Правам человека. При этом ответа от ООН Россия не дождалась. По его словам, проблема заключается в том, что ООН не признает атаки по территории России верифицированными, если о них сообщают российские власти или журналисты. Удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганска. Луганского педуниверситета был нанесен в ночь на 22 мая. Следственный комитет возбуждал

0: Для подключения нужно обновить Рустор до актуальной версии и перейти в раздел «Мое». Воспользоваться функцией можно во время поездок за границу. Внутри России функция недоступна, поясняется в сообщении.
1: О космосе.
0: США перенесли пилотируемую миссию на Луну. НАСА отложила высадку астронавтов и строительство обитаемой станции на спутнике Земли из-за нехватки данных. Как отметили в американском космическом агентстве, специалисты планируют сначала отправить серию беспилотных аппаратов для разведки ресурсов и испытаний инфраструктуры в полярных районах. Глава ведомства Джаред Айзекман ранее заявлял, что высадку перенесли на 2028 год. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомол.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе БПЛА по дому в Егорьевске увеличилось до 4. Российские средства ПВО за сутки сбили 806 БПЛА ВСУ самолетного типа. Атаки будут нарастать. Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов, заявил Дмитрий Песков. Начнем с того, что число пострадавших при ударе БПЛА по дому в Егорьевске увеличилось до 4. Обновленные данные в канале в мессенджере «Макс» привел глава муниципального округа Дмитрий Викулов. В результате падения беспилотника на жилой частный дом пострадали 5 человек, трое взрослых и двое детей. К сожалению, 6-месячный ребенок скончался, говорится в публикации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередную атаку киевских БПЛА на регионы России. И в частности на Подмосковье.
3: Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все. И об этом должны помнить все. Мы еще раз, пользуясь случаем, хотели бы обратить внимание международного сообщества. Привлечь внимание международного сообщества к этим преступным действиям киевского режима.
2: Я напомню, российские средства ПВО за сутки сбили 806 БПЛА ВСУ самолетного типа. Это сообщило Минобороны Российской Федерации. На подлете к столице силы ПВО сбили за ночь 30 июня 50 украинских дронов. Ну а Еврокомиссия уже выделила Украине почти 4 миллиарда евро на беспилотники. Это сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен в соцсети X. Кроме того, Дания пообещала Киеву новые поставки беспилотников и помощь с выделением 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира. В рублях это около 533 миллиардов. Договоренности достигли министр обороны Украины Михаил Федоров и его датский коллега Йеппе Бруус. Но мы обсудим это с военным консультантом Антоном Трутце. Антон Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Мы видим, что атаки и численность БПЛА по регионам Российской Федерации за сутки продолжают нарастать. Вот теперь мы уже видим более 800 беспилотников в нашу сторону за буквально сутки и, можно сказать, что за один раз. Около 100 БПЛА было две недели назад, иногда это число отличалось. Но вообще, какие у Киева запасы и насколько они в ближайшее время могут вырасти в связи с вот этими новостями, которые я озвучил?
4: Я прошу прощения. Дело в том, что, вы извините, ваш вопрос не очень корректен. В разрыте запасах имело бы смысл, если бы противник воевал именно, что называется, со складов из запасов. Но нет, противник, значит, имеет возможность пополнять свои запасы постоянно. Речь не идет о запасах, речь идет о производстве, которое нарастает. Часть этого производства вынесена в страны Евросоюза. Какая-то часть производства находится на территории самой Украины. Но, извините, они делаются все возрастающим темпом, благо так получилось, что эти работы у них длительное время велись и пришли к своему логическому завершению. Ну, то есть были выработаны достаточно эффективные дроны большой дальности, которые позволяют поражать цели в глубине нашей территории, и развернуто их массовое производство. С финансированием, как мы видим, у них проблем нет. Так что, какие у них причины по нам не стрелять? Для них я таких не вижу.
2: А я вижу, Антон Андреевич. А мы-то что, просто в бинокль смотрим на то, как они поставляют, собирают, и все эти годы готовились к этому?
4: Смотрите. Дело в том, что, конечно, мы не смотрим в бинокль. Мы тоже поражаем цели на территории Украины. Да? У нас наши беспилотники тоже наносят по ним удары практически каждые сутки. Но дело в общем, что если для нас вся наша территория является одновременно нашим тылом, то для Украины подобным тылом являются страны Европы. Да, то есть если будут уничтожены

0: все абсолютно цели на территории Украины, это им помешает, но это не окажет качественного воздействия на их способность продолжать борьбу. Если будет позволено, тут исторический пример Корейской войны с 50-53 годов. Напоминаю, когда, значит, США и Южная Корея воевали против Северной Кореи, ну, очевидно, на территории Кореи. Так вот, таким тылом для Северной Кореи были Китай и Советский Союз. И в 51 году американские специалисты по планированию бомбардировок, они жаловались, что им тяжело планировать бомбардировки из Северной Кореи, потому что там нечего бомбить, там разбомбили все. То есть вот, ну, кончилось вот фактически цели, на которые имеют смысл осуществлять налеты эскадрильями тяжелых бомбардировщиков Б-29-х, и, ну, не имеет смысла больше бомбить все, как-то все, кого там, рисовые поля бомбить. Угу. Вот. А тем не менее, тыл в виде Китая и Советского Союза работал. Нанести удары по крайней мере, систематически по Китаю, по Советскому Союзу, американцы по политическим причинам, очевидно, не решились, да? И поэтому тыл Северной Кореи успешно работал и позволил им свести войну в ничью. Ну, вот такая была историческая история.
1: Отсюда два вывода, если брать исторические параллели, да, то есть что-то нам не позволяет ударить по тем заводам, где производятся дроны для, собственно, ВСУ, да, это во-первых, пути доставки этих для отверточной, будем грубо говорить, сборки мы тоже вскрыть пока не можем и поразить тоже, соответственно, тоннели и какие-то пути тоже сделать не можем, значит, что, нам светит какая-то ничья, как у американцев в Корее?
0: Нет, так сказать мы, конечно, не можем, что нам светит, потому что этот вопрос только касается эффективности бомбардировок. Действительно, расширение войны путем вовлечения в нее, значит, нанесения ударов по странам, которые поддерживают Украину, это вопрос политический, это не военный вопрос. У нас война должна быть подчинена политике, не наоборот. Это просто аксиома. Вот. А касательно путей доставки дронов, путей сообщения, вот тут вопрос обсуждаемый. Потому что возникает вопрос, предполагая нашими средствами ударов по тылу противника, как их можно наиболее эффективно использовать для достижения тех или иных целей. Опять же, историческая параллель. Когда англичане и американцы уже в 43-44 году бомбили немцев, достаточно тяжелые были налеты, там эти налеты иногда с несколькими сотнями бомбардировщиков, я думаю, в кино там многие видели, то эффективность этих налетов непосредственно на отрасль Германии, которая отвечала за производство вооружения, она была достаточно спорной до некоторого времени, пока американцы не начали эти налеты планировать не по принципу «давайте мы разбомбим какой-то город, вроде там много сталелитейных заводов, и может быть мы даже в него попадем», а конкретно планировались какие-то узкие места в экономике Германии, назначался для них какие цели для них, узкие места, понятно. То есть какие-то вещи, которые критически важны и которые где-то локально сосредоточены. Что можно разбомбить, например, заводы по производству шариковых подшипников, да, или там заводы по производству искусственного топлива. Это применители Германии, понятно, тут у нас другие цели будут. Затем любые налеты планировались с точки зрения того, насколько данный налет приближает к достижению вот этой цели. И там в зависимости от этого корректировались цели налета и цели налетов. И когда вот они в 44-м году начали вот этим заниматься, то немецкой экономике стало сильно хуже.
1: Историческая параллель, да, понятная.
0: Да, просто любое современное государство, Украина это достаточно большое государство, вы можете просто взять и наложить на карту Европы, чтобы посмотреть. Это оно просто очень большое. Вы не можете все, что хочется разбомбить, условно говоря.
1: Согласен, Антон Андреевич. Да, благодарю вас за ваше время в нашем эфире. Антон Труц, военный консультант, был с нами на прямой связи. Ну, а теперь Юрий Кораблев об изменениях, которые нас ждут с 1 июля.
2: Всеобщей индексации пенсии в июле 2026 года не будет. Для страховых пенсий она прошла 1 января, для социальных 1 апреля, а с 1 октября вырастут военные пенсии. Однако в июле часть пенсионеров все же сможет получить дополнительные выплаты. В первую очередь это касается тех пенсионеров, кому в июне исполнилось 80 лет и кто получает страховую пенсию. Для них пересчитают фиксированную выплату, она удвоится и будет больше 19 тысяч рублей. Такой же перерасчет затронет и тех пенсионеров, которые в июне получили первую группу инвалидности. Все последнее время Банк России, а следом за ним и обычные банки, ужесточает правила выдачи кредитов. Так сейчас уже действует более точная оценка доходов заемщиков. Выписки по счетам подтверждают только зарплату, пенсию, соцвыплаты и доходы от аренды. Другие поступления нужно доказывать дополнительными справками. А с 1 июля станет гораздо сложнее просто указывать доход в анкете, то есть неофициальные и неподтвержденные справками доходы. Теперь при расчете будут учитывать только 90% от такой суммы. А через год, с 1 июля 2027 года, этот упрощенный подход планируют и вовсе отменить. Все доходы для получения кредита придется доказывать. Кроме того, с 1 июля ужесточаются лимиты для банков и микрофинансовых организаций при выдаче кредитов лицам, у которых на погашение долга уходит больше половины дохода. Еще с 1 июля вводится правило, согласно которому родители, усыновители и опекуны смогут официально запрашивать справки по счетам и вкладам своих детей от 14 до 18 лет. Раньше такой возможности не было, хотя вклад или счет для подростков от 14 лет можно открыть только с согласия родителей или попечителя. О движении средств по этим счетам родитель ничего узнать не мог. Банк отказывал в выдаче справки, ссылаясь на банковскую тайну. Теперь эта коллизия устранена. Кроме того, с 1 июля появится новый порядок регистрации жилья, который запускает Росреестр. Он позволяет покупать, продавать или дарить недвижимость полностью дистанционно с помощью биометрии. На первом этапе с помощью биометрии можно будет купить жилье только на первичном рынке и в ипотеку. Более сложные сделки с долями, наследством, участием несовершеннолетних и другие потребуют личного присутствия. И последнее. С июля начнется третья волна маркировки хлебобулочных и кондитерских изделий в системе «Честный знак». В нее попадут изделия из шоколада, сам шоколад и шоколадные конфеты, белый шоколад, карамель, дрожже и жевательная резинка. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: И еще одна тема. Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Это заявил Дмитрий Песков. Подробнее через 2 минуты.
3: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Приветствую всех. Россия ведет переговоры с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: На совещании в воскресенье президент в том числе поручил проработать вопросы импорта нефтепродуктов. А вот есть ли понимание, из каких стран этот импорт может быть налажен?
6: Ну, по понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются. Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацелены на то, чтобы вот сбить этот ажиотажный спрос.
1: Ну, экспортировать мы пока продолжим. Речь, конечно, о дизеле прежде всего. Правительство России пока не приняло решение о введении запрета на экспорт дизельного топлива для производителей. Вопрос продолжает рассматриваться. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Давайте обсудим. У нас руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Вячеслав Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Действительно ли много у России возможностей и пространства для маневра по поводу импорта нефтепродуктов? Я не прошу сейчас называть какие-то конкретные страны, но много ли их вообще в списке может быть?
7: Ну, смотрите, чисто теоретически это, понятно, можно рассматривать хоть весь мир, у кого нет ограничений на поставки. Но здесь, естественно, вопрос логистический есть. То есть смотрим прежде всего страны, которые поближе, от которых удобнее поставлять. И вопрос стран с профицитом соответствующих мощностей нефтепереработки, у которых есть возможность, соответственно, топливо экспортировать. Поэтому, ну, понятно, мы смотрим страны ЕАЭС, откуда уже ведутся поставки топлива. Это не секрет, что Беларусь поставляет в Россию топливо. Неоднократно назывался Казахстан, но, честно говоря, у них у самих такой баланс, скажем так, напряженный. То есть в отдельные месяцы, когда высокий спрос, им приходится импортировать, и только когда низкий экспортировать. А мы понимаем, что лето – это все-таки сезон высокого спроса. Угу. Ну и далее страны дальнего зарубежья, это прежде всего, понятно, Азия, где есть в ряде стран избыточная переработка, и там стоит вопрос, что в принципе возможность поставок существует, но нужно отработать правовые, ценовые механизмы и, понятно, логистические схемы, как это вести, так, чтобы, понятно, цена топлива не была очень высокой.
1: А вот что касается экспорта, да, пока мы наблюдаем за трудностями временными, надеюсь, на российском топливном рынке, на мировом, судя по тому, что мы наблюдаем сейчас, ситуация не сильно лучше, может, даже и похуже, потому что пока Армузский пролив был закрыт и закрыт до сих пор, цены на дизель пошли вверх довольно бодро, причем во множестве стран, и там пострадали те, кто полностью от этого импорта топлива зависит. Именно поэтому мы пока экспортируем дизель, потому что это выгодно по деньгам, и у нас особой надобности, ну, нехватки, скажем так, его в стране нет.
7: Ну да, смотрите, тут как бы какая картина. У нас традиционно нефтепереработка была настроена следующим образом. Установки работают одновременно и на производство бензина, дизеля. Бензин в основном шел на внутренний рынок, а дизель на экспорт в Европу. Поэтому у нас избыточные мощности были прежде всего по дизелю. И это было, ну, понятно, выгодно и логично экспортировать. Сейчас задача простая. Сейчас задача смотреть, обеспечить внутреннего рынка дизелем. Если, ну, в этой ситуации есть некоторый избыток и возможность продать, при этом при гарантированном обеспечении внутреннего рынка, и не только там в текущий момент, но и, понятно, с учетом запасов наперед, то, собственно говоря, почему это не сделать, тем более в удобный момент на мировом рынке. И это все логично, правильно. Главное смотреть за тем, чтобы как бы запасы оставались, и их хватало на то, чтобы там любые нештатные ситуации наперед не привели к там недопоставкам внутри России.
1: Как вам кажется, для обеспечения внутреннего рынка в России достаточно тех мер, которые сейчас действуют? Ну, вот я знаю, что до конца июля ограничен экспорт бензина, ограничен именно экспорт бензина и дизтоплива, да, там правила биржевой торговли немного подкорректированы для сдерживания цен, и нефтяные компании по возможности объем производства и поставок уже увеличили. Да, Госдума даже еще приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива из стран ЕАЭС и расширения его производства в России. Вот достаточно ли этого, на ваш взгляд, это обеспечительные меры?
7: Ну, по дизелю пока ситуация нормальная, а по бензину, ну, понятно, что тут расслабляться нельзя. Тут надо смотреть вот то, что мы с вами говорили про возможности импорта, и там же вопрос-то не в том, не только в возможностях импорта, а в том, чтобы это было экономически приемлемо, потому что у нас стоит вопрос о цене на заправках, а мы берем налог, там, НДПИ или НДД при добыче нефти, это экспортируем, это где-то перерабатывает и возвращается. Когда это на внутреннем рынке работал, соответственно, обратный механизм, когда часть затрат возвращалась нефтяным компаниям. Вот на внешнем сейчас тоже ввели вот этот механизм, который должен вот это компенсировать. Но там тоже вопрос в правильном расчете всей цепочки затрат, чтобы это, ну, не было убыток, иначе этим компании просто не будут заниматься. Ну и я бы обратил с точки зрения мер внимание на то, что, ну, фактически нужен постоянный мониторинг ситуации. Постоянно надо смотреть, как перебрасывать топливо там с одних НПЗ в различные регионы, как отбалансировать всю страну. Потому что сейчас вопрос логистики, сейчас вопрос транспортировки стоит очень остро. Ну, не говоря уже о том, что, естественно, продолжать работу по контролю всех там регламентных, нерегламентных работ на НПЗ, согласованию, если какой-то НПЗ там и какие-то установки встают, соответственно, чем это топливо будет замещаться и так далее. То есть это сложная, напряженная работа в ручном режиме, причем постоянно. Ей, естественно, нужно заниматься.
1: А еще нужно обратить внимание на некий произвол на местах, потому что поступают различные сообщения, среди них то, что создаются искусственные очереди на некоторых АЗС, потому что вот просто закрываются заправки с полными резервуарами бензина и не открывается, и ждут, пока соберется очередь из автомобилей, и после этого открывают. Не знаю, может быть, для того, чтобы кто-то фотографировал, кому-то показывал эти длинные очереди. Непонятно, почему так происходит, и никто этим не занимается.
7: Ну, там, знаете, там есть разная ситуация, там где-то, скажем так, есть такие случаи, когда действительно некоторые объемы топлива остаются, но их оставляют под резерв для специальных служб, там, скорой помощи и так далее, то есть под залив этих машин. И это действительно, ну, регламент, чтобы эти службы могли работать. То есть где-то так. А где-то, ну, говорить о том, что это там какая-то накрутка цен, давайте опять же понимать, что есть нефтяные крупные компании, которые подписали еще пару месяцев назад соглашение с правительством о том, что будут придерживать цены на бензине в пределах инфляции. А вторая история, которая связана с теми, кто не подписал это соглашение, кто не является винками, то кому приходится там закупать топливо на бирже, а цена действительно выросла, и поэтому, в общем-то, и у них повыше цены, где-то кто-то пытается, понятно, спекулировать, но, в общем, фасы предназначены.
1: Ну, может быть, как раз из-за этого многие переходят на газ. Юрий Кораблев об этом подробнее далее. Спасибо большое.
2: Стоимость газобаллонного оборудования выросла в несколько раз, а в мастерских нет свободных мест. В Москве бум установки ГБО. Автосервисы забиты на месяц-два вперед. Если недавно установка стоила 20 тысяч рублей, то сейчас перевод машины обойдется 60-70 тысяч, а может быть и больше, в зависимости от марки. Раньше газобаллонное оборудование в основном ставили на такси и коммерческий транспорт. Теперь в сервисы едут обычные автовладельцы, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель сервиса «Италгаз» Алексей Лихачев.
8: Газобаллонное оборудование рассматривается не как инструмент экономии денежных средств при передвижении на автомобиле, а как возможность просто передвижения на автомобиле. Поэтому, естественно, когда людей ограничили в чем-то, они ищут выходы и на данный момент находят выход в установке газобаллонного оборудования. Это логично, вполне, да. В действительности это соответствует. На данный момент у нас запись производится уже на август месяц, июль. Он полностью расписан, и уже началась запись на август. С первого числа августа у нас уже тоже расписаны. Очередь достаточно большая по стоимости. Hyundai Solaris, мы не работаем китайскими комплектующими, мы работаем только европейскими комплектующими, это Польша и Италия. У нас Польша чуть подешевле, она 60,5 тысяч рублей, Италия подороже, это 71,5 тысячи рублей. Это стоимость работы под ключ, то есть с оборудованием, с работой, это вот та стоимость, которую нам платит непосредственно клиент за нашу работу и за оборудование. Естественно, установщики поднимают цены. Насколько я знаю, в Москве примерно в полтора раза выросла стоимость установки.
2: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газ расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономическую альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ. Но так или иначе, в будущем установка газобаллонного оборудования окупит себя, отмечает Алексей Лихачев.
8: изначально, в принципе, на газобаллонное оборудование – это инструмент экономии денежных средств на передвижении. Допустим, зачем платить 3 с лишним тысячи рублей, да, на определенный пробег, когда можно потратить в 2 раза меньше. То есть, ну, там, сроки окупаемости, понятное дело, это все надо считать индивидуально. Все клиенты ездят разное количество километров в год, в месяц и тому подобное. Но в среднем срок окупаемости там, оборудования с нынешними ценами, он примерно там от 25 до 35 тысяч километров. Проезжая там в год 35-40, клиент уже отбивает стоимость установки, начинает экономить на топливе. Со всеми ТОшками, расходниками, обслуживанием и тому подобное.
2: Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на электромобили. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zeekr, на третьем немецкий Volkswagen. В топ-5 также входит американская Tesla и отечественный Evolute. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
10: Они мало закачивают газ в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского сжиженного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы второй по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и в подземных хранилищах вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ на будет тоже чем-то заменить. А значит, надо будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 2022 году. Вот 2022 год можно вспомнить, там были цены по несколько тысяч долларов за 1000 кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени.
11: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О сотрудничестве.
12: Россия и Беларусь обсудили военно-биологическую деятельность США на Украине. Специалисты двух стран провели в Москве межведомственные консультации по биологической безопасности. Об этом сообщили в российском МИДе. Как отмечается, дипломаты договорились координировать действия на международных площадках, включая ООН. Ранее Москва и Минск подписали двусторонний меморандум о взаимопонимании в этой сфере.
3: О Европе.
12: Европейские дипломаты в ОБСЕ тайно выражают соболезнования России после украинских атак. Зарубежные представители сочувствуют Москве только за закрытыми дверями и стараются делать это незаметно для коллег. Об этом рассказал постпред нашей страны при организации Дмитрий Полянский. По его словам, иностранным коллегам не хватает смелости заявить о поддержке публично. Дипломат объяснил такое поведение давлением со стороны Евросоюза, который жестко контролирует солидарность стран блока.
3: О финансах.
12: Великобритания направит дополнительные 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на борьбу с российскими подлодками. Такое решение содержит новый бюджет британского министерства обороны. Согласно документу, эти средства пойдут на финансирование программы «Атлантический бастион» для защиты критической подводной инфраструктуры. Британские военные усиливают контроль в Северной Атлантике после того, как весной этого года Королевский флот зафиксировал скрытые маневры российских субмарин.
3: об образовании.
12: Абитуриенты создали почти 1 000 000 заявлений в вузы через портал госуслуги. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на треть. Минцифра сообщает, что чаще всего выпускники школ выбирают бакалавриат и специалитет. Приемная кампания продлится до 25 июля.
3: Обо всем остальном.
12: Треть россиян спаслась от аномальной жары с помощью кондиционеров. 34% опрошенных «Комсомольской правды» жители страны предпочитают проводить знойные дни в охлаждаемых помещениях, а не на природе. Еще пятая часть граждан спасается от перегрева частым умыванием, а около 9% респондентов пьют холодную воду и едят мороженое. Ранее синоптики зафиксировали исторические температурные рекорды в Калининграде и Заполярном Норильске, где воздух прогрелся выше 32 градусов. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, китайский юань 11 рублей 49 копеек. В Москве в среду малооблачно, +19, +27. В Санкт-Петербурге малооблачно, +17, +25. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс, в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Рынок труда в России постепенно остывает. Соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, но кое-где сохраняется дефицит кадров. Поп-музыка за последние десятилетия стала более злой, заявили ученые. В чем причины? А в России будет взиматься процент от проката зарубежного кино, заявил Никита Михалков. Начнем с того, что рынок труда в России постепенно остывает, соотношение числа вакансий и резюме нормализуется, хотя в отдельных секторах сохраняется дефицит кадров, об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Отвечая на вопрос о ситуации на рынке труда, от журналистов министр пояснил, что динамика сильно различается в разных отраслях экономики. Также он сказал о том, что зумерам сложно вовлекать в занятость, у них какие-то другие запросы к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом. По его словам, многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. Но главной задачей для внедрения искусственного интеллекта в бизнес является обучение и разъяснение возможностей технологии. Но он отметил, я про Решетника говорю, что даже в малом и среднем сегменте не все понимают реальный потенциал искусственного интеллекта. Давайте все это и многое другое обсудим, сколько успеем, с профессором финансового университета при правительстве Российской Федерации. Александр Сафонов с нами на прямой связи. Александр Львович, я вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Ну, что сейчас, на ваш взгляд, происходит с рынком труда в России? Вот министр экономического развития Максим Решетников говорит, что он постепенно остывает, и вакансии и резюме примерно находятся в равной пропорции, но кое-где дефицит кадров все еще есть. Интересно, где?
13: Ну, давайте, так сказать, по порядку. Во-первых, рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество резюме, вакансий и резюме сравнялось. А вот где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10-10,5 резюме. А поэтому сейчас это рынок работодателя. Теперь, конечно, что касается неполной занятости. У нас рынок труда, его охлаждение, в первую очередь, проявляется не увольнениями прямыми, а сокращением количества отработанных часов. Поэтому у нас еще в прошлом году численность лиц, находившихся в режиме неполной занятости в разных формах, составляла где-то порядка 3 700 000 человек. Вот, ну, в текущем периоде, так сказать, это как бы тенденция продолжается. У нас есть отдельные локальные случаи, когда существует дефицит кадров. В основном, так сказать, это два типа дефицита. Первый дефицит, когда просто не успели подготовить таких специалистов. Второй, так сказать, тип дефицита, это когда есть рабочие места, но они не удовлетворяют по своим параметрам, в первую очередь, заработной платы и условий труда работников. И, вот, как правило, на таких отраслевых рынках такой дефицит, так сказать, существует годами. Поэтому, собственно говоря, так сказать, особо ничего у нас сверхъестественного не происходит по сравнению с предыдущими периодами времени. Вот. Что касается, так сказать, там, утверждения, то, что зумеров сложно вовлечь в экономику, они вовлекаются с самого начала. Во-первых, они работают, подрабатывают. В этом смысле, так сказать, они ничем не отличаются от других поколений. Все зависит только, так сказать, от семейного положения. Я, да, то есть эти дети, которые растут в таких богатых семьях, так сказать, они к трудовой деятельности позже приступают. Те дети, которые растут в семьях, где каждая копейка на счету, работают довольно-таки часто с самого раннего периода времени. Да. И вот одна из проблем, например, так сказать, тех же самых студентов, вот в Англии, как в этом году, полтора месяца назад мы проводили социологический опрос на предмет участия в занятости студентов. И, к нашему удивлению, там 97%, так сказать, тех, кто ответил, зафиксировали факт совмещения учебы с работой. А это вот прямые зумеры. Uh-huh. Касается, как бы, их желания, так сказать, иметь нормальные условия труда, так это нормально. За что их тут в этом случае корить? Просто у нас работодатель должен привыкнуть, что вот дешевая, бессловесная рабочая сила, она заканчивается. И, собственно говоря, так сказать, нужно формировать свои предложения с учетом личных интересов молодежи.
1: Но бытует еще такое мнение, что современное молодое поколение немножко по-другому воспринимает работу в целом, потому что вот мое поколение и поколение миллениалов, они думают о том, что они, ну, живут для того, чтобы работать. А новое поколение понимает, что они работают для того, чтобы жить, и в этом, наверное, основная разница. Потому что даже и словесная рабочая сила, ну, которая в возрасте, да, там, сегодня мы остаемся, сегодня нужно переработать, сегодня нужно напрячься за спасибо, зачастую это происходит, или за какие-то деньги, ну, за смешные достаточно, да, никто не находит в себе сил для того, чтобы сказать, а я не буду. А у молодежи это как-то попроще. А у меня в трудовом договоре написано 18 часов домой, до свидания, встал и ушел. И что ты с ними делаешь?
13: Да, это нормально, не надо ничего делать, предлагайте деньги, как это положено в соответствии.
1: Так не привыкли работодатели к этому? Их тучные времена научили совсем другому, что люди будут стараться и биться. Даже хорошие специалисты, потому что нам, когда, даже мне, я много раз это слышал, ты уйдешь, на твое место вот очередь отсюда и до ближайшей станции метро, там в несколько километров. Вот так вот работодатели разговаривали. Причем это не то, что там где-то, знаете, там грузчиками работали на вокзале. Нет, вполне себе качественные СМИ, но подготовка к этому была. Я сейчас не про Комсомольскую правду говорю, нет, ни в коем случае.
13: Mm-hmm. Знаете, я хочу сказать, что, во-первых, так сказать, зумеры не прилетели с другой планеты, да, и нам их никто не высадил там с другой стороны. Это наш дичь. Соответственно, так сказать, они впитали наши отношения, да, и наше недовольство. В том числе, так сказать, теми условиями, которые предлагал работодатель. Поэтому они просто срефлексировали грамотным образом и предъявляют свои, собственно говоря, интересы.
1: Вот они за нас и мстят, наши... за что им большое спасибо. Пусть работодатели чешут репу, как говорится, да?
13: Да, да, да. Ну, я вам хочу сказать, что мы просто, как вот всегда, да, в социальных процессах запаздываем где-то лет так на 10-15 от западных стран. Вот все эти процессы, когда, значит, работники стали больше требовать, они родились в западных странах, вот, ну, я беру, в первую очередь, Европу, uh-huh. где-то в 90-х годах. Уже тогда, в 95-м, в 2000-м годах, когда я с коллегами в министерстве вот этих местных разговаривал, они отмечали тот факт, что молодежь не хочет повторять опыт своих отцов. И для них в их вот матрице мотивации в первую очередь стоит самовыражение и жизнь. То есть они хотят работать для того, чтобы реализовывать свои там жизненные планы.
1: Ну, да,
13: поэтому
1: да.
13: Это правильная концепция, да, она здоровая, кстати, так сказать, очень связана с демографией, ну, вот на самом деле, потому что человек, который постоянно там трудится, ему рожать некогда, а уж тем более, так сказать, детей воспитывать.
1: И не хочется, и сил нет на это. Александр Львович, я вас благодарю, спасибо большое. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на связи. Муниципальные и частные школы с начала года разместили порядка 2000 вакансий для учителей русского языка и литературы. Как исправлять ситуацию в дефиците таких преподавателей, разбирался Егор Волгин.
14: В России зафиксирован дефицит учителей русского языка и литературы. Об этом заявили в рекрутинговых компаниях. Нехватка специалистов отмечается как в регионах, так и в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. С начала года работодатели, как частные, так и государственные школы, разместили на рекрутинговых ресурсах порядка 2000 профильных вакансий, что соответствует показателям аналогичных периодов 2025 и 2024 годов. При этом число соискателей на такие вакансии увеличивается. За 5 месяцев 2026-го российские соискатели создали свыше 8500 резюме на позиции педагогов по русскому и литературе. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Однако большинство учителей хотят преподавать в частных учебных заведениях. Там учитель-словесник может рассчитывать на доход около 130 тысяч рублей в месяц. И у обычных муниципальных школ выход только один – повышать зарплату учителям, чтобы составлять конкуренцию частному сектору, заявил радио «Комсомольская правда» заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования, директор школы Евгений Ямбург.
15: Просить-то интересно, но семью надо кормить. Можно сердце отдавать детям, но есть еще желудок почему-то и так далее. Квартиру надо, может быть, ипотеку и так далее и тому подобное. Тут даже двух мнений быть не может. И вот действительно колоссальная нехватка учителей. Работа тяжелая. Есть исследование психолог, что выжигание в образовании выше, чем даже в МВД, где работа с преступниками. Поэтому это надо учитывать.
14: Вместе с этим кандидаты не всегда удовлетворяют работодателей. Нередки ситуации, когда у потенциальных учителей нет ни умения преподавать, ни искреннего желания работать с детьми. Школы заинтересованы в опытных преподавателях, которые не только хорошо разбираются в предмете, но и могут заинтересовать учеников, а таких специалистов сейчас мало. И опытные учителя далеко не всегда хотят идти в обычную среднюю школу. Поэтому вместе с высокой зарплатой преподавателям необходимо обеспечить социальные гарантии, а также повысить статус в обществе. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
16: Во-первых, пока не будет отменена статья, по которой учредитель имеет право уволить директора, и таким образом директор полностью зависим от чиновников, учредителя. Во-вторых, пока не будет изменена статья закона об образовании, в которой сказано, что финансирование средней школы – это ответственность региона, финансирование должно идти на государственном уровне. И, наконец, должен быть четко введен потолок часов, учитель не должен вести больше определенного заранее количества часов.
14: В то же время в Минпросвещение рапортуют о том, что число незакрытых вакансий учителей русского языка и литературы в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2025-2026 учебном году было минимальным за последние 5 лет. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино, заявил председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Обсудим через пару минут.
3: С понедельника. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
17: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что?
19: Тушканчики не пьют. Необходимую для организма влагу они получают в составе корма.
3: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь.
20: Только.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Еще одна тема. В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино. Об этом заявил режиссер, председатель Союза кинематографистов Российской Федерации Никита Михалков в беседе «Стас». Средства, как предполагается, пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа и также будут оплачиваться входной билет, чтобы картину рассмотрели и она попала на экраны. По словам Михалкова, такой механизм уже действует, в том числе во Франции и в Китае, и решение абсолютно не значит, что в России не увидит иностранного кино, и, как отметил Михалков, определят процент эксперты в сфере экономики. У нас на прямой связи кинокритик, главный редактор портала Zoom Film Александр Голубчиков. Александр, я вас приветствую, здравствуйте.
20: Добрый день.
1: Как вы относитесь вообще к подобным инициативам? Мы видим, что это не Россия, а родина слонов, как говорится, да, не наше изобретение. Вот ссылаются на Францию и Китай, что там уже такое работает. Что вы об этом думаете?
20: В Китае 1,5 миллиарда, простите, человек.
1: Да.
20: Да? И у них доля отечественного китайского кино в китайском прокате, она очень большая. И они ограничивают действительно голливудский контент, у них, с этим никаких проблем нет. Ну и потом даже в последнее время видно, что даже когда запустили, когда у них есть провалы по китайскому кино, в общем, запускают голливудский контент, но и тот собирает, не то чтобы очень хорошо. После 2019 года очень сильно поменялся прокат. Во Франции там немножко другая система. Там тоже нет вот такого сборов. Там со всех участников проката, с каждой картины, французской, бельгийской, немецкой, американской, неважно, перуанской, со всех взимают отдельную вот долю в билете, которая идет, вот купончик, который идет на финансирование отечественного французского кино. Никита Сергеевич предлагает выделить российское кино как бы отдельно, а зарубежное кино отдельно. Речь шла, я не знаю насчет процентов, потому что вот процент это что-то новенькое. До этого шел разговор о том, чтобы взимать с любого иностранного фильма 5 миллионов рублей, считается, как входной билет на российский рынок. Для того, чтобы... То есть, что это значит? Это значит, что иностранному фильму для того, чтобы хотя бы окупить стоимость покупки его на российский рынок, нужно собрать 25 миллионов рублей. Смотрим на этот год. На текущий момент, вот полгода прошло, фильмов, которые бы собрали 25 миллионов рублей в прокате, их около сотни всего. Из них примерно 60-70% это российские фильмы. То есть у нас остается 40 фильмов, с которых соберут по 5 миллионов рублей.
1: Так.
20: Это фильмы жанровые, которых у нас в прокате нет, российских, потому что наши продюсеры после закона о традиционных ценностях боятся снимать что-либо, кроме семейного кино и патриотического. Нет жанрового кино, нет каких-то там мелодрам, нет какой-то экранизации зарубежной классики. Хорроры, там, приключения, этого всего не будет. Я его умоляю, потому что это такое венчурное дело. Покупают когда фильмы, они не знают, сколько это кино соберет. Если планируется там соточку миллионов, то еще можно пожертвовать. Итак, значит, какие цели преследуются этим самым нововведением? Собрать деньги на финансирование российского кино. Допустим, 100 фильмов, с которых соберут в течение года по 5 миллионов. Это будет 500 миллионов рублей. Это примерно деньги, которые получает один фильм студии Никиты Михалкова 3Т на финансирование. Причем, если посмотреть на опыт прошлых лет, фильмы студии 3Т, если это не сказки, как правило, проваливаются в прокате. Вопрос, для чего мы это делаем?
1: Чтобы снимать сказки.
20: Чтобы снимать сказки, у нас прекрасно, фонд кино с этим справляется. У нас денег, которые сейчас выделяются из бюджета Российской Федерации на съемки сказок и патриотического кино, достаточно. Вот сейчас уже распределили больше, чем когда-либо.
1: Зрители и так уже жалуются, что, чтобы пойти в кино, раскошеливаться приходится как в ресторан сходить, правда, по тем ценам, которые были еще там лет 5-6 назад, но тем не менее, да?
20: Сейчас совсем даже не то слово, потому что цены на билеты как в Новый год взлетели, так они после этого не сильно упали.
1: И что, народ ходит?
20: Слабо. Вот сейчас мы видим, как фильм «Холоп 3», который первые две части которого собрали по 3 миллиарда, то есть в общей сложности 6, он сейчас собирает хуже, чем фильм «На деревне дедушки», который вышел в прошлом году, также на 12 июня. Вот он «На деревне дедушки» в итоге проката 800 с чем-то миллионов, а у «Холопа», вот сейчас уже сколько месяц прошел, да, с проката, 700 с чем-то миллионов. Ну да, там 1,5 миллиона зрителей, которые пришло на этот фильм в кино. И это фильм, который стоил в бюджете 1,250 миллиона, я вас умоляю.
1: То есть, по большому счету, если вот совсем грубо попытаться сказать, эта инициатива, может быть, она и неплоха, но пока выглядит как желание собрать деньги каким-то, ну, специальным отдельным людям через фонды под предлогом спасения российской киноиндустрии.
20: Можно назвать это так, но, как вот мы сейчас посчитали, это будут гроши. Это никак не поможет. Это поможет снять еще один условно потенциальный блокбастер, который, ну вот «Кракен», например, вот он, ему дали, по-моему, 700 миллионов. То есть это даже вот со всех иностранных фильмов получится собрать на дофинансирование фильма «Кракен».
1: А хорошо он в прокате собрал, не в курсе ли вы?
20: «Кракен», да. Я вас умоляю, нет. Нет, это был провал, это самый провальный фильм какого прошлого и позапрошлого года.
1: Ну, я почему и спрашиваю, потому что я уже давно в кинотеатр не хожу, но у меня там, я такой человек, который вообще в соцопросы лучше вообще не участвовать, да, у меня свои тараканы в голове, я лучше дома посижу, посмотрю, но вот даже если бы была возможность, я бы, наверное, не выбрал фильм, который мы сейчас с вами обсуждаем, я не говорю, что он плохой.
20: Это фильм студии Михалкова.
1: Ну, ничего не могу сказать, да, чтобы не высказывать свое субъективное мнение, но, в принципе, благодарю вас за то, что мы с вами смогли разобрать эту новость и тему в эфире радио «Комсомольская правда». Это был кинокритик, главный редактор портала «Зум-фильм» Александр Голубчиков, а мы продолжаем наш эфир. Популярная музыка за последние десятилетия стала более злой. Это заявили ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне. Вместе там преданности и поддержки в песнях все чаще звучат история про обман, причинение вреда, боль, плохо и неправильно. Егор Волгин разбирался в причинах.
0: Поп-музыка за последние 60 лет стала более негативной и агрессивной. Об этом заявили ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне. Авторы исследования проанализировали базу из 380 тысяч песен, вышедших в период с 1960 по 2023 год, а также лучшие треки по версии Billboard за это же время. С помощью нейросетей компьютерного анализа ученые смогли следить, как часто в песнях поднимались темы морали и как они менялись со временем. Так, упоминание моральных пороков, таких как причинение вреда, обман, подрыв норм и моральная деградация в целом становятся все более распространенными. В частности, современные лидеры хит-парадов Тейлор Свифт, Эминем или Риана часто фокусируются на деструктивных темах, обидах, конфликтах и психологических травмах.

то же время случаи затрагивания темы заботы о других, чистоты намерений и нравственной добродетели постепенно уменьшаются. В качестве примера этой категории приводятся такие треки, как «Lean on Me» Билла Уизерса и «Stand by Me» Бена Кинга, в которых транслируются ценности преданности и поддержки.

Похожим выводом ранее пришли и ученые из Венского университета. Их исследование показало, что за последние полвека тексты песен стали заметно проще и мрачнее. По данным исследователей, начиная с 1970-х годов, в поп-музыке резко возросла частота использования депрессивных и эмоционально тяжелых слов, такие как «плохо», «боль» и «неправильно». По мнению ученых, такая тенденция напрямую отражает изменения приоритетов во всем обществе и объясняет, почему оптимистичные хиты вроде «Walking on Sunshine» группы «Katrin and the Waves» со временем уступили место депрессивным песням вроде «Back to Black» Amy Winehouse.

0: По словам эксперта, все это попытка осознать окружающую действительность, которая за последние десятилетия стала более тревожной и агрессивной. И, слушая такую музыку, человек убеждается, что он не один испытывает эти эмоции, а также может выплеснуть их вместе с исполнителем, заявила радио «Комсомольская правда» практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
1: Тревога, она должна куда-то трансформироваться во что-то. Она может трансформироваться в выученную беспомощность, может трансформироваться в какие-то страхи, а может трансформироваться в агрессию. У нас сейчас не самые простые времена во всем мире, поэтому во всем мире я и наблюдаю тенденцию, что и в песнях, и в фильмах, и в каких-то медиапродуктах стало больше агрессии. Таким образом, человек просто пытается выплеснуть свою тревогу.
0: Меняется в поп-музыке не только текст, но и мелодия. Это также прямое отражение окружающей действительности и реакции на нее. Нередки случаи, когда в периоды глобального стресса музыка становится чуть ли не единственным источником радости и способом отвлечься от проблем, рассказал YouTube-канал Voice.
2: В темные 30-е годы 20 века в Америке бушевала Великая депрессия. Главным жанром тех лет был джаз. Но на фоне Великой депрессии в начале 30-х стала популярна песня Руди Валли «Life is just a bowl of cherries». People are queer, they're always flowing, scrambling and rushing about. История повторилась примерно 70 лет спустя. В 2008 году наступил глобальный финансовый кризис. И на этом фоне взлетела совсем другая музыка с мощным танцевально-электронным началом. И работала эта музыка так же примерно, как и свинг в 30-е годы. Она призывала отвлечься от проблем и забыться в ритме танца.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде.
5: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
6: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
8: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
9: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Об атаках.
11: Обломки беспилотника повредили ЛЭП и упали на недостроенное здание в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он добавил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. По словам главы региона, в области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорт Пензы приостановил работу.
12: о политике.
11: Европейские дипломаты в ОБСЕ тайно выражают соболезнования России после украинских атак. Зарубежные представители сочувствуют Москве только за закрытыми дверями. И стараются делать это незаметно для коллег. Об этом рассказал постпред нашей страны при организации Дмитрий Полянский. По его словам, иностранным коллегам не хватает смелости заявить о поддержке публично. Дипломат объяснил такое поведение давлением со стороны Евросоюза, который жестко контролирует солидарность стран блока.
13: О расследованиях.
11: Французские СМИ обсуждают версии взрыва в Монако, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Выдвигаются предположения о возможных мотивах и организаторах покушения. Однако официального подтверждения этим версиям нет. По данным «Фигаро», украинские официальные структуры пока не дали публичных комментариев по поводу инцидента, несмотря на широкое обсуждение. В понедельник в одном из жилых домов Монако взорвали украинского олигарха Вадима Ермолаева. Пострадали 3 человека. Они госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Предположительно, это члены одной семьи.
13: О происшествии.
11: В Красноярском крае опрокинулся автобус с детьми. Авария произошла в Минусинском округе. В автобусе находились 27 несовершеннолетних, которые возвращались из лагеря. ДТП спровоцировала женщина, ехавшая по встречной полосе. Она уснула за рулем, сообщили в региональном управлении МВД. Женщина и 15-летний подросток. Пострадали, оба доставлены в больницу. На месте работают сотрудники госавтоинспекции.
13: Обо всем.
11: На улицах Владивостока.

0: будет. «Честный взгляд» на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Начинаем наш эфир. Трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора касается свадьбы. В России предложили ввести льготные кредиты на свадьбы по 5-7% годовых для поддержки демографии и традиционных ценностей. С такой инициативой выступил зампред Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов. По его словам, кредит можно выдавать молодым супругам до 35 лет на срок до 5 лет с лимитом до 500-700 тысяч рублей и только при первом браке у обоих. Поможет ли? Как вы относитесь к такой инициативе, как вы на нее смотрите? Вы бы, скажем, ну, это стимулировало бы желание у вас сыграть свадьбу, а то что-то как-то руки не доходили, свадьбу-то сыграть, денег не хватало, все думали. Да зачем этих гостей собирать, все вот это вот устраивать? Лучше денежки-то пустим на что-нибудь другое. А тут бац, и льготный кредит вам в помощь. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, звонить, сейчас послушаем песню. Соберем звонки и начнем общение. 8-800-200-97-02.

0: Илья Огурцов на радио «Комсомольская правда». С него и начинаем наш сегодняшний эфир. Тема разговора — «Свадьба в кредит», действительно, как в песне и поется. В общем, как вы считаете, ну, помогло бы это, допустим, простимулировало бы это молодых сыграть свадьбу, или, может, наоборот, никак не помогло бы? Еще раз, в России предложили ввести льготные кредиты на свадьбы под 5-7% годовых для поддержки демографии и традиционных ценностей. Кредит можно выдавать молодым супругам до 35 лет, на срок до 5 лет, с лимитом до 700 тысяч рублей. И только при первом браке у обоих. 8 800 200 ровно 9702, чтобы как-то, я не знаю, подбодрить вас, что ли. Напоминаю, что сегодня тот самый день, когда мы в очередной раз разыгрываем за лучший звонок кофе, упаковку кофе «Вкус Африки». Ну, вы, в принципе, слышите, как она шумит, «Вкус Африки». Это эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе в зернах. Так что, пожалуйста, по итогам эфира мы с коллегами выберем лучший звонок и вручим, отправим в любую точку России две упаковки нашего замечательного кофе. Если вдруг не выиграете, не беда, на любом маркетплейсе можете найти и купить. Итак, первый звонок у нас от Владимира из Москвы. Прошу вас.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Ну, смотрите, когда-то был у меня опыт в первом браке. Мы с супругой мечтали сыграть свадьбу или родить ребенка, но нас останавливал жилищный вопрос, потому что жили в аренде на съеме, и одна зарплата уходила за аренду. Если бы, я так думаю, что такой дешевый кредит нам был бы предоставлен на свадьбу, то мы бы его могли использовать в первоначальный взнос на ипотеку и переехать в то жилье, которое бы решило некоторый самый тяжелый, наверное, вопрос, и сталкиваясь там с коллегами по работе, с друзьями, основной вопрос – это первоначальный взнос, как его накопить, если ты живешь в аренде. Вот. И, наверное, ситуация была бы и крупнее, и крепче.
0: В общем, вам бы это помогло, да? Я правильно понял?
1: Да, именно не потратить ради, ну, прогулять, а именно с целью каких-то материальных ценностей, которые улучшают качество жизни.
0: Нет, ну мы тут говорим конкретно на кредит под свадьбу, вы поняли? Именно, вот, на торжество.

0: На закусочке, там томаду. Поняли.
1: Да, переиспользовал на другое просто.
0: Но, видите, тут нет такой функции использовать на другое. Функция конкретно. На свадьбу вам дадут денег, а не на другое.
1: Прогулять деньги, мне кажется, это самое глупое, что может.
0: Ну, значит, не брали бы кредит. Все, вот с этого и надо было начинать. Далее. Игорь, Комсомольск на Амуре. Игорь, здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Иван, здравствуйте, слушатели. Вот мое такое мнение, знаете, я считаю, что это вопрос не решит, это какая-то такая вот довольно-таки интересная инициатива в никуда, как говорится. Вот ну, давайте просто узнаем, вот в среднем семья должна быть 4 человека, родители и 2 детей, чтобы, ну, хотя бы в ноль выйти, меньше детей в минус, больше в плюс, как говорится, это... А для них жилье какое должно быть? Ну, минимум 60 квадратов, как говорится. Сколько стоит? Вот, допустим, по СМИ в Хабаровске, ну, трешка более-менее, там, 60 квадратов. Ну, от 20 миллионов. Где такие деньги взять, как говорится? Вот такой вот нюанс особенно. Ну, и еще, ну, наверное, ну, вот такое мнение вот основное.
0: Как нет, говорить. Вы поэтому, подождите, конкретно, давайте что, все-таки, ну, я понял, ответвление нормальное, про кредит. Про кредит на свадьбу.
2: Не поможет. Лучше бы дали в социальное жилье.
0: Не поможет. Поможет, не поможет, это тоже немножко не об этом. Тут вы бы, допустим, ну вот жена хочет свадьбу, вы как бы немножко не очень хотите, говорить ей, дорогая, ну слушай, ну какая свадьба в самом деле, давайте деньги пустим на что-то другое лучше. Ну или в смысле не будем тратить эти деньги, вообще и кредит брать, чтобы его выплачивать, даже если под низкий процент, да зачем это все нужно? А тут, понимаете, все-таки так или иначе есть возможность сыграть свадьбу. Жена может настоять, согласитесь, так-то до этого действовал ваш аргумент о том, что обычный кредит брать на свадьбу, это как бы дорого, а тут льготный кредит подкупает. Далее. Александр, Благовещенск. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Комсомольская правда. Мне немножко как-то даже обидно за нашу молодежь, что им они не могут себе позволить на свою зарплату сыграть свадьбу. Им приходится брать кредит. Мне кажется, что что-то неправильно в нашей государстве, где приходится брать кредит на свадьбу и за такие бешеные деньги потом в конце жизни хоронить человека. Это так не должно быть.
0: А где по-другому, скажите? Где похороны – это дешево? Где свадьба – это дешево? Скажите, пожалуйста. Назовите мне эту загадочную страну. Давайте.
3: Да. Это загадочная страна была Советским Союзом.
0: Ну, все. Советским Союзом, да, и колбаса была дешевая. Нет Советского Союза, поэтому давайте уже не ориентироваться. Капитализм нынче в мире. Далее. Василий, Екатеринбург, прошу вас.
4: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
4: Тема хорошая. Ну, смотрите, как бы это бы поддержка государственная хорошо бы помогла молодежи. Потому что вот мы сыграли, ну как свадьбу, по нынешним меркам свадьба, в пятницу, в прошлую, 26.06.26. Сын у меня расписался. До этого жили они почти 3 года с девушкой. Я говорю, нужны внуки. Он говорит, да, ну, как бы он согласен. А девушка его говорит, только после свадьбы.
0: Логично.
4: Когда распишемся, все законно.
0: Да.
4: Ну вот смотрите, я немножко запыхался, зарядку делаю. Это нам вечер обошелся. Просто вечер. Если посчитать, допустим, кольца, платья, там 12 гостей, ресторанчик, 300 с лишним тысяч.
0: Сколько гостей? Сколько? 12?
4: 12 человек.
0: Да.
4: Это мы вообще никого против, мы не позвали, грубо говоря, никого. Были родители.
0: Там, ну, понятно.
4: 2 друга, да, там 2 брата родных. Все. И мы в шоке, ну куда? За вечер, бам, полляма выкинуть. И что изменилось? Просто роспись в паспорте. Печать. И они вот 3 года к этому шли. Понятно, что он работает, зарабатывает. Но как бы, видимо, все равно другие потребности. А сюда пока нет, а тут уже все, видимо, созрели. Ну, это бы была поддержка. И у нас бы рождаемость, я думаю, что чуть-чуть бы поднялась. Потому что девушки хотят после свадьбы, ну и каждая девочка хочет там выглядеть красиво в свадебном
0: платье. Хочет свадьбу, да.
4: Конечно.
0: Хочет свадьбу.
4: Пускай какая есть, но все равно свадьба.
0: Угу.
4: У каждого, как говорится, свои аппетиты и свой бюджет.
0: Угу.
4: Так что надо эту тему продвигать.
0: А ее уже затевала эту тему депутат Буцкая. Она где-то, по-моему, год или там полтора назад говорила как раз о том, что нужно помогать финансово тем, кто хочет сыграть свадьбу на торжество, чтобы гостей собрать была возможность. А то что-то какие-то хмурые все, говорила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Но эта ее инициатива ушла в никуда, и сейчас, видите, снова появилась эта инициатива. Если в третий раз такую инициативу кто-нибудь выдвинет, как известно, по старой доброй русской традиции, обязательно после третьего раза, может быть, репу и почешут. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Спасут ли демографию льготные кредиты на свадьбу? Так стоит сегодняшний вопрос. Поступило такое предложение. Идея, в общем, ничего. Свадьба – это хорошо, согласитесь, кредит. И, в принципе, денежки-то идут сразу же моментально в экономику. Не вижу вообще никаких загвоздок. Но, может быть, Герман Греф какой-нибудь скажет: дулю вам, да, при всей моей любви к Герману Грефу. Дулю вам, а не льготные кредиты. И не только он. Может, и еще кто-нибудь из банкиров скажет. Никаких вам льготных кредитов больше. Хотя вот он накануне много чего интересного наговорил. Сегодня в рамках большого эфира обязательно обсудим. Никуда не переключайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
6: Комсомольская правда. Читайте сегодня. То в жар, то в холод. В июле Москву ждут резкие перепады погоды. Африканское колдовство проникло в Россию. Как банкирши смогли вынести из хранилища 160 килограммов золота? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 15 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. На радио «Комсомольская правда».
9: Климатолог Михаил Юлкин об изменении климата на Земле.
10: Жара приходит, потому что нагревается планета, и потому что в летний период года всегда тепло. Другое дело, насколько тепло. Стандартно, традиционно считается, что главным источником поступления энергии Земли является Солнце, и это соответствует действительности. Но последние десятилетия у этого естественного источника появился еще один, и это усиление парникового эффекта, которое, собственно говоря, является уже результатом нашей деятельности. Никогда еще концентрация парникового газа в атмосфере не была такой высокой. На планете Земля, как бы, которая считается под миллиарды лет, напомню, были в атмосфере более высокие концентрации, но вот на памяти человечества не было. Главное, никогда еще такой скоростью эта концентрация не росла, поэтому совершенно определенно это мы нечаянно, невольно создали вот этот вот дополнительный, не базовый, а дополнительный парниковый эффект, в результате чего в среднем планета нагрелась на 1,5 и даже чуть-чуть больше градуса. Вроде бы немного, но если мы посмотрим, да, и вспомним, как ведет себя человеческое тело, 1,5 градуса повышения температуры — это уже клиника, грубо говоря. Да? Вот пример, то же самое происходит с планетой Земля. Ее средняя температура примерно 14-15 градусов, поэтому 1,5 градуса дополнительно — это серьезные изменения. Вот, грубо говоря, в летнее время мы видим, как эти изменения накапливаются и превращаются вот в эти суперрекордные температуры.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Спасут ли демографию льготные кредиты на свадьбу? Такая тема нашего сегодняшнего разговора поступила. Предложение, скажем так, уже не первый раз, я в конце прошлого блока об этом сказал, о том, что, ну вот, а давайте давать такие льготные, прильготные кредиты молодоженам, если первый брак до 35 лет, там, совсем копеечные какие-нибудь, там, 1500-700, под маленький такой процентик. Ну, чтобы отыграли свадьбу, гостей позвали, так, чтобы все красиво, на платье нормальное хватило, ну и прочее, прочее, прочее, прочее. Поможет ли, простимулирует ли? А чтобы вас, еще раз, подбодрить, звонить поактивнее, я напоминаю, что мы сегодня в очередной раз разыгрываем наш кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе в зернах, прямиком из Уганды, две упаковки в любую точку России за лучший звонок. Так что, пожалуйста, друзья, в конце эфира мы с коллегой выберем лучший звонок этот самый. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Галина из Подмосковья, прошу вас.
11: Добрый день, Иван.
0: Здрасте.
7: и страна, добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Я думаю, что наоборот, ситуация-то ухудшит демографию.
11: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
13: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
15: А знаете ли вы что? На территории Москвы обитают 6 видов летучих мышей.
16: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Кредит, вы можете его тратить или не тратить, понимаете, да? Или тратить постепенно. А эти деньги тут же вернутся в экономику, моментально.
17: Ну вот, что мне важно, я со студентами, когда преподаю на долю ставки, говорю, что вот вставайте все в регионе, где родился, там изгодился. То есть первый плюс – это деньги идут в экономику региональную, даже если пришли из федерального бюджета. Второй плюс. Конечно, отчасти я согласен с предыдущим человеком, кто звонил, но мое мнение такое, что задачи, заботы, они наоборот будут объединять молодых, а если хорошо складывается, то за спиной молодых стоят родители, которые... Конечно, мы обязаны нашим детям обеспечить свадьбу, но вот у меня три дочери и сын. Если, скажем, каждая дочь, дойдя до определенного возраста, скажет, там, пап, вот я беру кредит, я с тебя там беру 100 тысяч, кредит беру 400. То есть я буду понимать, во-первых, что человек взрослый, она будет понимать, что там, я за ее спиной. И даже если молодые накопили, ну, есть в бизнес-планах... такие процедуры, то есть предприятия порой берут кредиты, имея деньги на своих счетах. Это, то есть такое есть, практикуется, инвесторы это любят. То есть второй пункт, то, что молодых будет объединять задача, будет объединять общие усилия, этот кредит взять и потом расплатиться. Ну и третье, это то, про что в последнее время мы говорим. Есть молодые, где-то робкие, где-то неуверенные, там застенчивые, жениться, нет, вот эти все мысли. В данном случае вопрос жениться, нет, отпадает. Надо, конечно, жениться молодыми, рожать молодыми. Вот мои знакомые, кто в 20-21 женился и родил детей, сейчас под 50 взрослые дети, все хорошо, дети не мешают карьере. Это я знаю точно. Поэтому я вижу только плюсы, от государства не убудет. А это не те деньги, по которым можно сказать, что... что-то провалится в государстве. Мое мнение, только плюсы.
0: Ага, отлично. Спасибо большое. Далее. Елена из Екатеринбурга. Теперь вы, пожалуйста.
18: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте, страна. Слушайте, ну, слушаю и удивляюсь. Наши депутаты что-то такое придумывают.
0: Нет, не депутат. Это не депутат предложил.
18: Да, извините.
0: Да, была Буцкая, она что-то такое предлагала. Вот она депутат. А нынче это предложил, сейчас я вам скажу, кто. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.
7: Простите, да. Хотела на депутатов.
0: Да, он всех зациклил на депутатах, как что тут что-то предлагает, сразу депутаты виноваты. Несчастные наши депутаты.
7: Нет, ну на самом деле, слушайте, это вот такая смешная идея, чтобы люди взяли деньги, чтобы пожениться. Слушайте, ну, когда я замужем была неоднократно, я знаю, когда люди создают семью, первый год это достаточно напряженное отношение, они же меняются отношения, когда мы юноша и девушка, а когда мы муж и жена, это уже немножко все по-другому. И тут надо этот кредит отдавать. И с процентами, пусть маленькими, и с процентами. Поэтому, слушайте, ну это вряд ли объединит молодую семью. Мне кажется, это какое-то, не знаю, какое-то иждивенчество провоцирует. Потому что если люди любят друг друга и хотят создать семью и жить вместе, и воспитывать детей, но найдутся деньги на платье не за 150 тысяч, но за 30. Пусть оно будет попроще. Но все девочки хотят белое платье. Можно купить простое обручальное кольцо. Не надо там с бриллиантами и всякими чудесами. Но когда это любовь и личные отношения, то это да. Мне кажется, тут вот по-другому нужно подходить и более сложным путем, когда воспитывать в людях желание создания семьи, а не гулять. Ну да, приятно погулять, ну да, это прекрасно. Ну можно же просто погулять с совсем более экономичным вариантом, но с более душевной, скажем, составляющей. Поэтому, не знаю, ерунда какая-то. Ага. При этом у нас наша глава Центробанка за снижение инфляции, за снижение закредитованности населения. А тут хоба, давайте на пьянку денег дадим людям молодым. Поэтому не надо этого делать. Это, я надеюсь, что это не пройдет. Ну, почему это вот вообще бессмысленно дать денег на пьянку? А потом это же...
0: Не обязательно пить, вас никто не заставляет пить.
7: Нет, да конечно. Ну, конечно, я уж утрирую, конечно. Не обязательно пить, но я считаю, что это бессмысленно. Когда вот мужчина выступал и говорил, что я бы вот взял такой кредит и потратил деньги на первый взнос. Ну, действительно, ну, это серьезный подход с желанием строить
0: дальше. Видите, тут, видимо, какая-то отчетность будет предусмотрена. Нельзя взять эти деньги. Они ждаются на свадьбу, поэтому хитро вы придумали, конечно, все. Ага, сейчас прям государство у нас что, идиот, во главе государства идиоты сидят. Ага. Так они вам и дали денег, не то, чтобы вы его потратили на другие цели. Спасибо за звонок. Далее. Алексей из Перми, теперь вы, пожалуйста.
19: Добрый день.
0: Здравствуйте.
19: Добрый день, страна. Здравствуйте, Иван. Давайте посмотрим с другой стороны. Этот кредит, эти дотации, или как еще называть, процентами, это мы даем для чего? Чтобы праздник справить?
0: Да.
19: Или чтобы семья создалась? Задумайтесь, пожалуйста.
0: Праздник тоже хорошо. Праздник тоже
19: хорошо, но в большинстве случаев это не подтолкнет к созданию, как раньше говорили, твердой ячейки общества.
0: Почему? Это обоснуйте, пожалуйста.
19: Деньги на выделение праздника.
0: Ну, да, и деньги на выделение праздника. Праздник это тоже хорошо.
19: Но это не влечет за собой создание семьи настоящей. Только когда создается изначально с какими-то трудностями что-то, это и ценится более.
0: Угу. Ну, хорошо, ладно. Да, принимается. Далее, давайте. Анатолий из Хабаровска. Прошу вас.
20: Доброе утро, Иван.
0: Угу.
20: Однозначно могу сказать, что кредит на свадьбу брать не стоит. Нужно рассчитывать на свои силы. Родители помогут, это очень даже хорошо, как и мне в свое время. А вот это предоставление кредитов, то, что выдвинули вот эту идею, государство выдвинуло, государственные деятели какой-то выдвинуло, это просто очередная, так сказать... Очередной момент, и не момент, выразиться, загнать человека с молодых лет, сразу загнать в долги. Вот это единственная цель в этом государстве. Так что я коротко и просто, я не буду философствовать, я категорически против этих кредитов. Пускай молодые ребята, они рассчитывают на себя, на своих родителей. Еще раз повторяю, родители помогут, как и мне в свое время. Это очень даже хорошо. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Давайте сделаем перерыв, дорогие друзья. Вернемся через несколько минут после рекламы, новостей и анонсов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
21: Что будет?
1: честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
21: Оно «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместитель Владимир Якушев на встрече с активистками женского движения «Единой России» поддержали ряд их идей. Среди них расширить программы психологической поддержки на семьи и вдов-защитников, засчитывать периоды военной службы по контракту и пребывания в добровольческих формированиях в стаж государственной и муниципальной службы, вести бесплатную продленку для школьников до 14 лет, создать на портале «Работа России» раздел для молодых мам, где будут размещены вакансии с гибким графиком и возможностью удаленной занятости. Ученица инженерно-экономического лицея Екатерина Орлова приняла участие в форуме президентов школ, который проходил в конце июня в Москве. Ежегодное событие с 2024 года собирает в столице самых активных учеников и педагогов со всей страны. Форум объединил более 300 представителей системы ученического самоуправления. Ученики 8-10 классов стали участниками интенсивных образовательных блоков и старта конкурсного отбора в детский экспертный совет 5-й Всероссийской премии «Новая философия воспитания». Для педагогов и директоров был организован курс лекций, мастер-классов по развитию школьного актива и новым методикам работы. В летнем лагере школы номер 12 кураторы движения первых города Великие Луки Екатерина Карпенко и Наталья Куранова совместно с активистами первичного отделения общеобразовательного учреждения провели веселую игротеку. Отряды соревновались в силе, ловкости, меткости. Победителям вручили памятные призы.
24: О валютах.
23: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88.65, юань 11.46.
24: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
26: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Спасут ли демографию льготные кредиты на свадьбу? Пожалуйста, звоните, высказывайте свое мнение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что сегодня мы... Это тот самый день, когда мы в том числе разыгрываем кофе. Лучший звонок и две упаковки нашего кофе. Вкус Африки, натуральный кофе в зернах прямиком из Уганды, эксклюзив от «Комсомольской правды», отправится победителю. Я понимаю, что вы бы хотели заправиться не кофе, а бензином, но вот чем богаты, поэтому две упаковки кофе все-таки. Далее у нас кто? Павел из города Владимира, пожалуйста.
2: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
2: Доброе утро, слушатели. Ну вот как вопрос стоит, поможет ли демографии?
0: Спасут ли демографию
2: льготные кредиты? Даже спасет, вот. Что не спасет, это точно, а сама-то идея неплохая. Вот тут многие говорили, что как раз вот свадьбу-то проводят молодые люди на... И вообще родители должны помочь. Совершенно верно. Ну вот, допустим, будет моя свадьба сына, надо там 500 000 рублей, я их потрачу. Вернее, потрачу эти, как его называется, те, которые ему льготный кредит дадут, там под 6% годовых. А свои деньги непотраченные положу в банк, пусть под 14% годовых. И красота. И, кстати, очень хорошая, правильная мысль была, там в самом начале слушатель говорил, что деньги-то федеральные, а придут они в региональный бюджет. И это, ну, так сказать, в местный ресторан потратите. Например, и во Владимире вот на 500 тысяч больше денег станет. Это очень важно. А насчет демографии, вот что интересно, вот друг у меня, вот у друга сын женился, деньги у него есть, все есть, но он, представляете, узнал через 2 месяца, что они поженились, и то случайно, потребовался паспорт сотрудницы, чтобы оформить там, сотрудника еще одного, они прозевали, у них коллектив уменьшился, меньше 60 человек стал, улыбается, паспорт приносит, а там фамилия стоит уже его. Ну, кстати, был очень рад, что на свадьбу ничего не тратились. Но, кстати, демографии это не помогло, что свадьбы не было. И у тех, у кого свадьба была, многие не знают, что вот случается. То есть заводят собак, и все, вот вам собака вместо внуки. Вот уже у многих это вот случилось.
0: То есть, детей не заводят, вот в чем причина, я понял, да, что? Детей.
2: Денег нет, это есть деньги, вот, а детей не заводят. Поэтому идея хорошая, но не спасет она именно... демографию нашу.
0: Ясно, спасибо. Да, детей бы рожали. Детей рожайте, давайте свадьбу им подавай. Далее кто? Татьяна, Алтайский край. Прошу вас.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Здравствуйте.
3: Я тоже категорически против такого кредита. Молодые люди не все живут с родителями, чтобы потом помочь, а они ему себе на шею оденут, потом будут выплачивать, а потом разойдутся. Вот и все. Они будут снимать...
0: И выплачивать будет муж.
3: Да, не знаю, кто, ну, кто-то будет выплачивать. Дело в том, что лучше бы минимальный кредит на жилье сделали. Вот тогда бы рождаемость повысилась, я думаю.
0: Да, все думают про жилье, да, но жилье – это более сложный кредит, ипотека – это более сложный кредит, и я бы не торопился брать ипотеку на месте молодых, откровенно говоря, ну, или если оформлять на одного конкретного человека, который будет за это жилье отвечать и за выплату отвечать, а не так, чтобы вдвоем. Вообще, мне кажется, главное это зло – это когда ипотеку на двоих оформляют, а потом начинается дележка. Далее. Илья из Волгограда. Здравствуйте.
4: Здравия желаю. Идея, конечно, хорошая, очередная инициатива. Нет, я категорически против и не брал бы, и никому не советовал. Это данная инициатива, это помощь банкам из госбюджета. В нашем госбюджете денег нет, он дефицитный. Это одно. Нет денег на
5: достойную зарплату врачам, учителям, нищенские пенсии. Но банкам у нас швыряют очередную, пытаются швырнуть очередные деньги. Там у них, у банкиров и так все хорошо. Вот. Ну, идея, конечно, хорошая, но тупая.
0: Угу, хорошо, тупая. Ясно. Далее. Хорошая идея, но тупая. Бывает так. Сергей из Мариэл, пожалуйста.
6: Алло, доброе утро.
0: Здрасте.
6: Как обычно, у нас кто-то не очень хорошую идею подкидывает, и потом приходится кувалдой и напильником ее управлять. Тут как бы нюанс такой небольшой есть, если добавить туда. Если молодые берут кредит на свадьбу, а затем в течение полутора лет рожают ребенка, то кредит списывать.
0: Такой,
6: как бы, да.
0: О, классно.
6: Кофе?
0: Так, ну, продолжайте.
6: Кофе набирается у нас?
0: Да, да, да. Мы по итогам эфира решим. Да, да, да.
6: Хорошо. Ну,
0: вот, еще не финал, как бы, еще не вечер.
6: Да. Далее. И тут получается то, что у нас демография, то если в течение, например, трех последующих лет еще ребенок родится, то еще какие-нибудь положительные моменты можно добавить.
0: Вы не так накидывайте, пусть сами думают. Не надо за них делать работу, пожалуйста. Вот, в принципе, идейка-то неплохая. Если ребенка рожают, то кредит списывать. Опа! Прикольно, да, прикольно. Мысль хорошая, можно над ней подумать. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Илья из Челябинска, пожалуйста.
8: Здравствуйте.
0: Здрасте.
8: Я считаю, в принципе, неплохо, потому что, смотрите, вот молодые приходят, говорят родителям, мы хотим жениться. Но не у каждого родителя есть 500-700 тысяч, сколько у дома лежат.
0: А что они хотят? Я вот не пойму, знаете, одного, что они хотят жениться, если они настолько несамостоятельны, что вот свое собственное торжество не могут отыграть? Нет, я понимаю, помощь родителей – это прекрасно, хорошо, замечательно. Но что это они вдруг к родителям-то поперлись денег на свадьбу просить? Вот интересно. Мы хотим жениться, дайте денег. Отлично вообще.
8: Сейчас поколение такое просто.
0: Не знаю, какое поколение. Обычное.
8: Я к чему подвожу, что, к примеру, не у каждого родителя есть 500-700 тысяч, допустим, за кромат, а родители идут, то есть, на уступки детям, что ладно, будет вам свадьба. И также идут в банк, берут...
0: Берут обычный кредит под высокий, да, процент, да.
8: Под 25-35%. А если тут дают детям кредит, то, к примеру, дети берут этот кредит на свадьбу, а платят его родители, то дети вообще ничего не платят. То, в принципе, в плюсе все, я считаю.
0: Хорошо. Давайте вот дальше. Так. Да, спасибо. Далее. Ирина из Тюмени, прошу.
9: Здравствуйте. Я звоню из самого лучшего города Земли, город Тюмень.
0: Согласен полностью. Далее.
9: Всем классного летнего дня. У меня вот такие мысли. Заемщик берет же кредит кто-то один или жених, или невеста?
0: Ну, я думаю, что там будет устроено так. Оба берут все-таки. Оба. Обоим оформляют. Да.
9: А, оба? А я...
0: Мне кажется, да. Ну, логично, правда, ведь не на одного оформлять. А ну, так да. они приходят с заявлением из ЗАГСа, допустим, понимаете, вот, чтобы подтвердить свои намерения, так сказать.
9: Да-да-да, у нас же в нашей жизни всяко бывает, дай бог, пускай все семейные пары, которые бракосочетаются, доживают до золотой свадьбы, но жених может сказать, ты хотела белое платье, вот и оплачиваю этот кредит. Всякое в жизни бывает. Фу-фу-фу.
0: Угу. Так, все, спасибо. Я напомню, что Буцкая говорила. Буцкая, которая первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, она в свое время как раз и говорила, что во многих регионах такая выплата предусмотрена в честь Дня семьи, любви и верности. Регионы должны стараться вводить такие меры поддержки для себя. Для них это небольшие деньги, но там речь шла про там, 20 тысяч рублей каждому супругу без учета районных коэффициентов. Вот, пример семей, проживающих много лет, и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, как-то так. Далее, Нина из Волгограда, прошу вас.
10: Доброе утро.
0: Здрасте.
10: Иван, вы знаете, у меня такое мнение. Дело в том, что можно, конечно, сыграть шикарную свадьбу, а люди могут буквально через месяц развестись просто-напросто. И таких случаев очень много. Даже во времена моей молодости, когда вот у меня одноклассница в 80-м году выходила замуж, шикарную свадьбу ей сыграли. Через месяц люди развелись. И у меня таких примеров очень много.
0: Ну, поэтому есть такие,
10: считаю,
0: примеры, конечно.
10: Поэтому, считаю, это не самое
0: главное. Да.
10: Вот. И поэтому можно... А вот у меня сын младший, например, вообще нам сюрприз сделали. Не оповестили. пригласили нас, просто в этот день сказали, что вот мы пошли жениться. Просто так.
0: Ну, расписались родители, просто, вот его... да? Я правильно понимаю?
10: Да, просто расписались. Я уже живут 11 лет, у меня прекрасный внук, понимаете, как, поэтому это вот не принципиально. Какие-то кредиты брать, можно шикарную свадьбу сыграть, а на самом деле прожить месяц, там, 2-3, развестись. Поэтому я считаю, это абсолютно не обязательно брать какие-то кредиты и играть шикарную свадьбу. Можно все по-скромному, и будет все прекрасно.
0: С милым рай в шалаше. Да, согласен. Спасибо. Далее. Константин из Иркутска.
11: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
11: Алло, алло.
0: Да, говорите.
11: Да, здравствуйте. Горячий привет всем с берегов Байкала. Я считаю, что инициатива очень хорошая. Такие инициативы нужно внедрять и развивать. И вот я бы ее со своей стороны бы еще немножко уравновесил. Для тех, кто не берет кредит, но тратит свои деньги, вот, ну, в примерах той же самой, в пределах той же самой суммы, сделать, допустим, налоговый вычет там на 3-5 лет. Вот, вот такое вот мое мнение.
0: Надо подумать над этим. Спасибо. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, близится перерыв. Я напоминаю, что пока еще мы не определили, кому отправить две упаковки нашего кофе. Вкус Африки, эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе в зернах прямиком из Уганды. Так что звоните 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира победителю, ну, по итогам эфира решим, кому отправить. В любую точку России и отправим, конечно же, в конце эфира и объявим победителя. Так что, пожалуйста, поактивнее подумайте, чем можно народ удивить, чем можно нас всех удивить, нас вот с коллегой удивить в том числе. Сейчас перерыв, новости, реклама и анонс. После этого мы вернемся и продолжим. Впереди еще целая часть для общения с вами, дорогие друзья. Так что давайте звоните поактивнее. Все, давайте отбивку уже.
22: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
13: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
14: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
15: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
16: и хорошего настроения.
15: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в «Атмосферу»!
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Река Нил течет в Магаданской области, а Дунай – в Архангельской. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Спасут ли демографию льготные кредиты на свадьбу? Под небольшой процент. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. И итоги конкурса за лучший звонок совсем скоро подведем. Я напоминаю, две упаковки нашего кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды». Натуральный кофе в зернах. Две упаковочки отправятся за лучший звонок в любую точку России. Кто у нас следующий? Наталья, Орловская область. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Доброе утро, страна. Я бы хотела сказать, что я, конечно, против кредитов в любом своем проявлении. Кредит, это мне очень напоминает, у меня личная ассоциация, кредит было крепостное право, а теперь ввели кредит. У меня такое ощущение.
0: Кредитом. У вас кредитов нет, да, никаких?
7: Никогда не брала и не собираюсь. Я лучше буду копить, я лучше буду сдерживаться в чем-то. Но я никогда не возьму кредит у нашего государства. Это мое личное. Да, вот. И по поводу детей, которые собираются пожениться, да. Вы знаете, у меня дочь выходила замуж, они сделали по-своему, они получили деньги на то, что они женятся, родители дарят им определенную сумму на свадьбу, но они решили по-другому, они просто поехали в путешествие.
0: Логично, многие так делают, да.
7: Да, списались, красиво сделали фото, то есть наняли фотографа, красивое платье, все-все-все, но они уехали путешествия.
0: Ну и правильно сделали, что кормить этих дармоедов. Лучше сами вот, пожалуйста, да, медовый месяц себе закрутили красивенький, да, путешествие свадебное.
7: Угу. Как-то так.
0: Ага, спасибо. Да, дело хорошее. Далее кто у нас? Дмитрий из Москвы, прошу вас. Так, Дмитрий.
17: Здравствуйте.
0: Здрасте.
17: Здравствуйте, Иван. Решил присоединиться к эфиру после того, как услышал тему острую про демографию. Вот. И что хочу сказать. Один мужчина, вот кто вам звонил, сейчас языка, что называется, снял. Чтобы поднять демографию, вот, в первую очередь, что людям не хватает? Людям не хватает жить, жилья не хватает доступного. Ипотеки берешь условный 10 миллион, прошу сейчас к цифрам не придираться, возвращаешь через 20-30 лет 40 миллионов, это грабеж. И после этого они хотят, чтобы люди рожали, дайте хотя бы честную рассрочку. Взял 10, вернул 10. Это уже что-то. В идеале, конечно же, взял 10, родил ребенка, государство за тебя закрыло 1 000 000. Родил второго, 2. Родил третьего, в геометрической прогрессии, 4. Родил четвертого, полностью закрыло. Вот это будет бэби-бум. Но только сразу прописать на законодательном уровне, кто может пользоваться данными льготами. Не иностранные специалисты, которые приезжают к нам и неизвестно как паспорта получают, а наше коренное русское население. Вот тогда будет бэби-бум, тогда мы поднимем демографию. Но почему-то в высоких кабинетах до этого до сих пор никто не додумался. Почему? Удивительно. Ну, и по теме, конечно же, я скажу,
0: По ипотеке никто вам не даст, нигде не дают так, чтобы дали 10 миллионов и вернули 10. Вы что?
17: Рассрочка тогда, конечно.
0: Рассрочки, знаете, какие суммы возвращают, если вы берете в рассрочку, такая функция есть, там, по 200-300 тысяч. Это называется рассрочка.
17: Да, это правда, да. Но это же правительство хочет поднять демографию. Ну, так пусть займутся этим вопросом. Пусть пролоббируют этот вопрос, пусть изменят что-то на законодательном уровне. Я понимаю, что много есть нюансов, да, но раз вы поставили это как главную цель государства, то будьте любезны в этом направлении двигаться. Ведь основная проблема, на самом деле, это отсутствие доступного жилья. То, что вот хотят выделить кредит в предложении, что вот кредит на торжество, это ни о чем. Но если люди себе торжество двухдневное не могут организовать, а дальше как жить им будет? Поэтому, конечно, я против данного предложения о выделении вот такой вот субсидии на торжество. Главная задача, если мы хотим решить демографию, это доступное жилье. У меня все. Спасибо.
0: Спасибо вам. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Здрасте.
18: Доброе утро. Я вот против вообще всех кредитов, особенно вот на бытовые нужды. Я вот из английской пьески какой-то, помню такое выражение, смеялись там над героем, говорит, его единственный доход – это его долги. И вот представляете, да, вот взяли в молодожены этот кредит какой-то. Хотя лучше, если он кредит, значит, не какие-то деньги. Все равно есть, могли бы попроще свадьбу сыграть. А так они лишние, как бы там лимузин заказали еще, попытовались. Утром проснулись, а что утром? У нас кредиты.
0: Похмелье.
18: Нас загнали в кредит. О, да. И туда же, побежали подарки тоже сдавать, да, похмелиться, да, как говорится. Денег-то нету, на эти кредиты не дают, на похмелье. Вот. Так что вот я против, а то, что вот это, что демографию поднимает, это вообще к демографии никакого отношения не имеет, там, на мой взгляд. И вот простые, и вот эти лозунги, это просто предвыборная кампания для электората своего набрать. Вот эти деньги будем раздавать, приходите. Это проходили уж во все века, это было такое. Так что...
0: Но это не предвыборная программа, и еще раз говорю, это не депутаты инициатива. Спасибо. Далее Алексей из Иркутска. Прошу вас.
1: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
1: Ну, Баба-Яга против, на самом деле. Я согласен с многими, что кредит – это дополнительная кабала. У нас и так все население закредитовано. Это никакого действительно не имеет отношения к демографии. Зарабатывают только лишь на этом банки. Вот. А предложение такое – дайте людям просто нормально зарабатывать. Были времена, когда были стипендии, из которых можно было еще сходить в ресторан и родителям денег отправить, и хватало на проживание. У студентов, я не говорю про работающих. Так вот, моя идея основная – дайте людям просто зарабатывать деньги, не вгоняйте их в кабалу, в долги, в ипотеки и так далее, и так далее. У меня у самого есть кредиты, и никому не советую, не желаю, тем более брать кредит на праздник – это вообще какой-то сюрреализм, на мой взгляд.
0: Не хотите, не берите, вас не заставляют. Зарабатывайте больше и не берите кредит тоже, видите. Выход простой, скажут вам. Не берите кредит, то вас... Кто вас подталкивает к этому? Никто. Просто предлагают. Есть такая опция. Спасибо. Далее. Евгений из Хакасии. Евгений, да, ну, пожалуйста.
19: У меня, наверное, будет все банально просто. Почему нельзя просто создать государственную строительную организацию, которая будет, как бы рассчитает стоимость реально жилья, квартиры и станет реальным регулятором, как бы, застройщиков. И при этом государство также может и давать молодым семьям это же жилье в аренду. В чем проблема?
0: Подождите, а при чем тут жилье? Мы про свадьбу говорим, вы нам про жилье.
19: Я и про это говорю также дополнительно, потому что если у нас получается, вы говорите про демографию, и становится проблема именно с жильем всегда, потому что молодые люди боятся создавать семью, потому что нету жилья на первоначальном этапе. Так, ну, давайте тогда сделаем просто таким образом, чтобы было доступное жилье, и уже урегулируем вот эти все проблемы с тем, что цены действительно на квартиры просто бешеные. Иногда спасибо. Семья не может себе позволить. И плюс к этому, конечно же, самая проблема в том, что всегда нас стараются загнать именно в долги. И это вот самое страшное.
0: Спасибо. Сергей из Мариэл, пусть будет нашим победителем сегодня. Две упаковки «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», натуральный кофе в зернах из Уганды отправляется к нему. Если не выиграли, вы всегда можете заказать в любом маркетинге.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об авариях.
7: Обломки сбитого беспилотника повредили линию электропередачи и упали на недостроенное здание в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он добавил, что пострадавших нет. На месте происшествия работают экстренные службы. По словам главы региона, в области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Аэропорт Пензы также приостановил работу.
6: О нововведениях.
7: С сегодняшнего дня самозанятые в России впервые смогут получать оплачиваемый больничный при соблюдении условий программы добровольного социального страхования. Об этом напомнил младший научный сотрудник Центра ИНСАП Президентской академии Иван Кравченко. По его словам, право на выплаты появляются после полугода непрерывных выплат страховых взносов в социальный фонд. Программа позволяет самозанятым подключаться к системе социального страхования на добровольной основе. Размер будущих выплат зависит от суммы взносов. При ежемесячном платеже около 1344 рублей доступна страховая сумма порядка 35 тысяч в месяц. При взносе около 1920 рублей до 50.
6: О мошенниках.
7: Мошенники обманывают подростков, которые ищут летнюю подработку, предупредил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. По его словам, соискателям обещают высокие зарплаты и легкую работу, однако после собеседования направляют на платное обучение. Предлагают самостоятельно внести средства, а в ряде случаев оформить кредит. В результате молодые люди оказываются в долговой зависимости, так и не получив обещанного трудоустройства. Эксперт призвал быть внимательными к подобным предложениям и проверять работодателей перед откликом на вакансию.
6: О космосе.
7: Космонавты НАСА провели ремонт МКС в открытом космосе. Кристофер Уильямс и Джессика Мейер вернулись на борт Международной космической станции спустя 7,5 часов. Они провели ремонт канадского дистанционного манипулятора. Главной задачей экипажа во время выхода за пределы станции стали демонтаж и замена неисправного запястного шарнира роботизированной руки. Демонтированный шарнир отправят на Землю для детального изучения, ремонта и последующего использования в будущем.
6: О валютах.
7: Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юаня 11 рублей 49 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.

0: Дима Иванов и Катя Пахомова.
1: Дима Иванов и Катя Пахомова. Угу. А вообще, конечно, интересно, как говорить правильно. Например, в приглашениях на официальные встречи или что-то еще. Сначала пишется мужское имя, а потом...
0: Ну, женская фамилия.
1: Женская фамилия. Ну, типа мужчина, а потом его сопровождающая. Или женщина его сопровождающая. Ее сопровождающая. Вот такие загончики с утра. Такие загончики с утра.
0: В футболе проще. Кто дома, тот хозяин, тот с первым написан.
1: Кто все. Дома, тот дома Иванов. Прости.
0: Внутрички.
1: У меня сегодня отпуск начался. Видно, да, что я в отпуске?
0: Нет. А что поменялось?
1: Мне не надо на мою первую официальную работу. Ну, точнее, как это тоже официально. Ну, считай, как бы первую... Блин, а какая она у меня?
0: Она же не первая.
1: Но она первая из всех списков, вот у меня 4, например.
0: Она основная, но не первая.
1: Да.
0: Первая твоя была там, далеко-далеко.
1: 70 лет
0: назад.
1: У меня, кстати, завтра день рождения, я напоминаю Луки Энергии, что я жду от них подарок. Это может стать мемом.
0: Очень-очень локальным.
1: Да, очень-очень локальным мемом. Вот, начался июль. Мой любимый месяц, потому что у меня день рождения в июле. И все, кстати, пишут, знаешь, вот в этих коротких видео, типа, ну что, ну, ссылаясь на гороскоп, рак, по гороскопу я тоже, ну что, раки, пришло время грустить, я вообще не понимаю, что это за раки, которые грустят перед своим днем рождения. Ну, все круто, чё, я вообще не понимаю, вы отжили целый год еще, чё, радуйтесь.
0: Да, кстати, сейчас система оповещения.
1: Да, если что, не переживайте.
0: Первая среда месяца. Первая среда.
1: Среда месяца, и еще, кстати, в 12 часов с 12 до 12.10 будет оповещение по призыв, как он правильно называется, господи, по громкоговорителям. Так что тоже не переживайте, все окей, это проверяем мы систему безопасности. Ну что, давай, собственно, начнем сначала. У меня, кстати, вот написано «руки-ноги», 9 утра.
0: Руки-ноги?
1: Руки-ноги. Не на маникюр и на педикюр. Руки, ноги. А что?
0: Я не понял просто, какие у тебя там комбинации на день рождения. Руки, ноги. Что?
1: Руки, ноги.
0: Одну ручку поздравлю, вторую.
1: Поцелуй, поцелуй, поцелуй, поцелуй. Ножку, ручку. Что, ты хочешь заболеть? Это все кондиционер.
0: Нет, это что-то другое.
1: Это все кондиционер, я уже выяснила. Я уже вторую неделю с заложенным носом хожу из-за этого
0: кондиционера. Да нет, у меня что-то просто голос ломается. Детство кончилось.
1: Я только хотела сказать, подростковый возраст наступил наконец-то. Кстати, прям вот на самом деле ломается в подростковом возрасте. Голос у мальчишек особенно заметно, а у девчонок не так-то и очень уж сильно. Ну что, давай поговорим про то, что нужно успеть сделать в июле. Вот какие у тебя планы?
0: Ну, по-моему, ты только что озвучила примерно те же самые, как...
1: Руки-ноги?
0: Вот, нет, как у раков. Ну вот, год прошел, вы год продержались еще. Вот, а тут просто еще месяц продержаться.
1: Ну, это понятно, да. Но вот ты будешь... какие-то у тебя планы есть?
0: Работать неистово.
1: Я работаю!
0: Неумолимо и неистово, да.
1: Неумолимо. Неумолимо работать. Знаешь, я вот первая... точнее, вторую ссылку открыла, да, вот, например, какие-то важные дела в июле. И вторая ссылка в моем поиске была 12 важных дел, без которых вы не получите богатый урожай. То есть, я так понимаю, все, да, уже, ну, как бы, дело...
0: Ну, радуйся, что ссылка еще вторая.
1: Да, а не первая.
0: А первая была рекламная.
1: Первая была рекламная, да. Ну вот, на самом деле, есть у меня к вам пару идей, что сделать, если вы вдруг не знаете, как вот не профукать...
0: Забор.
1: Забор, отличный план. Это если у вас есть дача, а если ее нет...
0: Забор вокруг многоквартирного дома.
1: Многоквартирного дома. Это, кстати, очень классная история с закрытыми дворами. Дворами нравится мне очень сильно. Хотя недавно совсем была в Санкт-Петербурге, и сестра, у них тоже закрытый двор, говорит, ой, ну это, конечно, так неудобно. Я говорю, почему неудобно? Тут одни преимущества. Она говорит, вот если ты делаешь ремонт, к тебе никто не подъедет. Ну, как бы, типа, ограниченная uh-huh. территория, въезд запрещен, и все. И вот либо тебе придется самому таскать, ну, условно, мебель, там, цемент, еще что-то, либо тебе придется доплачивать за то, чтобы это таскали грузчики. Ну, то есть, как бы, такая вся история. И это единственный факт, который, наверное, плохой в закрытом дворе, мне кажется. Ну, действительно, неудобный. Но остальное все сплошные преимущества. Итак, тем не менее, я все-таки хочу перейти к тому, что

0: что вы должны успеть сделать за июль. Итак, первое – это устроить пикник в парке с друзьями.
1: Какой-то набор стандартный, он везде, он даже в декабре есть, по-моему, этот пикник в парке.
0: Пикник в парке? Это да. Что, совсем?
1: Да, вот подборки эти.
0: Нет, нет, нет, это неправда. А посетить пляж тоже есть в декабре?
1: Но это кроме декабря во всех месяцах.
0: Кстати говоря, если что, в речке Ловоть купаться нельзя, друзья, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, не подцепите ничего случайно. Хотела слово другое сказать, но потом подумала. Тяжело, конечно, сначала думать, потом говорить. Вообще не моя концепция. Поход в лес. Я думаю, что зимой в лесу... Нет, кстати, зимой в лесу круто.
1: Круто.
0: Мы даже вот ездили прям в сам Новый год, 31 декабря, в лес. Дышали, кайфовали, потому что было 31 декабря снежное. Потрясающе классно. Я надеюсь, что нас эта зима тоже порадует. Да, потому что, ну, лето сейчас быстро закончится. Там что?
1: Да, иначе надо будет новогодний переносить просто.
0: Осень туда-сюда, да, потому что, ну, шары-то надо переносить, если вот дожди, да, то, соответственно, точнее, июнь переносить.
1: Да, перенесите июнь.
0: Да. Ну, слушай, следующий пункт, который предлагает нам интернет, это сходить на рыбалку. Ты рыбачишь? Я тоже не рыбачу, поэтому не пойдем.
1: Я так думаю, что у меня много друзей, которые увлекаются очень сильно, неумолимо и неистово.
0: Неистово увлекаются рыбалкой.
1: Да, и им не нужен июль для этого.
0: Им, в принципе, у них нет ограничений, потому
1: вообще,
0: что существует зимняя рыбалка, и куча всяких разных сейчас приблуд для этого есть. В разрезе там специальные палатки, обогреваемые горелки, там и прочее. Я просто знаю, что зимняя рыбалка тоже может быть. А есть еще подводная рыбалка, тоже я знаю про такое. Но вот ты знаешь...
1: Она больше как охота, по-моему, подводная охота.
0: Ну да, она что-то такое. Не, ну, по-моему, рыбалка. Ну ладно, не буду спорить, потому что не знаю, для них... Тоже для этого вида деятельности существует огромное количество нужной техники. И вот для меня рыбалка это, вот, знаешь, вот эта удочка, которая сделана из палки, на ней леска вот эта. И вот сидеть где-то там на бережку какой-то канавушки с водой и ловить какую-нибудь рыбку. Я, кстати, один раз в жизни только была на рыбалке, меня взяли дядя и брат. Мне не понравилось. Но ты сидишь просто... И ничего не делаешь. Возможно, сейчас...
1: Да,
0: это было
1: да,
0: в детстве. Это было
1: вот
0: в детстве.
1: Я думаю, сейчас.
0: Возможно, сейчас с высоты своей мудрости и возраста.
1: Сейчас дзен такой будет просто.
0: Но мне, у меня этот СДВГ и гиперактивность. Я не могу быстро... Ты обращаешь внимание, что у меня периодически перебирается телефон, руки вот так вот ходят. Я не могу
1: возьмешь
0: сидеть.
1: Возьмешь 3 удочки.
0: А третью куда?
1: Ну,
0: Две, я поняла.
1: Штатив.
0: А, на штатив. На штативе у меня будет телефон стоять. Я же блогер, мне надо снимать процесс, как это я рыбачу. На самом деле не хочу вообще нисколько.
1: Ты знаешь, как в мультике рыба просто такая выплывет сверху, такая посмотрит такая, и хвостом.
0: Да. Ты нормальный человек вообще. А вот, кстати, пока мы заговорили про рыбалку, я подумала, какие интересные дела можно сделать еще на воде. Ну вот, что, ну, вот на водоеме, да? И сейчас очень пользуются большой популярностью сапы. Ты катался хоть раз?
1: Конечно.
0: Вот, и...
1: Ты за кого меня принимаешь?
0: Нет, я...
1: Ничего. Я более того ходил на сапах.
0: Вот. И я знаю, что вот буквально вчера разговаривали мы об этом со своей, с моей знакомой, и она прям купила сап и регулярно катается или плавает, как правильно сказать, плавает на сапе. И более того, с ней плавает ее пес. Она показывала вчера кадры, он прям смиренно сидит на этом сапе, а собака большая, типа из разряда хаски. И вот он сидит, и она говорит, ты знаешь, он даже по нему ходит. Ну вот, ножками перебирает, все в порядке. А хвостик у него в воде. Я говорю, так это он рыбу ловит, наверное. Я единожды, ну, может быть, не единожды, но, может быть, раза два каталась на сапе. Мне понравилось, но у нас, например, куда мы ездим регулярно на выходные, нет водоема никакого. Поэтому, ну, покупать его бессмысленное
1: дело.
0: Зачем
1: вы туда ездите?
0: Пока страдать. Что это для... Да, вопрос. Вот. Я знаю, что у нас акватория реки Ловоть, это вот не где парк, а на противоположной стороне.
1: Акватория — это вся площадь водоема.
0: Акватория с левой стороны относительно моста. Я не знаю, как сказать. Короче, напротив парка. Вот там есть сапы в аренду.
1: Дятлинка. А, и катамаранная станция, которая вот эта.
0: Да, вот как она называется?
1: Лодочная
0: правильно?
1: Станция.
0: Лодочная станция, вот, акватория. Аквамен, я не знаю, что-то на меня
1: нашло. Аквагрим.
0: Аквагрим.
1: Группа что-то Аква.
0: На меня нашло что-то из Аквы. Вот.
1: Аква-минерали.
0: Пу-пу-пу.
1: А что?
0: Осторожно.
1: А что?
0: Осторожно. А что? Осторожно. Осторожно. Вот, и я думаю, что это очень классная идея покататься на сапах, вот, собственно, по реке Ловоть. Но лучше без переворотов, падений и так далее. На всякий случай. Там нельзя купаться. Нельзя. Едем дальше. Посетить местный фестиваль или ярмарку предлагает нам интернет, а еще полюбоваться растениями в ботаническом саду. Но ботанического сада у нас нет, к сожалению, но у нас очень неплохо на набережной высадили цветочки, очень красиво. А вот насчет фестиваля или ярмарки, знаете, будет на этих выходных очень интересное мероприятие на одной из туристических баз нашей области, Иван Купала. Поэтому очень рекомендую посетить. Ну а пока что мы прерываемся с вами на небольшую паузу. Совсем скоро услышимся вновь.
2: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Lucky Park Cinema в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте Cinema Lucky Park и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Алкогольная зависимость быстрее всего формируется у любителей пива. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе, бодрое утро! Мы такие сейчас сидели, знаешь, такие подпоникшие чуть-чуть, и такие только наушники на голову нацепили. И доброе, бодрое утро!
7: Настоящие герои не носят плащи.
0: Точно.
7: Они носят наушники.
0: Ну что, друзья, мы с вами разговаривали про то, что наступил июль уже, и, в общем-то, пора задуматься о том, что лето не вечно.
1: Лето — маленькая жизнь.
0: Лето быстротечно. У меня, кстати, был очень насыщенный июнь. Я вот так вот, знаешь, сейчас сканирую все события в голове и понимаю, что лето удалось в июле.
1: Да, у меня тоже. Только оно все вокруг одного.
0: Одного мероприятия, да?
1: Одного события, да. До сих пор еще июль зацепили.
0: Зацепили.
1: Вот что голос сломался. Все-таки детство. Вот так вот разговаривать буду. Да, зацепило. Еще надо заканчивать с этим делом. Потому что вчера. Вот ты говоришь, ты же про фестивали июльские говоришь, да? Типа в июле посетить.
0: Да. Там ну, не фестиваль даже, а вот такой, типа, праздник Ивана Купала, но...
1: Не, я
0: в целом...
1: в плане, ты да, советуешь да. по июлю что-то.
0: Конечно.
1: А мне вчера, в июне, получается, некто Максим Валуев... Так.
0: Наш пилот, если что.
1: Да, 4-е место чемпионата России. Впервые за много-много-много-много лет так высоко наши пилоты забрались. Но не об этом, а о том, что он вчера чатик создал. Эдакий человек нехороший. Называется фестиваль «Небо начинается здесь, 2026».
0: Это в Мальской долине он проходит, да?
1: Ага. Опять. Я еще с этими шарами не разобрался. Уже новый
0: на горизонте. А он, кстати, когда? В сентябре, нет?
1: В сентябре.
0: Кстати говоря, обязательно нужно будет про это поговорить. Я вот тоже хотела съездить, но у меня все, что я хочу, не получается.
1: Получается после... План был такой. Первые выходные после 1 сентября. Ну, вот 1 сентябрьские выходные и следующие.
0: Так, пока что я могу, вроде бы, когда я...
1: Потому что у Максима тоже дети.
0: Да, я знаю.
1: Поэтому.
0: И дети, и жена, да, и план такой. Это 12-13 сентября, кстати говоря. Но вообще фестиваль — это очень круто. И вот в Пскове обычно в июле проходит фестиваль «Виноград». Я собиралась на него съездить, но в этом году его отменили успешно, потому что вот я собралась, наверное, все-таки. Ну, насчет города Великие Луки пока что в июле ничего такого не планируется, насколько я знаю. Знаю, что в августе у нас будет День города. Если все будет удачно, то, наверное, будет тоже ряд мероприятий. Творческие коллективы, как обычно, будут выступать на летней эстраде. Ну, в общем, хочется, чтобы тоже был праздник, немножечко подрасслабиться. А вот что в июле будет, не знаю даже.
1: Я по поводу Дня города не буду называть имен, должностей и ничего не буду вообще называть. Просто одна такая фраза замечательная была. У нас в этом году столько-то мероприятий. Я не буду называть количество даже мероприятий. Шары, День города и... Вот, и потом тебе за эфир расскажешь.
0: Это был какой-то ребус от Димы Иванова.
1: Да, это, ну, типа, в этом году очень важно, да. Вот шары прошли так, как прошли, ну, все свелось как-то против... Оно прошло, хорошо прошло, но
0: хорошо,
1: много нюансов.
0: Слава Богу.
1: Много нюансов были, как-то на проверку нас выставили. Ну, типа погодных и не только.
0: Ничего, зато праздник все равно удался. Я считаю, что это все, что не делается, все, как говорится, к лучшему, правда? Следующее, что нам рекомендуют, это посмотреть кино под открытым небом. Вот, насколько я знаю, у нас тоже нет такой опции в городе. В больших городах это такая классная история, когда в парках собираются и на экране смотрят, как правило, старые какие-то фильмы, но популярные, любимые всеми, вот на мягких, на таких подушечках.
1: Дом культуры имени Ленина практиковал.
0: Да? Вот, не знаю, не была, честно, не участвовала, но было бы неплохо, наверное, что-то в таком роде сделать. Я думаю, что молодежь бы даже пошла, если бы какой-то, соответственно, был интересный фильм. Посетить концерт или спектакль? Спектакль, к сожалению, у нас не получится посетить, потому что драматический театр ушел, что говорится, на летние каникулы тоже. Театральный, 106-й, да, у нас был сезон, закрылся. Да, это... С Антоном.
1: Я себе галочку поставлю, все, следующий сезон я зацеплю.
0: Давай.
1: И я вот сразу с пробежки утренней, сразу в театр.
0: Сразу в театр, давай, я в тебя верю. Я потому что в этом сезоне была в театре меньше, чем в том, но мне удавалось как-то посетить все гастроли. Театры, которые к нам приезжали, вот практически все вплоть там, да.
1: Да, Катя, да. Даже я, понимаешь, держу планку ровно. Вот я не меньше, чем в прошлом
0: не
1: году.
0: Не хожу, да-да-да, не меньше. Потому что в прошлом году тоже не было. Но знаю, что можно посмотреть афишу ДКЛК и ДК имени Ленина. Возможно, там тоже какие-то будут интересные мероприятия, в частности, для детей.
1: Во-первых, кстати, фильмы еще выходят.
0: Да.
1: Июльские премьеры. Ждем завтрашнего дня обновления четвергового.
0: Это я думала, ты моего дня рождения ждешь.
1: Ради тебя кинотеатры обновят афиши на неделю.
0: А Луки Энергия подарит шарф? Я с них не слезу.
1: Так они еще и не слышали. Ты в соцсети пиши.
0: Ладно.
1: Они теперь, благо, открытые, после этого опять закроют.
0: Я, кстати, думала написать: уважаемая Луки Энергия, обращается к вам местный блогер, радиоведущий. Я вот в прямом эфире вам говорю про шарф уже давно. Может, вы мне подарите? Ну, так чисто, ради эффекту. Я, в принципе, не зажму 600 рублей, чтобы его купить, или сколько-то там он стоит. Но вот хочется вот это эффектное, знаешь, такая вот подачу эффектную сделать.
1: Так купи, подари. Что,
0: сама себе.
1: Что, девочки редко цветами в блогах своих
0: балуются? Я ни разу себе не покупала цветы. Сама. Но я все время хочу. Я все время прихожу, думаю, ой, что-то дорого, нафиг, не буду. Но на самом деле цветы дорогие сейчас. Я уже даже думала, знаешь, буду отмечать день рождения, и чтобы мне вместо цветов приносили, ну там, кофе, например. Букет кофе.
1: Букет кофе?
0: Букет кофейку. Ну, не вот этого вот.
1: А как ты тогда его букинизируешь?
0: Ну, я не знаю, надо что-то придумать. Тут надо подумать.
1: Я тебе давай все-таки вот как букет вот такого.
0: Нет. Растворимый я не могу. Я даже нюхать его не могу. Я вот, знаешь, предпочту попить чай, если есть только растворимый кофе.
1: А я тебе и чай такой же принесу.
0: с кофеем, с кофеином.
1: В смысле, там будет как... А что тебе не нравится с кофея вот этого?
0: С растворимого?
1: С кофе, да.
0: Я не знаю, я раньше вообще его всегда пила, и при всем при том пила черный, и мне было всегда окей, а потом меня как-то начали...
1: Тебе чай растворимый принесу.
0: Чай растворимый. А я, кстати, вот чай тоже люблю заваривать листовой.
1: О,
0: сейчас,
1: я
0: тем более, это... вот сезон мяты, вот этого вот всего, мелиссы.
1: Мне мелисса всегда называют.
0: Хорошо, пускай будет мелисса, а ментоловая мята у меня посажена, то есть у меня вот прям целый набор вот этой вот вкусной травы, и заваривать его...
1: Черная смородина.
0: О, есть черная смородина. Я не очень люблю с черной смородиной, хотя он ароматный достаточно получается. Но здесь нужно комбо такое правильное подобрать.
1: Я с детства вот жил с человеком, ну, с мамой, получается, которая всегда...
0: Не может быть!
1: О, дива дивная, да.
0: А ты не как Маугли был, да? Ты все-таки с человеком жил.
1: Вот, и...
0: Супер.
1: И она постоянно, да, даже...
0: А вот ты в воздушном шаре родился сразу?
1: Не-не-не.
0: В капусте.
1: Меня благословили...
0: А, как... тебя аист принес, поэтому у тебя такая любовь к небу.
1: Да, меня благословили, когда смогли отпускать на все эти воздухоплавания без сопровождения и выдохнули, потому что толпы людей мама не переваривает категорически. Ну, такой, слегка...
0: Но она все равно ходила ради тебя.
1: Такой, да, одиночечка. Но вот я пошел не в нее. Конечно. Вот. Ну, а говоря про чай, да, там всегда был заваренный чай, вот этот горстями, ну,
0: да.
1: Который не пакетизировано тогда не и не было.
0: Да.
1: В общем, и добавлялись, и добавляются, и еще и, там эти шкурки апельсина где-то засушенные должны набор лежать в банке. Так,
0: да, вот, это стандарт вот. Вообще. Еще общем, апельсин, мандарин и лимон.
1: Там, в общем,
0: топ.
1: Набор вот этот всегда комбинировался. В этом заварничке.
0: А
1: и,
0: я вот...
1: Я до сих пор теперь сам так делаю.
0: Я последнее время все-таки люблю больше моно. То есть либо это мята, либо это смородина,
1: моно,
0: либо...
1: что-то одно типа?
0: Да. Но...
1: Это типа зеленый получается, без чая.
0: Нет, с чаем, с чаем.
1: А, с чаем.
0: С чаем, но с каким-то одним вкусом. У меня еще...
1: Я в итоге где-нибудь покупаю чай. Теперь. Ну, там, в кафе.
0: В кафе,
1: ресторане. Вот. Пью чай и такой... В голове. Фу, что это?
0: Я вам сейчас покажу, как заваривать.
1: В каком бы ни был. Ты потом приходишь домой, возвращаешься после там поездки.
0: К своим коркам.
1: Да, все, залить в себя весь этот чайник.
0: При всем при том, это с таким, знаешь, американским интеллектом. Фу, что за гадости вы мне принесли.
1: Мне максимально чаевный чай приносят. Ну, то есть... Канонический. Какой-то, да? Базовый минимум, все вообще идеально.
0: Это базовый минимум.
1: Он может быть вообще, ну, просто супер, отличный, все, прекрасный чай, но все, ты уже такой... У тебя настрой уже не на... Что это
0: уже? Все, это уже не подходит нам. Я, кстати, очень люблю красный чай, каркаде. И тоже именно заваривать не в пакете, а вот у него такие огромные... Ну, он реально как марганцовка. У него такие огромные, у этого каркаде это цветочек и листы вот эти такие. А, кстати говоря, еще для всех любителей собрать на чай вот Иван-чай, он как раз зацвел сейчас. И с него собирают обычно лепесточки, не цветочки, а именно лепесточки, как-то скручивают, засушивают, что-то там такие долгие процессы. И я... мне как-то дарили Иван-чай, именно тот, который вот человек сделал сам. И это что-то из разряда потрясающего. Это вообще немыслимо. Вот я думаю, что, наверное, хочу сходить тоже хоть чуточку с этими листочками повозиться, но там прям процесс такой, знаешь, долгий. Типа там сушить в духовке 12 часов, как вяленые томаты. Вот. И меня всегда это очень настораживает, потому что все, что связано с кухней, для меня не очень нравится. Вот, ну что, по чаю поговорили мы с Димоном. Теперь давайте идем дальше. Следующий пункт — поиграть в боулинг, но он тоже тут у нас пу-пу-пу. Можно до Пскова доехать.
1: А он пу-пу-пу?
0: Да, боулинг пу-пу-пу, уже давно пу-пу-пу. Хотя вот, мне кажется, это было классное место. Время моего студенчества, мы там постоянно зависали, мы играли в бильярд всегда. Это было не сильно дорого, если разбить на компанию, даже там 4-6 человек. Там были какие-то напитки, соответственно, чай, кофе, я про это говорю, сухарики. Ну, то есть, вот прийти, вечер провести в компании было здорово.
1: Да, а потом еще дартс там добавлялся.
0: Дартс добавлялся, плюс сам боулинг тоже. Это очень интересная, классная тема. И я не понимаю, неужели это плохая инвестиция? Мне кажется, что если развить это направление, вот именно этот центр, то там будет очень круто. Плюс, я так понимаю, сейчас на этом же входе ресторан, да, у них вот с левой стороны... Ну, и мне кажется, для детей прям супер площадка. Ну, и для взрослых даже больше, наверное, чем для детей. А там еще внутри. Помнишь, на втором этаже был Козерог ресторан?
1: Угу.
0: Вот. Ну, короче говоря, хочется верить, что это здание оживет. Потому что это было интересно, классно и круто. Но если кто-то очень хочет поиграть в боулинг, точно в Пскове он есть. Можно туда доехать и поиграть. Ну что, едем дальше. Сделать генеральную уборку дома. Это то, что меня сегодня ждет.
1: С какого пункта у тебя начало сразу, да, работает? Список работает.
0: Список работает. Знаешь, с какого? Я пропустила прочитать интересную книгу. Это 15-й пункт — сделать генеральную уборку дома. Но на самом деле я дискомфортно себя чувствую, когда у меня дома не чисто. А у меня уже окна такие грязные, как будто бы я на первом этаже живу прямо перед дорогой. Вообще не понимаю, как это происходит.
1: О, я, кстати, сделал генеральный убор.
0: Да?
1: Ну смотри, короче, мне...
0: Ты говорил про робот-мойщик окон.
1: Нет, у меня лучше. В общем, я тут разобрал, разгребаю помаленечку воздухоплавательные истории и расскажу после новостей.
0: Да, после новостей у Димы будет классная новость про то, что он наконец-то убрался дома.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместитель Владимир Якушев на встрече с активистками женского движения «Единой России» поддержали ряд их идей. Среди них расширить программы психологической поддержки на семьи и вдов-защитников, засчитывать периоды военной службы по контракту и пребывания в добровольческих формированиях в стаж государственной и муниципальной службы, вести бесплатную продленку для школьников до 14 лет, создать на портале «Работа России» раздел для молодых мам, где будут размещены вакансии с гибким графиком и возможностью удаленной занятости. Ученица инженерно-экономического лицея Екатерина Орлова приняла участие в форуме президентов школ, который проходил в конце июня в Москве. Ежегодное событие с 2024 года собирает в столице самых активных учеников и педагогов со всей страны. Форум объединил более 300 представителей системы ученического самоуправления. Ученики 8-10 классов стали участниками интенсивных образовательных блоков и старта конкурсного отбора в детский экспертный совет 5-й Всероссийской премии «Новая философия воспитания». Для педагогов и директоров был организован курс лекций, мастер-классов по развитию школьного актива и новым методикам работы. В летнем лагере школы номер 12 кураторы движения первых города Великие Луки Екатерина Карпенко и Наталья Куранова совместно с активистами первичного отделения общеобразовательного учреждения провели веселую игротеку. Отряды соревновались в силе, ловкости, меткости. Победителям вручили памятные призы.
5: О валютах.
8: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88.65, юань 11.46.
5: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
10: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
11: Доброе бодрое утро!
0: Поздравляем вас, товарищи! Наступил июль! И мы как раз с Димой про это разговариваем, что нужно успеть сделать в июле.
1: Так, ну, вот.
0: И, соответственно, Дима закончил на том, что он
1: ты начала
0: сделал
1: на уборке.
0: Генеральную уборку.
1: А даже теперь дослушать надо.
0: До конца.
1: Конечно.
0: И разочароваться?
1: Конечно. В общем, я начал барахло перебирать, а у меня образовался там, как их называют, я даже не знаю, как они называются, вот эти палочки вставлять в... в жидкость. Диффузор, не диффузор, как они там? Ну, вот эти... Не, не благовония, но типа того.
0: А, ну-ну.
1: Вот. Я, в общем, на полочку поставил, две палочки воткнул, вот генеральная уборка. Ароматы заблагоухали, все. Вот такая у меня уборка.
0: Все?
1: Да, генеральная.
0: У меня здесь как раз подборка.
1: Как освежить матрас?
0: Четыре лайфхака, которые сделают дом чище. Ну, раз мы заговорили про генеральную уборку, Дим, мотай на усы. А, как освежить матрас за 20 минут?
1: Значит... У меня нет матраса. Выкинул. Все.
0: А на чем ты спишь?
1: На кровати.
0: А на ней есть матрас?
1: Ну, встроенный получается.
0: Ну, так какая разница? Матрас-то есть встроенный.
1: Нет, ну, блин, а где там матрас? Ну, вот она, сама кровать, она такая вот, кровать. Старая, добрая.
0: Ну, ну матрас-то на ней есть?
1: Нет, ну, вот такого.
0: Ну, ты же не на этих спишь.
1: Пружины не выпирают.
0: Так они не да нету. Есть беспружинные матрасы.
1: Да у меня кровать. Что тебе сейчас?
0: Короче.
1: Не вот этот каркас, на который надо еще купить матрасы положить, а прям кровать.
0: Кровать.
1: Кровать.
0: Да, а вот. С этой, с железной штукой?
1: Нету
0: этой...
1: вообще там металла, кроме болтов в составе. Все
0: отлично,
1: деревянное.
0: Все дерево, прекрасно. А, значит, освежить матрас за 20 минут понадобится пищевая сода,
1: да.
0: 10-15 капель эфирного масла и пылесос. Равномерно посыпьте матрас содой, оставьте на 20 минут, тщательно пропылесосить.
1: Как мы сюда зашли? Может, все-таки что еще сделать в июле?
0: Да, давай лучше, потому что здесь прям, знаешь, вот эти вот 20 миллилитров столового уксуса, вот это вот все пошло. Но нет, совет полезный, но я вот, кстати, не знала про то, что на матрас нужно соду посыпать. Ну да ладно. Итак, мы с тобой остановились на генеральной уборке. Дальше, посадить цветы на балконе или в саду, отметаем сразу.
1: Отметаем.
0: Же. Нам это не подходит.
1: Балкон бы еще отмести надо.
0: Да.
1: Вымести.
0: Устроить барбекю. А у меня, кстати, на
1: пока
0: балконе
1: пока,
0: комната
1: пока
0: сделана.
1: Пока березы не начались.
0: Да, у меня на балконе сделана комната, это очень удобно. Мы его застеклили, поставили туда диван и шкаф, топ. Дальше, устроить барбекю с друзьями или семьей, но это топ.
1: Уже было пикник.
0: Это был пикник. Пикник — это когда ты берешь покрывашечку, термос и булочку, садишься на покрывашечку и любуешься там вот чем-то. А барбекю — это прям когда у тебя мясо, овощи, ты все это пожарил.
1: Вот, и скидывайте сразу геометку службам МЧС пожарным.
0: А если у тебя специально оборудованная зона для этого есть, то не надо ничего скидывать.
1: Отдаленная от дома на сколько метров?
0: На сколько-то. Думал, меня вот этим вот своим, вот эта чушь, господи.
1: А вы траву косите?
0: Конечно.
1: Она во что превращается? В сено?
0: Мы ее убираем. И знаешь, что делаем?
1: Сжигаете.
0: Нет.
1: Перегнуть.
0: Застилаем помидоры.
1: Застилаем помидоры?
0: Да, чтобы не росла трава вокруг них.
1: Травой?
0: Травой трава, да.
1: Провода?
0: Это лайфхак, если что.
1: А как вы застилаете помидоры? Они же уже, ну, в смысле, землю, не помидоры.
0: Ну, землю, конечно.
1: Около помидоров. То помидоры застилать зачем, думаю?
0: За помидоры застилать нужно газеткой, когда вы соберете урожай, перекладывать в ящички, проветриваемые. Я уже в свои годы все знаю, мне завтра 35. Ну что, едем дальше. Хотя про посадку цветов на балконе мы пропускаем, да? А сделать небольшую перестановку дома.
1: О, это да.
0: Да?
1: Это периодически у меня. Когда уборка заканчивается передвинутым шкафом просто, ну, чтобы надо было...
0: Терпеть ненавижу перестановки. Я не делал. Ну, мы делали, естественно, там, знаешь, одно, второе, третье. Но в целом я не люблю, когда у меня перестанавливается. Я очень такой человек, знаешь, который привыкает к чему-то одному, и вот... Постоянный очень. У меня так со всеми, с людьми, с работой, со всеми, с мужем, в конце концов. Я люблю, когда у меня, знаешь, все благополучно, постоянно. Вот с миром пока что так не получается, ну да ладно. Итак, записаться на онлайн-курс. Кстати говоря, хотела вот тут, записалась точнее на курс, но не знаю, начнется он в итоге или нет, по искусственному интеллекту, посмотрим. Посмотреть документальный фильм, тоже была у меня классная подборочка, сейчас даже, возможно, я вам его найду. Попалась в интернете документальные фильмы исторические, которые вот основаны именно на реальных фактах, и лучше помогут...
1: Документалки, да.
0: Да, документалочки. Это история государства российского, Романовы, история российской династии, подлинная история русской революции, страна советов, забытые вожди, открытый космос, дело декабристов. Вот прям такая подборочка. Классная, Я бы посмотрела. Изучать новый язык или навык тоже отметаем. Летом не надо этого делать, мы должны просто отдохнуть. Посетить семинар по интересной теме тоже не уверена, что это в городе у нас может получиться, хотя кто знает. Написать список целей на будущее. Это, кстати, пункт, который я бы вычеркнула, и я обычно делаю это перед Новым годом. И вот как-то типа загадываю на следующий год. Вот сделать массаж или спа-процедуру. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится, тем более, что у нас в городе достаточно мест, где это можно сделать. Знаю, что есть даже специализированный типа спа-центр. Так что девчонки и мальчишки, вперед.
1: Руки болят уже от этих ваших массажей.
0: Да. Ты делаешь или тебе
1: делаешь? Я делаю.
0: Посвятить время своим хобби. Какое у тебя хобби? У меня, например, нету хобби.
1: Я хочу отдохнуть от своего хобби в июле. Но не получится.
0: У меня, например, вот как-то никогда не было хобби. Знаешь, кто-то там вяжет, кто-то собирает гербарий, изучает. У меня никогда не было хобби. И я всячески думала, что со мной что-то не так. Но вот у всех есть хобби, а у меня нет. А потом
1: даже
0: я подумала...
1: Даже у Анасти и Филиппа Киркорова.
0: А какое у них?
1: Хобби, песни.
0: А, да? Что-то я не помню такой песни.
1: Да.
0: А она хобби разве называется?
1: По-моему, да.
0: Нет.
1: Да.
0: Ну, я не буду, конечно, спорить с профессионалом.
1: С экспертом по Анечке.
0: Но в целом, вот у меня никогда не было хобби, и я не могу сказать, что я чем-то пострадала. Поэтому, если у ваших детей, ваши дети там не ходят ни в какие секции, у них нет хобби, нечего их гнобить. Пускай живут свою лучшую жизнь. Далее. Сделать что-то доброе для других.
1: Например, найти текст песни сразу.
0: А где здесь вообще про слово «хобби»? Дай посмотреть.
1: Вот название.
0: Название я вижу. Всё. А как они определили, что это хобби? Ну там, знаешь, обычно название основывается на припеве там или на чем-то еще. Есть там хотя бы?
1: На смысле текста.
0: Все, вопросов больше нет. Это действительно хобби. Я даже, честно, я даже не знала. Ну, песню, когда он напел мотив, я, в принципе, поняла так плюс-минус. Ты его хобби.
1: Там в конце где-то.
0: Что решит динамик, ты его хобби.
1: Что трещит динамик.
0: А, трещит? Я не удовидела, у меня аж со зрением проблема. Следующий пункт, который, кстати говоря, я очень хочу реализовать, но не знаю как. Отдохнуть от соцсетей на один день. Вот.
1: У тебя не получится. Вот, давай, когда ты детокснешься, я побегу. Утром.
0: Ты здесь хочешь проверить мою силу воли или то, насколько я хочу, чтобы ты был здоров?
1: Твою техническую возможность детокснуться от гаджетов, в принципе, это не сила воли.
0: Ну, от гаджетов не получится. От гаджетов. Ну, то есть тебе телефон, в любом случае кто-то позвонит, да, например?
1: А ты вот не инициируй звонки. И могут не позвонить, прикинь.
0: Ну, всего скорее может быть такое.
1: Выходной какой-нибудь день, например. Когда ну, те, кто больше всего звонит, какие помидоры брать, они рядом находятся. До них можно докричаться. Вон те, срывай! Которые сеном укрыты.
0: Да, да, именно так. Слушай, ну, можно попробовать такой челлендж замутить.
1: Как раз вот перед Луки Энергии. 5 июля.
0: 5 июля. Я, кстати, думаю, что если, возможно, я приду. Потому что погода-то будет не очень. Дождь обещает.
1: Сейчас вот такая погода, она это будет хуже, кстати.
0: Для футболистов?
1: Чем дождь. Ну, такая жара, конечно.
0: Итак, ну что, по поводу июля мы, кстати, проговорили. Если у вас что-то есть, вы можете нам позвонить еще в студию 78-117, рассказать, как вы планируете провести свой второй летний месяц. А там уже и август. Сейчас моргнем, раз-раз, и все, добрый вечер. А там уже и сентябрь. Все, осень пришла. Кстати, как показывает практика, последних лет у нас сентябрь достаточно летний, такой теплый, да? И мне кажется, даже иногда он лучше, чем какой-то из летних месяцев. Ну, например, вот в прошлом году у нас вообще в целом было очень дождливое какое-то такое лето, а сентябрь был очень хороший, тепленький и замечательный. И в позапрошлом году я тоже помню, как мы ходили на работу еще там в сарафанах, в босоножках, и было просто великолепно. Поэтому будем надеяться на этот сентябрь тоже. Ну и, конечно же, нельзя обойти праздники этого замечательного дня. Считаю, что нужно обязательно про это поговорить, потому что сегодня Международный день шутки!
1: Опять этот юмор.
0: Ах, опять надо смеяться.
1: Нет, я из людей, которые пишут юмор, поэтому он мне вот здесь.
0: Не
1: вот.
0: Юморит. Хорошо, да. А как тебе тогда...
1: Не-не, хороший, праздник хороший, давай, шути. Шути.
0: А я не умею шутить, я умею только подшучивать, и чаще всего это в разрезе сарказма, и люди всегда на это обижаются, поэтому я вот приняла позицию, я лучше так, тихонечко.
1: У нас вообще сейчас с другом в разработке игра, основанная на юморе. Мы скачали, значит, на телефон приложение, как шахматные часы, вот эти, знаешь, когда бьют после хода. Mm-hmm. И когда мы собираемся там сейчас футбол посмотреть, например, что-нибудь тоже так обсудить после работки, вот мы не придумали, даже не задумывались о названии, но игра уже есть. Вот когда кто-нибудь каламбур какой-то делает на основании того, что ляпнул комментатор, например. Uh-huh. Ну, мы не ставим цель прям это вот. Но ты покаламбурил, пошутил, отжал кнопочку ход у соперника.
0: Он должен ответить каламбуром.
1: Да,
0: но это
1: да.
0: Получается вынужденная какая-то шутка.
1: Нет, вот прям сидеть.
0: А, он ответит, когда сможет. Типа.
1: Да,
0: ну
1: да,
0: вот
1: а
0: ты там, сейчас.
1: А часики тикают. Типа там 2 часа, например, надо уложиться, потом посмотреть количество ходов, и на ком это закончится время.
0: И тогда что будет делать тот, кто выиграл?
1: Еще мы не доходили до этого.
0: Да.
1: Потому что он хозяин часов, он вставит 99 часов. Я думаю, надо поменьше времени.
0: Ну, это 100% неподходящая история, 99 часов, но тема интересная.
1: У нас там было вот прям, ну, знаешь, блиц шахматы иногда. Тук-тук-тук-тук. Вот сидишь, бывает 20 минут, потом тук-тук-тук-тук-тук, просто один накидывает, ему в ответку сразу, ему добавляют на эту же шутку вообще.
0: Как ты понимаешь, знаешь, иногда бывает, твоя шутка не смешная.
1: Она хорошо построена, она, можно даже не смеяться, мы такие сидим просто так... Мое почтение. Mm-hmm. То есть там же много граней. Мы оцениваем юмор. То есть он может тебя не разорвать.
0: Он может быть черный.
1: Для тебя он, конечно.
0: Он черный. Он не может быть светлым, да?
1: То есть да, там ну, вот такая вот история. Всем рекомендую.
0: А, ну, коль уж сегодня международный день шутки, то можно здорово пошутить, но только желательно не черным юмором. Да, кстати, есть Международный день смеха, это день смеха, 1 апреля, а тут Международный день шутки. Вообще...
1: Вот сейчас миниатюру, а кто в очередях сейчас нам спрашивают, а кто последний?
0: Да, или кто крайний?
1: Вот это вот колонна, которая там...
0: Слушай, ну колонны уже нет, потому что бензина нету.
1: Я вчера ехал.
0: В целом.
1: Были колонны. Они же поочередно по точкам появляются. И там же колонны появляются.
0: Запасаются бензином. Не наливайте просто бензин в канистру, а наливайте по требованию, и все регулируется сразу.
1: Как? Ты поедешь.
0: По требованию не получится, потому что 20 литров можно только, да. И тебе нужно постоянно доливать бак, когда у тебя там минус 20 литров. Ну, тоже чушь, конечно. Но будем надеяться. Нам обещали эксперты, что к середине июля это закончится. Когда они евро второй этот введут, бенз, который нехороший.
1: Так, Катя Пахомова делает такое, как будто она переливала сейчас, да, и откачивала из бака просто, и не успела.
0: А сейчас не занимается
1: отойти.
0: Уже таким, хотя, может быть, наоборот, сейчас и занимается. А, прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам, оставайтесь на Луке FM.
12: Реклама.
13: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин» – детский квартал.
14: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
15: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Война и мир.
17: преступление наказания, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать, и грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
18: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Дима Иванов. И у нас тут «Утро с той ноги». Между прочим, уже последний выход. Вот так мы с Димой сегодня проговорились.
1: И лайфхак придумали.
0: И лайфхак придумали, как можно...
1: Берите с собой книгу, когда за бензином едете.
0: Да, да, и книгу прочитаете, и дело полезное сделаете. А что, мы как раз вот про дела летние разговаривали, которые в июле нужно сделать. И вот
1: постоять в очередь.
0: Постоять в очередь, почитать книгу. Вообще, мне кажется, что жизнь, я тебе говорила, да, создана для испытаний.
1: Жизнь лучший драматург.
0: Да, это точно. И как показывает практика, я бы даже сказала, высококлассный.
1: Ну, само собой. Тут уж как бы, вот уж так.
0: Ну что, в предыдущем выходе мы, кстати, сказали, что сегодня Международный день шутки, поэтому пошутить почему бы и да. Ну, а также стоит отметить, что сегодня у нас Международный день фруктов. Фрукт. Какой у тебя любимый фрукт?
1: Какие есть. Я помню, в детстве я путался, мучился, с овощами их путал.
0: Какие можно было путать?
1: А я, ну, когда ты не погружен в аграрную культуру.
0: Нет, подожди, как можно было огурец с помидором перепутать, например?
1: Ну, вот они же оба овощи.
0: Ну, да, но они прям очень разные модификации.
1: Да, ну, в смысле, вот назови овощи, назови фрукты. Я бы такой сидел, такой... А манго это кто? Типа такого. Есть какой-то лайфхак для таких, как я, детей?
0: Да, в детстве учат такому, там картинки нарисованные, типа написано «Овощи!»
1: А, ну в смысле заучить надо всех?
0: Нет, но...
1: Есть же какой-то принцип.
0: Сладкая, фрукт...
1: Инжир, я не знаю. Он сладкий вообще?
0: Ну, такой себе.
1: Ну, он же фрукт.
0: Ну,
1: грейпфрут тоже.
0: Грейпфрут, ну...
1: Грейпфрут.
0: Он считается сладким вообще.
1: Да?
0: Он, конечно, такой вот с горчинкой, но он сладкий.
1: А
0: помело
1: это...
0: тоже фрукт.
1: Помело.
0: Помело.
1: Я помело тоже всегда говорю.
0: Я тоже всегда говорю помело, и мне в целом...
1: Даже не пробовал, просто вот...
0: Не пробовал помело?
1: Вижу этот мяч, и все.
0: Попробуй.
1: А вот дыня, это фрукт или овощ?
0: Вообще, это ягода. Ну, арбуз же ягода.
1: Арбуз, ягода.
0: Ну, дыня, знаю. Пу-пу-пу! Нет, я думаю, что дыня это фрукт.
1: Вот ты фрукт.
0: Вот ты дыня. Ну, я думаю, что гугли. Я думаю,
1: что... должен быть принцип что-то там по типу прорастания вообще.
0: Ну, арбуз как огурец, например, может расти. Так огурец поменьше, арбуз на земле лежит. А больше других принципов я не знаю. Ну, там дерево, не дерево. А, ну что, это ягода?
1: Все плохо.
0: Нет,
1: разница между овощами и фруктами зависит от контекста ботанического, кулинарного и культурного.
0: Ой, все, нет, дальше не надо.
1: Овощи — это съедобные части растений, которые употребляют в пищу из-за их пикантного вкуса и питательной ценности. К ним относятся...
0: Как расслышать то, что это часть растения?
1: Корни, морковь, свекла, стебли.
0: Но спаржи. Лук — это как корень, как будто бы, да? Mm-hmm. Чеснок.
1: В общем, я не нашел. Спорные случаи.
0: Дыня!
1: Иногда возникают ситуации, когда плоды классифицируются по-разному в зависимости от контекста. Например, авокадо.
0: О!
1: В торговой документации относят к фруктам, но в кулинарии его часто используют как овощи
0: из-за
1: отсутствия...
0: Авокадо, фрукт?
1: Из-за сладости и маслянистости.
0: О, ничего себе! Вот это поворот! Я люблю авокадо, а мама мне говорит, что он безвкусный.
1: Тыква может использоваться как в овощных блюдах, так и в десертах.
0: А тыквенные пироги какие вкусные! Вы что, это вообще, да, очень вкусно. Но я всегда думала, что тыква — это овощ.
1: Арбуз и дыня в сельскохозяйственной литературе и ГОСТах иногда рассматривают как овощные культуры, а в кулинарных книгах и таможенной документации их плоды относят к фруктам.
0: А, не то чтобы это ягода? Типа...
1: Ягода — фрукт, по сути.
0: Ну да.
1: Наверное.
0: Я думала, ягода — это ягода. Ну, типа ягода, клубника, черешня, вишня, смородина.
1: Да, так называется. Клубника, вишня, да? Вот разница,
0: ну,
1: прорастаний.
0: И какая разница? Ну, ты хорошо, напиши, ягода — это что? И мы с тобой посмотрим. Черешня — это ягода, здесь нет разницы прорастания.
1: Как отличить? Нет, ягода — это не фрукт.
0: Я же тебе сказала.
1: Все, ладно. Ладно.
0: Вы знаете, как рождаются загоны и триггеры на всю жизнь?
1: Поэтому я аграрием и не стал. Не доучился. Вот мое.
0: А вот вам, что
1: вот
0: говорится,
1: был криптонит.
0: Чистая правда. А, ну что, Международный день фруктов, это значит, что можно поесть фрукты. Самые популярные фрукты сейчас, наверное, персики, эти...
1: Таким образом,
0: абрикосы.
1: Каким-то образом там тут рассуждение было у яишки. А, таким образом, ягода — это конкретный тип плода с определенным строением. А фрукт, в кавычках, фрукт — не строгая бытовая категория.
0: Это стало еще сложнее понимать, поэтому давай мы перейдем к тому, что понимать легче, а именно к гороскопу.
1: О, например, могут относиться, с ботанической точки зрения, могут относиться к другим типам. Например, малина — это многокостянка, а клубника — ложная ягода.
0: Mm-hmm.
1: Вот такие вот повороты.
0: Ничего себе. А, ну что, поехали. У нас сегодня 1 июля, среда, и день требует осторожности в словах и решениях. Я думала, это было вчера.
1: О, ты там уже? Ты
0: давай, уже... Овны, я тебе помогу. Карьерные возможности, которые раньше казались недостижимыми, могут стать реальностью, если посмотреть на них под правильным углом.
1: Ты когда вообще перешла от ягод до
0: тельцы?
1: После полудня не планируйте ничего важного, позвольте дню развиваться без жесткой структуры.
0: А дальше у нас близнецы. Вам стоит сосредоточиться на одной теме, а то упустите главное.
1: Раки, не стоит придавать большого значения словам, но если что-то повторяется, то надо с этим разбираться.
0: Это сегодня для меня гороскоп странный такой. Львы, если вы настроитесь на трудовой лад, вам будет проще справиться с задачами дня.
1: Девы, вероятно, дети сегодня будут вести себя не так, как вам хотелось бы, не будьте слишком строги к ним.
0: Вообще, дети не должны вести себя так, как вам хотелось бы. Вы должны это учесть. Весы. Разговор с близким человеком легко может уйти не туда из-за несовпадения взглядов. Наберитесь терпения.
1: Скорпионы, будьте внимательны в дороге. Билеты и документы лучше перепроверить дважды.
0: Стрельцы. Прислушивайтесь к интуиции. Она сегодня не подведет и подскажет путь.
1: Козероги. Сегодня ваша инициатива. Она вряд ли будет встречена позитивом.
0: Водолеи. У вас хороший день, чтобы в спокойной обстановке проанализировать последние события.
1: О, как хорошо бы. Рыбы, будьте готовы оказать поддержку друзьям, но не настаивайте на правильности своего мнения.
0: И пусть этот день принесет вам хорошее настроение, яркий солнечный, позитивный настрой. И, собственно, июль!
1: Ягоды,
0: на барабане!
1: Фрукты. Июль, ягоды, фрукты всем.
0: Июль, ягоды, фрукты всем, а мы с вами прощаемся. А вы обязательно оставайтесь на волнах Луки FM, у нас интересно и полезно. Всем пока-пока и до завтра!
1: Пока-пока!
19: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
20: На заправках. Но тут ведь люди стали покупать больше, стараться покупать больше. А вдруг топлива не будет? Даже когда вводятся ограничения выше вот этой планки, это повод скорее пойти и заправить еще. А если вводятся ограничения на вот этой планке средней, то это, что это вы мне запрещаете? Да, мне больше не было нужно. Но вот когда вы мне запретили покупать больше, мне очень захотелось купить больше. И да, я понимаю проблему очередей, но большая часть этих очередей, по крайней мере, в столичном регионе выстраивается к сетям, где, ну, во-первых, не то, что есть бензин, а бензин есть по наиболее низким ценам. Это крупнейшие федеральные сети, принадлежащие нашим нефтяным компаниям. Ну, или крупнейшей нефтяной компании.
21: Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотекс». Благодарим за выход. Впереди перерыв, но скоро вернемся в эфир.
22: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
22: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
25: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
26: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
24: В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
24: Об атаках.
27: Беспилотник сбит над Пензой, сообщил губернатор области Олег Мельниченко. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Всего за ночь над российскими регионами уничтожено 179 украинских дронов. По данным Минобороны, аппараты перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и Ульяновской областями, а также Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
24: О спецоперации.
27: Военнослужащие беспилотных систем группировки войск «Север» с помощью ударных дронов уничтожили гаубицу «Богдана Б» в Сумской области. По данным командира взвода с позывным «Барс», удалось обнаружить 155-миллиметровое орудие ВСУ, замаскированное в специально оборудованном капонире в лесу. В ходе атаки FPV-дронами со осколочно-фугасной частью цель была полностью уничтожена.
24: О политике.
27: Долгосрочная помощь Украине под угрозой из-за Италии. В НАТО идут жаркие споры насчет сроков и объемов дальнейшей поддержки Киева, пишет немецкое издание. Члены Альянса уже согласовали выделение 70 миллиардов евро на технику и обучение военных в этом году. Однако Италия не хочет включать в документ обязательства по финансированию Украины на 2027. Из-за этого в Альянсе возникли серьезные разногласия. Блок до сих пор не может согласовать, на какой срок должна распространяться гарантия помощи.
24: О технологиях.
27: Рустор открыл доступ к российским сервисам за границей. Это стало возможным благодаря запуску новой функции Connect, сообщил магазин приложений. Через новую опцию можно бесплатно использовать привычные сервисы, включая банковские, портал госуслуги, а также онлайн-площадки для покупок и другие цифровые услуги. Нововведение обеспечивает защищенное соединение без необходимости установки дополнительных программ. Для подключения пользователю необходимо обновить Рустор до последней версии и активировать функцию в разделе «Мое».
24: О нововведениях.
27: С сегодняшнего дня в России вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ, регулирующий требования к пивным напиткам. Он утвержден Росстандартом. Одним из ключевых изменений стало снижение требований к высоте пены и ее стойкости. Теперь показатели составляют 15 мм и 1 минуту соответственно, тогда как ранее нормы были выше. Также документ уточняет допустимое отклонение по содержанию этилового спирта. Они установлены на уровне плюс-минус 0,5%. Для большинства пивных напитков.
25: что будет. Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
21: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии. Трансляции на YouTube канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группа Радио Комсомольская Правда. К нам присоединяется Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Здравствуйте, Алексей Викторович.
2: Да, доброе утро.
21: Алексей Викторович, знаете, вот, ну, трудности, они же закаляют, как известно, да? Вы помните выражение «нас, а мы крепчаем», после нас троеточие.

0: Да, что вот то, что сейчас происходит, это по большому счету хорошо. Вот, да, вот вы так смеетесь,
1: Да,
0: да,
1: я
0: странно.
1: обалдел просто.
0: Ну, вот, а я вижу вот прямо, что ну, очень многое меняется в лучшую сторону, наконец-то, да, то есть, ну, что я вижу, например, я вижу, что крупный бизнес, который до этого жил в режиме, ну, типа, нас все это не касается, все эти ваши там войны, там, СВО и так далее, мы вот тут, как это, деньги зарабатываем и тратим, вот он сейчас, значит, бегает с вопросом, кто и как будет защищать наше добро, вот, да. Да, то есть понятно, что им надо было с этим бегать года 3 назад, но хорошо, что хоть сейчас забегали, да? Это первый признак. Второе, значит, дорогое начальство, по крайней мере, значит, озаботилось, например, да, темой вот прямо организации по уму зонального и объектового антидронного ПВО и, так сказать, активно в этом направлении суетиться. Это тоже надо было делать 3 года назад, но, по крайней мере, сейчас начали уже хорошо. Хорошо. Вот. Значит, разворачивают массовое производство дронов-перехватчиков. Это тоже надо было делать 3 года назад, но хорошо, что сейчас начали. Вот. И я могу этот список продолжить.
1: Так, вы понимаете, у нас постоянно реакция идет. Реакция. Мы начали специальную военную операцию, мы ее начали, но мы при этом постоянно отвечаем, догоняем и реагируем и так далее. И все это, кстати, всегда с опозданием. Всегда с опозданием. Обратите внимание, почему?
0: Потому что мы динозаверы, хладнокровные.
1: Динозавры, вы сказали, я правильно
0: Ну
1: расслышал? А,
0: да,
1: динозавры.
0: эти рептилоиды. Вот, ну, а там же основная же проблема какая, что, как это, очень медленно идет реакция по нервной системе. Да, тебе полхвоста съели, а ты только заметил, что у тебя проблемы, и обернулся. Вот, да, ну вот, и, кстати, самые крупные динозаверы, они, значит, для того, чтобы вот с этим как-то побороться, в порядке эволюции отрастили себе запасной мозг в районе задницы. Вот был мозг в голове маленький, а еще был запасной мозг, так сказать, под хвостом. Вот.
1: Адаптируемся, значит, да, я правильно?
0: Да, это вот нам тоже надо бы под хвостом отрастить запасной мозг, чтобы, по крайней мере, вот этот орган, он, ну, как бы чувствовал, чтобы, если реагировать, то, по крайней мере, вовремя. Вот, да. Ну, это, что называется, особенности нашей с вами физиологии. Ну, что поделаешь.
1: Пусть у нас с вами будет, значит, такая история в рамках наших с вами периодических разговоров. Вот вы как-то сказали, почему так, а не иначе, это потому что мы еще как следует не получили. Я теперь каждый эфир у вас буду уточнять, да, вот та ситуация, которая сейчас происходит, это мы уже получили или еще не получили? Вот прямо сейчас мы получили, так что вы сами рассказываете про реакцию определенно, еще не получили или уже получили?
0: Ключевой вопрос, кто такие мы?
1: Мы это,
0: Потому
1: ну, мы это
0: что,
1: руководство России,
0: опять-таки,
1: оно же там за все отвечает, правда ведь? Не мы с вами вдвоем.
0: в силу слабой внутренней связности некоторые из мы уже считают, что получили, а некоторые из мы все еще считают, что все еще не
1: Мы
0: замечают,
1: про
0: что
1: главных, мы про главных говорим.
0: вот. Ну, а я ж с ними не общаюсь, ну, как бы,
1: Да
0: кто
1: все
0: я
1: вы
0: такой?
1: видите, Алексей Викторович, все вы знаете. Чего вы в самом деле-то, а? Вы по всем коридорчикам известным и неизвестным ходили, со всеми общались. Человек, ну, явно не последний в российской политике, прямо
0: Я
1: скажем.
0: одно понял, что если все время сидеть и ждать, что там скажут главные, то это тоже быть частью динозавра. То есть это
1: Вот!
0: тоже медленное
1: Вы писали
0: реагирование.
1: об этом недавно.
0: Вот, да, поэтому, ну, я вот, например, для себя еще с 22-го года взял принцип не ждать, во-первых, вот, да, а готовиться к тому, что сам считаешь неизбежным, а во-вторых, не обращать внимания на критику, неважно, сверху или сбоку. Вот, да, потому что все критики, ну, как в 22-м говорили, что все эти ваши дроны – это бесполезные игрушки, вот, значит, есть настоящая война и настоящая военная техника, там танки, пушки, там что там еще бывает. Вот, да, ну я просто не слушал, да, делал свое дело и, ну, как бы там, да, жизнь что-то расставила куда-то. Ну, в принципе, и так. Ну, это же вот некоторая базовая алгоритмика выживания индивидуального и коллективного. Вот, да, поменьше слушать некомпетентных людей, вне зависимости от того, какой

0: количество, значит, цацок на них, значит, навешано в разные прочие предыдущие годы.
1: То есть вы за инициативу, но надо всем помнить, и мы с вами прекрасно знаем, инициатива у нас наказуема, инициатива у нас инициатора, тра-та-та, делает. Как бы от этого уйти?
0: От этого никуда не уйдешь, вот в том числе и потому, что у нас целый слой, целое сословие людей, которые как раз-таки гоняются за инициативщиками, и это их профессиональная деятельность, это их работа. Вот, да, в этом смысле, ну, каждый раз что-то делая, ты должен понимать, что, значит, атака возможна не только спереди, но и сзади. Вот, да, но опять-таки это как с дронами. Да, в чем отличие принципиально защиты от дронов, например, от разной прочей защиты. Да, прочая защита – это есть известное направление, с которого может прилететь, а когда дроны, то прилететь теоретически может с любого направления, и значит, защита должна быть 360 градусов.
1: Мы, ну, как известно, русские долго запрягают, зато потом быстро едут. Когда поедем уже? Вот вы так смотрите в будущее. Что думаете по этому поводу?
0: Ну, понимаете, чтобы ехать, тут мало запрягать, надо еще, чтобы были лошади. Вот, да, когда...
1: Ну или хотя бы ослы.
0: Ну, ослики, да, ослики тоже можно. Вот, на радиоуправлении, видели, да, там, нейроослика с вшитым ему в мозг нейрочипом с пульта, слушается сигналами, там, вот, тоже вариант.
1: Нужны лошади, так где? Ну, за лошадьми, где мы за ценой не постоим, как известно. Это, кстати, вот говоря, это наша особенность, да? Но в чем же тогда проблема, если как бы мы готовы положить все, как мне кажется, на алтарь этой победы, да? Но в чем-то проблема, как будто бы нет человека,
0: Нет,
1: который.
0: Иван, вот как раз в том-то и дело, что вот эта вот риторическая форма, что мы готовы положить все, оказывается, есть очень много вещей, от которых мы не готовы отказаться даже ради победы. Вот, да, то есть, и они чаще всего, кстати, измеряются не в деньгах. То есть, вот как раз там ресурсов мы тратим там, вот, ну, сколько есть и даже больше. Вот, но вот, значит, есть какой-то набор скрепных скреп, которыми мы не готовы пожертвовать никогда ни почему.
1: Например.
0: Вот, ну, самый яркий пример – это вот как раз-таки та самая ПВО. Вот есть четкое понимание у начальства, что, значит, защитой от дронов должны заниматься военнослужащие под погонами. Но в чем проблема? У нас все люди, которые готовы были пойти под погоны, мы их за эти 4 года уже выгребли и отправили воевать. Ну, вот, и даже когда, вот если помните, был набор войска беспилотных систем, он, по сути, провалился. Да, то есть войска беспилотных систем формировались из операторов уже из действующих частей, уже тех, которые уже на
1: Но он
0: фронте. А
1: продолжается,
0: попытка...
1: как бы я объявление
0: Да,
1: вижу.
0: да, да, да, объявление. Но попытка набрать гражданских, там, в том числе по вузам там, и так далее, они принесли результат близкий к нулевому. Вот. И при этом мой тезис-то в том, что нежелание идти под погоны не означает нежелание защищать Родину. И по-хорошему, ну вот в новой ситуации нужно формировать именно гражданское ПВО. Вот,
1: То есть,
0: причем преимущественно...
1: чтобы не было страха, прямо скажем, что тебя в штурмы
0: Да.
1: закинут, что тебя в штурмы закинут. Я правильно понимаю?
0: И это тоже. И это тоже. И не только. Еще и, например, возможность жить у себя дома и работать в своем собственном регионе на защите, значит, завода, который у тебя возле дома, значит, стоит. Да? И вот на эту работу можно и нужно, например, в количестве привлекать женщин. То есть гражданское, значит, ПВО как раз позволяет, в отличие от именно военной службы, оно позволяет, значит, делать эти самые организации, да, там, гендерно-разнородными. А это что означает? Это означает, что не будет пьянства на стационарных постах наблюдения, которые я, ну, грешным делом наблюдал в ряде регионов, где ездил смотреть, как это устроено. Вот, да, и прочего разного. Ну, потому что сидят мужики, сидят неделями, да, значит, пялятся в монитор, там ничего не происходит. Ну, вот, что им остается делать? Да, а мужики, ну, понятно, какие, кого на войну не взяли.
1: Давайте сделаем перерыв, после этого вернемся и продолжим. С нами Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев. Пока подпишитесь, вот перерыв будет, идти обязательно подпишитесь. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. Трансляции на местах. YouTube-канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда».
2: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Таппрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное Шри. Получилось Шри-Ланка. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
7: Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Алексей Чедаев, политолог, телеграм-канал Чедаев обязателен к подписке. Алексей Викторович, ну, закончили по дронам или еще что-нибудь добавить? Я имею в виду про беспилотные войска, войска беспилотных систем.
0: Ну, я, значит, в режиме краткого содержания предыдущих серий закончу тезисом. Нам нужно гражданское ПВО. Не мобилизация очередная в армию, а формирование гражданского ПВО из гражданских людей вне контура Минобороны. Точка. Вот это решение, которое должно быть принято сейчас.
1: Угу. Ну, хорошо. Теперь к другим темам. Вы вот писали у себя, что... Наша система, это я цитирую фрагмент вашего поста, наша система в некотором смысле прохлопала резкий, качественный и количественный рост возможностей противника по нанесению дальнобойных ударов по нашим тылам и теперь вынуждена пожарно реагировать экстренными мерами, срочной гонкой по укреплению ПВО. В некотором смысле я бы убрал. Прохлопала, мне кажется, просто, ну, законченная история. Прохлопала.
0: А я могу объяснить некоторый смысл.
1: Давайте.
0: Вот. Ну, потому что, ладно бы, не было сигналов таких, но мы же про это говорили и писали публично и не публично 2 года. Вот, да, о том, что вот как раз примерно к середине 26-го года ожидается резкий качественный рост возможностей дипстрайков у Украины, потому что заработают на полную мощность производства в Европе, потому что выйдут новые модели, потому что. Вот, да, то есть некоторый смысл это означает, что не то, что не было сигналов, а они были, но игнорировались. И вот это игнорирование, это для меня, честно говоря, отдельный интересный, да, там, предмет для разбора. Да, почему у нас верят и хотят верить в положительные прогнозы, ну, типа, Путин с Трампом обо всем договорились, война скоро закончится. И не хотят верить, ну, алармистским прогнозам, вне зависимости от того, насколько они, значит, да, там, обоснованы, компетентны и на что они опираются. Вот. Ну, то есть, как раз-таки, да, это вот такой оптимизм по жизни, что, ну, надо же в лучшее верить, да,
1: Лучшее, конечно, впереди, как в песенке
0: поется. Но готовиться-то надо к худшему.
1: Я всегда об этом говорю. Давайте надеяться на лучшее, готовиться все-таки к худшему.
0: Объяснил я вам некоторый смысл?
1: Ну, понимаете, мне сложно в это поверить просто, Алексей Викторович. Какой-то заслон срабатывает.
0: Вот вам тоже сложно поверить, понимаете?
1: Какой-то заслон, я не знаю, с чем это связано.
0: И ты брут, как бы, да. То есть они надо надо преодолевать сложности, вот, когда придется, когда приходится верить во что-то неприятное.
1: Да, вот я даже не знаю, как это объяснить. Не хочется верить, какой-то заслон срабатывает. И кажется, что ну, это же невозможно. Это же, ну, правда, это невозможно. Ну,
0: как учил нас, значит, великий певец Билан, невозможное возможно.
1: Ну да, действительно. И, кстати, правильно учил, видите, предсказатель, оказывается. Слушайте. Если, ну вот если так, почему тогда простую вещь не сделать? Простая вещь – это, ну, собрать прогнозы на будущее и работать на упреждение. Ну, это же вот делов-то на 10 минут. Путин собирает всех компетентных людей, и периодически они ему, собственно, пишут, что страшного нас ждет впереди.
0: Ну, вот. Смотрите как, прогнозисты – люди достаточно безответственные. Да, потому что главное, как известно, в ремесле любого пророка и ярмарочного жулика – это вовремя смыться. Вот, да, поэтому вот, чем ты ответишь за прогноз. А дальше нужно принимать решения, в том числе решения, имеющие бюджетное измерение. И вот тут вот уже возникают люди гораздо более ответственные, за которыми значит, да, стоят производства, коллективы, большие процессы там, и так далее. Но это вот то, о чем я писал тоже буквально вчера в истории с нефтяной отраслью. Вот там решение надо было принимать еще в начале 10-х годов, еще даже до Крыма. Вот, да, но тем не менее оно все шло во многом по инерции. Да, почему? А потому что даже деньги-то у людей были. Нефтянка – это точно не та отрасль, которая страдала от дефицита денег. Вот, да, но наблюдался дефицит стратегии. Вот. И то, что сейчас как бы у нас топливный кризис, это просто вскрылся нарыв, который на самом деле копился там еще с самых сытых поздних нулевых. Ну, вот, да, то, что я подробно разобрал, что именно там происходило все эти годы.
1: Ну вот смотрите, подумали отдельно взятые люди, что свободный интернет – это угроза. Бац, и быстренько с этим разобрались. Ну и работающий мобильный интернет – тоже угроза. Бац, и с этим разобрались. Я тут был во Владимирской области, в Александрове. Там нет мобильного интернета. Ну вот нет его и все. Зачем он им нужен? Тут, видите, все оперативно сделали. А ведь когда удары по первым НПЗ были? Давным-давно. Я в другом городе недавно был, в Миллионнике. Проезжаю от аэропорта, еду, и там на самом деле все вот эти вот большие канистрочки-то, они защищены специальными конструкциями. Но что мешало это сделать раньше? Просто реально, что мешало? Почему не думали, если это было очевидно?
0: Ну, а что? Я вам расскажу конкретный пример. Значит, вот одна крупная российская нефтяная компания еще в 2024 году объявила тендер на антидронное прикрытие своих объектов. Значит, выставила 7 компаний, причем не только гаражники какие-то, но и вполне крупные компании отечественного ВПК со своими решениями. А потом, значит, на втором ходу нефтяники объявили об условиях, по которым они, собственно говоря, готовы сотрудничать с теми, кто будет их защищать. А условия такие. 100% постоплата спустя 2 месяца после подписания акта приемки. Вот. Соответственно, после этого все 7 компаний, включая, значит, крупных оборонщиков, с этого тендера снялись, да, и его пришлось отменить. Вот. А почему нефтяники так выступили? А потому что они привыкли к тому, что с ними все мечтают работать, да, на любых, неважно каких условиях. Вот. И самое главное – это прогнуть своего подрядчика и контрагента. Вот, да, то есть они жили в парадигме, что вот как бы они в любом случае хозяева жизни, и их рынок – это вот рынок покупателя. Вот, да, то есть они могут ставить любые условия кому угодно. А что это, а почему все развернулись и ушли? А потому что, ну, цена защиты объекта была примерно 500 000 000 рублей, которые нужно было заморозить, откуда-то взять и заморозить на неопределенный срок, когда в итоге, так сказать, да, там все проверки пройдут, все акты контракты будут подписаны, и тогда товарищи нефтяники начнут платить. И они разводили руками и делали круглые глаза. Ну как же так? Мы так со всеми работаем.
1: Угу, угу. Алексей Викторович, тогда такой вопрос. Вот сейчас удары по НПЗ, и мы, понятное дело, найдем выход. Ситуация так или иначе, она пока еще не на плато, но в какой-то момент эту тему закроем, и у Украины появятся другие цели. Уже умные люди пишут, какие. Я не буду их называть в эфире, на всякий случай.
0: Да, я могу назвать.
1: Не надо. Зачем? Противника подкармливать не надо. Уже пишут об этом, все знают, какие цели будут следующие, которые тоже, ну, являются инфраструктурными объектами, которые тоже сильно усложнят нам жизнь. Едва ли не сильнее, чем проблема на заправках. Вот прямо сейчас почему бы репу не почесать и не защитить эти объекты?
0: Ну, я могу сказать, что там происходит. Значит, вот там, так сказать, принимаются некоторые меры. Вот меня, как советника министра транспорта, попросили, значит, ряд транспортных объектов, да, руководство, собственно, попросило, значит, сделать небольшую ревизию. А как, вообще говоря, идет, так сказать, организация их защиты? Я приехал, посмотрел, что там, значит, они делают для защиты. Вот. Да, мои специалисты, которые имеют, в том числе и боевой опыт, которые 3 года занимаются антидронкой на войне. Да, они, значит, проанализировали эти меры и поняли, что они не спасут даже от одного случайно залетевшего лёта. Вот. Я это говорю, значит, соответственно, руководству объекта. Объект, они говорят, слушайте, идите нафиг, мы все делали строго по закону и под законным актом. Вот есть закон номер там такой-то, вот есть, значит, рекомендации там департамента безопасности такого-то, вот мы все делали в соответствии с ним. Хотите, чтобы мы делали как-то по-другому, меня нормативку. Почему? Потому что если мы будем делать что-то другое, то придет прокуратура и нас посадят задолго до того, как в наш объект что-то прилетит.
1: Угу, да. Ну, то есть, опять-таки, инициатива наказуема.
0: Конечно.
1: Ясно. Угу. А вы вот сказали про советника. Вы советник, ну, нового, если можно так выразиться, министра транспорта Никитина или и...
0: Да, конечно.
1: А, ну, со Старовой там вы не работали, да?
0: Нет.
1: Я просто уточнил на всякий случай. Может быть, вы как советник от одного перешли к другому, такое же тоже может быть. Он вас оставил как...
0: Я как ушкуйник перешел, так сказать, от новгородского губернатора к министру транспорта.
1: Все понятненько, да-да-да. Тропинка протоптана. Ладно, не это ключевое. Слушайте, и тем не менее, что нас ждет дальше? Общий вопрос, но у вас понимание будущего какое? Нам обещали, противник обещал жаркое лето. Лето в самом разгаре, 1 число нынче, 1 июля. Минута.
0: У нас есть прекрасная возможность сейчас в режиме стресс-теста сорганизоваться и сделать противнику лето еще более жарким, чем он обещал нам. Все возможности для этого есть. В защите войны не выигрываются. Вот, да. Уже хорошо, что герани наконец-то начали не гробить в атаках на очень защищенные столицы, а просто выносить точно так же энергетическую инфраструктуру противнику. Это огромный шаг вперед и большое достижение наших генералов. Вот давайте продолжать в том же духе. Если они попытаются сделать нам жаркое лето, мы им сделаем лето просто, ну, очень жарким.
1: Ну и холодную зиму, да. Спасибо. Да. Спасибо. Алексей Чедаев, известный российский политолог, и не только политолог. Телеграм-канал Чедаев обязательно к подписке. Благодарим. Перерыв.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о соотношении мужчин и женщин в политике.
9: От патриархата уходим, к матриархату не приходим. Возможны и какие-то другие формы власти, где она не определяется полом. Действительно, долгое время было так, что правили мужчины. Правили ли женщины – это большой вопрос, кстати. Сейчас подвергается большому сомнению учеными и историками гипотеза о существовании матриархата. Не факт, что вообще такое было. Или если и было, то вполне возможно в таком очень небольшом числе народов. Поэтому мы должны, конечно, предположить возможность существования образования и третьей формы власти, где она не является исходно ни мужской, ни женской, а сочетает те и иные черты и, в общем, во власти более-менее равномерно представлены мужчины и женщины. То есть главный признак не пол, а какие-то другие признаки. Ну, например, заслуги, интеллект, эмпатичность. Ну, в общем, тут подставьте то, что вам самому нравится. Кстати, можно выдвинуть еще следующую гипотезу, что в зависимости от главных критериев, которые общество предъявляет перед теми, кто идет во власть, будет меняться и половое распределение. В общем, перемены идут, но пока нельзя сказать с точностью, что они ведут в направлении матриархата. Вполне возможно, они ведут в направлении какой-то смешанной формы.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и ее заместитель Владимир Якушев на встрече с активистками женского движения «Единой России» поддержали ряд их идей. Среди них расширить программы психологической поддержки на семьи и вдов-защитников, засчитывать периоды военной службы по контракту и пребывания в добровольческих формированиях в стаж государственной и муниципальной службы, вести бесплатную продленку для школьников до 14 лет, создать на портале «Работа России» раздел для молодых мам, где будут размещены вакансии с гибким графиком, графиком и возможностью удаленной занятости. Ученица инженерно-экономического лицея Екатерина Орлова приняла участие в форуме президентов школ, который проходил в конце июня в Москве. Ежегодное событие с 2024 года собирает в столице самых активных учеников и педагогов со всей страны. Форум объединил более 300 представителей системы ученического самоуправления. Ученики 8 и 10 классов стали участниками интенсивных образовательных блоков и старта конкурсного отбора в детский экспертный совет 5-й Всероссийской премии «Новая философия воспитания». Для педагогов и директоров был организован курс лекций, мастер-классов по развитию школьного актива и новым методикам работы. В летнем лагере школы номер 12 кураторы движения первых города Великие Луки Екатерина Карпенко и Наталья Куранова совместно с активистами первичного отделения общеобразовательного учреждения провели веселую игротеку. Отряды соревновались в силе, ловкости, меткости. Победителям вручили памятные призы.
10: О валютах.
11: Доллар 77 рублей 75 копеек, евро 88.65, юань 11.46.
10: О погоде.
11: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 29 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
13: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Василий Колташов к нам присоединяется, экономист, директор Института нового общества, телеграм-канал «Политэкономия» Колташов. Василий, вас приветствую.
14: Доброе утро, Иван.
1: Давайте про горизонт планирования поговорим с вами в современном мире. Глава банка Сбер Герман Греф тут заявил: «Все, что мы видим сегодня в мире, такое развитие технологий приводит к тому, что горизонт планирования стремится к нулю, то есть мы будем жить в условиях полной неопределенности. При этом жизнь развивается не так, как мы себе представляем», — продолжил Греф. Цитата. «Этим нужно заниматься, но не когда самый черный или самый светлый и радостный сценарий. Они не сработают. Будет что-то посередине. Понимание неизбежности в этих условиях жить и работать, ожидать чего-то совершенно бессмысленно». Ну, вы как понимаете, господина Грефа, то?
15: Я понимаю его слова как приговор российской академической, экономической, политэкономической мысли. То есть Греф говорит: от вас, как от козла молока, вы ничего не можете дать.
1: Вы это кто? Кафедрах... Вы это кто?
15: Экономисты академические, которые там вузовские академисты, экономисты, допустим, какие-нибудь институтов каких-нибудь, да, вот у нас есть соответствующие. Хотя здесь, наверное, ситуация существенно лучше, потому что тут есть специализация. Но вот вы те, кто должны давать нам умные мысли, которые, собственно говоря, потом периодически, значит, воспроизводят всякие деловые каналы типа РБК. Ну, попробуйте там уловить что-то типа прогноза или вообще нормально описание ситуации. Там много очень фантазий, пожеланий, такой специфической угловатой критики. Но вот когда Греф говорит: отдайте-ка мне карту времени. А что будет? И почему может это быть? А почему чего-то не может быть? Давайте. Это же все на основе экономики должно делаться. И тут он видит, что ноль. Вообще-то говоря, это неолиберальные экономисты – это те, кому он сам принадлежит. То есть это еще и, так сказать, признание того, что вся школа сдулась. Но она сдулась еще в 2008 году, просто ее никто никуда не подвигал. Она как сидела тотально просто везде. Так она и сидит. То есть она доминирует везде. У нас там едва-едва пробивается не неолиберальный учебник. Для неэкономистов только. Пожалуйста. Вот Фадеев его представлял не так давно. И то уже там неолибералы уже написали свой учебник в МГУ, что не надо учить по антинеолиберальному учебнику. Поэтому тьма беспросветна в этом смысле. Да? То есть, но это не означает, что будущее непредсказуемо. Это не означает, что мы находимся в такой ситуации, когда горизонт планирования ноль. Нет, нет. Мы, во-первых, уже точно знаем, что идет мировая война. Ну, правда, два фронта. В Восточной Европе, на территории бывшей Советской Украины, и второй фронт на Ближнем Востоке. Два фронта. И, ну, так сказать, потрескивает, как спящие угли, Тайвань. Еще одно направление, тайваньское направление. А идут еще военные действия на периферийной полосе, условно, да, в Африке. Африканский корпус чем занимается? Помогает законным властям ряда стран Африки бороться против кого? Против козней колонизаторов типа французов, которые всяких террористов снаряжают, чтобы там устроить хаос в этих странах и захватить обратно уран, нефть, газ, алмазы. Все, все, что можно захватить обратно, чтобы исправить ситуацию во французской экономике. Ну, не во всей Франции, не для всех французов, а для французской элиты прежде всего, для финансовой элиты. Это тоже еще один участок мировой войны. Поэтому вы можете прогнозировать, вы можете предполагать, что это все останется на ближайшие годы, потому что Запад принципиально выбрал такую стратегию. Любимый кем-то Запад, тут неолиберальные экономисты его очень любят. У меня стоят прекрасные книжки на полках о том, какая замечательная Америка, какая замечательная американская экономика, насколько она несокрушима, нерушима. Это все писалось где-то, знаете, 2000-2007 годы. Там, доктора наук писали. Господи, им не стыдно вообще. Вот такой бред они исторгали. Что там самое лучшее образование в Америке пишут. Представляете себе? То есть такое тоже было.
1: Я не учился в Америке, не знаю.
15: Нет, ну... Слушайте, ну мы много знаем про их образование. То есть сами американцы не скрывают, что там все очень плохо. Ну
1: то, что с географией вот у них плохо, это правда, это все знают. Слушайте, а можно к другой теме немножко? Потому Давайте. Что я тут вот только что мне кинули, я перепроверил, и я обалдел. Россию назвали второй самой быстро богатеющей страной в мире. Это не шутка. Россия вошла в число лидеров по темпам роста благосостояния. С 20 по 25 годы прирост богатства на душу населения с учетом инфляции составил 37%, что позволило стране занять второе место в мире. Об этом говорят данные отчета UBS о мировом богатстве. Быстрее росла только Южная Корея. Замыкает тройку Хорватия. В то же время некоторые европейские страны показали снижение уровня благосостояния. Антилидерами стали Великобритания, Нидерланды и Франция. Единственной страной, где ситуация осталась практически без изменений, оказалась Италия.
15: Ну, в Италии страна, где всегда все остается практически без изменений.
1: Стабильность, да, признак мастерства. Но что касается нас...
15: Не знаю, что мастерства. Там такая, итальянцы говорят по-другому.
1: Но на чемпионат мира не попали. Ну, ладно, давайте. Про то, как мы богаты. А, кстати, еще надо про зарплату же напомнить. Мне тут заверстали про зарплату. Она у нас очень высокая, оказывается. Средняя зарплата в Москве достигла уже 219 и больше 219 тысяч рублей. Росстат об этом говорит. Ну все, вам слово, пожалуйста.
15: Ну, про среднюю зарплату пусть Росстат сам и рассказывает, потому что она считается, исходя из белых данных, и считается так, чтобы получить максимально комфортный показатель. Естественно, это весьма далеко от реальности, ну, хотя Москва действительно весьма зажиточный город по меркам всех граждан нашей страны. Этот факт остается фактом. Если у вас есть свое жилье в Москве, и вы, как когда-то сказал Собянин, гордитесь капитализацией своей квартиры. А если вам нужно ее покупать, то 220 тысяч в месяц – это ни о чем в Москве. Это просто, ну, что-то около нуля.
1: Да.
15: То есть вот такова, так сказать, реальность Москвы. Что касается фантастического роста российского благосостояния, ну, это, конечно, не совсем так.
1: Но это же не данные Росстата, это какой-то там
15: UBS. Надо смотреть, как считали. Да, Росстат, понятно, примерно как считал, то есть он берет белые данные и по ним считает. Но у нас же не все получают по белым данным, по хорошим постоянным контрактам зарплату. Огромное количество людей работают как самозанятые, по там устным договоренностям. Ну, то есть на частичной занятости, да, то есть или в режиме такого, ну, оформления... когда только часть зарплаты является белой. Поэтому, ну, так сказать, Москва – город контрастов.
1: Да? Слезам не верит, как известно.
15: Россия еще больше, да, и поэтому она еще слезам не верит. Угу. Вот. Ну, а в остальном, действительно, можно посчитать, вот, допустим, если взять период максимального укрепления рубля в этом году, ну, где-нибудь в мае, и посмотреть, да, вот, что произошло, ну, получится, что россияне как-то, вот, их жизнь сильно улучшилась там за ряд лет. Просто номинально, да, вот если вы считаете это все в таком долларовом эквиваленте. Но будет ли этот расчет честным? Согласятся ли с ним сами граждане? Я уверен, что сейчас люди пишут комментарии под нашим диалогом с вами и говорят, что да кто это считал?
1: Да я назвал, кто считал. Я сказал, кто считал.
15: Нет, я понимаю. Я говорю, что я думаю, что, скорее всего, никто ничего не услышал. И поэтому эти вопросы, они звучат риторически. Что дайте-ка мы им размажем всю эту статистику по физиономии.
1: Жить стало лучше, жить стало веселее, как известно. Но сейчас такой вопрос. Слушайте, много говорится, что ключевую ставку надо снижать. Последнее время много об этом говорится. А снижает ее Набиуллина все равно по чуть-чуть, потихонечку. Никуда не торопится, прижимисто она так это делает. Но, тем не менее, в какой-то момент нужно будет все-таки, да, играть на все. В какой момент это произойдет?
15: Я бы хотел, чтобы это произошло в момент, когда цены на недвижимость перестанут расти.
1: Они сейчас перестали расти, кстати говоря. Нет. Прямо сейчас новости идут, что идет охлаждение рынка и прочее, да, ну, там и вторичка понизилась, и новостройки упали в цене там до 20%, даже такие я вижу цифры.
15: Ну, Иван, такие новости были и год назад, и тем не менее, по итогам прошлого года цены на новостройки в среднем по России выросли на 10%.
1: Они все равно, даже если упали на 20%, все охренеть, какие высокие. Поэтому как бы упали на 20%.
15: Они все равно очень 30%, высокие. Да. Тем более, что они росли традиционно в спокойные, условно говоря, спокойные годы на 20% в год. Цены на недвижимость. И застройщики, я просто, так сказать, слышал от них это, так сказать, глядя им в глаза, говорили, что это нормально, что это, ну, практически благотворительность, потому что вы не понимаете, как растут цены на материалы, на, так сказать, услуги рабочих строителей, что никто не хочет идти на стройку, что нам приходится покупать оборудование дорогое. Поэтому, ребята, 20% прибавления цены за год – это, ну, ни о чем. Да? Да вот теперь давайте подумаем вот о чем. Что вот у нас лежат у людей деньги на депозитах в 2025 году с доходностью, ну, допустим, 12%. А цены на квартиру, на которую они копят, выросли на 12%. Велик ли смысл копить деньги на счете в банке, если недвижимость вот-вот вас опять перегонит? Потому что долгие годы было так. Недвижимость это дорожает на 20%, ну а вы там получите, условно, там, 10% доходности на депозите. То есть, грубо говоря, вы никогда не обгоните рынок недвижимости. Вот просто никогда. Вот это была ситуация. И мы находимся в этой же ловушке. А, кстати говоря, дорожающая недвижимость, как известно, убивает экономический рост. Посмотрите на Запад. Запад буквально убит переоцененной недвижимостью. Следовательно, снижение ставки должно сопровождаться охлаждением рынка недвижимости. Его нужно организовать.
1: Ну вот Греф призвал Набиуллину снижать. Может быть, прислушается наконец. Ладно, спасибо. Спасибо. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Телеграм-канал «Политэкономия Колташов». Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого мы вернемся и продолжим.
10: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
16: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
17: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
18: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
20: А знаете ли вы что?
21: Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Интересная мысль. В России будет взиматься процент от проката зарубежного кино. Об этом заявил режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. Средства пойдут на рефинансирование отечественного кинематографа. Также будет оплачиваться входной билет, чтобы картину рассмотрели, и она попала на экраны. Я не уверен, что так оно и будет, потому что пока об этом заявил только режиссер Никита Михалков. Будет ли, скажем так, это реально сделано, еще посмотрим. Но вот, судя по всему, действительно, все идет к этому. Приглашаем к разговору Алексея Лешковского, президента гильдии кинодраматургов, заместителя председателя Союза кинематографистов России. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте.
23: Доброе утро.
1: Итак, что касается взимания процента от проката зарубежного кино, это, допустим, ладно, но вот что касается оплаты за входной билет, это вот если, допустим, на Западе сняли какую-то картину, и чтобы она попала, кому это, правда, надо там на Западе, чтобы что-то к нам попало, сейчас тоже вопрос, они там на Западе, то есть эти самые студии, нам еще должны за это заплатить. Но я так понимаю, чтобы вообще рассмотрели, да, они платят, мы рассматриваем, и, может быть, да, этих проклятых мстителей там вот «Судный день» сейчас скоро готовится к выходу. Вот, покажем или не покажем «Мстители», а? Давайте подумаем над этим. Вообще, как вам эта инициатива? Даже не инициатива, я вот не знаю, это, наверное, предтеча, да, к тому, что действительно будет взиматься процент от проката зарубежного кино, и за входной билетик-то им, студиям, придется платить, если захотят. Пожалуйста, вам слово.
23: Ну, на мой взгляд, квотирование – это механизм совершенно легитимный и не в России придуманный, надо сказать. Международный опыт весьма богатый существует, и он, собственно говоря, и был изобретен для защиты, так сказать, отечественных товаропроизводителей, кинопроизводителей тех или иных стран от американского кино, которое, в общем, действительно все поглощало. Да? Это было и в Англии, и во Франции. Это действительно достаточно полезный инструмент. Эта инициатива уже рассматривается в Госдуме, и высока вероятность, что она будет принята, так сказать, в срочном порядке, как распорядился президент. И, собственно говоря, мне кажется, главная проблема не там в квотах, а не в том, что у нас может обидеться какой-нибудь там Голливуд, а в том, что у нас кино не рассматривалось как стратегическая отрасль экономики. Вот смотрите, банковскую систему все защищают и все полагают это совершенно нормально, да, потому что если к нам пришли бы еще в 90-х там какие-нибудь американские банки или транснациональные банки, финансовые корпорации, они бы схавали всю нашу финансовую систему и до свидания, да. А с кино произошло, в общем-то, ровно это. И, так сказать, я вообще не думаю, что те инициативы, которые обсуждаются сейчас, то есть там 5 миллионов за входной билет, да, они каким-то образом могут всерьез обеспокоить производителей крупных картин или дистрибьюторов, да, потому что по сравнению с миллиардными сборами 5 миллионов – это вообще ни о чем. Другое дело, что эти 5 миллионов смогут, чем они смогут помочь нашему кино. Да, вот. И, кстати говоря, международный опыт, он, собственно, и показывает, что квотирование само по себе, оно не решает всех проблем, то есть оно не, является панацеей, потому что тут нужен, безусловно, комплексный подход, и надо понимать, действительно, какую пользу, значит, оно принесет, кроме нескольких собранных миллионов. Потому что мы понимаем, что даже репертуарная политика, она может рулить кинопоказом как угодно. Потому что если, предположим, мы думаем, что от квотирования повысится доля патриотического кино на экранах, вообще, надо сказать, само по себе нонсенс говорить о патриотическом кино, потому что хорошее кино, оно все патриотическое, как там советское или голливудское, предположим, хорошее, да? А у нас сейчас патриотическое кино стало, значит, каким-то сегментом непонятным. Так вот, значит, кинотеатры могут патриотическое кино ставить в 12 дня, и никто на него не пойдет, да? Поэтому тут управление кинопоказом и вообще управление киноотраслью, это вопрос очень тонкий и серьезный, и скорее тут речь сейчас идет о целеполагании, потому что, прямо скажем, кино у нас сегодня находится в застое. Это не секрет, да? И вопрос в смыслах, которые оно производит, вопрос в ролевых моделях поведения современных киногероев, собственно, это и есть смыслы, которые демонстрирует кино. И с этим у нас большая беда, потому что кино – это, если угодно, инструмент культурной мобилизации и вообще гражданского самосознания в широком смысле. И это не о пропаганде совсем, а это о системе ценностей, да? Потому что у нас, например, в законах и так далее, в государственных документах ценностная система прописана весьма хорошо, хорошо и подробно, тут ничего не скажешь, но проблема с ее реализацией, если угодно. Потому что от того, что школьники выучат, допустим, наизусть как таблицу умножения 17 ценностей, это ничего не произойдет вообще. А ведь кино, драматургия – это система доказательств тех или иных ценностей. Причем абсолютно везде и всегда. Потому что в сущности любое произведение культуры, любой нарратив, скажем так, это всегда система доказательств какой-то ценности, так или иначе. Даже если от противного. И вот это тот момент, который мы упускаем даже за вопросом квотирования, так сказать, который вот сегодня актуализировался.
1: Я думаю, что, ну, вот основные фильмы, которые являются блокбастерами, правда, ведь которые, там, ну, стоимость которых от 150 миллионов, 200 миллионов, их рассматривают все-таки не, ну, 200 миллионов долларов, я имею в виду, да, там какие-нибудь «Мстители» те же самые, упомянутые, это огромные бюджеты. И их, наверное, ну, стоит просто пускать на российский рынок, потому что, согласитесь, большая студия, которая и так потратила на фильм огромные деньги, не будет думать о том, блин, какая неудача, если вдруг... «Мстителей» не покажут в России, потому что мы не хотим платить за входной билет. Но с каких тогда фильмов брать эти самые деньги? Как думаете?
23: Ну, во-первых, меня здесь, честно говоря, больше беспокоит какое-то артхаусное кино, нежели «Мстители», для которых 5 миллионов как слону дробина, прямо скажем, да? Вот.
1: А вот и... не скажите, потому что это кажется, что они же выделяют огромные деньги на промо, а потом очень остро стоит вопрос с окупаемостью, понимаете? И 5 миллионов там, 5 миллионов здесь, да уж, все равно копеечка.
23: Ну, смотрите, я не могу сказать, что меня сильно заботят проблемы производителей «Мстителей», да? И когда мы понимаем, что, так сказать, это все-таки вопрос не в их обиде и не в их, так сказать, подсчетах последней копейки, лучше действительно переходить к реальным проблемам, которые могут быть. Потому что вот прокат какого-то там артхаусного кино – это действительно то, что может пострадать. Но, с другой стороны, как мы прекрасно понимаем, когда сегодня все смотрят это кино у себя на экране компьютера или домашнего кинотеатра примерно, значит, с таким же удобством, как в кинозале, это тоже, так сказать, проблема достаточно условная. Вот. И мы же можем действительно тут по поводу, так сказать, формализации... квотирование и так далее, задавать массу вопросов, значит, как это скажется там на экономике, как это будет связано с нашими международными соглашениями и так далее. Но это, так сказать, та техническая часть вопросов, на которую даже, так сказать, сложно отвечать, потому что этим должны как раз и заниматься законодатели в первую очередь.
1: Я просто вот за что переживаю. Мы сейчас на какие фильмы-то ходим? У нас сказки, да фильмы про войну снимаются, и все, бесконечное количество, а другое снимать вообще на самом деле и не рискуют. Проще всего снимать сказку. И куда денутся люди, всей семьей пойдут на эти сказки, качество их, вот сказки, качество их очень низкое, как и фильмов про войну, что вот действительно обидно, согласитесь. Потому что лучше один хороший фильм про войну, чем 10, ну так себе, которые никто и не посмотрит, а деньги это выделялись, Министерство культуры потратило на это бабки, а потом этот фильм... Вот знаете, сколько вышло фильмов про войну? Огромное количество. Вы посмотрели максимум один, дай бог. Дай бог, если вы его посмотрели, или я. Же они вот как с бесконечным калейдоскопом крутятся, вот и в кино или где-то там я вижу, что вот такая-то новинка. Смотрю, читаю описание, как-нибудь обязательно гляну. Ну вот, и смотрю рейтинг на Кинопоиске, рейтинг не очень высокий, но значит и фильм соответствующий. Про сказки я смотрю трейлер, вижу, какого качество графика, и думаю, нет, спасибо, обойдусь как-нибудь. Ну и, соответственно, вот в этом-то проблема. Ну, тогда, знаете, лучше пустите обратно голливудское кино. Я вот Mortal Kombat не могу посмотреть, второй он вышел, а я не могу его посмотреть. Во-первых, потому что его кинотеатры не показывают из-за юридических там каких-то проблем. Но если с Mortal Kombat снимали бы, допустим, вот эти самые деньги за входной билет, он бы сказал, да не будем мы у вас транслироваться тогда. Пожалуйста, 50 секунд, коротко.
23: Ну, смотрите, если говорить о, так сказать, конфликтных взаимоотношениях гипотетических, то нам перекрывают, значит, и всякие Visa, MasterCard, и постоянно там и Max, и все что угодно, нам перекрывают как угодно. И кино нам точно так же могут перекрыть в любой момент и сказать, а они недостойны это смотреть. Поэтому, так сказать, аргумент, что для «Мстителей» 5 миллионов, так сказать, проблемный входной билет, но мне кажется, что он такой достаточно условный на фоне вот этой геополитической реальности.
1: Согласен, мне... хороший аргумент принимает. Спасибо. Алексей Лешковский, президент гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Все будет хорошо, друзья.
2: Происходящее вокруг.
3: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон?
2: одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
3: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
4: Для лиц старше 12 лет.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве – 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
24: Об ограничениях.
25: Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Аналогичные меры только что введены во Внуково. Согласно ежедневной сводке Минобороны, за ночь над российскими регионами уничтожено 179 украинских беспилотников.
24: О мигрантах.
25: После рейда в Подмосковье из России выдворят больше 150 иностранцев. В Дмитровском городском округе выявлено 155 нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщила представитель регионального управления МВД Татьяна Петрова. Проверки проводились на складах, стройках, производственных предприятиях и в хостелах. По итогам мероприятий составлено 175 административных протоколов в отношении граждан стран Центральной и Южной Азии. Нарушения касались сроков пребывания, незаконной трудовой деятельности и предоставления недостоверных сведений. Всем нарушителям грозит штраф и последующее выдворение из России. Также полиция устанавливает работодателей, которые могли незаконно привлекать иностранных граждан к труду.
24: О нововведениях.
25: С сегодняшнего дня самозанятые в России впервые смогут получать оплачиваемый больничный при соблюдении условий программы добровольного социального страхования. Об этом напомнил младший научный сотрудник Центра ИНСАП Президентской академии Иван Кравченко. По его словам, право на выплаты появляются после полугода непрерывных страховых взносов в социальный фонд. Программа позволяет самозанятым подключаться к системе социального страхования на добровольной основе. Размер будущих выплат зависит от суммы взносов. При ежемесячном платеже около 1344 рублей доступна страховая сумма порядка 35 тысяч в месяц. При взносе около 1920 рублей до 50.
24: О погоде.
25: В Москве температура первого летнего месяца оказалась на 1,1 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По данным синоптика, в столице в июне выпало 64 миллиметра осадков из положенных 77, что составляет 83% от месячной нормы. Сейчас в Москве плюс 23, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
24: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
0: Программа «Мой автомобиль».
4: В России проблемы с бензином, потому что бензин создает радужные разводы. Ну, хорошая шутка. Нет.
5: Ухохотаться можно просто. Если... Мне же начинает надоедать эта тема, если честно.
4: Не смеяться над тем, что происходит, ну, как бы, ну, у нас защитный механизм такой, мы вынуждены, извините, простите.
5: Дим, вот с темой о бензине мне больше вот сейчас интересно вопрос, что делать тем, у кого новые автомобили, и которые в массовом количестве обращаются в автосервис, потому что их машины не заводятся. Буквально на днях разговаривал с человеком из автосервиса, который рассказал, что у него в день только на одном сервисе в Петербурге по 5 таких автомобилей привозят на авто, на этом, на эвакуаторе.
4: Современные,
5: по 5.
4: Современные двигатели, современные топливные системы, да. Непосредственный впрыск и Евро-3.
5: Бодяжит топливо. Да дело даже не в Евро-3, дело не в этом. Дело в том, что бодяжит, скорее всего, 95-й с 92-м, соответственно, уменьшают октан, который не рассчитан на эти двигатели. Я не знаю, что там происходит. Вот это страшно.
4: Кирилл Манжула.
5: Дим Делинский.
4: Олег Осипов вместе с нами. Олег, доброе утро.
6: Доброе утро.

0: загруженный двигатель.
1: Ты не обратил
0: Заправляю
1: внимания на
0: его.
1: то, что он стал как-то себя
0: Нет.
1: неадекватно вести?
0: Нет, на самом деле, я вам по большому счету скажу, я никогда не заезжаю на сомнительные заправки. Ну, просто чтобы не терять времени, да, потом. Вот. А на всех остальных сетевых, крупных, желтеньких, красненьких, зелененьких,
1: Синеньких.
0: проблем, да. Кроме всего прочего, я должен вам честно сказать сразу, что вот даже Евро-3 особых проблем не представляет для современных двигателей.
1: Да
0: А вот
1: ладно.
0: если его, да, если его разбодяжить, если залить черти что, за счет присадок октановое число увеличить, не соблюсти допуск бензола, метанола и так далее, тогда да,
1: Метиланилин,
0: тогда
1: что-то
0: будут
1: там не помню что.
0: проблемы. Да, там много чего. Вот тогда да, то есть, но это я сомневаюсь, что это будет на крупных сетевых заправках, на вертикально интегрированных компаниях, так называемых. То есть проблема не в этом, а в том, где вы покупаете. Ну уж во всяком случае, за этим следить можно. Я, кстати, сказать, до 2013 года, когда отменили вот эти все вот Евро-3 и так далее, Евро-5 пошел, я ездил на нагруженных автомобилях, битурбо, например, так сказать, допустим, господи, как этот замечательный внедорожник, который мой любимый, Бентайга, ничего, заправлялся нашим
1: Там
0: Евро-3.
1: все равно немножко другая технология была, несмотря на наличие турбины.
2: Прямой впрыск,
0: Так,
2: да. Вот
0: да.
1: там и форсунки были не такие, точнее, их там. Ладно.
0: Тоненькие такие, такие
1: Да.
0: вот впрыскивают, так сказать.
2: Так, а теперь смотрите. Значит, «Коммерсант» вчера написал о том, что правительство готово разрешить производство и ввоз в нашу страну бензина экологического класса Евро-2.
1: Это не бензин.
2: Ну, как тебе сказать, он горит, он
1: Ты
2: предсказуем.
1: знаешь, нефть тоже горит.
2: Нет, смотри,
1: Фильтра.
2: значит, если эту штуку смешать с воздухом и залить в камеру сгорания, вот, она и свеча ее будет поджигать.
1: Но самая большая проблема Евро-2 – это наличие свинца.
2: Свинец-то там
0: Нет, там
2: откуда?
0: свинца. Нет, нет,
1: Как-то
0: нет, там
1: нет.
0: свинца нет. Ну нет, не должно быть Евро-2,
2: Погоди,
0: там не в этом дело.
2: тетраэтилсвинец запретили еще в 90-е годы.
1: Секундочку, сейчас посмотрю.
0: Нет, нет, нет, Кирилл, тетраэтилсвинца там быть не должно. Ни
2: Потому
0: при
2: что
0: каких
2: он,
0: условиях.
2: вот все, он полностью абсолютно запрещен, как боевое отравляющее
1: А чем
2: вещество.
1: тогда Евро-2 отличается от Евро-3?
2: Да, еще большим
1: Октановым
2: количеством...
1: числом.
2: Нет, октан вообще ни при чем здесь. Что
0: И
2: 92-й,
0: сера.
2: что 95-й, сера и другие примеси. Это менее
0: Да.
2: очищенный бензин. Вот там еще больше всевозможной
1: Смотрите,
2: грязи.
1: читаю.
0: А знаете, да.
1: Читаю. Сам по себе стандарт Евро-2 не запрещает свинец полностью. Он просто устанавливает для него лимит. Для бензина в рамках Евро-2 допускалась концентрация свинца не более 10 миллиграммов на кубический дециметр.
2: А, Кирилл, вопрос. Откуда там этот свинец берется? Раньше, вот когда бензин
1: А
2: потенциально
1: я
2: опасен
1: не
2: для...
1: химик. Я совсем не химик.
2: Я понимаю, смотри, тетраэтилсвинец добавляли для того, чтобы избежать детонации, ну просто потому что чистый бензин, он взрывается, зараза. И для того, чтобы замедлить процесс взрывания, для того, чтобы в камере сгорания была
1: Заметишь?
2: степень сжатия.
1: Так как ты в этом, если ты делаешь бензин Евро-2, как ты там замедлишь этот взрыв? С помощью чего?
2: С помощью других химических веществ.
1: Ладно, хорошо, я, ну,
2: То,
1: как бы...
2: тот же самый запрещенный в нашей стране с 2013 года метиланилин, что-то там не помню что.
1: То
2: Вот.
1: есть,
2: Это тоже
1: смотри,
2: замедляющее процесс взрыва
1: как я понимал в
2: присадка.
1: своей башке, как вот осталось у меня там, чтобы Евро-2 стал бензином, и чтобы он действительно мог являться топливом для какого-либо автомобиля, туда нужно добавить вот этот самый свинец.
0: Нет,
1: Да.
0: мне кажется,
1: Нет.
0: не
1: Нет.
0: обязательно. Это, во-первых, нет. Во-вторых, проблема в другом, в том, что там в 50 раз больше серы, чем в Евро-5 бензине. В 50. Если в Евро-3 стандарте 15 раз больше серы, что тоже не полезно для движка, то в этом в 50. Да, конечно, но в принципе вот это может вызвать какие-то проблемы. Детонацию прежде всего. Вся история в детонации. Но что поделаешь, но в принципе ездить можно. Если больше ничего не добавлять, всяких сомнительных присадок и так далее, тогда проблемы не должны возникнуть даже у турбированных двигателей.
2: Я где-то видел типа экспертное, типа мнение, что типа окей, значит, на заправках появится.

0: бензин экологического класса Евро-2, и в регионах, где большая часть, значительная часть автомобилистов до сих пор передвигается на «Жигулях», никаких проблем не возникнет, потому что им все равно. Евро-2, Евро-3, Евро-4, абсолютно по барабану. Вот. А вот современные движки, современным движкам кирдык. Вот Кирилл жалуется на сервисмена, который жалуется ему на то, что у него...
1: Увеличилось количество машин, которые привозят на эвакуаторе из-за того, что просто не заводится машина.
2: Ну, слушайте, вообще, на самом деле, современные вот эти двигатели, они оборудованы электроникой, которая считывает октановое число и прочее.
0: Олег, октановое число здесь абсолютно ни при чем. Электроника считывает, значит, датчик детонации, вводит коррекции по опережению зажигания, бла-бла-бла-бла-бла. Но грязный бензин, он не к детонации приводит, он приводит к загрязнению топливной системы. В результате мы имеем, проблемы, серьезные проблемы, потому что грязная топливная система...
1: И она просто не попадает в двигатель, форсунки ее не пропускают, поскольку они забиты все.
2: Но они же, понимаешь, они не могут одномоментно забиться. Вот ты влил плохой бензин.
0: Да, да.
2: Если это левый бензин, может быть такое. Если это бензин на крупные компании, которые отвечают за качество, ну, так или иначе.
1: Слушайте,
2: да?
1: Сколько все-таки мнений по этому поводу?
2: Мнений много, но...
1: Огромное количество информации, которую просто не переварить.
2: Во всяком случае, есть простая вещь. Не надо заправляться на сомнительных заправках, покупать левый бензин, даже если он дорогой, участников и так далее.
0: Да, значит, участников вообще исключено, но только в каких-то критических случаях залить там условно 5-10 литров для того, чтобы дотянуть до более-менее вменяемой заправки. Присадки, которые сейчас продают в интернете, на маркетплейсах у нас взрывной рост продаж всевозможных присадок.
1: Про таблетки ты имеешь в виду?
0: Таблеточки, ну, имею в виду.
1: Мы же уже как бы... Закончили этот разговор. Это путь в никуда.
0: Путь к капиталке.
1: Ну да, либо так, если это можно назвать.
2: На самом деле, вот этот бензин, если он нормальный, со всеми противными примесями, но без всяких вредных добавок, в принципе, он не должен сразу мешать автомобилю, двигателю запуститься. Он первое, что убивает, это катализаторы, разумеется. Они первыми выходят из строя, а потом начинает постепенно загрязнять топливную систему. Да? И уже в последнюю очередь оседает на стенках. Это понятно.
0: Божечки и кошечки, Олег, ты видел последствия разрушения катализатора? Ты заглядывал в цилиндры после того, как кат разрушен?
1: Это же гадость потом всасывается в двигатель.
2: Да, она всасывается. Но опять же, в двигателе медленнее умирает. Сначала катализатор, потом двигатель.
1: Последовательность такая.
2: Вот скажи, пожалуйста, а что мы можем сейчас порекомендовать, кроме того, чтобы, так сказать, все-таки не покупать сомнительное топливо? Да ничего.
0: Значит, стоять в очередях на брендовых заправках, молиться на то, что бензина хватит на вас, потому что я вот тут однажды встал в эти выходные, и на мне закончилось.
2: Нет, мне не понравилось то, что я вчера столкнулся на Лукойле, не могу об этом не сказать. Это отвратительно. 20 в одни руки или вставать опять в очередь, которую я провел 40 минут, мне это не нравится. Честно скажу, это глупость какая-то. Это
0: москвичи должны страдать.
1: И еще один совет, Олег, все-таки я бы дал. Не допускайте по возможности, конечно, чтобы ваш...
0: На лампочке не ездить.
1: Ваш бак полностью высыхал, поскольку топливные насосы в баке, они смазываются бензином, и полетит топливный насос, тоже мало не покажется.
2: Да и потом внизу остается вся гадость. Все равно, так или иначе, шлаки скапливаются на
1: дне. Да, не терпите до последнего. Лучше встаньте в очередь, если там у вас осталось 10 литров в баке, 10-20, и добейте, не до полного, может быть, но около того.
0: А лучше заправляться, когда у вас на стрелочке, я не знаю, без четверти.
1: Ну, например, да.
0: Вот. Так, прямо сейчас вынужден прерваться. На пару минут буквально... Я Дмитрий Делинский.
1: Кирилл Манжул, Олег Осипов с нами.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
5: Паста карбонара. Ризотто с морепродуктами. Пицца Маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан Альтеза в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Премия, которую изобретатель Сергей Мосин получил от правительства за свою винтовку, ушла на отступные мужу его возлюбленной Варвары Арсеньевой. Тот без выкупа не давал развода. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. И компания «Супротек» представляет. Программа «Мой автомобиль».
0: Тут еще один любопытный эксперимент над нами с вами готовится в Орловской области. С 4 июля там вводят прикольный порядок заправки авто. По номеру автомобиля, значит, день заправки будет определяться по первой цифре госномера машины. С субботы смогут заправляться автомобили с номерами, начинающимися на 0 и 1, с воскресенья 2 и 3, в понедельник 4 и 5, ну и так далее по порядку до 9. Это губернатор Орловской
1: области. А если я просох во вторник, а у меня тройка первая?
0: Сам дурак.
1: В смысле, сам дурак?
0: Жди до следующего воскресенья.
2: Вот вы знаете, есть инициативы, чтобы комментировать, которые хороших слов нет. Вот это ровно так, понимаешь? Не буду оценивать, да, понятно, что это просто за пределами здравого смысла на самом деле. Причем ему, видишь ли, губернатору не нравится, что проезжают тут разные люди, как будто они не из России проезжают, а откуда-нибудь из Австралии, понимаешь, и покупают бензин. Ну, это вот как назвать, да? На самом деле, вот я послушал экспертов тут пару дней, так сказать, достаточно авторитетных. В общем, в значительной степени. Вот понимаете, даже там МПЗ в Московской области, он просто напротив моего дома, да, я это все видел. И, ну а почему бензин пропадает в Иркутске, скажите мне, на милость Божью. Или там в Чите, или там в Екатеринбурге, или где-то еще. Вот это какое отношение имеет к Московской
0: Олег, проблеме? Сообщающиеся сосуды.
2: Вот одну секундочку. Вот в этом все дело. Дело в нерасторопности людей, которые перераспределяют фонды, потоки и так далее. То есть они не работают быстро. Запасов, насколько я представляю себе, в стране хватает бензина. Хватает на самом деле. Весь вопрос в том, как обеспечить доставку, логистику. И человек, когда его зарплата не зависит от того, как себя чувствуют автовладельцы, да, так сказать, или там грузоперевозчики, неважно кто, от каких-то других вещей, ну, в общем, он решение согласовывает 10 дней, потом еще месяц утверждает, ну и так далее. Вот в этом проблема, как мне представляется. Одна из них, во всяком случае.
0: В этом смысле очень странно и противоестественно звучит вчерашнее заявление господина Пескова. Официальный представитель Кремля заявил, что власти не будут комментировать информацию о том, с какими партнерами заграничными, дружественными они договариваются о поставках бензина в нашу страну.
1: Почему тебе кажется это странным? Он отметил, что рассматривается возможность закупки этого самого бензина, но из каких стран не уточнил. Зачем тебе это нужно?
0: Президент до этого, так. За два дня до этого, говорил, что запасов бензина в стране достаточно.
2: Да мне просто кажется,
0: два дня спустя пресс-секретарь президента говорит, мы собираемся закупать за границей.
1: Мне кажется, что ты немножко не так все это дело понял, что есть определенный запас, там 1 700 000 тонн, как я помню, да, я не путаю цифры, да. Но этого запаса хватит, по-моему, на 20 дней, а обычно запасы у нас формируются с тем, чтобы хватило все-таки на большее количество дней. То есть есть некая потребность закрыть тот ажиотаж, который возник, и тем запасом, который есть сейчас, этот ажиотаж, да, он не соответствует обычным, да, алгоритмам потребления. Хорошо. И все-таки требуется закрывать. Хорошо. За счет дополнительной закупки.
0: Отлично. А теперь, внимание, вопрос. А куда девается весь тот бензин, который в результате ажиотажа выносится с автозаправочной станции?
1: Какая разница, куда он девается? Хоть в реку экологические службы пусть следят, сливается. Это дело как бы тех товарищей, которые зачем-то его запасают. Вот за зачем?
0: Люди.
1: Зачем?
0: Люди, зачем? Зачем закупаете больше бензин, чем вы способны сжечь в своей машине?
2: Во-первых, многие, я вот видел, это действительно дикость. Понимаешь, когда я вижу канистры для воды пластиковые, там литров на тонну, буквально в смысле слова на тонну.
0: Это называется еврокуб.
2: Еврокуб, совершенно верно. И в него заливают бензин. Для чего? Для того, чтобы потом перепродать. Вот для чего. А что еще? Можно предположить.
1: Либо так, если туда, так. А те, кто заливает там, не знаю, 3-4 себе канистры в багажничок, если ему не нужно никуда ехать, он его просто поставит у себя где-нибудь на балконе или на даче.
2: Слушай, все-таки, ты знаешь, я бы не делал это главной причиной дефицита топлива. Конечно, не в этом дело.
1: Секундочку, это как у нас, это идеальный шторм, на мой взгляд. Есть несколько факторов, которые сложились вместе. Это атаки на НПЗ, это уход многих НПЗ на технические обслуживания. Мы же все знаем, что каждое НПЗ должно обслуживаться, чиститься, куб
2: от всей... Остановили все эти ремонтные работы.
1: Плюс тот ажиотаж, который был подогреваем прежде всего, на мой взгляд, теми объявлениями, которые стали развешивать зачем-то на заправках 2 недели назад или 3 недели назад, когда это первый раз появилось.
0: Насчет 30 литров 50, в один человек?
1: Нет, 50 литров.
0: Сначала.
1: Ты понимаешь, в чем дело, как работает психология? Мы ведь тут же подразумеваем у себя где-то под коркой, что-то будет сейчас. Давайте-ка закупимся поболее. Угу. Если есть ограничение 50 литров, будет ограничение на 30, а потом будет на 20, а потом бензин вообще исчезнет.
2: Что значит на 50? Я тебе говорю, мне вчера 20 разрешили.
1: Олег, ты меня не слышал. Ты меня не слышишь. Началось это все с ограничения в 50 литров. 2-3 тому недели назад первые заправки, которые вводили ограничения, там ограничение было 50 литров на один чек. Мы еще хихикали по этому поводу.
2: Но мы-то могли, конечно, хихикать,
1: Дальше по нарастающей,
0: Нарастающее вызвано тем, что народ увидел объявление о том, что и по традиции, значит, мы же как... генетическая память подсказывает нам, что в любой кризисной ситуации нужно запасаться чем?
1: Гречей? Угу. Тушенкой?
2: Вы будете смеяться. Я лично никогда в жизни не поддавался вот этому, так сказать, настроению. Пережил несколько таких дефицитов. Никогда мне не приходило в голову канистры какие-то ставить.
1: Тут просто смотри, видишь, логика очень простая. Говорю я себе, почему я этого не делаю? Не потому, что я такой идиот, и не предвижу каких-то неприятностей. Если бензин исчезнет полностью, вам двух канистр не хватит. То есть это не решит вашу проблему.
2: Есть одно «но». Вот я я сейчас много езжу, в том числе по России, да, в том числе из Москвы, там куда-нибудь так сказать, далеко, испытывая автомобили. И, конечно, я теперь вынужден, у меня там есть 10-литровая канистра, уже много лет, и других нет. Вот теперь я думаю купить 20-литровую, потому что, чтобы если ты куда-то поехал,
1: добраться. Правильно. Обратно. Нет, если человек едет далеко, вот сегодня у нас в утреннем эфире женщина написала о том, что собралась с детьми ехать в Устюг Великий из Петербурга. И сейчас думает отменить эту поездку. Почему? Да потому что из Петербурга до Великого Устюга 1100 километров. В одну сторону.
0: Две заправки.
1: Вот. А ей знакомые говорят, что по дороге до Великого Устюга все заправки закрыты. Ну, понятное дело, что никаких канистр там не хватит. Сколько она там туда и обратно ей. Но если человек едет не на такие большие расстояния, он возьмет с собой две канистрочки на всякий случай. Тут логика есть. А вот логика просто держать их на всякий случай на балконе, ну, смысл какой?
0: На
1: а
0: балконе еще запрещено логики. Противопожарными а правилами.
1: Вот в том-то и дело.
2: А еще больше логики. Покупать гибрид. Причем последовательно параллельный, никакой другой, скажу я вам. По опыту, да. Вот я сейчас хочу взять на тест очередную машину и ищу себе именно гибрид.
1: Поясни, ну, Олег, поясни, как он работает. Я каждый раз забываю. Вот этот последовательно параллельный, он как работает?
2: Ну, есть гибриды подзаряжаемые, которых... Короче говоря, бензиновый двигатель, который установлен...
1: Работает как генератор.
2: Работает только как генератор. Это последовательный гибрид. Параллельно, если он одновременно может и вращать колеса, то есть передавать энергию на колеса. Вот и все. Вот это,
1: самый экономный с точки зрения топлива
2: самый
1: гибрид?
2: Самый экономный с точки зрения последовательно параллельный, который совмещает две функции.
1: И он генератор... Дороже,
2: и генератор, и одновременно, так сказать, силовая установка. Такой есть, например, мне очень понравился, с запасом хода в 1000 километров, там, по-моему, 65 литров бак был, ГАК-8, его сейчас давно уже не продают, но вот он реально, так сказать, потреблял очень немного топлива и ехал очень прилично, в высшей степени. Есть и другие, их полно. И в особенности у китайцев, которые благодаря этому завоевывают Европу с большим успехом, между прочим. Вот, и, кстати, тут я недавно прочел информацию, может быть, это любопытно будет, о том, как наш липецкий завод, который выпускает Эволют и Вая, а это гибрид, да, прежде всего. Так вот, он отбился от Федеральной таможенной службы, которая хотела начистить ему налог и сделать автомобили еще дороже. И, кстати, продажи липецких этих самых автомобильщиков, они очень сильно двинулись за последнюю неделю.
0: А вот вы видели, вот какие очереди сейчас в мастерских на переоборудование машин под газ?
2: Ну да, ну слушай, газ тоже. Я видел в очереди, кстати говоря, уже и на газовых заправках. Вот что удивительное в Подмосковье. Они не такие, как на бензиновых, но тем не менее уже есть. То есть есть спрос. Все равно гибрид – наше спасение, скажу я вам. Вот 1754 автомобиля, нашел я информацию, пока говорил, продались гибридно-силовой установкой из Липецка за последнюю неделю. Вот так вот. Они стали на учет уже, кстати.
0: Я понимаю, были бы деньги на самом деле, потому что да, недешевые удовольствия. Мы продолжаем ездить на машинах довольно старых, с бензиновыми двигателями, у которых расход по трассе 8,5. Ну ладно, давайте уже все. Закроем тему бензин, по крайней мере, на сегодня. В следующей четверти часа поговорим о праворуких машинах. Это тоже болевая точка. Это будет через 5 минут. Так что впереди новости и реклама.
3: Программа «Мой автомобиль». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер #125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте #125. Все звонки по России бесплатны.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Молодые специалисты Заузета стали участниками 14-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2026», который сейчас проходит в Тульской области. Ежедневно они посещают тематические встречи, лекции и дискуссионные площадки с участием представителей органов власти, науки и промышленности. Одним из ключевых событий стала встреча с депутатом Госдумы, куратором Псковского рекоотделения Союза машиностроителей России Александром Козловским. В рамках круглого стола вместе они обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, формирование профессиональных компетенций, развитие научного потенциала молодежи. Сегодня, 1 июля, в Псковской области проводится плановая проверка региональной системы оповещения населения. В 8 утра уже были включены электросирены. Теперь с 12 до 12.10 проведут проверку работоспособности средств оповещения населения в местах массового пребывания людей, в том числе и в Великих Луках. В июле в Псковской области среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков составит от 60 до 100%. В первой декаде июля синоптики прогнозируют от 18 до 23 градусов. Преобладающие ночные температуры будут составлять 9-14. Во второй и третьей декадах месяца ожидается плюс 22, плюс 27. В отдельные дни прогрев может достигать плюс 32 градусов.
3: О валютах.
9: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань 11,49.
3: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
11: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Программы обучения водителей праворуких машин могут появиться в ряде регионов к 2030 году. Готовится распоряжение правительства по этому поводу. Здравствуйте, еще раз.
1: Это ерунда, простите.
0: Смотри.
1: Как это будет работать?
0: Год назад в концепции стратегии безопасности дорожного движения, повышения безопасности дорожного движения, которую мы уже неоднократно обсуждали, было написано о том, что вероятность того, что ты вляпаешься в ДТП, на праворукой машине в 2,5 раза выше, чем вероятность того, что ты вляпаешься в ДТП на леворукой.
1: Если ты двигаешься в потоке где-нибудь здесь, в Петербурге, где этих праворуких автомобилей кот наплакал, то да, наверное.
0: Не-не-не. Имеется в виду не абсолютные цифры, а относительные. С учетом того, сколько праворуких машин в потоке. Неважно, по большому счету. Если ты владелец праворукой машины, вероятность того, что ты попадешь в ДТП в 2,5 раза как выше. Это статистика научно-информационного центра безопасности дорожного.
1: Дальний Восток и Приморье у нас лидируют по количеству ДТП?
0: Черт его знает, неважно.
1: Вот, ну, как бы, по логике мы должны цифры такие проверить.
0: Ну, иначе, скажи. Смотри, значит, правительству вместе с институтом НАМИ, вместе с вот этим самым научным центром безопасности дорожного движения поручено изучить статистику для того, чтобы подготовить некие меры, которые в итоге приведут к тому, что безопасность на дорогах станет повыше, станет поспокойнее. И вот как бы одна из мер, которые готовятся. Водители будут специально готовить под праворукие машины в некоторых регионах.
1: Как ты себе это представляешь?
0: Смотри, у нас под двухпедальное
1: движение. Да, безусловно.
0: Готовят водителей отдельно.
1: Безусловно, но в этой ситуации у тебя огромный выбор. А что, вот ты пришел сдавать на права и говоришь: ну, наверное, я сейчас хочу взять праворукую машину где-нибудь во Владике, да? Вот. И учишься на праворульную. Тебе в удостоверении водительском что там ставят? Типа, нельзя на леворукой ездить?
0: Да.
2: Это купе ставят праворукую.
1: Это галиматья.
2: Конечно, галиматья. Слушайте, можно два слова?
0: Много других. Ладно. Галиматья. Олег Осипов вместе с нами. Олег, доброе утро.
2: Да, послушайте. Во-первых, я вам скажу добрый день еще раз всем. Я вам скажу, что это лишено смысла с моей точки зрения. Потому что мне приходилось ездить на праворуках с правым рулем, так сказать, автомобилей. Там в Южной Африке где-нибудь еще. Я не испытал никаких сложностей через 5 минут. Просто сел и поехал. Главное не путать полосы для движения на пустой трассе. Вот. А то, что там фары не туда светят и так далее, это надо не людей учить, а машину приводить в соответствие с нашими техрегламентами. Вот и все. Это первое. То есть вот это все, это надуманная история насчет того, что, так сказать, там надо по-другому управлять. 2 педали или 3 педали, там есть разница большая, существенная. Навыки нужны определенные.
1: Безусловно, согласен с тобой.
2: В какие зеркала смотрите, какой рукой там, я не знаю, манипулировать механической коробкой, ну, это полная ерунда.
0: Олег, как ты на праворукой машине, прости, пожалуйста, я тебя прерву, вопрос, как ты на праворукой машине выходишь на обгон на двухполосной дороге?
2: Да совершенно спокойно, я пользуюсь зеркалами.
1: В смысле зеркала? Нет, какими зеркалами? Ты должен посмотреть, нет, есть ли у тебя встречка. Соответственно, ты должен
0: сунуться.
1: Но это, да, сложно, безусловно.
2: Вне всякого сомнения. Вот я об этом хотел еще сказать. Вот что вот это предложение по подготовке водителей для праворуких машин, оно косвенно признает тот факт, что мы не обойдемся без вот этого позорища. Нам вообще не нужны эти машины, если честно. Потому что, ну, у нас левостороннее движение. Как, кстати сказать, и в Китае. Да? Ну, вот почему-то мы хотим...
1: Олег... Да. Олег, у нас, ну, ты представляешь, что такое машина праворульная для Приморья или Дальнего Востока?
2: Я представляю, я понимаю. Кстати, они там тоже занимают не так уж много. 12,2% от вторичного рынка, да? А так, в принципе, в России доля праворульных машин всего парка около 8%. Не такая уж критическая масса. Не думаю, что там... Да, с обгонами, безусловно, так сказать, проблема. Именно, значит, надо быть вдвойне осторожным и пользоваться всеми возможностями, которые есть у машины.
0: Если есть хоть какая-то чисто теоретическая возможность повысить безопасность дорожного движения с помощью административных мер, государство будет этой возможностью пользоваться. Вот они предлагают, значит, есть проект постановления правительства о том, чтобы организовать в автошколах в некоторых регионах...
1: Это не выход. Если есть желание каким-то образом повлиять на аварийность, нужно, ну, как бы в этих регионах, где присутствует большое количество праворульных машин, менять, ну, как бы... схему движения в некоторых случаях.
0: Это как? Да нет, ну,
2: там не, как ты поменяешь? Можно сделать другие, как в горах, я не знаю, у нас на Кавказе, устанавливать зеркала, когда ты вот на обгоны держит, чтобы ты видел, так сказать, всю. Но это не связано с подготовкой водителей. Вот о чем я хочу сказать. Это связано с безопасностью действительно, но не с подготовкой самих водителей. Ты же его не научишь заглядывать за горизонт, да, так сказать, за угол. Но никаким образом.
1: А я по-прежнему настаиваю, что аварийность у нас в тех регионах, где больше всего праворульных машин, находится не на самом высоком уровне. Не на самом высоком уровне.
2: Она вот точно совершенно меньше, чем на Кавказе где-нибудь. Это определенно.
0: Ну, а вот за Кавказ ты сейчас едешь, но просто потому что Чечня, по крайней мере, по официальной статистике, один из самых безопасных регионов, как бы там сын...
1: Самые аварийные регионы нашей страны. Я смотрю публикацию на Автоньюз от прошлого года, ноября прошлого года. Ульяновская область, Томская, Омская, Красноярский край, Астраханская область, Санкт-Петербург, Калининградская область, Орловская, Архангельская и Новосибирская.
0: Это по общему числу аварий или по доле?
1: Тяжелый вопрос. Есть еще... я не могу сейчас тебе быстро просто посмотреть.
2: Да, Ульяновск не удивляет совершенно, потому что отвратительные дороги, организация движения.
1: Масштаб рейтинг самых опасных российских регионов в 2025 году представили в ходе исследования аналитики компании, посчитали, насколько частота ДТП на этих территориях выше средней. Вот в первом в этом антирейтинге Томская область, почти 70%.
2: Тут странно, может, это связано с погодными условиями?
1: Далее, Чувашская республика, Краснодарский край и Приморский край.
2: Да, там еще и традиция, как отморозком ездить на машинах.
0: Ну, теперь ты еще и перед Краснодарским краем отвечать будешь.
2: Ты знаешь, вот если у меня есть возможность не ехать, я никогда не езжу в Краснодар. Я терпеть не могу там, вот как это все принято водить машину.
1: А что там такого? Ну, чем недоволен? Может быть, много приезжих, Олег?
2: Я недоволен уровнем подготовки водителей, хамством, наглостью, неумением. Ну, вот этим, да, как обычно.
0: Ладно.
1: У нас ставим эту скользкую тему.
0: Да, у нас 4 минуты до конца этой четверти часа. Есть повод порадоваться за отечественного автопроизводителя. Повод такой. КАМАЗ будет поставлять автозаводу Тинет, АМАЗ автозаводу Тинет. На автомобиле вот эти самые Тинеты будут ставить коленвал от КАМАЗа.
1: Ну так коленвал на всю жизнь от КАМАЗа-то.
0: Ничего, что там типа размер разный, немножко и технологии.
1: Нет, извини меня, они же не будут от КАМАЗа ставить коленвалы.
0: Шутки.
1: Будут делать специальные, наверное, коленвалы.
0: Короче говоря, на одном из автозаводов, которые занимаются производством деталья для КАМАЗа, осваивают коленвалы, которые будут ставить на автомобиле Тинет.
1: Ну, круто.
0: Здорово же.
2: Они на Черри сначала хотят ставить вроде двухлитровый.
0: Под двухлитровый двигатель, но у нас не собирает автомобили Черри, Олег. У нас нет Черри.
1: У нас есть Тинет.
2: Ну, Тинет, что там еще, Джиленд, и так далее. Далее везде.
0: Вот. У нас в Калужской области есть моторный завод. И вот для этого моторного завода, собственно, штампуют пробные партии коленвалов.
2: Вот ты знаешь, на самом деле меня радует эта информация. Знаешь, не только потому, что задействован КАМАЗ, наш производитель и так далее. И не только потому, что, может быть, дешевле будет обходиться этот коленвал. А еще потому, что, в общем, у нас металл приличный, уж точно не хуже, чем в Китае.
1: Вот, и я тоже об этом подумал сразу.
2: И сразу же об этом думаешь почему-то, как-то вот моментально. Неспроста же Китай-то тебе все время говорят, когда представляют новую модель. А это вот японская коробка на самом деле. У нас мы тоже такие делаем, но это вот японская. То есть понятно, что ресурс больше и так далее. Может, и наши коленвалы будут пользоваться повышенным спросом. Может, мы начнем поставлять вообще свои коленвалы в Китай, что я очень сомневаюсь, но тем не менее.
1: Почему? Почему нет?
2: Нет, мощности не те. Они тут еще несколько месяцев будут разрабатывать коленвалы для 1.4, там, да, допустим, турбированные. Ну, понятно, что там и инженерия нужна, и, так сказать, допуски совершенно другие, технологии другие. То есть коленвал – это, прежде всего, оснастка, да, штамповочная и так далее. Вот чтобы ее сделать, нужно тоже уметь. Да? То есть...
0: А еще, на минуточку, нужно заниматься химией металла.
2: Натурально так, да. Я помню, мы поставляли как-то с Урала листы стальные для Италии.
0: Примерно я помню, есть... Олег, несколько лет назад у Кадиллака была отзывная кампания в связи с тем, что коленвалы были выполнены не из того металла, не с тем допуском по жесткости, плотности, я не помню, как эта штука называется, но, короче говоря, а коленвалы не выхаживали там условные 50 тысяч километров. На Кадиллаке! И какая-то часть машин попала в Россию вот с такими пластилиновыми
2: коленвалами. Это совершенное безобразие, я хочу сказать.
1: Ужас!
2: Позор, а вот позор.
1: Куда смотрит мировая общественность?
2: Они ведь не закупали у КамАЗа.
0: Ладно, значит, радуемся тому, что КамАЗ будет производить коленвалы для автомобилей Тинет. Прямо сейчас с Олегом прощаемся.
1: Олег, пока.
0: Давай, хорошего дня.
2: Всем удачи.
12: Программа «Мой автомобиль».
13: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
14: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
15: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобиль оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
17: А знаете ли вы что? Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру Первому в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось.
18: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
12: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: Китайские автомобили вполне надежны. Не ломаются. J.D. Power, американское агентство, которое занимается социологическими исследованиями на тему надежности всевозможных автомобилей, авторитетные, вполне ничего себе авторитетные, значит, перечислило 30 авто китайского производства, которые не ломаются.
1: Ну, может быть, относительно не ломаются, прости. Но вот здесь как бы вот выбрать лучшее из худшего или как?
0: Значит, рейтинг качества автомобилей составлен на основе опроса 14 тысяч владельцев 127 моделей, которые были куплены с июля 25 по февраль 26-го. 218 параметров в 9 категориях, господи, 218 параметров в 9 категориях, по итогам которых был рассчитан коэффициент ПП-100, число проблем на 100 автомобилей. Так вот, значит... Среди брендов лучший результат, знаешь, у кого?
1: У Land Rover.
0: Офигеть, правда.
1: Ну, такого быть не может.
0: Это на внутреннем китайском рынке.
1: Ну, ладно.
0: Короче, мы вернулись. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула.
0: Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
1: Привет, Игорь.
19: Доброе утро.
12: Пробуксовка дня.
0: А на втором месте у нас Кадиллак.
1: На третьем «Вольво», а вот далее...
0: Это все китайского производства на внутреннем китайском рынке. А далее?
1: Далее «Порше», «Лексус», «Донгфенг», «Хонда».
0: Вот первый китайский, более-менее китайский
1: чистый
0: бренд.
1: Чистые «Черри» и «Джили».
0: Угу. Как нам ко всему этому относиться? Дивный новый мир наступил, Игорь. Мы уже не можем относиться к китайским машинам, ну вот со скепсисом. Нет поводов для того, чтобы подозревать, что с ними что-то не так?
19: Нет, наверное. Уже мы вступили в этот самый дивный новый мир. И я сегодня смотрел статистику европейских продаж. Вы знаете, какую долю европейского рынка занимает китайские марки?
0: А, да, мы уже ржали по этому поводу. Каждая десятая машина в
19: 11%,
0: Европе...
19: 11%, а в Великобритании 16%.
0: Это потому, что у них там пошлины немножко не европейские.
19: Пошлины на ввоз китайских автомобилей достаточно высокие. На электромобили и гибриды вообще там 30%. Ну, в общем, несмотря на это, китайцы берут свой кусок рынка очень агрессивно отнимают у европейских марок, потому что они могут предложить за те же деньги, причем включая эти пошлины, больше автомобиля. Больше в смысле не по размеру, а лучше по соотношению цены качества, по новым технологиям, которые у них есть даже в бюджетных моделях и так далее. И европейские корпорации в этом смысле в ужасе, потому что у них просто стремительно отгрызают долю рынка, и они ничего противопоставить не могут. Серьезная очень ситуация для европейских производителей, которые, честно говоря, потеряли темп серьезно из-за вот этого бездарного увлечения электромобилями, причем не просто увлечения, а бездарной гонки, которую затеял евро всякие комиссии, вводя строжайшие там квоты по выпуску электромобилей, не будешь выпускать. Это как из серии, а кто-нибудь покупает лотерейный билет, тому отключим газ. Вот примерно такая же ситуация до сих пор в европейском автопроме, когда им запрещали заниматься всем, кроме электричек. Ну и что? Ну и что? Ну и куда мы пришли? Что называется? Но тут уже надо понимать, что китайцы в этом смысле набрали такую скорость, что их уже не остановишь. Это тот самый бульдозер, который несется со скоростью Феррари.
0: Окей. Справедливости ради, значит, я смотрю на прошлогодний рейтинг, ну, то есть за 2025 год по американскому рынку, значит, у них там лидер вот этого самого рейтинга J.D. Power, это бренд Lexus. Вот этот показатель, который называется PPO, число проблем на 100 автомобилей. Значит, у Lexus по бренду в целом на американском рынке 140, а у китайского Land Rover 200. 200 – это показатель, который на американском рынке у, допустим, у Infiniti.
1: Который на каком месте?
0: В середине где-то второго десятка.
1: Угу.
0: Ну, то есть китайские машины на внутреннем китайском рынке, они ломаются чаще, чем машины на американском рынке. Ну, вот, собственно, это ответ на твой вопрос, Кирилл.
1: Угу.
0: И, да, констатация факта. Китайские машины на внутреннем рынке, они вполне ничего себе надежны. Вот, сравнимы по надежности, допустим,
1: но
0: с американцами.
1: Есть надежнее.
0: Но есть, да, есть надежнее. Так, чем? Движемся дальше. У нас еще одна большая, вполне чаще серьезная тема. У нас тут Минтранс готовит методические рекомендации, которые изменят подход к установке скоростных лимитов на дорогах. Эти режимы, скоростные лимиты, будут определять индивидуально для каждого участка дороги. Игорь, я ничего не понял.
1: Совершенно ничего не понятно, Игорь.
0: А как сейчас?
19: Ну, так же и сейчас примерно. Собственно, есть некие формулы, которые учитывают плотность движения, которые учитывают категорию дороги, которые учитывают количество ДТП и так далее, и с помощью которых якобы высчитывается скоростной режим, который может позволить на этой дороге, а утверждает его скоростной режим, как правило, консорциум из местных властей, владельцев дорог и ГАИ. Но вот рекомендации, которые будут разработаны, якобы позволят более точно определить, что на этой дороге можно сделать скорость 90, а не 80, как было раньше. И такое замечательное...
0: Погоди. Мне кажется, что ты чрезмерно оптимистичен. Вот это...
19: Подожди, ты тоже погоди. Дайте договориться. Значит, а то разогнался тут, как на хайвее. Вот. Ну нет, я хотел сказать, что эти рекомендации будут высоконаучные, но они носят рекомендательный характер. То есть в 27-м году их опубликуют, и все скажут, ну замечательно. Вот у нас есть градостроительные нормы, они тоже носят рекомендательный характер. Написано, что в каждом городе должно быть как какое-то количество дорожек для велосипедистов и симов. Ну и что? Ну, мэру показывают, или там губернатор, он говорит, да я бы рад, но у меня финансов нет, и вообще, где я возьму? Откуда я откушу эту дорожку? Ну и так далее. То есть, все эти меры носят рекомендательный характер, и знаете как, а можно еще рассчитать с помощью формулы такой хитрой. Ну, молодцы.
0: Да.
19: Тут самое главное в другом. Самое главное в другом. Я вот в всяких разных комиссиях заседал самого высокого уровня, включая госсоветовский. И еще лет 10 назад я сидел на госсовете безопасности и говорили, ребята, а надо вообще-то провести аудит по всем основным нашим дорогам и выяснить, а почему здесь вот такая скорость? А откуда тут взялся знак? А нужен ли он? И четко прописать по каждому участку дороги правила. Вот этот участок дороги Тут хорошая дорога, тут две полосы в каждую сторону, разделительный барьер. Почему тут стоит 70? Тут надо ставить там 100 или там 110. И так далее. Так вот, такой аудит на моей памяти обещают нам каждый год. И поскольку я много езжу по стране, могу сказать, что во многих районах я вижу издевательство над водителем, потому что рваные режимы чудовищно. Без всяких объяснений и без всяких даже попыток.
1: Слушай,
19: объяснить, почему.
1: Подожди секундочку. Ну, что значит аудит? Есть правила четкие, мне казалось, они четкие. По скоростному режиму и определению того или иного скоростного режима, там, от количества школ рядом, я не знаю, от того в городе и так далее.
19: Есть такие правила, они, еще раз говорю, рекомендательные и сейчас. И они говорят, что если остановка автобуса есть на трассе, значит, надо скорость здесь снизить. Если есть примыкание, значит, желательно снизить. А как снизить, кто снизит, как решает. А тут автобус, например, проходит раз в день, а скорость на этом месте снизили с 90 до 50. Понятно, что забота о пешеходах, но если пешеходов тут нету. Или там, условно говоря, у нас есть рваный режим движения. Когда он постоянный, то есть, условно говоря, выехал вот по трассе М-11 из Питера, включил себе круиз-контроль на 130 и доехал до Москвы. Все. Вот это идеальный вариант. А если тебе ты едешь, вдруг впереди знак появляется, неизвестно откуда, 70, ты так по тормозам сбросил скорость, проехал там 15 километров, ну, почему-то знак закончился, и тебе вроде надо набирать скорость, а какую, тоже не очень понятно. Я сейчас проехал от Москвы до Воронежа, вот в полном недоумении, почему там на том или ином участке скорость снижена. Даже нет ремонта, ну вот снизу. Может быть, там могут объяснить, наверное, здесь авария была в прошлом году целых 3. Это аварийно опасный участок, мы снизили. Ребята, вот у нас на МКАДе в свое время было там 3 аварии, потому что какие-то безумные люди перебегали дорогу. Троих задавили. МКАД. И тогда взяли весь МКАД 100, а на одном участке сделали 70.
1: Вот. То есть безумие диктует порядки, фактически. Вот такой вывод мы делаем.
19: Несутся машины 100, и вдруг 70. Все бьют в пол, газ. Кто-то кого-то догоняет, весело все. А зато, значит, выполнил требования, мы приняли меры. На этом участке 3 человека погибло, значит, мы должны принять меры. Какие? Снизить скорость.
0: Так, ладно. А насчет методических рекомендаций. Значит, наше государство, оно же любит, чтобы все было регламентировано, объяснено. Так или иначе, какие-то формулы, расчеты, бла-бла-бла-бла-бла. Все это должно быть обложено бумажками по самой неболусе для того, чтобы случись что, пришел какой-нибудь человек с вопросами, а почему здесь так?
1: А тебе скажу, а потому?
0: Вот бумажка. Значит, смотрите, в каком году у нас появились методические рекомендации Минтранса по организации платных парковок? По-моему, в 22-м или 21-м году, или в 20-м.
19: Ну, черт были такие, я тоже не помню. Но они же, еще раз говорю, они рекомендательный характер.
0: Да, смотри, официальный документ, который позволяет региональным властям в случае загрузки больше 80% вводить зону платной парковки, если больше 85%, значит, повышать стоимость, если эта зона платной парковки там уже есть. Короче говоря, платные парковки расползаются по регионам, и власть, объясняя то, что они творят с зоной платной парковки, они ссылаются на методические рекомендации Минтранса. Они говорят, вот, смотрите, вот документ, который нам позволяет...
1: То есть
0: позволяет...
1: ты говоришь о том, что это рекомендательный характер, но, тем не менее, применяется повсеместно.
0: Да, да.
1: Но это все-таки...
19: Ну, знаете, это дышло такое. Можно применять, а можно по голове ударить.
1: Тут когда выгодно, а когда невыгодно.
0: Вот, вот, единственное соображение, это зона платной парковки, эти методические рекомендации по поводу зоны платной парковки работают, потому что они приносят деньги в бюджет.
19: Ну, знаете, скоростной режим нет. Возникший на трассе знак 40 тоже приносит деньги в бюджет, потому что на нем, как правило, стоит камера.
0: О, боже. Ладно, сейчас договоримся до такого, что...
1: Не приведи Господь.
0: Ну,
1: да, Игорь, спасибо.
0: Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» был у нас на связи. Давай, Игорь, хорошего дня.
1: Пока-пока.
19: Всем хорошей дороги и берегите себя.
20: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
23: Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
4: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О безопасности.
5: Средства ПВО сбили 6 летевших на Москву беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ранее аэропорты Домодедово и Внуково начали обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщали в Росавиации. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
6: О конфликтах.
5: НАТО должно продолжать поддерживать Украину, чтобы к моменту начала гипотетических мирных переговоров с Москвой Киев подошел в максимально сильной позиции. Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил в интервью изданию Financial Times. Он добавил, что Украина начала показывать успехи в конфликте с Россией, который в том числе признал президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком альянса в Белом доме. Однако, по словам Рютте, это не значит, что российская сторона будет охотно участвовать в мирном процессе.
6: О происшествии.
5: Полтонны кокаина, спрятанного в тушах тунца, нашли в порту Петербурга, сообщили в ФСБ. У предполагаемого организатора изъяли часы, криптовалюту и элитные автомобили на 130 миллионов рублей. По данным ведомства, мужчина наладил поставки кокаина из Латинской Америки морем. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Драгдилер арестован.
6: О банках.
5: В Центробанке не исключили более высокую траекторию ключевой ставки. Это возможно в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом показателе. Как отметили в ЦБ, регулятор учитывает в своей работе проинфляционные риски. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте Центробанка. В то же время в руководстве подчеркнули, что риски роста инфляции сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
6: Обо всем.
5: Во Владивостоке отловили гималайского медведя. В город хищник приплыл по морю. Животное заметили у яхт-клуба в районе Гершельда, где оно оказалось в замкнутом пространстве и пыталось выбраться. Предположительно, медведь переплыл Амурский залив со стороны полуострова Песчаный. Расстояние по прямой составляет около 12 километров. На месте работали сотрудники полиции, Росгвардии и охотнадзора. Территорию оцепили, после чего животное удалось безопасно отловить. Его направили в центр реабилитации после оценки состояния, специалисты примут решение о его возвращении в естественную среду. Евгения Глинская, служба информации.
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов никогда, мол, не стремился в политику, но есть, мол, люди, которые на него надеются. Залужный собирается баллотироваться в президенты ЗНЗ. До того, как в один прекрасный день начнутся переговоры России и Украины, НАТО требует усилить Киев и более высокая траектория ключевой ставки. Центробанк размышляет о перспективах. Об этих и других новостях не размышляем, а рассказываем в предстоящие полчаса. Залужный заявил Зеленскому, что собирается баллотироваться в президенты. Будет смена ЗНЗ. Глава киевского режима спросил у бывшего главкома ВСУ, будет ли он участвовать в выборах, если те пройдут осенью. Залужный ответил «да», мол. Как пишут украинские СМИ, Залужный заявил, что никогда и не метил в президенты, но многие люди возлагают на него свои надежды. Сейчас он занимает пост посла Украины в Британии. Вскоре после встречи между З и З к Залужному отправились соратники Зеленского, друга. Они поговорили о возможном общественном расколе и опасности конфликтной кампании, но Залужный от своих планов не отказался. Надо сказать, что сообщения о планах Залужного были и сильно до нынешних времен. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан, очень приветствую вас.
8: Здравствуйте.
7: А, во-первых, почему он не экстремист, не террорист? Почему мы должны здесь помнить вот всех этих, все эти фамилии, сверяться, да, почему они все не внесены? Вот кто такой Залужный в широком смысле?
8: Ну, сейчас Залужный – это уже чиновник, но с определенным бэкграундом. Вот, человек, который обладает определенным авторитетом. Может быть, даже слегка дутым, но тем не менее. А вот на фоне нынешней безальтернативной формы правления, где во главе стоит Зеленский, он представляет из себя какую-то альтернативу, ну, какую-то вот новую искренность. Вот раньше Зеленский там бегал в футболке, говорил, что это новая искренность, а Залужный — это уже новый этап новой искренности.

0: Понятно, что Залужный дал понять Зеленскому, что все, меня трогать нельзя. У меня уже оброс, я тут немножко броней, связями, деньгами и прочими, так сказать, рукопожатиями с Карлом Третьим. Поэтому я открыто тебе говорю, да, да, Володя, я тоже хочу быть президентом, не ты один. Но я так полагаю, что это пока еще все-таки очень-очень предварительные вот такие мероприятия, и все еще тоже может поменяться в несколько раз. Вдруг Залужный пополнит ряды других каких-нибудь людей на фронте, а может быть, наоборот, Буданов, террорист-экстремист, тоже станет кандидатом президента и так далее. Мы пока этого не знаем, пока мы обсуждаем только один конкретный факт того, что Залужный вдруг неожиданно признался, что у него есть президентские амбиции. Но если мы вспомним, то таких людей тоже было немало. Усик в разговоре с пранкерами тоже говорил, что да, ну, если народ, все ради народа, я, конечно, пойду там и так далее. Но ни один человек, к сожалению, против вот этого искушения устоять не может. Особенно, если у него есть для этого какие-то возможности и связи.
1: Ну, и про Залужного нечто подобное было. Да, а я почему спросил, террорист он в широком смысле или нет? Что это для нас? Вот смена, как бы, ну, там...
0: Для нас здесь ничего не поменяется. Вот. Вообще ничего не поменяется. Дело в том, что личность наверху, конечно, что-то может значить, но в целом там же играет роль политическая система, политический класс и внешнеполитические завязки.
1: Но тогда
0: если
1: легитимный будет?
0: Если это все сохранить...
1: Ну, то есть, если предположить, да, что будут выборы, конечно, если предположить, да, что он будет легитимный, тогда мы можем начать с ним переговор.
0: Ну, это единственное, что вот, да, да. Но учитывая позицию Залужного, учитывая позицию его сюзеренов из, соответственно... Соединенного Королевства, я думаю, что эти переговоры будут очень трудные, если они вообще состоятся, без провокаций, ударов под дых там и так далее.
1: И нас опять обманут, потому что это
0: ну,
1: британцы.
0: Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что этого уже не произойдет. Но в любом случае, да, у него будет формальная легитимность, вот, но ну, вот кроме этого больше ничего. Понимаете, если бы к власти пришел какой-нибудь Дмитрий Разумков, но тоже с прочными связями там с Лондоном и с Вашингтоном, ну, нам тоже было бы от этого не легче. Просто у Разумкова имидж интеллигентного умного человека, политика там, социолога, а у Залужного у него имидж такого брутального вояки вообще. Вот из «Звездных войн» только что вернулся, там планету одну разбил, там этих там... всяких там «Империю зла» победил, там йода у него там на этом, на нашивке... для зарубежной аудитории, чтобы было понятно, на чьей он стороне. Знаете, зарубежная аудитория, особенно американская, она очень инфантильная, вот так же, как и весь этот сериал «Звездные войны». Они вот все воспринимают, что вот есть рыцари-джедаи и хорошие, а все остальное плохое, там, империя зла. Вот раз у него йода на нашивке, значит, он хороший. А вот это вот все очень хорошо маркетологи продумали, кстати. Ну вот, собственно, вот у них имидж отличается. Для нас пока что хорошего выбора нет, и нам надо будет готовиться к противостоянию еще и в дипломатической сфере. Почему? Потому что действительно нас теперь будут тыкать, что вы требовали выборов, вы их хотели.
1: Вот,
0: вот, да. Вот мы провели его, и народ выбрал. Посмотрите, кого он выбрал. Не Хлютыка Разумкова выбрал вот этого, кто этот мощный старик? О, это Залужный, герой войны, это магистр йода на максималках, переросток, йода-переросток. Вот, на лондонских стероидах, видите, как подрос. Вот он теперь вам покажет, вот, со своей легитимностью и все прочее. Он вам сейчас на переговорах там такие условия выставит, что у вас там уши за пупок завернутся. О, хотели, ешьте, не обляпайтесь.
1: Классно. А мы что хотим? Ну, вот, ну что, то есть вот сначала мы говорили, помните, расскажи, как от чего так пахнут розы, да, значит, с Пашиняном. Пашинян что-то остался, да, и розы завяли. Значит, здесь будет одно «з», другое «з». Ну, как-то придется иметь дело с тем, что есть. И вот то, что вы говорите, вы же просили выборов, вот ешьте. А мы так как-то стратегически что хотим? Может, на вертолете десантируем туда чего-нибудь, кого-нибудь, или на что-нибудь, или... Да, ну, вообще, вот какие мысли?
0: Вы знаете, давайте рассуждать, исходя из конкретной ситуации. Пока ровным счетом ничего не произошло. Не начата подготовка к выборам, не начат избирательный цикл. Все на паузе по-прежнему. Залужный всего лишь на встрече с Зеленским сказал «да», что он не против был бы выдвигаться в президент. Угу. Ну, тоже не будем придавать этому слишком большое значение. Все это могут переиграть еще много раз. Может быть, это все сделано специально для того, чтобы какие-то прежние информационные поводы, не знаю, удар по Старобельскому колледжу, уничтожение, там, попытка уничтожить детей белорусских в автобусе, да. там, и так далее, беременные...

0: женщины, которая так и погибла.
1: Спасибо, Богдан. Вот сейчас... Да. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Но агентсек НАТО Рюте поставил перед альянсом задачу усилить срочно Киев до того, как в один прекрасный день начнутся, наконец, переговоры России и Украины, сообщает западная же пресса. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: На днях главарь НАТО Марк Рюте давал большое интервью газете Financial Times и сделал ряд заявлений, на которые нельзя не обратить внимания. Одно из них сейчас широко цитируется в западной прессе. И что же это за высказывание? Передаю вам его суть. Мы, говорит Рюте, то есть НАТО, должны сделать Украину максимально сильной перед переговорами с Россией. Суть этого заявления совершенно понятна. Сделать Россию сговорчивее. Причем, говорит Марк Рюте, уже у Украины есть успехи. А какие успехи? Нам что, сообщают о том, что украинские войска отбили у нас города, села или заняли сотни квадратных километров в тех регионах, где стоит российская армия? Да этого же нет. Да этого же нет. Сам Сырский, главком вооруженных сил Украины, признает, что, в общем-то, украинские войска отступают под напором российской армии. И здесь мы уже прекрасно знаем и видим, что уже Константиновка практически на 90% уже под нашим контролем. Сейчас мы берем за Дружковку, беремся. Потом мы, у нас есть стратегическая цель 2026 года взять Славянск и Краматорск. И тем не менее, Рюте трындит о каких-то успехах. Скорее всего, под этими успехами Марк Рюте подразумевает усиливающиеся удары беспилотниками по территории России. Мы не отрицаем это. Действительно, количество беспилотников украинских за последние недели значительно возросло. В равной степени возросло и количество беспилотников, которых сбило наше ПВО. И вот здесь возникает вопрос. Если Рюте берет на себя смелость говорить о каких-то переговорах, то как вяжутся вот эти интенсивные удары дронами по России? Тут уже, как говорят, нас, России, надо либо про крестик, либо про трусы говорить. И тем не менее, вот это лицемерное заявление, оно звучит из уст главаря НАТО. Ну и что же? Вот этими интенсивными ударами по территории России, а точнее по ее газовой, нефтяной, энергетической инфраструктуре. Это что, повод для того, чтобы Москва лапы подняла и сказала, мы на любых условиях готовы на переговоры? Да, уже тысячу раз Кремль говорил, что мы готовы на переговоры, но только при определенных условиях. И нас здесь на колени не поставишь. Так что будете слушать или читать Рюте, не верьте этому брехуну. Он просто выдает желаемое за действительное. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Более высокая траектория ключевой ставки. Что имеет в виду Центробанк? Разберемся через пару минут.
4: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 219-59-94.
6: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В среднем снежинки достигают земли примерно за час. Поэтому в новогоднюю ночь, после боя курантов, еще какое-то время падает прошлогодний снег.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Банк России не исключает, что для стабилизации инфляции, уже интересная формулировка, на целевом уровне, мы помним, это 4%, в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апреле. Говорится в резюме обсуждения ключевой ставки. В ЦБ отметили, что улучшение текущей инфляционной динамики создавало основание для снижения ставки. Однако реализовавшиеся с апрельского заседания проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики. В документе подчеркивается, что окончательное решение о ставке будет зависеть от фактической динамики цен и темпов экономического роста. Регулятор продолжит оценивать баланс рисков и принимать решения, исходя из текущей макроэкономической ситуации. На последнем заседании Совет директоров ключевую ставку сохранили. Спустили немножечко на там, четверть практически процент. Экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко с нами. Антон Юрьевич, здравствуйте.
8: Доброе утро.
1: А кто в Центробанке отвечает за вот эти сообщения? Кажется, что они нащупали какой-то свой почерк, да, который... Понять ничего невозможно из того, что они пишут. Набиуллина исчезла, и снижать ставку, видимо, не хочет. Вот что они нам говорят? Что происходит? Вот, как бы что за этими фразами кроется? Во.
8: Ну, в Центробанке действительно есть, вероятно, политика... там, управление инфляционными ожиданиями через такие коммуникации, но она действительно не всегда простая для понимания, вот, ну и общая риторика, так скажем, она, конечно, такая не всегда гибкая, но мы же видим, что как бы мы сейчас сталкиваемся, да, с точки зрения там цен, и если мы говорим про топливо, про то, что оно несколько повышенными темпами, да, сейчас стало условно говоря, расти, и тоже мы понимаем, что есть большая разница в ценах на заправках больших сетей, да, где топливо более-менее присутствует, и на заправках частных, где цены резко выросли. Это же тоже идет в статистику. Вот. И здесь получается, что ну, ни риторикой, ни ставкой на физические объемы поставок топлива совершенно точно никак повлиять нельзя. Но Центробанк, да, вот он действительно говорит, что, мол, на все надо реагировать высокой ставкой. Мол, будут повышенные сейчас на фоне роста определенного роста цен на топливо, опять же, он не везде так вот критически, определенного роста цен на топливо будут укрепляться инфляционные ожидания, значит, цены будут закладываться там вот эти повышенные издержки. И, мол, для того, чтобы эти инфляционные ожидания прижать, да, нужно, значит, возможно, потребуется более высокая ставка. Но здесь как бы игнорируется, да, сам принципиальный фактор, да, сейчас проинфляционных рисков, а это именно физический дефицит топлива, это налаживание сейчас схемы поставок на время восстановления топливных мощностей. И вот здесь можно как бы подозревать, что специалист Центробанка, я уж не знаю, какой там конкретный там департамент или отдел, да, отвечает за, соответственно, такую вот коммуникационную политику, но он точно есть, да, в недостаточной гибкости. Вот есть такой банк международных расчетов. Это организация, которая формирует методологию для того, да, другого контура валют, который у нас называется резервными. Это доллар, евро, там, ну и все, кто в этот список попал. Вот последние его исследования, кстати, они тоже касаются роста цен на энергоносители, только уже не в связи с нашей ситуацией, а в связи с тем, что было в Ормузском проливе, да и вообще эти колебания в последний год достаточно частые. Вот. И они говорят о том, что старые подходы, когда все душили ставкой, да, там, любой чих, они, наверное, не актуальны. Потому что денежно-кредитная политика действует с лагом там 12-18 месяцев, ну, они пишут, да, у нас считают, что поменьше, от полугода. И если это вот классический шок предложения, когда у вас возможные и цены, и ценовые ожидания повышаются в связи с классическим шоком предложения, то есть они не зависят от монетарных факторов, от тех, от роста денежной массы, да, на которые обычно реагируют ставки. Вот. Значит, соответственно, то здесь и нет необходимости резкой, ужесточения денежной кредитной политики и вообще его ужесточения. Потому что там через 12-18 месяцев, когда это может быть сработает, этот шок, он уже будет другим, он будет купирован. Ну, условно говоря, там вернутся мощности, цены восстановятся, уйдут вниз, и наоборот будет уже дезинфляционный тренд. Вот этот взгляд, он на самом деле сейчас часто озвучивается среди наших российских экспертов, и почему-то и кажется, что центральный банк его игнорирует, как игнорирует тот главный фактор, который сейчас может повысить цены и инфляционные ожидания, а именно физические вещи, шок предложений. Более того, вот в этом исследовании последнем, да, международном, говорится о том, что в общем-то, это может еще и ухудшить ситуацию, высокая ставка, да, когда это будет там, мешать адаптации экономики к новым обстоятельствам и, соответственно, снижать потенциал предложения, то еще хуже, значит, соответственно, будет влиять на ситуацию с ценами. Это первое. Второе, значит, если мы вспомним ковид, да, то там у нас потребление топлива, вот бензина, да, там дизеля, обычного самого топлива, авиатоплива, угу, падало от 40 до 60% в течение года, потому что люди не летали, люди меньше ездили, и в целом наблюдался наоборот дезинфекционный тренд. Понятное дело, что сейчас как бы там было падение спроса на все это, да, сейчас спрос в целом сохраняется, но в сегодняшней ситуации могут быть разнонаправленные влияния, как и прямой рост цен за счет вот, да, там, повышения стоимости и заправок автомобилей, и то, что производители будут закладывать, да, этот рост. Но с другой стороны, это может сейчас вылиться и в охлаждение потребления, да, вот люди, условно говоря, там на бензин тратят больше, значит, на остальное они тратят меньше, и снизит давление на потребительский рынок, будет иметь, наоборот, дезинфекционный тренд.
1: Ну, вот, а как, смотрите, нюансы, если вот, ну, да, просто самый простой вопрос связан с бензином, да, значит, крупные сети цены держат. Ну, вопрос ведь в том, как долго они смогут держать эти цены, а захотят ли держать, ну, как бы очень много вопросов, да, и если бензин начнет ползти вверх, даже по чуть-чуть, значит, все перевозки дорожают, продукты сразу дорожают, привет, инфляция, да, то есть мы никуда не денемся.
8: Но это абсолютно никак нельзя регулировать ключевой ставкой.
1: Никак,
8: это,
1: да,
8: скорее фантазии, да. Поэтому эти вещи, они идут, условно говоря, правильно. Ключевая ставка здесь по классике, да, она только на, условно говоря, инфляционные ожидания может влиять. Но в этой ситуации, да, не получится, там, мы оставим высокую ставку, и предприятия не будут закладывать издержки в цены, повышать цены. Да нет, ну они в любом случае будут закладывать, потому что, ну, если здесь себестоимость растет, значит и цена вырастет.
1: А просто ставка повысит. Нас... Ну, то есть мы знаем, что если инфляция растет, цены растут, то ставка повышает. Это как бы вот с детского сада дети спросите,
8: это не, что они скажут. Это абсолютно... Не однозначная история. Вот. И опять же, нужна глубокая оценка того, как это вообще в целом повлияет. Потому что влияние на цены, да, даже рост цен на топливо, оно может быть разным направлением. Я говорю, что сократится потенциал потребления именно товаров. Потому что больше денег тратится, условно говоря, у людей на бензин. Это может, наоборот, в какой-то степени там охлаждать цен. Вот. И здесь слишком, да, наверное, такая... Потому что параллельно же надо же... И чтобы мощности восстанавливать, нефтекомпаниям, да, там, нефтегазам нужны финансовые средства. Это могли бы быть там кредитные средства, а по такой ставке, да, это будет стоить дороже и как бы дольше сделает цикл роста цен на топливо. Поэтому я бы сказал, что такой сбалансированности, да, вот в риторике, конечно, сейчас не хватает, хотелось бы ее больше, как и учета всех обстоятельств принятия решений, да, по одному из ключевых направлений денежно-кредитной политики государства.
1: Да, вот,
8: но пока
1: да,
8: мы этого не видим.
1: Минуточку у нас остается. А как вы видите Набиуллину? Вот что, почему она пропала? Слухи о том, что как бы...
8: Давайте я сначала... Вы мне сказали, а как будет восстанавливаться там рынок топлива? Я тут
1: практике
8: сошлюсь.
1: Тогда только
8: я не могу. Это... Обращайтесь в Минэнерго и в правительство Российской Федерации.
1: Справедливо.
8: Такой информации оперативной у меня нет. И также комментировать там меня больше... Ну, то есть экспертов больше интересует суть вопроса, а не... условно говоря, там, график
1: тех или нет,
8: лидеров и спикеров.
1: Конечно, не про это речь, а про то, что какие-то принципиальные изменения просто, ну, то есть был вектор предыдущих, там, да, уже десятилетий, наверное, движений.
8: Принципиально вот меняется. Вопрос того, что да. Наша денежно-кредитная политика учитывала не только вопросы там узкие, да, по инфляции, тем более это часто не получается, а все-таки охватывал весь контур экономических задач и была нацелена еще и на экономический рост. Вот это важный вопрос, и он связан в целом, да, там, и с законом о Центробанке, и с политикой, но не там с конкретными...
1: Спасибо. Действительно, про это эксперты много говорят. Антон Свириденко, экономист, исполнительный директор Института экономики.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Анатолий Майтвичук о зависимости стран Прибалтики от Европы.
10: После того, когда они вышли из Советского Союза, их такая эйфория от Европы прошла. Если раньше они могли продавать спокойно свои русофобы, то есть слова ничего не значащие, это сегодня обесценено, его больше никто не покупает. Они пришли к торговле своими территориями. Эти территории просто предоставляются в аренду для блока НАТО, и они какие-то деньги получают от этого. Люди, конечно, оттуда уезжают. Не зря же такое получилось жаргонное слово «Объединенные Балтийские Эмираты». Они действительно вымирают, люди уезжают, молодежь уезжает, там остаются только старики. Вот эта территория сегодня – это сакральная жертва НАТО. Они готовы ею жертвовать ради раскручивания гонки вооружения, ради раскручивания русофобии. Ну, а если случится война, ну, не жалко, эти территории абсолютно отчуждены сегодня от Евросоюза. Ну, как выборочные земли, что ли. Совсем недавно они там пытались свой нейтральный статус продавить для ядерного размещения европейского и штатовского оружия. Финляндия уже насколько... Я бы не сказал бы, что она идиот. Нет, они помнят и горести войны. Два поражения от России. 39-43 год. Но нет, опять же начинают дрясать оружие. Опять идут русофобские какие-то слова. Ну, про Польшу я вообще молчу. Польша это такой, знаете, оторви голова. Они готовы на все, лишь бы получить какие-то деньги.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет
11: «Последнее слово». Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках, 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Молодые специалисты ЗАУЗЭТа стали участниками 14-го международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего 2026», который сейчас проходит в Тульской области. Ежедневно они посещают тематические встречи, лекции и дискуссионные площадки с участием представителей органов власти, науки и промышленности. Одним из ключевых событий стала встреча с депутатом Госдумы, куратором Псковского рекоотделения Союза машиностроителей России Александром Козловским. В рамках круглого стола вместе они обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных инженерных кадров, формирование профессиональных компетенций и развитие научного потенциала молодежи. Сегодня, 1 июля, в Псковской области проводится плановая проверка региональной системы оповещения населения. В 8 утра уже были включены электросирены. Теперь с 12 до 12.10 проведут проверку работоспособности средств оповещения населения в местах массового пребывания людей, в том числе и в Великих Луках. В июле в Псковской области среднемесячная температура воздуха прогнозируется в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков составит от 60 до 100%. В первой декаде июля синоптики прогнозируют от 18 до 23 градусов. Преобладающие ночные температуры будут составлять 9-14. Во второй и третьей декадах месяца ожидается плюс 22, плюс 27. В отдельные дни прогрев может достигать плюс 32 градусов.
13: О валютах.
12: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 27 копеек, юань 11,49.
13: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
16: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Рекламно-информационная программа.
14: Здоровый разговор.
18: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
19: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается. Ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение. И если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется, и лет до 60-70 мы еще как-то можем это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми, то есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя, понимаете, о чем я говорю?
18: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много, это и народные методы, и аптечные.
19: Да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако, в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
18: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
19: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. И вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
18: Ну, минуту-две.
19: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями. И в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
18: Ну, а сам кишечник, что в нем происходит?
19: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже, ну, представляете, цифра какая страшная, начинается что? Конечно, гниение. То есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают, и вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы. То есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено. Он раздувается, он прижимает другие органы. И, конечно, он их отравляет.
18: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
19: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стула может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются. А тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да? Нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатываются именно там.
18: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это, мягко говоря, не самый лучший выход, да. Но все же это же вынужденная мера.
19: Вынужденная.
18: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
19: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это Биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще Биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат Биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе Биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора Биоматик сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8 800 707 99 39. Звонок бесплатный. 8 800 707 99 39.
18: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8 800 707 99 39. Позвонить и задать свои вопросы.
20: Здоровый разговор.
21: Реклама.
0: школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
21: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
22: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: Альянса заявил в интервью изданию Financial Times. Москву он назвал главной долгосрочной угрозой, с которой сталкивается военный блок. Рютте также анонсировал на предстоящем в Анкаре саммите НАТО обсуждение наращивания оборонного производства. Этому вопросу уделят особое внимание на форуме.
25: О расследованиях.
24: Жена украинского бизнесмена Ермолаева Анна Насобина лишилась обеих ног в ходе теракта в Монако. За подготовкой взрыва стоят СБУ, пишет газета «Фигаро». Покушение может быть связано с колл-центрами в Днепре и бизнесом Вадима Ермолаева на Украине. Его пытались национализировать, а предприниматель не хотел уступать. Кроме того, у него есть взрослый сын Артур, который управляет сетью мошеннических телефонных центров. Ранее издание Nice Meeting писало, что Вадим Ермолаев планировал выступить с докладом в Европейском парламенте и разоблачить коррупцию на Украине. В Киеве это восприняли как провокацию. Однако целью СБУ было не убийство, а предупреждение предпринимателя.
25: А важно.
24: Турция с 1 июля повышает плату за транзит судов через проливы Босфора и Дарданеллы почти на 15%. Согласно решению Министерства транспорта и инфраструктуры, сбор будет увеличен с 6 долларов до 6,7 за тонну. Расчет будет производиться по чистому тоннажу судна. Ставка будет действовать до 30 июня 2027 года. В прошлом году через Босфор и Дарданеллы прошли свыше 40 тысяч судов.
25: Об образовании.
24: Около 85% российских студентов используют нейросети. Как показало исследование, искусственный интеллект они назвали главным технологическим инструментом для продуктивной учебы. Также выяснилось, что 39% студентов могут учиться часами, если увлечены предметом. Каждый третий выдерживает от 30 до 60 минут без перерыва. 19% готовы заниматься 1,5-2 часа. Это следует из опроса ВК Education. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Вопросы по адекватности властей Киева в Монако. Может поменяться отношение к выходцам с Украины? Покупка жилья по биометрии, выгодная страховка, изменение правил для микрозаймов. Новые законы вступили в силу. Ну а вступление в силу новых правил по семейной ипотеке переносится на 3 месяца. Надо, мол, еще обсудить. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса и обсудим. Помощь европейских стран на Украине, то бишь участие в войне против России, может оказаться под угрозой срыва после взрыва в Монако, считают украинские СМИ. Инцидент, мол, вызывает вопросы по поводу адекватности властей Киева. Взрыв в Монако произошел в понедельник вечером. По заявлению властей пострадали мужчина, женщина и ребенок. Далее ряд СМИ со ссылкой на ряд источников сообщают, что одним из пострадавших предположительно стал киевский бизнесмен Вадим Ермолаев. По словам генпрокурора княжества, не киевского, а монаковского, взрыв не квалифицируется как теракт. Правоохранители о задержании предполагаемого подозреваемого тоже не сообщали. В Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, так как в них, несмотря на их богатство, теперь будут видеть угрозу для безопасности и жизни всей прослойки населения. Возможно, отток богатых людей, предпочитающих Монако и другие тихие гавани. Но тоже пишут местные СМИ. Кстати, отмечаю, что покушение было на бизнесмена, против которого Зеленский ввел санкции. Дальше там пишут о том, что была грызня. Будто бы этот Ермолаев занимался террористическими колл-центрами по обзвону, как и его сын. И эти колл-центры хотели национализировать, а он, естественно, был против. В общем, как-то так. Вместе с этим Италия заблокировала военную поддержку НАТО для Киева на 27-й год. Страны Альянса не смогли согласовать обязательства на следующий год к саммиту в Турции. Но, наверное, это, как обычно, в общем, милые бронятся, только тешится. Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики Марат Баширов. Марат Фатович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: А стоит ли питать иллюзии относительно того, что отношения Запада... А Монако ведь непростая страна, да? Мы знаем, что вот некоторым в свое время раздавали всякие ордена там и прочее. Что как-то что-то изменится по отношению к Киеву?
3: Если позволите, я немножко поправлю вас. Ермолаенко — это предприниматель из Днепропетровска.
1: Да, Ермолаев, ага.

0: не менее, связи у него остались. Второе, Монако – это страна, это княжество Монако, которое не входит в Евросоюз. И считалось, что это самая безопасная территория. Там никогда не было терактов. И то, что сейчас произошло, полиция не квалифицирует как теракт. Она квалифицирует это как покушение на убийство. Но при этом появились сообщения во французской прессе, что есть хвосты СБУ Украины. Это служба безопасности Украины. И поэтому идет намек на то, что Украина не террористическое государство, но в каких-то экономических разборках задействованы силовики Украины. Вы сказали про колл-центры, да, этим занимается один из его сыновей, сам этот старший Ермолаенко, он к этому отношения не имел, но у него есть конкуренты, которые крышуют, это частные организации преступные, та и другая, и вот эти конкуренты, очевидно, в сговоре с СБУ и организовывали вот это покушение. А покушение на самом деле было очень дерзким, рюкзак, взрывчатка, болты, и поэтому три человека пострадали, 13-летний сын, неизвестная женщина, ну, очевидно, спутница у Ермолаенко, ну и он сам. Все трое живы пока, пока вот такие подробности.
1: Ну, а как бы, да, про что эта вся история?
0: Это история про то, что сейчас и европейцам европейцев поставили на растяжку. То есть, с одной стороны, монакские власти требуют абсолютно объективного расследования, потому что считалось, что это безопасная территория. Многие богатые люди туда приезжали, там ходили без охраны по улицам, и вдруг вот такой теракт. А с другой стороны, европейским лидерам, а это в первую очередь, конечно, Франция и Германия, признать, что основная служба безопасности силовиков Украины участвует в экономических разборках конкурентных и преступных, и это поставить как раз под угрозу все то, что они делают для поддержки Украины, в том числе в военном плане.
1: Ну, то есть вот возвращаясь к Италии или еще к чему-то, что-то на что-то может где-то когда-то повлиять, или все это частности такие, которые стратегический же вектор один, да, а то, что там происходит, тем более вы вспомнили, что партия регионов, да, кому там жалко, кто там считает за людей партию регионов, бежавших, да, в их понимании, наверное, предателей, ну и чего там.
0: Это фракция осталась в Верховной Раде, и все понимают, что если будут выборы в Верховную Раду, она сохранит свое присутствие, понятно, с другими лидерами, но, тем не менее, это будет одна из серьезных фракций в Верховной Раде. Вы упомянули про Италию, там совершенно другой сюжет. Сейчас же идет попытка милитаризации экономики Европы, занимается этим в первую очередь Германия, а вот у Италии совершенно другая история. Они же признаны сейчас четвертым в мире экспортером. Они обогнали, кстати сказать, Японию. То есть экономика Италии, она работает по гражданским проектам, по выпуску гражданской продукции, и работает достаточно успешно. Вот именно эта милитаризация, она не очень нужна. Почему, кстати сказать, Трамп недавно ссорился с Мелани? Потому что Трамп же говорит: ребята, вкладывайте все больше и больше в милитаризацию, закупайте американское оружие. А Италия не хочет, Испания, кстати сказать, тоже не хочет, потому что у них с гражданской экономикой все нормально. Отсюда вот это заявление, что Италия не собирается поддерживать милитаризацию и тем более отдавать свои собственные деньги на финансирование ВПК европейского, а это в первую очередь германское ВПК. То есть вот это европейское единство, о котором очень часто говорят, это на самом деле огромный миф. Но Италия — это серьезный сигнал, кстати сказать, это не Венгрия. Венгрия все-таки на фоне Италии — это небольшая экономика. А вот этот сигнал от Италии — это демонстрация раскола.
1: Но тем хуже для Италии?
0: Тем хуже для милитаризации Европы и тем хуже для финансирования войны на Украине. Уже как-то никто не вспоминает про 90 миллиардов, которые якобы согласовали выделить, но никак не выделят. И пытаются профинансировать,

0: хотя бы 3 миллиарда из бюджета НАТО. Вот сейчас дождемся натовского саммита. Кстати сказать, заявление Италии, оно знаете, что демонстрирует?
1: Что?
0: Наврали все про то, что Трамп якобы сейчас тут развернулся, будет что-то делать против России. Нет, Трамп делает все одно и то же. Вкладывайте деньги в милитаризацию, убивайте свою гражданскую экономику. И когда Италия выступает против, он этим как раз и недоволен. А когда Франция говорит, что давайте больше денег вложим в производство новых видов вооружений, да когда оно появится? А закупать-то нужно сегодня, а закупать где? Только в Америке.
1: Ну так тогда, ну и да, вот в продолжение. Еврокомиссия выделила Украине 4 миллиарда евро на беспилотники, сообщил фон дер Лейен. Дания пообещала Киеву новые поставки дронов и помощь, ну поддержку, вот это слово странное, помощь, да, участие, так по-русски скажем, и выделят 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира. Это... полтриллиона рублей, да, на секундочку, в рублях. Договоренности достигнуты.
0: Вот они пылесосят, да. По сусекам это называется.
1: Ну, неплохо пылесосят.
0: Неплохо пылесосят, только деньги идут на самом деле не в украинскую экономику, а идут опять-таки на заводы ВПК в Европе.
1: Ну,
0: понятно,
1: да.
0: Что потом что-то производят, и эти беспилотники поставляются, летят по нам. Это понятно. То есть я это не отрицаю. Но согласитесь, где полмиллиарда, там что-то они спылесосили или три, и где 90 миллиардов, которые они пообещали?
1: Так 90, значит,
0: выплачивают. Италия что заблокировала? Италия заблокировала 70 миллиардов на 2 года, то есть 35 на 27 год. А по 26 году тоже не выгребли еще 35. Так что цифры-то они более очень показательные. Полностью отрицать финансирование войны на Украине Европой невозможно. Но надо смотреть и сравнивать цифры.
1: Да, спасибо. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала «Политжойстик», профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Но в продолжение, в каком-то смысле, темы Киев призвал Брюссель отдать ему 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира, которые предназначены на выплаты компенсации странам Евросоюза за военные поставки Украине, пишет Рейтер со ссылкой на письмо все того же министра обороны. Польша ранее заявляла, что не намерена отказываться от причитающихся ей из Еврофонда мира средств. Поэтому денежки Киеву по расписанию, но все хотят что-то и себе получить. Покупка жилья по биометрии, выгодная страховка, изменение правил для микрозаймов. Новые законы вступили в силу, о которых через пару минут, пожалуйста.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В календаре восточно-сибирского народа юкагиров 6 времен года. Лето, осень, зима. Первая весна, вторая весна и третья весна. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Ну что ж, между делом, пока вы спали, наступило 1 июля, лето в разгаре, но, в общем, не только солнышко припекает пару дней предстоящих столичный регион, но и какие-то изменения происходят, о которых мы даже могли и не знать. Вот июльские правила, как сегодняшние законы изменят наши кошельки и паспорта. Итак, 1 июля жизнь российских покупателей недвижимости, должников и автомобилистов меняется. В силу вступает увесистый пакет свежих законов. Обзавестись собственной квартирой или избавиться от нее наконец кому-то можно будет буквально по щелчку лица через биометрию, не вставая с того места, где вы находитесь. Правила страхования обещают стать выгоднее. Ну а вот лавочку для легких, легоньких и грабительских микрозаймов законодатели решили, похоже, все-таки подкрутить. Каким сюрпризом готовить кошельки, чья улыбка теперь приравнена к подписи в договоре, есть все подробности на сайте kp.ru. Ну вот и давайте и посмотрим. Так, ножками ходить никуда не надо. Сделка с 1 июля может быть электронной, но все та же биометрия. А наши люди с биометрией играть не очень любят. Потому, посему не очень понятно, кому это и что облегчит, и как бы потом те самые мошенники, о которых мы часто говорим, тоже не прознали об этом, может, и не услышат каким-то чудом, да, и не стали, не подобрались к этому, и не стали это использовать в своих корыстных, гадких, отвратительных целях. Кроме биометрии, нужна будет усиленно квалифицированная электронная подпись, она же УКЭП, самая защищенная из всех защищенных вариантов электронной подписи, предусмотренных нашим законодательством. И сейчас можно онлайн сделку, если есть электронная подпись, но нужно до этого заявление о том, что сходить в МФЦ ножками, смешно, да, и подать заявление о том, что согласны на электронную регистрацию сделки. Ну, как-то вот для начала вот так с нами прямо сейчас спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аракелян судорожно сканирует собственное лицо для покупки студии в ипотеку. Да, Елена, приветствуем. Но что нас ждет?
7: Да, приветствую всех.
1: Что ждет нас этим летом?
7: Да, я, наверное, все-таки начну с того, что нас не ждет с 1 июля, поскольку тоже вопрос немаловажный, и в том числе, так сказать, касающийся покупки жилья. С 1 июля не будет пока никаких изменений в семейной ипотеке, которые были широко разрекламированы. Они
1: да,
7: перенесены.
1: Это мы отдельно поговорим, да, еще.
7: Да, 1 октября. И с 1 июля не будет обычного повышения тарифов на коммунальные услуги. Они тоже перенесены на 1 октября. Это вот так вот, чтобы не удивляться, почему этих новшеств с 1 июля нет. А теперь о том, что все-таки будет. Да, вводится такой альтернативный порядок регистрации сделок с недвижимостью. Можно их проводить по биометрии. Но есть нюансы. То есть обычный порядок сделки очный, когда люди приходят ножками в МФЦ, приносят договор и документы, он остается. А это как бы такая дополнительная опция, которая полезна, если, например, человек покупает жилье в другом городе, или ему там надо из Москвы продать что-то в Сочи. То есть электронные сделки у нас были и до того, но был один нюанс. Надо было прийти, опять же, ножками в МФЦ и написать заявление, что ты согласен на электронную сделку. Вот такой шаг был введен для борьбы с мошенниками, то есть человек должен был лично прийти и сказать, что это не мошенники, это я действительно хочу онлайн там продать свою квартиру. А теперь для такой идентификации человека будет разрешено использовать биометрические данные. Тоже нюанс, это должны быть данные, которые занесены в государственную информационную систему, есть у нас такая, ЕБС, Единая биометрическая система.
1: Звучит это... немножко так, да, не очень цезурно.
7: Да, звучит грозно. На самом деле речь идет о физиономии и голосе. И как узнать, есть ли у тебя эти биометрические данные, может, они давно сданы, нет. Очень просто заходите в госуслуги в свой профиль, там есть такой разделчик «Биометрия», и смотрите, что там написано. Но для сделок с жильем нужна подтвержденная биометрия, там есть разные варианты, то есть нужен вот именно такой серьезный вариант. Остается второе требование для удаленных вот таких электронных сделок. Должна быть усиленная, квалифицированная электронная подпись. Это такая самая защищенная. Должны выполняться именно два этих условия. И биометрия должна быть, и вот это вот, даже не буду называть аббревиатуру, чтобы совсем не пугать. Короче, самая защищенная электронная подпись. И тогда все выглядит, как бы просто. То есть... Оба участника сделки, которые могут находиться в разных странах.
1: Да, прямо одним словом, по другим, что там с микрофинансами? Паспорт прятать дома с микрозаймами?
7: С микрофинансовыми организациями, там очередные ужесточения с точки зрения защиты клиентов МФО. То есть их опять пытаются заставить не решать ничего за клиентов, не проставлять галочки и так далее.
1: Спасибо,
7: то есть,
1: Елена.
7: Они должны еще
1: Елена Ракелянская, вот это важно. Отдел экономики «Комсомольской правды», подробности на kp.ru. Про семейную ипотеку, о которой мы сказали, действительно вступление в силу переносится на 3 месяца. Тем продолжит Юрий Кораблев.
8: Условия семейной ипотеки сохраняются без изменений до 1 октября 2026 года. Об этом сообщили в Минфине. Там уточнили, что заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию семейной ипотеки. О том, что условия по ипотеке остаются прежними, подтвердил в своем телеграм-канале и вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что важно принять очень взвешенное решение. Почему отложили вступление в силу изменений по семейной ипотеке, комментирует радио «Комсомольская правда» учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
9: Та шумиха, которая у нас была в СМИ, общественном пространстве, среди застройщиков активно обсуждали тему и в банковской среде. А это привело к тому, что пока что Минфин отложил ужесточение правил. Потому что всем понятно, что сейчас не лучшие времена в отрасли, особенно для застройщиков. Продажи сильно упали. Глобально так менять программу, конечно же, это сулит не только проблемами самим заемщикам в получении льготной ипотеки, но и застройщикам в том числе могут переносить сроки, могут не выводить новые проекты на рынок, что существенно скажется на общем объеме нового жилья. Поэтому было принято решение отложить, хотя, конечно, все уже подготовились к новым изменениям, все уже ожидали, что вот-вот сейчас вступят, по крайней мере, те изменения, которые анонсировали.
8: Ранее планировалось, что новые условия вступят в силу 1 июля. По словам замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, они будут направлены на стимулирование рождаемости. Так, максимальная ставка для семей с одним ребенком из Москвы и Санкт-Петербурга предполагалась в размере 12% годовых, для остальных регионов – 10% годовых. При этом сохранялись действующие лимиты – 12 миллионов рублей и 6 миллионов соответственно. При наличии двух детей и более лимиты могут увеличиться.
10: увеличится до 15 миллионов рублей и 8 миллионов рублей, а ставки опустится до 10% годовых и 8% годовых соответственно. Сохранение ныне действующей ставки в размере 6% годовых обсуждалось только для первоначального взноса 50% и при наличии 3 и более детей в регионах или 4 и более детей в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме этого, обсуждается возможность отменить комбинированные программы, ну, например, комбо-ипотека, ипотека со сверхлимитом и прочее. Под программу также могут не попасть семьи с двумя и более детьми, где старшему ребенку более 6 лет, в 35 регионах с низкими объемами строительства. При этом срок действия льготной ставки может быть снижен до 15 лет. Однако она будет пересчитываться по мере рождения новых детей. Какими будут новые условия по льготной ипотеке, спросили об этом Дмитрия Ракуту из Ассоциации ипотечных брокеров.
9: Я думаю, что по итогу придут к тому, что выберут что-то среднее между теми условиями, которые обсуждались, и конечными условиями. Но в любом случае для заемщиков есть, наверное, сейчас опять же окно возможностей, кто не успел оформить по старым условиям. Однозначно, что льготные программы, они у нас станут точечными и адресными, будут недоступны многим заемщикам. Поэтому есть время подумать и есть время принять решение по покупки недвижимости и, соответственно, по семейной программе по старым условиям.
10: За прошедшие 5 месяцев текущего года было выдано более 400 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму около 1 триллиона 700 миллиардов рублей, следует из данных Дом.РФ. Объем семейной ипотеки оценивается почти в 930 миллиардов рублей. На фоне обсуждения новых условий участники рынка фиксируют рост интереса со стороны заемщиков к льготной программе для семей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности решили узаконить в нашей стране. Об этом после новостей.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках, 12:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня, 1 июля, в сквере воинской славы у памятника великолучанам, погибшим в горячих точках, жители Великих Лук отметили День ветеранов боевых действий. Там состоялся митинг. Представители городской власти, партии «Единая Россия», депутатского корпуса, общественных организаций и все участники мероприятия вспомнили тех, кто отстаивал национальные интересы России, за ее пределами и с честью выполнял боевые задачи в разных частях мира. В конце церемонии присутствующие возложили цветы к памятному знаку. В Великих Луках продолжают работать пришкольные лагеря. Качество организации досуга и питания, безопасность и образовательные программы регулярно проверяет специальная комиссия городского управления образования совместно с активистами партии «Единая Россия». Контролеры посетили школу номер 13. В это время для детей проходило мероприятие на свежем воздухе, посвященное одному из древних праздников восточных славян – Иван Купала. Организовать досуг в этом лагере помогают старшеклассники-волонтеры. Они пробуют себя в проведении различных мероприятий, разрабатывают игры для детей. Сейчас пришкольные лагеря работают еще в 4 общеобразовательных учреждениях города. Вторую смену посещают 270 школьников. Футбольная команда «Луки Энергия» в воскресенье 5 июля на стадионе «Экспресс» проведет заключительный матч первого круга Лион первенства по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» сезона 2026 года с «Череповцом». Игра начнется в 16 часов.
2: О валютах.
13: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
2: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
15: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Вторая жизнь просрочки. В Госдуме решили официально легализовать то, что раньше считалось аттракционом. Бесплатную раздачу продуктов, у которых вот-вот истечет. Да что там, может быть, уже давно истек срок годности. Депутаты предлагают развернуть такую практику по всей стране, чтобы заботливо спасти тонны хорошей еды от утилизации. Эксперты инициативу горячо поддерживают, но предупреждают, чтобы магазинам стало выгоднее отдавать продукты людям, чем выкидывать их на свалку, придется, знатно поработать с законами. Накормит ли вся эта идея нуждающихся и перестанет ли торговля бояться штрафов за благотворительность? Василий Воронин караулит в магазине свой кусок тухлой просрочки.
17: В России вновь заговорили о бесплатной раздаче продуктов. Запустить программу фудшеринга предложили депутаты Госдумы. В рамках такой программы магазины будут раздавать людям продукты за 2-3 дня до окончания срока годности. Идея фудшеринга зародилась в 60-х годах прошлого века в Америке, однако сформировалось это явление лишь к 2012 году в Германии. Там создали специальную платформу, на которой излишки еды начали делить друг с другом обычные люди. В том же году начал работу и банк еды «Русь» – первая продуктосберегающая организация в нашей стране. А с 2015 года к этому формату подключились магазины, рестораны и кафе. По словам экспертов, фудшеринг является не только помощью малоимущим слоям населения, но и решает проблему с едой, которая попадает на свалки. Согласно подсчетам, ежегодно в нашей стране на помойке оказывается 18 миллионов тонн продуктов. Вот только широкого распространения фудшеринг в России так и не получил. Все из-за того, что по закону магазины все равно обязаны платить налоги за продукцию, которую они раздают. И в итоге отправить продукты на свалку получается дешевле. Поэтому, если депутаты хотят взяться за бесплатную раздачу еды с истекающим сроком годности, им следует в первую очередь переписать закон, заявил радио «Комсомольская правда» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
18: Стимула, получается, какого-то такого серьезного нету. Говорили о том, чтобы, например, освободить от налогообложения эту продукцию, которая подпадает под некое списывание, чтобы ее, соответственно, отслеживать, заблаговременно передавать дальше благотворительной организации, чтобы была такая возможность, чтобы создать процессы, определенное программное обеспечение и упростить процедуры. Вот некий стимул, конечно, если он бы появился, чтобы этот процесс, какая-то вот симуляция и компенсация вложенных расходов вот за счет, например, того же НДС, потому что тоже как бы странная тема, когда списывается товар, товар, а за него надо все равно, по сути, НДС заплатить.
17: Придумали эксперты, что делать с просрочкой. Вместо того, чтобы выбрасывать ее и также создавать проблемы для экологии в виде гниющих продуктов, товар с истекшим сроком годности предложили пускать на переработку. Таким образом, из просрочки можно получить биогаз, теплоэнергию, производить из нее компост, корм для животных, пектин, крахмал и многое другое. Однако все это сейчас запрещено законом, хотя раньше такая практика существовала в нашей стране. Напомнил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
19: Раньше у нас просрочка как раз уходила на корм животным, и в этом не было ничего предрассудительного. Сейчас какие-то нормы поменялись, но, в принципе, перерабатывать, термически обрабатывать и переводить в еду только не для людей, вот, а для животных, это вполне было бы рационально. Но стимулировать такие вещи, конечно, надо, потому что если даже фудшеринг не смог, собственно, до истечения срока годности довести, то этот продукт уже использовать в пищу нельзя. Он должен быть вторично переработан. Если он будет в полезных целях перерабатываться, являться товаром, естественно, это хорошо.
17: Помимо этого, депутаты также предложили установить в торговых точках социальные полки. Предполагается, что пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами смогут бесплатно брать там молоко, сметану, мясо, рыбу, овощи, хлеб и колбасу. Участники рынка вспомнили, что подобные акции уже были в некоторых магазинах в свое время в рамках частной инициативы. Однако в итоге это обернулось тем, что некоторые граждане стали приходить в магазины с такими социальными полками и забирать себе всю продукцию, выставленную на витрине. При этом часто такие граждане были достаточно обеспечены. А когда полки были пусты, они требовали продукцию владельцев торговых точек. Поэтому собственники магазинов отказались от подобной акции. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Российские автовладельцы начали массово переводить машины на газ. В мастерских такой аншлаг, что свободные места исчезли на неделю вперед, а стоимость самого оборудования на волне спроса улетела в космос. Чтобы начать экономить в будущем, водителям сначала приходится знатно раскошелиться и буквально с боем штурмовать сервисы. Окупится ли эта газовая рокировка с канистрой и красным баллоном, выяснял Юрий Кораблев.
20: Стоимость газобаллонного оборудования выросла в несколько раз, а в мастерских нет свободных мест. В Москве бум установки ГБО. Автосервисы забиты на месяц-два вперед. Если недавно установка стоила 20 тысяч рублей, то сейчас перевод машины обойдется 60-70 тысяч, а может быть и больше, в зависимости от марки. Раньше газобаллонное оборудование в основном ставили на такси и коммерческий транспорт. Теперь в сервисы едут обычные автовладельцы, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель сервиса «Италгаз» Алексей Лихачев.
21: Газобаллонное оборудование рассматривается не как инструмент экономии денежных средств при передвижении на автомобиле, а как возможность просто передвижения на автомобиле. Поэтому, естественно, когда людей ограничили в чем-то, они ищут выходы и на данный момент находят выход в установке газобаллонного оборудования. Это логично, вполне, да. В действительности это соответствует. На данный момент у нас запись производится уже на август месяц, июль. Он полностью расписан, и уже началась запись на август. С первого числа августа у нас уже тоже расписаны. Очередь достаточно большая по стоимости. Hyundai Solaris, мы не работаем китайскими комплектующими, мы работаем только европейскими комплектующими, это Польша и Италия. У нас Польша чуть подешевле, она 60,5 тысяч рублей. Италия подороже, это 71,5 тысяч рублей. Это стоимость работы под ключ, то есть с оборудованием, с работой. Это вот та стоимость, которую нам платит непосредственно клиент за нашу работу и за оборудование. Естественно, установщики поднимают цены. Насколько я знаю, в Москве примерно в полтора раза выросла стоимость установки.
20: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газ расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономическую альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ. Но так или иначе, в будущем установка газобаллонного оборудования окупит себя, отмечает Алексей Лихачев.
21: Изначально, в принципе, на газобаллонное оборудование – это инструмент экономии денежных средств на передвижении. Допустим, зачем платить 3 с лишним тысячи рублей, да, на определенный пробег, когда можно потратить в 2 раза меньше. То есть, ну, там, сроки окупаемости, понятное дело, это все надо считать индивидуально. все клиенты ездят разное количество километров в год, в месяц и тому подобное. Но в среднем срок окупаемости там, оборудования с нынешними ценами, он примерно там до 25 до 35 тысяч километров. Проезжая там в год 35-40, клиент уже отбивает стоимость установки, начинает экономить на топливе. Со всеми ТОшками, расходниками, обслуживанием и тому подобное.
20: Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на электромобили. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zeekr, на третьем немецкий Volkswagen. В топ-5 также входят американская Tesla и отечественный Evolut. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну, автомобильную тему продолжим далее в нашей традиционной рубрике «Под капотом».
0: Рекламно-информационная программа.
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
22: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Многие автомобилисты попадали в истории, когда внезапно начиналась вибрация даже на ровной дороге. А в ходе осмотра на обочине выявлялось, что на колесе не хватает болтов или гаек, в случае, если оно надевается на шпильки. Так почему это может случиться? И можно ли ехать без одного болта или гайки? Обычно колесо крепится к ступице четырьмя или пятью болтами, либо гайками. А чаще всего вышеописанные истории случаются после обслуживания автомобиля на сервисе или в шиномонтаже. Даже самостоятельная сезонная смена колес не гарантирует, что потом ничего не произойдет. Все дело в резьбе и качестве самого крепежа. Любое резьбовое соединение рассчитано на определенный момент затяжки. Не дотянули – болт впоследствии открутился. Перетянули – он лопнул, либо повредилась резьба. В большинстве автосервисов и шиномонтажей колеса закручивают гайковертами, где никто не заморачивается установкой правильного момента затяжки. Если не хватает одного болта, то, скорее всего, начали откручиваться и все остальные на этом колесе. Поэтому нужно подтянуть имеющийся крепеж баллонным ключом и ехать дальше. Разумеется, нужно избегать повышенных нагрузок, резких разгонов, торможений и маневров, соблюдать безопасную скорость и немедленно реагировать на вибрацию, если она снова появится. Так можно добраться до ближайшего магазина автозапчастей. Как правило, там есть самые распространенные колесные болты и гайки, и купить недостающий крепеж. Можно заодно взять и про запас. Да, если вас остановил инспектор ГАИ и увидел, что на колесе не хватает болта или гайки, то он может выписать штраф. Впрочем, отстранить вас от управления автомобилем и отправить его на штрафстоянку инспектор не имеет права. Если следовать простым рекомендациям, то риск потерять на ходу колесо будет минимальным. При каждом снятии колеса нужно осматривать крепеж на предмет повреждения резьбы или коррозии. Если болт плохо закручивается, то лучше его заменить, а не пытаться закрутить, приложив излишние усилия. Также рекомендуется использовать специальную смазку. Она достаточно термостойкая, чтобы сохранять свои свойства даже при высоких температурах от тормозных механизмов. А затяжку соединений лучше выполнять динамометрическим ключом, на котором выставлен нужный момент. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
23: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
3: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
24: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
25: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
26: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах по бывшему числу республик СССР. Одну из них, карело-финскую, упразднили в 1956 году, но скульптуру оставили.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее. Сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. Сегодня близорукостью в России страдает каждый третий взрослый. Ситуация патовая. Специалисты уверены, что к 2030 году количество слабовидящих людей может увеличиться в 1,5 раза и достигнуть примерно 3,5 миллиардов человек. А это, между прочим, больше трети людей земного шара. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом Ниной Андреевной Солнцевой. Здравствуйте, Нина Андреевна.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболевания глаз занимают высокое место среди всех недугов. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является главной причиной инвалидности среди заболеваний глаз. Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните прием у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. Назначают лекарства. Но чтобы сохранить зрение, этого, оказывается, недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу, но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Но ведь, согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
8: Нина Андреевна, и как быть в такой ситуации?
9: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой способ лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить главную причину инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Только как это сделать? Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Более того, считается, что обладает длительным действием. Такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто уникальное, щадящее.
8: Я думаю, что все слышали, что делаются лазерные коррекции зрения. А где взять лазер, который бы мог лечить?
9: Такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалисты создали невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «Глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, действие которой направлено на восстановление зрения без операций и реабилитации. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов оказать помощь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя – И это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 15 15. Наши реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 122 730 30 36 55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров. Поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
2: Нина Андреевна, а насколько эти технологии доступны? И как происходит лечение?
9: На деле все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Внешний аппарат-глазник очень похож на массивные очки. Чтобы получить лечение, нужно всего лишь надеть массивные очки на лицо. А с нужным режимом лечения вам поможет разобраться подробная инструкция и крупный шрифт на дисплее аппарата. Стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут. Сядьте, наденьте очки, глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по выгодным ценам. Сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатная.
2: Нина Андреевна, раз уж мы подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
9: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
2: Действительно, список показаний впечатляет. Нина Андреевна, за счет чего достигается лечебный эффект?
9: За счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и могут помочь в лечении при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Истинное лечение и обновление ваших глаз без операций – вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по выгодным ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
2: Нина Андреевна, в начале программы вы упомянули о льготной акции. Можете о ней рассказать?
9: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость. Она не зависит от курса и длинной логистики. Компанией «Продекс» было принято решение о продлении в предоставлении льготы. При покупке аппарата «Глазник» каждый пенсионер попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете. Поэтому звоните прямо сейчас. Иначе завтра ее уже может не быть, и ваша льгота просто пропадет. Или же ею воспользуются другие. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей. 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Консультация бесплатна. И еще приятный бонус – доставка по России бесплатная.
2: Нина Андреевна, можете для наших слушателей простым языком объяснить, за счет чего происходит воздействие?
9: В отличие от капель, которые смачивают верхние ткани глаза, глазник действует по всей его структуре. Красный свет лазера проникает вглубь, достигая именно очага проблемы. Аппарат буквально заставляет глаза работать, как выключатель, который включает жизнеспособность глаз. Ваши сосуды в глазах начинают расширяться, и тогда возможно начать восстановление кровоснабжения. И вот тут-то вас ждет самое важное – появится шанс нормализоваться глазному давлению. Также лечение аппаратом глазник задействует еще и мышцы радужки, хрусталик и глазное яблоко. Может улучшиться и микроциркуляция жидкости в клетках и тканях глаза. Слезные каналы могут очиститься, и тогда пройдет воспаление. И главное, глаза смогут получить в разы больше питания. Таким образом, может начаться процесс восстановления в сетчатке, мышцах и других тканях глаза. Напоминаю, глазник назначается при таких проблемах, как глаукома – это повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта – помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление, герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это не весь список. Более детально вас могут проконсультировать по телефону наши специалисты. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Доставка по России бесплатная. И успейте воспользоваться акцией «Результат или возврат денег». Компания настолько уверена в своем продукте, что готова вернуть деньги, если не будет результата. И напоминаю, в течение часа действует скидка 5000 рублей.
10: Нина Андреевна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком препарате, как «Глазник». Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
13: Реклама.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: «Комсомольская правда».
16: Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
27: Для лиц старше 12 лет.
28: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
29: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
30: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15.
0: в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: О важном.
17: Запад пытается обелить киевский режим, ежедневно совершающий преступления против человечности, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он провел переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполерич. Также он сообщил, что она встретится с Марией Львовой-Беловой, Яной Лантратовой, представителями Минобороны, обсудит в том числе обмен пленными.
19: О судебных делах.
17: Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жильем. В него включены правовые позиции высшей судебной инстанции по рассмотрению споров, когда одна из сторон заявляет, что пошла на сделку под влиянием обмана, как это было в деле о продаже квартиры народной артистки России Ларисы Долиной. Как подчеркнул Краснов, цель – сделать судебную практику предсказуемой и понятной каждому.
20: О политике.
17: Замглавы МИДа Армении Роберт Абисагаминян заявил, что Ереван заинтересован в диалоге с Россией и в ближайшее время пройдут контакты. На фоне разговоров о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжает активно работать с ЕАЭС и ничего непоправимого в отношениях с Союзом не произошло. В ходе заседания правительства он подчеркнул, что сотрудничество с объединением продолжится, и армянская сторона не исходит из того, что случилось нечто, что помешало бы стране двигаться в этом направлении. В Центробанке не исключили более высокую траекторию ключевой ставки. Это возможно в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на целевом показателе. Как отметили в ЦБ, регулятор учитывает в своей работе проинфляционные риски. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, опубликованном на сайте Центробанка. В то же время в руководстве подчеркнули, что риски роста инфляции сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики.
21: Обо всем.
17: Температура воды в Черном море в районе Сочи прогрелась до 27 градусов, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Феодосии температура воды сейчас плюс 19 градусов, Евпатории плюс 20, Алушты 22, Анапы 23, Ялты 24, Геленджика 25, Туапсе и Ейска 26 градусов. Температура поверхностного слоя воды в московском регионе остается в пределах от 17 до 21 градуса. Официальный курс доллара на этот день 78 рублей 27 копеек, евро стоит 89 рублей 27 копеек, курс юаня 11 рублей 49 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
22: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по средам программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря ни на что. И в гостях у нас сегодня потрясающая Елена Крыгина, эксперт в области красоты, популярный блогер, основатель бренда «Не поверите, Крыгина Косметикс». Добрый день.
27: Добрый день, Вадим, привет.
23: Блин, ну, во-первых, традиционный уже вопрос последней недели. Как себя чувствует бизнес сейчас? Непонятно, что со ставкой происходит. Чуть-чуть она падает, вроде и не падает, она моментно. Потребительские настроения тоже не самые лучшие. Но в то же время вот в экономике есть такой эффект красной помады, когда человек не может позволить себе большие покупки, и он с удовольствием, ну, вот в частности, девушка, да, покупает себе яркую, крутую красную помаду и добавляет дофамина в свою жизнь. Вот есть такой эффект? Ты его чувствуешь в своем бизнесе?
27: Ну, я чувствую скорее, что вот этот эффект стал, в принципе, эффектом косметики. Потому что за последние 10 лет потребление косметики и вот этапов ухода за кожей, этапов в нанесении макияжа, их стало больше. Макияж стал классным инструментом повышать себе настроение, и поэтому девушки его с удовольствием используют. И здесь даже сейчас регистрируют, что есть показатели о снижении роста как раз-таки красной помады, что это первый кризис мировой, который даже красная помада не подняла с колен. Но на самом деле это связано только с тем, что девушки в принципе распознали косметику, красоту, что ее можно добиться классными средствами. И рынок сам по себе, он растет. Несмотря на экономическую ситуацию, несмотря на то, что происходит в мире, косметический рынок, он растет. И мы в данном случае как бренд достаточно устойчивый. Мы не новички на рынке. Я уже этим давно занимаюсь, у меня экспертиза большая. Мы ощущаем свой рост, и мы делаем все для того, чтобы вот те временные переменные, которые появились, как говорят ученые, появилась переменная. Вот появилась переменная, какие-то изменения. Мы их стараемся просто стабильно, тихонечко проходить.
23: Тогда второй вопрос касаемо рынка косметики. Не скажу, что я здесь большой эксперт, но вижу рекламу, вижу журналы, и казалось бы, что этот рынок принадлежит большим компаниям с мировым именем. Да и в нашей стране, что греха таить, помните, еще с 80-х годов там привезти из загранкомандировки там Шанель, да, или что-то подобное, это было, наверное, невероятным достижением, да, и вот как-то в России в 90-е годы, когда бренды хлынули на наши полки, западное значит лучше, и вот большие компании с миллиардными бюджетами, селебрити на контрактах и далее по списку, и тут небольшой относительно, да, российский бренд, вот как здесь выживать?
27: Конечно, мы работаем над тем, чтобы увеличивать узнаваемость, и несмотря на то, что бренд хорошо растет, действительно хорошо растет, я считаю, что узнаваемость нужно еще и еще повышать. Но ты знаешь, что интересно? То, что ты описал, так мыслит поколение наше и старше. А новые поколения, они совершенно по-другому мыслят. У них вот категории, которые они выбирают, там совершенно другая логика выбора. Например, они, наоборот, больше любят нишевые, не масс

0: понимают, интуитивно или вникая в информацию, что российскому бренду сейчас нужно быть на голову выше, чтобы просто даже вот в том же ценовом диапазоне остаться. Нам надо больше доказывать, нам надо над рецептурами более тщательно работать, потому что вот эта призма, через которую более старшее поколение смотрело, что импортное – это престижно, импортное – это значит, что ты успешный, если у тебя есть что-то импортное. Сейчас эта парадигма наконец-таки сдохла. И пускай ее там, как это, похоронят.
1: При этом спокойно. Я слышал о таком парадоксе, для меня парадоксе, для вас, для экспертов в области, наверное, это данность, что нашу косметику, наши вот эти крема для рук, какие-то вещи, которые всегда были на полке советской женщины, вот так скажу, с удовольствием покупают во многих странах мира за счет натурального состава, за счет цены. И вот это тоже для меня феномен.
0: Да, имеется в виду скорее здесь российская косметика, которая как раз-таки основана на травах, на алтайских травах, на байкальских, да, потому что действительно эти регионы очень богаты. Но в целом, если смотреть на производство косметики, рынок ингредиентов, он международный. То есть вот мы одним богаты, другие компании из других стран богаты другими компонентами. Важные составляющие, чтобы все вот это вот как кремик получилось. И я не могу сказать, что здесь надо упираться именно вот в строго российское сырье, потому что сейчас другие приоритеты, и Россия не производит все те компоненты, которые нужны для производства косметики. И это и не нужно, потому что это действительно международный рынок, где с каждой страны ты собираешь лучшие компоненты. Кто-то делает, специализируется на пигментах. Индия, например, да, или Тайвань, какие шикарные они делают пигменты. И весь мир закупает у них именно пигменты. А там гиалуроновые кислоты, это один из важных факторов для увлажненности кожи, всегда поставляет азиатский какой-то рынок, китайский, корейский или японский. Но я знаю, что в Китае очень популярно все российское, потому что они считают, что все, что российское, это значит полезное. У них вот есть вот этот вот, как бы, я не знаю, какое-то внутреннее убеждение, что все, что российское, белевская пастила, зефир, чай, Иван-чай.
1: Мы их не будем в этом разубеждать.
0: Да, это все очень полезно. И поэтому эти как раз компании и конкретно эти продукты имеют большой успех на китайском рынке.
1: Не будем их в этом никоим образом разубеждать. Это так оно и есть, мы в это верим. А насколько предприниматель вот, бьюти-индустрии должен быть сам амбассадором, лицом своего бренда? И можно ли построить сильный бренд, оставаясь в тени?
0: Смотря какой бренд. Вот тот бренд, который я строю, вот бренд «Друг» со своей философией, у нас реально у бренда есть лицо физическое, это я. И даже бы без моего присутствия как основного лица компании, все равно у косметического бренда есть какая-то антропоморфность. Знаешь, мы относимся к бренду как к человеку. Мы наделяем его качествами, ценностями, смыслами, как у человека. И если смотреть современные тенденции, вот по каким принципам человек делает выбор, то вот это ощущение единства с продуктом, который ты покупаешь, и компанией, и всей его философией, которую ты приобретаешь, это очень важно. Это показатель один из ключевых. Никому на самом деле не нужна там новая тушь. Но нужен смысл, нужно ощущение, что ты вот не один, что ты с единомышленниками, что ты в какой-то классной тусовке, что у тебя классная атмосфера. Жизнь становится ярче, когда те бренды, которые ты покупаешь, они соответствуют твоим внутренним ценностям. И поэтому в Крыгина Косметикс это ключевое значение. Ну и в целом моя такая большая рекомендация все-таки развивать личный бренд, потому что сейчас в условиях, когда какие-то есть резкие новости из мира экономики, мы понимаем, что те компании, у которых есть личный бренд, они быстрее выруливают из этих проблем.
1: Новая книга, которую ты выпустила там, на днях, на неделях, да, что называется, это про это, про личный бренд?
0: Нет, это у меня где-то впереди. Я упаковываю информацию о личном бренде, конечно же, в какой-то уже материал. И хочу издать на эту тему книгу, но сейчас наша, потому что большая команда участвует всегда в процессе, книга, которая вышла, она об уходе за кожей. И это новая серия. Серия называется «О красоте и любви к себе». И это очень такая женская серия коллекционных книг, которые вот прям раз в год, может быть, в полтора будут выходить, корешок к корешку стоять красиво на полке. И помимо прикладной информации об уходе за кожей, там еще есть очень важная составляющая, потому что через всю книгу тянется вот эти смыслы, которые я стараюсь донести до каждой женщины. Как ей быть собой, как чувствовать себя гармонично, как чувствовать себя классно, как с самого утра просто просыпаться в радости и как вот делать то, что тебе нравится, делом своей

0: жизни.
1: Если говорить про женское предпринимательство, насколько оно позволяет радоваться жизни каждый день?
0: Но мне позволяет...
1: Вызовов-то много.
0: Всегда вызовов много. В детском саду, когда мы были, там тоже было вызовов много. Это вопрос, как к этому относиться. И кто-то любит такие слова, как проблема, беда, и вот погружаться во все эти тревоги и мусолить их. Я не люблю. Мне нравится, как ученые говорят, у них все эксперимент, и любая ситуация – это просто этапы эксперимента. И они говорят, появились новые вводные, или появилась вот какая-то вот новая данность. Мы с ней работаем. И я точно так же к этому отношусь, как к огромной большой игре, в хорошем смысле этого слова, с энтузиазмом, с творческим подходом. И да, действительно, бывают сюрпризы, на которые не можешь повлиять, форс-мажорные обстоятельства, но... Они есть, мир не устроен так, как я там стою, топаю ножкой, да, и хочу. Он как бы тоже имеет свои какие-то ценности, свои какие-то планы. И круто как раз в творчестве же что самое классное? Это соединить что-то в новое единое целое. И вот получится какой-то вот классный результат. В бизнесе то же самое, в бизнесе очень много творчества.
1: Елена Кригина, эксперт в области красоты, популярный блогер и основатель бренда Кригина Косметикс в дневном эфире радио «Комсомольская правда». Вернемся в эфир через несколько минут. Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь.
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
4: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что?
9: Дочь рассказала маме сказку про летающего дядю Кварстона. А мама написала про него книгу, только дала другую фамилию – Карлсон.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».
1: После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч». Меня зовут Вадим Ковалев, и здесь мы говорим про российскую экономику и то, как она развивается, несмотря ни на что. А она развивается, развивается малый и средний бизнес, развивается женское предпринимательство и развивается бьюти-индустрия. Что это такое и какие там секреты успеха? Об этом говорим сегодня с Еленой Крыгиной, экспертом в области красоты, популярным блогером, основателем бренда Крыгина Косметикс. Еще раз добрый день.
0: Добрый день.
1: Вокруг женского бизнеса множество стереотипов. Знаешь, вот девочки все ко мне на ноготочки.
0: Угу.
1: Но есть действительно, на твой взгляд, какие-то особенности, что отличает бьюти, женский бизнес от мужского? И вообще можно так говорить?
0: Но в нем больше красоты, в нем больше внимания к деталям. Иногда это плюс, иногда минус. Плюс, потому что клиент всегда чувствует атмосферу невероятную. А женщина умеет создавать атмосферу в любом пространстве. Вот у вас такой красивый офис, такая красивая студия. Точно приложила руку женщина, потому что атмосфера чувствуется. А мужчина смотрит больше на результат. То есть женщина на внутренний процесс, а мужчина, как правило, на результат. Конечно, мы не можем так всех поделить, весь мир тут, да, как мыслит мужчина, как мыслит женщина. Но статистически примерно мы понимаем, что это действительно так работает. И минусом для женщины может быть скорее то, что иногда мы закапываемся в этом процессе и начинаем жить только вот в расставлении цветочков, я это называю. Это, ну, конечно, не физические цветочки, это очень тоже сложные процессы. И иногда мне самой сложно видеть цель на год вперед, на 3 года вперед, идти, сверять эти показатели, ориентироваться только на цифры. Вот такой более рациональный, сухой подход. Я могу честно сказать, для меня все-таки бизнес – это немножко сродни материнству. Ну, то есть я влюбляюсь сама в каждый продукт, который мы создаем. И, может быть, это и передает аудитории все те смыслы, которые я в него вкладываю.
1: О каналах передачи не могу не спросить. Передача вот этого смысла. Одно дело, когда ты приглашаешь в свой прекрасный магазин, не знаю, в каком-то уютном месте, классно оформленный, с цветами, с картинами, с твоей книгой на полках, и сама периодически, да, встречаешься с девчонками. А другое дело, когда сейчас все чаще покупаю через интернет, через маркетплейсы. Кстати, как твое отношение к маркетплейсам?
0: Прекрасно. Маркетплейсы растут семимильными шагами. И действительно, с каждым годом мы отмечаем, что доля их в нашем бизнесе, в продажах, она все время повышается. И за маркетплейсами будущее, даже косметические крупные игроки, они все равно так или иначе пойдут на маркетплейсы, потому что сейчас маркетплейс – это как торговый центр. В нем могут быть премиальные магазины со своими бутиками, в нем могут быть островки каких-то мелких товаров по необходимости. Но это торговый центр. Он просто переехал в диджитал-формат, и теперь нам не нужно проводить целые выходные в огромном торговом центре. Мы все покупаем на бегу. Это дает определенную скорость и просто закрывает потребности быстро.
1: От всех мужчин не могу не спросить, а нет ли некой зависимости от маркетплейсов, когда ты в свободное время просто себе дофамин тот же самый подкидываешь мелкими покупками, которые, может быть, тебе не очень нужны?
0: Не было бы маркетплейсов, было бы что-то другое. Потому что, конечно, вот эта вот мелкая радость, это может быть, не знаю, скроллинг социальных сетей, это могут быть сериалы, это может быть вот это вот покупки на маркетплейсе какой-то мелкой мусора, по сути, но он такой столько радости приносит, пока ты его покупаешь. Я могу дать маленький рецепт всем. Можно складывать в избранное, и реально есть ощущение, что ты как будто бы это уже купила. То есть в целом покупать не обязательно.
1: Секрет от Елены Крыгиной. Кстати, вот если говорить про книгу, там есть какой-то главный секрет или топ-3 секрета, знаешь, как в журналах выносят на обложку, топ-3 секрета от Елены Крыгиной?
0: Ну, вся книга, конечно, это набор, это кладезь полезной информации, она очень концентрированная, такая, знаешь, выжимка по делу. Но если топ-3 секрета, получается, если они в книге, они уже не секрет, они же раскрыты, я бы 3 рекомендации дала. Первое – это очень важно адекватно воспринимать изменения своего организма и своего тела, своей внешности. Женщины очень часто впадают в кризис, и это тяжелый кризис, когда внешность меняется, когда мы, вот, что называется, из девушки в женщину переходим. А этот переход, он классный. И я, когда смотрю на себя в зеркало, да, у меня появляются какие-то морщинки, да, но это же мои эмоции, это же мой опыт, это мое лицо, это вообще дневник, это моя биография. И то, какой она будет, я, собственно, творец, я могу на это влиять. И я бы хотела каждой девушке вот просто увидеть эту красоту в каждой, я не знаю, новой складочке, в каждом, в новом взгляде, более осознанном, более мудром. Вот эту красоту, которую я вижу в женщинах. Увидеть себя моими глазами, как я вижу женщин. Вторая рекомендация – это действительно обращать внимание на уход за кожей, именно базовый. Сейчас очень много новомодных средств, что-то новое, новая какая-то формула, новая модная сыворотка появилась. Но на самом деле организм человека очень умный. Он так фантастически самовосстанавливается, что нужно поддерживать вот естественный вот этот вот баланс кожи и больше следить над своими природными, скажем так, данными, над защитным слоем, чем над вот этими внешними манипуляциями. И третье – никогда не терять вот эту вот силу духа, веры, потому что в любом проекте самая мощная сила – это вера. Когда ты просто хочешь сделать, ты делаешь это, ты не сдаешься, ну, есть трудности, ну и ладно, поехали дальше. И вот это заряжает все вокруг. И вот когда это от женщины прет, тут просто цветы на подоконниках расцветают.
1: Если говорить про бизнес и про бизнес в наши непростые дни, насколько у предпринимателей есть право на ошибку? И вообще, как ты ошибки воспринимаешь свои, как ты их учитываешь и вообще, как ты к ним относишься?
0: Ошибки – это же опыт. И тут скорее, как сам это пройдешь, потому что не может быть бизнес без ошибок. Слишком огромное количество людей в этом завязано, и ошибки точно будут твои, чужие. И опять же, вот даже сама вот эта мысль о том, что сейчас непростой период, а я вот думаю, а я знаю простой период. Я когда начала свой бизнес, действительно уже более серьезный, когда мы начали строить косметический бренд, когда ответственность очень большая стала, мы практически сразу залетели в ковид, во все самоизоляции. И вот с тех пор мы как бы жонглируем, и для меня это уже в каком-то смысле даже и норма, что мир будет постоянно меняться, и дальше он будет меняться не потому, что время непростое, а потому что скорость информации повысилась. Просто скорости всего повысились, все исчисление цифр повысилось с помощью там, каких-то высокоскоростных машин. Также и наши действия повысились. И просто эти изменения стали концентрированными. Поэтому кажется, что каждую неделю что-то происходит. Потому что время не разряженное больше, оно концентрированное. И это в том числе огромное количество возможностей. Да, можно чаще делать ошибки, но да, можно и достигать более высоких.
1: А еще стало очень много информации. И вот как вот в этом информационном потоке, которого становится все больше и больше, не потерять доверие аудитории, чтобы не превратить блог в бизнес?
0: Самая, наверное, частая ошибка, которую делают предприниматели, когда идут в личный бренд, они пытаются придумать свою новую формулу какую-то, себя, перепридумать себя. Вот не я, как я есть с моими ценностями, с моими смыслами, а я какой-то вот некий персонаж, которого я сейчас создам. Да, визуальная вот эта вот айдентика, чтобы тебя могли отличить, она очень важна. Но по факту личный бренд – это всегда твоя истинная, вот настоящая ценность, желание сказать то, что ты думаешь. В этом есть плюсы, в этом есть риски, конечно же. Но ошибка всегда в том, что когда предприниматели пытаются копировать чьи-то мысли, передавать не свои смыслы, потому что в какой-то момент ты допустишь ошибку. Ты не можешь постоянно быть в костюме какого-то успешного ментора, успешного там блогера, если то, что ты говоришь, не соответствует твоей просто даже экспертизе, твоим знаниям. Если ты простым языком не шаришь в том, о чем ты говоришь, тебя очень быстро на этом поймает аудитория. Людей не обманешь, они всегда быстро считывают, понимаешь ты, о чем говоришь или нет.
1: В этом смысле не могу не спросить про инфобиз, которого очень много вот в этом секторе, да, и вообще девушки, которые в социальных сетях активны, да, они очень много видят предложений о курсах, о различных практиках и так далее. Как ты к этому относишься, и вообще ты сама учишься, и если да, то где?
0: Сама я больше учусь посредством личных контактов. Вот у меня есть такая любимая техника, называется «посоветоваться». И очень большое количество предпринимателей, которые проходили и огромные кризисы, которые уже были, они щедро делятся со мной, что называется, кейсами, как они проходили трудности. И это один обед иногда заменяет целый курс, потому что курс часто теоретический, а человек-практик, он тебе расскажет, как это на самом деле было и как можно отделять зерна от плевел, когда ты только можешь сконцентрироваться на самом важном. Это были лучшие всегда советы по бизнесу, которые я получала.
1: Как предпринимателю, бизнесмену понять, что пора запускать собственный бренд или новый проект? И что тут должно быть в основе? Сильная идея, аудитория, профессиональная амбиция или уже готовый бизнес-план?
0: Профессиональная амбиция скорее, потому что люди, которые готовы идти в личный бренд, даже если сами этого не знают, это такие рыцари. Они такие, я сейчас всем расскажу, как надо. Более успешные личные бренды, как правило, в тех компаниях, где можно рассказать интересную историю. А интересно это что? Это всегда какие-то смыслы. Это всегда не что мы сделали, а почему мы сделали. И почему мы именно так сделали. И что в каждой детали нашего продукта есть какая-то идея. Здесь все не случайно. И вот это цепляет. И это делает продукт родным. Когда слушаешь основателя, когда слушаешь создателя бренда, для тебя сразу продукт становится уже каким-то своим, уже родным. Ты с ним как будто бы сопричастный становишься.
1: Практические советы в дневном эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Бизнес-ланч», которая, я уверен, даст еще очень много ценных рекомендаций для тех, кто делает свое дело или только задумывается об этом. Почему бы нет? Любой кризис – время возможностей. Уверен, что об этом в книге твоей также можно прочитать. Ну что ж, Елена Крыгина, эксперт в области красоты, популярный блогер и основатель бренда «Крыгина Косметикс». В дневном эфире радио «Комсомольская правда». С вами был Вадим Ковалев. Услышимся через неделю на волнах КП в программе «Бизнес-ланч».
8: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О важном.
13: Премьер-министр Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба российского Кабмина. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны. Обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях. Совет Федерации одобрил направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива поправки в налоговый кодекс. Одна из ключевых новаций – это введение механизма налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямооктанного бензина с другими компонентами. Выпуск высокооктанового бензина таким способом будет приравниваться к производству топлива. Налогоплательщикам со свидетельством о переработке нефтяного сырья предоставляется вычет акциза, в том числе при производстве бензина смешением. Даты проведения президентских выборов в следующем году во Франции согласовали. Первый тур запланирован на 18 апреля.
15: О Ближнем Востоке.
13: Десятки мин находятся в Ормузском проливе. На разминирование потребуется около 2 месяцев. Такие оценки привели в Минобороны Италии. Тральщики этой страны находятся в Джибути. Ранее Италия заявляла о готовности направить 2 специализированных корабля в составе миссии, которая возможна только после полного прекращения военных действий и установления мира. Международная миссия обсуждается на европейском уровне. Как ранее заявил посол Ирана в Италии Мохаммад Реза Сабури, для Тегерана любое иностранное присутствие, в том числе европейской коалиции, в Ормузском проливе неприемлемо.
16: о выплатах.
13: Новую семейную налоговую выплату в июне назначили для 907 тысяч россиян, которые воспитывают в общей сложности более 2 миллионов детей. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Большинство заявлений подали через портал госуслуги. Средний размер выплаты составляет около 30 тысяч рублей. По словам министра, обратиться за новой мерой поддержки граждане могут до 1 октября. Получить выплату могут работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход в семье менее 1,5 прожиточных минимумов на каждого члена, а имущество соответствует установленным критериям.
16: Обо всем.
13: Жирафы умеют складывать числа, установили биологи из университета Барселоны. Оказалось, что животные не просто запоминают информацию, они также в состоянии делать выводы на основании своих расчетов. И о погоде. В эти минуты в российской столице 28 градусов выше нуля. Завтра днем будет такая же температура, без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
17: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Изменится ли от перемен ЗЭ сумма? Заложенные поставил известность Зеленского о планах баллотироваться в президенты 404. Как можно скорее? 2/3 жителей Украины требуют переговоров с Россией. Звон монет в кредитной яме. Зачем наши люди таскают наличку при 3 открытых долгах банкам? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Заложенный заявил Зеленскому, что собирается баллотироваться в президенты. Глава киевского режима спросил у бывшего главкома ВСУ, будет ли он участвовать в выборах, если те пройдут осенью. Заложенный ответил: да, конечно. Как пишут украинские СМИ, Заложенный заявил, что никогда в президенты не метил, но, мол, многие возлагают на него надежды, просят, просто умоляют. Сейчас он занимает пост посла Украины в дружественной Киеву Британии. Вскоре после встречи с Зеленским к Заложенному отправились соратники Зеленского. Они говорили о возможном общественном расколе, мол, и опасности конфликтной кампании, но Заложенный от своих планов не отказался. Гонцы были посланы обратно. Он же посол. А вместе с этим пришли данные исследования Гэллап. Это не наше и, видимо, не очень дружественное нынче. Но касательно Украины. Вот более 66% жителей Украины, то есть 2/3 как минимум украинцев, считают, что нужно скорее начинать переговоры с Россией. Каждый четвертый считает, что не нужно, а каждый десятый затруднился ответить, может, побаивается. Но о каких переговорах речь? Да, как бы они хотели бы не о капитуляции, например, говорить с нами. Политолог, эксперт Института стран СНГ, зав. Отделом Украины Иван Скориков. Иван Иванович, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
17: Каков расклад на украинском театре, не боевых действий, а просто театре, да, киевском? Заложенный может сменить Зеленского, и тогда что? Придется ли ему учитывать мнение этих 66%? Правда, не очень понятно, в чем оно все-таки до конца.
18: Ну, давайте сразу четко для себя ответим, что все, о чем вы рассказали, это информационная кампания, которую раскручивают через средства массовой информации. То есть, была ли эта встреча с Заужным, большой вопрос, конечно. Но факт остается фактом, что действительно информационная кампания по тому, чтобы Заужного реабилитировать, достать из этих дипломатических лондонских кустов и испугать Зеленского, она налицо. То есть обсуждение идет, фигура Заужного, который, ну, практически 2 года не подавал голоса, она теперь опять на слуху. И, конечно, второе, то, что вы упомянули, Гэллоп. Гэллоп – американская компания. И, соответственно, понятно, кто заинтересован в этих формирующих социологических результатов опроса. И формирующие результаты здесь вполне очевидны, что общество устало от Зеленского, его нужно менять. Ну а дальше возникает вопрос, а кто же является гипотетической популярной фигурой? И до этого много раз и украинские, и западные опросы фиксировали, что это кто-то из числа высокопоставленных военных, бывших или нынешних. И здесь, конечно, мы видим только 2 фигуры. Бывший главком Заужный и нынешний глава офиса террориста и экстремист Буданов. Соответственно, вот из Вашингтона этим именно фигурам, давайте откровенно, Дональд Трамп шлет сигнал, что на них готовы сделать ставку, если они, конечно, сами согласятся. То есть вот что я вижу вот во всей этой информационной кампании. Но вероятность выборов на Украине в этом году, она очень низкая. Давайте тут не забывать, что в Зеленском...

0: Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
2: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
3: и хорошего настроения.
2: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
3: Ура! Идем в атмосферу!
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Арабский аналог пословицы «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» звучит как «между ложью и истиной четыре пальца». Это расстояние от уха до глаза.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Нал да удал. В Центробанке рассказали, как именно наши люди используют наличку. И не поверите, даже монеты. Об этом на kp.ru экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков никогда от монет не отказывался. Женя, приветствую.
7: Да, привет. Ну, на самом деле, я уже давно ими не пользовался, но у меня баночка лежит трехлитровая, да.
6: Вот.
7: Еще с давнишних времен.
6: Еще то поколение, да, которое вот на всякий случай баночку пусть будет. Но действительно интересно, что с наличкой, что зачем или для чего, или почему монеты. Вроде кажется, что надо, наверное, взять и давно радикально вывести их из оборота, да, или там, не знаю. И почему стали снимать деньги, вот говорят.
7: Видимо. Ну, здесь как раз рост налички, он связан в основном как раз с включениями мобильного интернета в регионах, ну и люди, в общем, понимают, что какую-то часть суммы все-таки стоит содержать именно в наличном виде, потому что, ну, если вдруг потребуется что-то купить, то лучше иметь вот этот запас именно наличных денег, потому что не везде терминалы в какой-то момент будут работать, и тогда, в общем, можно столкнуться с неприятностями, да, или где-то оказаться в поездке, и там не будет возможности, например, купить билет куда-то и доехать, вот, поэтому здесь вот в основном такой такая подстройка под действующие реалии. Кроме того, часть людей сейчас, ну, по крайней мере, вот из банков вынимают деньги, в основном, потому что уже ставки по вкладам начинаются, ну, уже начали снижаться, уже почти год они снижаются, и уже, в общем, когда раньше это было 20% годовых, сейчас уже там 10-12% годовых, это уже не так привлекательно, и люди, в общем, понимают, что, ну, наверное, надо их куда-то применить в другом месте, там, купить недвижимость, квартиру или еще что-то, поэтому определенный отток как раз вот по последней статистике Центробанка 500 000 000 000 рублей, это, ну, это меньше процента, да, но тем не менее достаточно серьезная сумма, вышли из банковской системы и при этом увеличили наличную денежную массу. То есть не все эти деньги граждане сразу же потратили, а где-то на 400 миллиардов рублей у нас денежная масса именно в наличном виде увеличилась и уже сейчас составляет порядка там 20 000 000 000 рублей. И, в общем, ну, что меня вот больше всего поразило в этом отчете, это не то увеличение, например, по наличным платежам, доли наличных платежей вообще, сколько людей платят именно наличные, она, ну, там, в принципе, логично, что она увеличилась, но и увеличение доли людей, которые держат сбережения в наличном виде. Там и так большая цифра была, 32% по опросам держат сбережения в наличном виде, а сейчас цифра увеличилась до 36%. Вот. Меня это немножко вот так, ну, как-то... Мне кажется, что это не очень рациональное поведение, но вот мы там с экспертами ними поговорили, с психологом даже, они считают, что это все-таки такое, это такая реакция на, ну, то есть, грубо говоря, когда деньги лежат в банке, это все равно какие-то циферки на счете, ты их как-то не ощущаешь. А вот когда у тебя лежит какая-то условно пачка денег дома, ты, в общем, их физически ощущаешь, все, у тебя все нормально, ты успокаиваешься, все, в крайнем случае. Какая-то заначка есть, в общем, все, все, что надо, сможем купить.
6: Вот, но она тает на глазах, такое. Да, то есть банки пусть проценты снизились, но все-таки какие-то, какие-никакие есть, где-то там они, ну, неплохие стартовые могут быть, да, а здесь просто лежат, но, наверное, так спокойнее.
7: Да, я задавал этот вопрос, тоже говорю, ну как же так, действительно нерационально. Ну, вот эксперты на что отвечают, что, ну вот инфляция, она, конечно, мы ее понимаем, что она есть, она там достаточно высокая, она отъедает какую-то часть от наших сбережений, но этот процесс, он растянут во времени. И, соответственно, мы его как бы не замечаем. Вот, что, ну, вот, у нас цены же не растут каждый день, да, они у нас, ну, за год вот у нас в целом там 5-6% или там 10-12% в зависимости от каких-то категорий. Но это не происходит одномоментно, не происходит каждый день, поэтому, ну, вот, в общем, эти потери как-то не воспринимаются серьезно, поэтому, ну, вот лежит и лежит какая-то сумма наличных дома, и, в общем, так спокойнее, комфортнее и так далее для, получается, каждого третьего россиянина.
6: Жень, а что с монетами, такой архаичный, да, уже, наверное, несколько динозавров?
7: На самом деле здесь простое объяснение, потому что поскольку увеличилась доля наличных денег в обороте, то есть многие сейчас ими расплачиваются, соответственно, сдачу им дают часто не только купюрами, но и мелочью, ну и вот она у них вот отъедает в карманах и в кошельках, и поэтому отвечая на опрос социологов, люди говорили, что есть у вас монеты в кошельке или в кармане. Они отвечали, ну да, есть там, да, там более 50 рублей или менее. Ну, отвечали, более или менее. Да, поэтому здесь все тоже вполне логично.
6: Ага. И вот такой, может быть, подзабытый, мне кажется, не так часто, или вообще давно говорили, но и уже, может, не очевидный момент, связанный с тем, что использование наличных, ну, раньше, да, как-то, помнишь, вот эти тысячные купюры, пятитысячные, люди смотрели там вот на свет, не фальшивка ли, да, а как-то немножко подзабыли про это. Это осталась история? То есть вот находиться в наличных комфортно? Сейчас как комфортно все должно?
7: Ну, удивительно, да, что по опросам каждый второй вообще не проверяет подлинность купюр совсем. То есть, ну, получили какие-то деньги на сдачу, ну и получили. Ну, это, наверное, говорит о том, что мы уже доверяем, ну, то есть, в принципе, доля фальшивок, она очень маленькая, просто мизерная. Поэтому вероятность, что она вам попадется, она действительно небольшая, поэтому многие расслабились.
6: Это хорошо.
7: Ну и фальшивомонетчики тоже в последнее время особо не старались что-то там выдумывать, потому что большая часть платежей уходила в цифровой вид, и, собственно, не было смысла заниматься фальшивомонетчеством.
6: Ну, то есть, в принципе, довольно спокойная история, да?
7: Да, ну, здесь, ну, конечно, лучше большие номиналы лучше проверять. Конечно же, да. На свет и все остальное можно на сайте Банка России посмотреть, какие защитные признаки у тех или иных купюр. Вот. Но я думаю, что этого будет вполне достаточно.
6: Жень, и резюмируя, вот как ты видишь, то, что говорят эксперты по поводу наличных средств, как бы вот эта история июньская, она такая, это какой-то всплеск разовый, или это мы в начале там наблюдения за какой-то тенденцией, да, что вот потихонечку люди будут выходить наличные, вот, ну, по разным причинам, да, и потому что не работает, и потому что ставки снизились, вот на каком-то этапе?
7: Ну, все будет зависеть от того, как будут развиваться события, то есть как часто будут отключать там мобильный интернет, будут ли какие-то проблемы в банковской сфере, какие будут ставки и так далее. Тут много факторов, которые, в общем, мы не можем спрогнозировать даже, не знаю, на следующий месяц условно. Поэтому посмотрим, но в целом цифровизация все равно будет идти дальше. То есть, может быть, это какой-то определенный всплеск и такая перестраховка у многих сейчас. И, ну, я думаю, что это не превратится в такую в обратную тенденцию, когда мы возьмем и вернемся в наличные.
6: Спасибо большое. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Наши люди увлеклись экстремальным финансовым жонглированием. Почти половина всех банковских долгов в стране теперь приходится на людей, у которых открыто 3 и более кредита. Чем все это опасно? Прямо из отделения банка, судорожно пытаясь рефинансировать собственный 4-й микрозайм и на всякий случай пряча кошелек от самого себя. Егор Волгин.
8: Свыше 11 миллионов россиян выплачивают 3 и более кредитов. Согласно подсчетам Центробанка, именно на эту категорию граждан приходится около 50% всех долгов по займам. В последние годы эта доля сокращается, но медленными темпами и все еще остается очень значительной. Средний уровень задолженности у заемщиков с 3 и более кредитами составляет чуть больше 1,5 миллиона рублей. Это втрое выше, чем у клиентов с одной ссудой. По словам экспертов, большая часть таких займов была взята до ужесточений, которые начали вводиться в 2023 году. Тогда ЦБ сделал невыгодным для банков выдачу кредитов гражданам, которые направляли на платеж сначала более 80% своих доходов, а потом снизили эту планку до 50%. Еще одна отличительная черта таких заемщиков заключается в том, что большое количество таких кредитов постепенно возревает в просрочку. Все это результат низкой финансовой грамотности, а также ухудшения экономического положения населения, заявил радио «Комсомольская правда» директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, экономист Василий Колташов.
9: Первая причина состоит в том, что люди привыкли к тому, что необходимо поддерживать свое потребление за счет займов. Это им внушали десятилетиями, что неважно, сколько ты зарабатываешь, важно тратить больше, потому что для этого существует кредит, и неважно, сколько он стоит. Открытым текстом это говорилось. Вторая причина состоит в том, что уровень жизни в России во многом для большинства населения не рос. Суммарно это все привело к тому, что люди компенсировали нехватку средств за счет кредитов.
8: Растет и общая сумма всех кредитов россиян. В этом году она впервые в истории превысила отметку в 45 триллионов рублей. По структуре почти половина из них ипотечные, общая сумма которых составляет около 22 триллионов рублей. Еще треть пришлась на потребительские ссуды, около 13,5 триллионов. Дальше идут автокредиты с долей в 3 триллиона. Остальное пришлось на требования по процентам, займы от микрофинансовых организаций и прочие кредиты. И то, изменится ли ситуация и как скоро это произойдет, зависит, по мнению экспертов, от успехов Центробанка в борьбе с инфляцией, а также с тем, как поступят россияне в условиях экономического роста. Начнут закрывать кредиты или, наоборот, набирать новые. Поэтому делать какие-то предположения относительно сокращения задолженности преждевременно, уверен Василий Колташов.
9: 45 триллионов – очень большая, в общем-то, для нашей экономики цифра. Проблема еще и в том, что эта цифра, она росла в условиях, когда экономика-то уже не росла. Теперь вся надежда на то, что экономика вернется к устойчивому росту, и тогда рост экономики, если он будет сопровождаться успехами в борьбе с инфляцией, что неотделимо от укрепления рубля, проблемы в взятых кредитах не будет. Они постепенно будут и рассасываться, и баланс будет меняться, то есть меньше потребительских, больше будет ипотечных кредитов, особенно с учетом политики ЦБ по снижению ставки. Вот, собственно говоря, благополучный выход из нынешней ситуации.
8: При этом эксперты отмечают, что не каждый заемщик с 3 кредитами находится в долговой яме. Однако именно среди таких клиентов велика доля заемщиков, которые тратят на выплаты по долгам более половины своих доходов. Такие граждане почти никогда не гасят кредиты досрочно, а просрочка среди них возникает чаще, чем среди других категорий заемщиков. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о перспективах Турции на предстоящем саммите НАТО.
11: Американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США в это же время обязались поставить авиадвигатели для Турции там почти миллиард долларов и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. Деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить на за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
4: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Начну сообщение с пометкой «Срочно». Владимир Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
4: О важном.
13: Официальный представитель МИДа Мария Захарова, говоря о словах советника президента Эстонии о помощи Киеву с атаками на Петербург, отметила, что поддерживать террористов Таллину не впервой. Советник президента по нацбезопасности Мадис Рул открыто признал, что Таллин рад помогать Киеву с атаками на Петербург. Чистосердечное признание он сделал в телефонном разговоре якобы с секретарем СНБО Украины. На самом деле это были российские пранкеры.
4: Об инициативах.
13: В Госдуме предложили начислять пенсионные баллы за волонтерство. Инициативу озвучил зампредседатель Комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков. По его словам, работающим волонтерам могут начисляться надбавки к будущей пенсии в виде дополнительных баллов. Также рассматривается вариант альтернативного поощрения, например, выдача социальной карты для бесплатного проезда в общественном транспорте при выполнении определенного объема волонтерских часов. Такие меры могут стимулировать развитие добровольческого движения и повысить участие граждан в социальных проектах.
4: О землетрясениях.
13: Более 58 тысяч зданий могли быть повреждены или разрушены в результате недавнего сильного землетрясения в Венесуэле. Это сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на предварительный анализ спутниковых данных. Поврежден или разрушен 2501 объект инфраструктуры. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков. Число погибших достигло 1943. Сегодня оттуда пришли кадры, на которых видно, что небо стало багровым. Оно приобрело такой оттенок из-за пыли, песка и других частиц, поднявшихся в воздух после мощного землетрясения. В офисе Германского футбольного союза проходят обыски по делу о коррупции, сообщает Бильд. Обыски касаются предполагаемого взяточничества во время чемпионата Европы по футболу 2024 года. По предварительным данным, несколько тысяч билетов на матчи и пригласительные нелегально раздали отдельным избранным людям.
4: Обо всем.
13: Землю накроет сильная магнитная буря уровня G3. Сейчас активные центры Солнца расположены почти точно на линии с Землей. Ожидается, что фронт от вспышки достигнет планеты в четверг, 2 июля, между 9 вечера и полуночью по московскому времени. Предстоящая магнитная буря станет самой сильной с марта. И о погоде. В эти минуты в российской столице 28 градусов. Завтра днем такая же температура и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Михаила Рудакова. Миша, как слышишь студию? Привет.
15: Привет, Антон. Слышу студию прекрасно. Как же слышно меня? Мне хотелось бы узнать.
14: Тебя слышно тоже очень хорошо.
15: Отлично. Ну что, я из отпуска вышел, а моя коллега Ася Рак в этот отпуск самый и ушла. Поэтому пожелаем ей хорошо его провести, набраться сил, энергии. Хотя, вы знаете, каждый день, употребляя ионизированную воду, мы с утра набираемся этих сил и энергии. Просто ну, их нужно уметь правильно тратить. И вот я думаю, что моя коллега Ася Рак эти свои силы потратит на что-то очень увлекательное, ей приятное. В общем, на что-то другое, кроме работы. Хотя и работа нам очень нравится. Друзья, желаю вам, чтобы у вас тоже всегда все было хорошо, чтобы вам нравилась и ваша работа, и ваш отдых. Антон, тебе тоже этого желаю.
14: Спасибо. Как ты себя спасибо.
15: Чувствуешь? Скажи мне.
14: Ты знаешь, в целом неплохо, спасибо.
15: Ну, это хорошо. Тогда что же? Я хочу сказать, что нашим слушателям, если у вас вдруг нет настроения или как-то вы себя чувствуете не очень, то, поверьте, вы находитесь действительно точно там, где надо, именно в нашем эфире, потому что мы сегодня будем разбираться с тем, почему ионизированная вода – это не просто очередной оздоровительный тренд, а по-настоящему работающий инструмент для здоровья. Причем его эффективность подтверждает не просто там, энтузиасты, да, а серьезная научная работа. Мы поговорим о том, как эта с виду обычная, но особым образом подготовленная вода может действовать как сильнейший антиоксидант и стать вашим союзником в профилактике и диабета, и возрастных изменений, и многих хронических заболеваний. И вот такой вопрос. Почему, друзья, мы болеем? Почему мы стареем? Тут хочется вспомнить Сократа, который говорил 400 лет до нашей эры, а он говорил так: «Здоровье еще не все, но без здоровья все ничто». Казалось бы, простая гениальная фраза. Но почему мы теряем это здоровье? Почему к 40, а то и к 30 годам начинают сыпаться болячки? Ответ, друзья, прост. И он спрятан внутри каждого из нас. Наше тело состоит в среднем из 70 триллионов клеток. Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на вас. Клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости, межклеточные, внутриклеточные, в крови, в лимфе, какие-то статичные. И вот внутри каждой клетки есть жидкость. И качество вот этой жидкости, и это и есть качество вашего здоровья. Смотрите, был такой эксперимент. Американский ученый Алекс Карел, это Нобелевский лауреат 1912 года, который поставил потрясающий, я считаю, эксперимент. Он взял сердце эмбриона, эмбриона цыпленка, да, поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. И каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете? Сердце жило 28 лет. При том, что курица в природе живет там 5-6 лет. И вот когда Карл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут 4-5 раз дольше. А что такое эти отходы? Это кислоты. Молочная, мочевая, углеродная, фосфорная, серная. Организм старается их нейтрализовать, вывести. Но с возрастом, из-за неправильного питания, стрессов, недостатка воды, он перестает справляться, организм наш. Да, отходы накапливаются, и организм окисляется, закисляется, можно сказать, ржавеет изнутри. Как разрезанное яблоко, которое становится бурым, да, или как старый забор покрывается ржавчиной. Это называется оксидативный стресс.

находя обезвреживая именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезное. В клиниках Токио такую воду используют для реабилитации после инфаркта. Но почему же эти методы не стали пока повсеместной практикой? Хотя стоит отметить, что, во-первых, мы с моей коллегой Асей Рак постоянно мониторим информацию, да, изучаем, систематизируем данные из разных источников, чтобы давать вам максимально объективную картину. И вот эта картина, она меняется. С каждым днем все больше людей медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто налаживать питьевой режим, а объясняют, зачем, с какой водой это необходимо делать, и предлагают даже компактные генераторы, ионизаторы для домашнего использования. Мы, по сути, наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но, друзья, если для вас эта тема еще нова, да, оставайтесь с нами, я буду опираться только на научные данные, без мистики, без преувеличений. Возьмем, к примеру, Южную Корею. Там водородную воду активно используют в программах восстановления для спортсменов после высоких нагрузок. И это, я обращаю ваше внимание, не просто там водички попить, а это целенаправленная терапия. И давайте с вами проведем такой небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма, это известный эффект молекулярного водорода. А также предлагаю сейчас провести простой тест. Вот слегка ущипните кожу, вашу кожу на внешней стороне ладони. Возьмите там 2-3 пальчика и ущипните. А теперь отпустите. Обратите внимание, как быстро она вернется в исходное состояние. Кожа. Если она расправляется быстро, это отличный знак. Говорит это о том, что вы поддерживаете хороший водный баланс, ну, либо вы еще очень молоды, и у вас достаточно влаги. Но если же кожа разглаживается медленно, это сигнал обезвоживания. И вот что важно. Если вы пьете обычную водопроводную воду там, или бутилированную, вам может казаться, что вы пьете достаточно, но результаты этого теста могут не меняться. А я сейчас расскажу, в чем здесь секрет. Все началось с открытия, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, достаточно малый, чтобы проникать вглубь клетки, в ее энергетические центры, в митохондрии, и точечно работать с причиной повреждений. Кстати, я изучал материал одного невролога, который связывал именно развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти, с накоплением в клетках вредных соединений. Но ведь не у всех, скажите, согласитесь со мной, да, не у всех в пожилом возрасте память сильно страдает, верно? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких-глубоких лет. Знаете, что, кстати, является одним из ключевых факторов? Вот та самая теория окислительного стресса. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. А что может этому противопостоять? Ионизированная вода, насыщенная молекулярным водородом и отрицательным ОВП, чья эффективность, кстати, для защиты нейронов относительно молекулярного водорода была не раз продемонстрирована в исследованиях. Другая возможная причина – там хронически повышенный уровень сахара в крови. Для этого, кстати, не обязательно иметь диагноз диабет. Достаточно регулярно злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом. Если вы не изменяете подход и продолжаете питаться как попало, да, не принимаете регулярно правильную воду, ионизированную воду, да, с молекулярным водородом, с отрицательным ОВП, то есть с антиоксидантными свойствами, то показатели глюкозы будут высокими и могут расти. А с годами это прямой путь и к риску развития и катаракты, и глаукомы. Понимаете, о чем я? Но ведь окислительный стресс и избыток свободных радикалов бьют не только по зрению. По данным многих исследований, еще раз говорю, до 90% всех известных заболеваний возникают на фоне вот того самого пресловутого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится так много, что наша собственная родная антиоксидантная защита просто не справляется с таким напором. И вот возьмем, к примеру, проблему с желчным пузырем. Сегодня, я думаю, у многих, у большого количества людей, если говорить честно, да, желчь густая, она плохо отходит. А следом и кровь сгущается, отсюда и частые головные боли, и скачки давления, проблемы с сердцем, сосудами. И корень всего этого в тех самых опасных свободных радикалах. Но давайте двигаться дальше, только по фактам. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Это как раз про высокую глюкозу и сопутствующие проблемы. Вы думаете, они просто так это сделали? Нет, они все изучили вдоль и поперек. Я смотрел большое расследование на английском по субтитрам, да. Так вот там о том, как в Японии интегрировали водородную воду в клинике. Это реально впечатляет. А знаете, почему в Японии один из самых высоких показателей долгожителей и здоровья в целом? Там, кстати, и рак выявляют, честно, часто, да, но не потому, что болеют больше, да, потому что диагностика на высочайшем уровне. Обнаружили на ранней стадии, пролечили, человек живет дальше, живет дольше. И мы идем дальше. В клиниках Южной Кореи

0: И, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород доказано помогает снимать воспаление легких. Вспомните также нашего выдающегося российского академика Чучалина. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе. И мы давали и в телеграм-канале на это интервью ссылки. Так вот, он проводил исследования на медиках, переболевших ковидом, и тоже доказал, что водородная терапия работает. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. И самое главное, чтобы использовать молекулярный водород, вам не нужно быть олигархом, не нужно лететь на лечение за границу, вам не нужно скупать горы таблеток и дорогущих аппаратов. Нет, эта технология доступна сегодня абсолютно каждому. Каждый день вы можете пить такую воду дома, а брать с собой, допустим, портативный генератор в дорогу, в машину, в поезд, хоть на дачу. Да? Это реально здесь и сейчас. А я в следующей части расскажу, как ионизированная вода работает при диабете, образно об этом расскажу. А сейчас хочется для всех радиослушателей сказать самое важное. Специально для вас на один день, прямо сейчас, мы возвращаем наши предложения прошлого года. Только сегодня вы можете получить два прибора по цене одного, а именно ионизатор воды премиум и генератор водородной воды всего за 34 тысячи рублей за оба. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 505 0855. Звонок бесплатный для всех регионов только сегодня. 3-4 тысячи за два прибора. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: А знаете ли вы что? Исландия строго охраняет свою уникальную породу лошадей. С 10-11 веков в стране действует закон, запрещающий ввоз лошадей из-за границы.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас может задать Мише свой вопрос или оставить свой отзыв, дозвонившись по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Спасибо, Антон. Друзья, обязательно звоните в прямой эфир. Рад буду слышать ваши голоса. Задавайте свои вопросы. Я уверен, что у кого-то из вас они обязательно есть. Но если у вас есть уже результаты от того, что вы наладили свой питьевой режим и что вы что-то уже в вашей жизни изменилось в лучшую сторону, звоните, и будем рады пообщаться, услышать ваши результаты. Ну а теперь, как и обещал в прошлой части, давайте расскажу, как же работает вот вода, правильная вода, как мы ее называем, вода с антиоксидантными свойствами, которую мы получаем из обычной питьевой воды, налив ее в генератор водородной воды, либо в ионизатор воды, нажав кнопку, и через несколько минут такая вода становится из окислителя, она становится восстановителем. Так вот, как это работает, допустим, при диабете? Представьте, при диабете второго типа клетки, они, ну, скажем, образно глохнут. У них появляется тоже образно, серная пробка. И они перестают слышать команды инсулина. А вот именно водород, который находится в ионизированной воде, в этой ситуации работает как первоклассный чистильщик. Как опытный отоларинголог, да, в поликлинике, который убирает пробку из уха, да, и вы прекрасно слышите. Так и клетки. Вы пьете водородную воду, молекулы водорода мягко очищают, и чувствительность возвращается. Таким образом, мы снижаем оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Более того, я скажу вам, молекулярный водород защищает еще и печень от жирового гепатоза, который частенько сопровождает диабет. Это крайне важный момент. Кстати, в нашей Российской Воронежской медицинской академии также провели исследования, подтвердили, что ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть защищает нашу печень. Смотрите, это не просто теория. Друзья, давайте я вам приведу совершенно конкретный случай. Речь идет сейчас о мужчине, ему 54 года, диабет второго типа. Этот человек жил годами с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Но когда он начал пить водородную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Но что даже, возможно, важнее для, в этом случае, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Вот вам и биохимия в действии. Водородная вода не отменила его лекарства, но она кардинально усилила их эффект и начала реально защищать организм от самых тяжелых осложнений диабета, поражающих нервы и сосуды. Но это ли не доказательство? А давайте еще раз вернемся к основам, к самому корню проблем. Друзья, еще раз важно, буду повторять для того, чтобы вы действительно поняли, что это корень проблемы. Подавляющее большинство недугов, а это по данным исследований около 90%, то есть 9 из 10, имеют своей причиной окислительный стресс. Окислительный стресс, оксидативный стресс – это синонимы. Да? А что это такое? По сути, это засилье в нашем организме свободных радикалов. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы сами, своими же руками, методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, да, одно тянет за собой другое. Разорвать же этот замкнутый круг, друзья, способна ионизированная вода. Будь то ионизированная водородная вода, будь то ионизированная щелочная вода, но это вода антиоксидант с антиоксидантными свойствами. Вот как все устроено. Это мощный антиоксидант, природный антиоксидант, и это научный факт. Я уже рассказывал вам вот только что, да, как помогает снизить уровень сахара в крови. И, кстати, у нас просто море отзывов от реальных людей, которые звонят и с удивлением говорят, сахар там снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить воду ионизированную, да. И вот один из самых моих любимых отзывов, он есть на нашем YouTube-канале, история одного мужчины, который попробовал ионизированную воду у коллеги по работе из любопытства. Проверил сахар, как он это делает каждый день, да, а он увидел, что снизился. Сначала он как бы не придал значения, не провел эти взаимосвязи, после чего и как это произошло, да. Но на следующий день та же история. Тогда он сообразил, что сахар падает после того, как он попьет воды на работе. И вот спрашивает у коллеги, а что это такая за вода у нас? А он отвечает, да вот же у нас в кабинете на двоих ионизатор стоит. В итоге мужчина купил себе такой же аппарат. А у его супруги, кстати, тоже был диабет, и они вдвоем начали пить такую воду и привели сахар в норму. Люди в возрасте за 70, насколько я помню, да, именно так. Вот оно реальное действие. А если есть такая серьезная проблема, как диабетическая стопа, то здесь на помощь приходит кислотная вода. Она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете самую обычную водопроводную воду, окислитель, да, обычную воду, включаете прибор в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готова ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода. Щелочную мы пьем, снижаем сахар в крови, если он повышен, да, нормализуем работу органов, все это происходит на клеточном уровне, потому что там содержится молекулярный водород, есть отрицательное ОВП. А кислотную воду используем для компрессов на стопы. результате. В Японии это официально одобренный вспомогательный метод. И у нас тоже, говорю, накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением диабетической стопы именно благодаря таким компрессам. Друзья, 7 дней вот таких компрессов. А мы даем, кстати, 90 дней тестовый период. Расскажу чуть больше об этом чуть-чуть попозже. Да. Движемся дальше. Вот еще один важный момент. Японские ученые доказали, что процесс старения на 70% зависит не столько от генетики, сколько от воды, которую мы с вами пьем. Исследования показали, что регулярное употребление водородной воды может уменьшить биологический возраст клеток на 5-7 лет. Вдумайтесь, вот вам, скажем, 70 лет, вы пьете таблетки, и каждая ваша клеточка чувствует себя тоже на 70, а то и все на 90, да, на все 90. Печень, например, должна работать на 100%, но ее клетки состарились раньше времени. Вот работает она лишь за счет постоянной поддержки лекарствами. Это и есть биологический возраст. Но можно быть 80-летним человеком, а состояние ваших органов, как у 62-летнего, а может быть еще моложе, да, это уже лучше, согласитесь. А если вам всего 30, но вы уже на таблетках с камнями в почках или метаболическим синдромом, значит, вашим клеткам может быть давно уже не 30, а все 40-50 лет. Можно ли это исправить? Да. Японцы это подтвердили. Но вы смотрите, вы скажете, да, спросите, Михаил, ионизатор там стоит дома, на работе, в дороге, что делать? Именно для этого у нас есть генератор водородной воды. Специально сегодня для слушателей «Комсомольской правды» мы на один день возвращаем наше предложение прошлого года, когда вы можете приобрести два прибора по цене одного со скидкой. Речь об ионизаторе воды «Аквалайф Премиум» и портативном генераторе водородной воды. Все вместе сегодня два прибора по цене одного со скидкой, говорю, за 34 тысячи рублей. Кстати, если генератор вам нужен отдельно, вдруг у вас уже есть ионизатор, да, 4 в 1, наша премиальная модель, потом, то для вас будет тоже отдельная цена, можете отдельно купить генератор. Мы хотим, чтобы как можно больше людей были здоровы и радостны. Итак, говорю, два прибора по одной цене. Генератор вы сегодня, вы всегда носите с собой, как телефон зарядили. Он, там зарядка есть в комплекте, он от аккумулятора работает. Залили любую воду, через 5 минут у вас уже 400 мл водородной воды. Можете наливать там, от 50 до 400 мл, сколько вам необходимо. Да? С каждым глотком вы буквально поворачиваете время вспять для своих клеток. Друзья, для заказа звоните 8 800 505 0855, успейте. Сегодняшнее предложение действует до 19.00, 8 800 505 0855. Давайте немного о главных виновниках. Почему свободных радикалов становится так много в нашем организме? Я уже говорил, мы сами себя вгоняем в стресс. Но на часть факторов мы можем повлиять, там, бросить курить, ограничить алкоголь, правильно питаться, больше двигаться, важно тоже, да. Но нас еще окружает ультрафиолет, плохая экология, микропластик, и здесь мы почти бессильны. Именно поэтому после 50 лет антиоксидантная защита слабеет практически у всех. И только те, кто, как и я, поддерживает ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. Присоединяйтесь. Так вот, друзья, обратимся к конкретным цифрам. Исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутаза, это наш главный защитник клеток, вырос на целых 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И вот мы уже болеем. А дальше по цепочке и давление скачет, и сахар поднимается, диабет, и камни в почках и в желчном. И все это следствие того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходит ионизатор воды «Аквалайф» и портативный генератор. Мы производители России. Я представляю российский завод-производитель. И у нас есть линейки ионизаторы, генераторы на любой вкус и цвет. Да? Ионизатор для дома, для всей семьи. Он дома стоит, да, он никуда не встраивается. А генератор – ваш верный спутник где угодно, хоть в поле, хоть в горах, хоть в поезде, хоть в самолете, да? Друзья, и если возвращаться к исследованию, то у пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень суперокситаза, но и маркеры воспаления в организме снизились вдвое. Друзья, попробуйте. Тестовый период, который мы вам даем, длится 90 дней. Вы приобретаете ионизатор. С момента получения начинается тестовый период. Кстати, оплачивайте при получении. Никаких сейчас денег вам не нужно. Сейчас только лишь зафиксировать заказ, позвонить по номеру телефона 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, зафиксировать его и ждать получения. При получении оплатите, возьмете, и вот с момента получения будет тестовый период. 90 дней, то есть 3 месяца, это ваша безопасность. Это мы показываем свою уверенность в нашем продукте, а вы ее можете, эту уверенность, проверять. Да? Если вы подтверждаете эффективность воды, которую вы готовите из обычной питьевой воды, оставьте прибор себе, мне не придется даже вас уговаривать. Да? А если не подтвердите, да вернете, мы вернем все деньги. Вот в чем безопасность. Звоните 8 800 505 0855. Два прибора по цене одного сегодня со скидкой. 8 800 505 0855. Будьте здоровы, встретимся в следующей части.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
9: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
12: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
7: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках, 14.30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Сегодня, 1 июля, в сквере воинской славы у памятника великолучанам, погибшим в горячих точках, жители Великих Лук отметили День ветеранов боевых действий. Там состоялся митинг. Представители городской власти, партии «Единая Россия», депутатского корпуса, общественных организаций и все участники мероприятия вспомнили тех, кто отстаивал национальные интересы России, за ее пределами и с честью выполнял боевые задачи в разных частях мира. В конце церемонии присутствующие возложили цветы к памятному знаку. В Великих Луках продолжают работать пришкольные лагеря. Качество организации досуга и питания, безопасность и образовательные программы регулярно проверяет специальная комиссия городского управления образования совместно с активистами партии «Единая Россия». Контролеры посетили школу номер 13. В это время для детей проходило мероприятие на свежем воздухе, посвященное одному из древних праздников восточных славян – Иван Купала. Организовать досуг в этом лагере помогают старшеклассники-волонтеры. Они пробуют себя в проведении различных мероприятий, разрабатывают игры для детей. Сейчас пришкольные лагеря работают еще в 4 общеобразовательных учреждениях города. Вторую смену посещают 270 школьников. Футбольная команда «Луки Энергия» в воскресенье 5 июля на стадионе «Экспресс» проведет заключительный матч первого круга Лион первенства по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» сезона 2026 года с «Череповцом». Игра начнется в 16 часов.
7: О валютах.
13: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
7: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
10: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему с нами официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И я, Миш, передаю тебе слово.
0: Спасибо, Антон. Да, это заключительная часть нашего большого эфира. И я в самом начале хочу пару слов сказать о том предложении, которое действует для слушателей «Комсомольской правды». Вы можете приобрести прибор, даже не один, а целых два по цене одного со скидкой. Прибор, который улучшает качество вашей воды, обычной, питьевой, до той степени, что она становится антиоксидантом, тем самым средством, которое борется с причиной большинства заболеваний, а именно 90% заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Мы находимся в поиске оксидативных антиоксидантов для того, чтобы побороть этот оксидативный стресс. И вот самым, на мой взгляд, природным, самым экологичным средством является, конечно же, вода, из которой мы с вами состоим на три четверти. В нашем организме вода имеет антиоксидантные свойства, и ей нужна, и нашему организму именно нужна именно такая вода. И вы представьте, такую воду можете приготовить в ионизаторе воды, в генераторе водородной воды в считанные минуты. Ни тот, ни другой прибор никуда не встраивается. Один прибор стоит дома, и причем это премиальная модель, многофункциональная, которая готовит все виды ионизированных вод. Любую воду вы можете приготовить. Как их применять, написано в инструкции. В колл-центре могут ответить на эти вопросы наши специалисты. Да? А вот водородный генератор вы берете с собой. Это портативный прибор 400 мл. Он емкость его, и заряжается он от аккумулятора, зарядка в комплекте идет. И это для того, чтобы не было никаких компромиссов, чтобы вы могли всегда иметь под рукой правильную воду. И с таким комплектом это возможно, друзья. Один можете подарить прибор, другой оставить себе, можете для всей семьи взять этот комплект, можете купить по отдельности, если у вас один из приборов есть, друзья. Но самое главное, помните, что сегодня это тот день, когда мы вернули прошлогоднее предложение на один день до 19.00, когда вы приобретаете портативный генератор водородной воды Light и премиальную модель ионизатора воды Aqualife 4 в одном, многофункциональный, по цене 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. 8 800 505 0855. Доставка бесплатная. Оплата при получении. А тестовый период 90 дней. О нем я уже говорил в прошлой части. Пару слов скажу. Это ваша безопасность. То есть после получения у вас начинается вот этот тестовый период. Пользуйтесь прибором. Подтверждаете либо опровергаете в течение этого тестового периода мои слова об эффективности ионизированной воды. Подтвердили, оставили себе. Опровергли, возвращайте, мы вернем все деньги до копеечки без каких-либо вычетов. Так что в этом плане вы в безопасности. Звоните 8 800 505 0855. Да во всех планах безопасности, потому что такая вода, она действительно делает наше здоровье под надежной защитой. Давайте вот вспомним, ну, никто не знает, просто узнаете, да, что, допустим, в Китае провели эксперимент с участием 100 человек. Это касательно когнитивных нарушений. Возраст людей был 60+, и в группе, где пили воду водородную, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28%. Почему? Да потому что водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. Касательно сердечно-сосудистых рисков, метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. А вот что говорят те, кто уже наладил питьевой режим с правильной водой? Вот вам пример, реальный отзыв нашей клиентки. Эта женщина, ей почти 70 лет, она жаловалась на утреннюю скованность в суставах, да, и проблемы с памятью. А через несколько месяцев сообщила потрясающую новость. Травматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? Друзья, неважно, как называется ваша болезнь, потому что 90% всех известных нам заболезней вызвано оксидативным стрессом. Это первопричина. Если удалить корень болезни, то и болезнь отступает. Это жизненный закон, установленный не нами. Не понимая, но понимая это, мы можем сделать правильные шаги в настоящем, на пути к здоровому будущему. И вот для ликвидации оксидативного стресса нужен эффективный, универсальный и безопасный антиоксидант. И именно вода с антиоксидантными свойствами является таким антиоксидантом, на мой взгляд. Да? Вы можете проверить, 90 дней вам в помощь, которую мы даем как производитель российский. Да? Все это просто в использовании. Вам не нужно там глотать горстями БАДы, не нужно постоянно что-то докупать. Купили ионизатор и генератор, и на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего менять не нужно. Да? Там только заряжать устройство, зарядка идет в комплекте. А в ионизаторе мембраны. Они в комплекте даны на долгие-долгие годы активной и здоровой жизни. 16 мембран. Это надолго вам хватит. Каждая служит минимум 3 месяца, друзья. Сравните. На капельнице нужно ходить в клинику. Да? БАДы нужно покупать постоянно, докупать. Да? На курорты нужно ехать. И, кстати, нужно, да, ехать. Хотя, я скажу вам проще. Вот курорт у вас может оказаться на дому. Если вы не можете поехать на курорт, приобретайте этот комплект. Здесь вы всего лишь нажимаете кнопку и начинаете питьевой режим. С ней, кстати, очень легко наладить питьевой режим, потому что ее легко пить, такую воду, ионизированную, щелочную, будь то, или водородную воду. Начните хоть с 3-4-5 стаканов в день. И первые изменения, я уверен, почувствуете уже через 2-4 недели. Вот говорят о депрессиях, да. Ученые доказали, что хотя бы 5 стаканов в день, а если это будет ионизированная вода, это 100% вам действительно это и будет, этот эффект подтвердится, да, снижает риск депрессии. Друзья, попробуйте. Мы приложили все усилия, чтобы специально для радиослушателей «Комсомольской правды» вернуть эту акцию. Да? 2 прибора по цене одного. Ионизатор премиум и генератор всего за 34 тысячи рублей. Спешу вам сообщить, даже шепотом говорю, успейте сегодня. Как это сделать? Очень просто. Звоните по телефону 8 800 505 0855. Звонок с мобильного или стационарного телефона по всей России для вас абсолютно бесплатный. 8 800 505 0855. Просто скажите, что вы из эфира «Комсомольской правды» хотите заказать ионизатор и генератор за 34 тысячи. Оплата только при получении, никто не попросит у вас предоплаты или там, переводов там, на карту, это ни в коем случае. И, кстати, мы всегда перезваниваем вам с номера, который звучит так, 495, код 248-0808. Поэтому, если вы увидели, что с этого номера вам звонят, это мы, «Фабрика здоровья», перезваниваем вам, потому что вы к нам не дозвонились по бесплатному номеру 8 800 505 0855. Ну, для заказов, для того, чтобы мы увидели ваш неотвеченный, если все операторы будут заняты, мы увидим ваш неотвеченный, да, звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Ну, сейчас хочу поделиться с вами несколькими еще раз реальными историями, которые приходят от наших слушателей. И вот одно письмо, мимо которого просто невозможно было пройти, я о нем говорил уже давно, правда, в наших эфирах, но я хочу о нем сегодня сказать в этом эфире. Речь идет о семье из Екатеринбурга, которая отдыхала в Турции, попала в отель, где началась настоящая эпидемия кишечной инфекции. Ну, то ли ротавирус, то ли отравление, ну, в общем, непонятно. Но они буквально перед отпуском купили ионизатор. И, недолго думая, взяли его с собой. Он отлично помещается в ручную кладь. А, кстати, ионизатор тоже можно с собой возить, он же никуда не встраивается, да, вот, который 4 в 1 сегодня идет с генератором. Так вот, что вы думаете? Дети, конечно, первые отреагировали на инфекцию, да, все симптомы налицо. Они сразу начали применять кислотную воду для обработки, да, для дезинфекции, да, а затем сделали щелочную ионизированную воду, дополнительно обогатив ее серебром. Моя коллега, кстати, Ася Рак, вот еще раз вспомню о ней, часто рассказывает в нашем телеграм-канале ионизатора Аквалайф о пользе серебряной воды. Заходите, подписывайтесь. Ионизатор Аквалайф. Мы и в Максе есть, тоже подписывайтесь, там тоже много полезной информации. Звоните, подписывайтесь. Везде мы называемся одинаково. Ионизаторы Аквалайф. И вот они приготовили еще и воду, это я уже о семье из Екатеринбурга, которая отдыхала в Турции, продолжу рассказ. Вот они еще приготовили воду с высокой концентрацией серебра и давали по чайной ложке под язык. И представьте, уже к концу дня для всей, вся семья была на ногах. А другие отдыхающие, с которыми они познакомились, еще несколько дней мучились, да, в номерах. То ли к врачу дорого, то ли страховка не покрывает. Ну, в общем, они справились легко и просто, а вот у других не было ионизатора, и так не получилось. Да, согласитесь, это впечатляющий результат. Очень приятно читать такие истории. Большое спасибо вам, друзья, за то, что поделились. Друзья, в чем секрет воды, насыщенной ионами серебра, пару слов? Она является природным антибиотиком, убивает более 650 вирусов и бактерий, в отличие от обычных антибиотиков. А ионы серебра, они убивают не только патогенные бактерии, но и вирусы. А при применении допустимых концентраций серебряная вода убивает всю убивая всю патогенную, условно патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Друзья, и вот почему я говорю о серебряной воде, еще и кислотная вода, о ней тоже пару слов хотелось бы сказать, но не успеваю, остается меньше минуты. Все эти воды ионизированную щелочную в разных режимах, кислотную, серебряную, водородную воду готовит многофункциональный ионизатор воды Аквалайф, который идет сегодня со скидкой для вас, для слушателей «Комсомольской правды». И в комплекте со вторым прибором по одной цене вы покупаете со скидкой премиальный, и генератор водородной воды Light вам достается практически как подарок, да, в комплекте. Звоните 8 800 505 0855, успейте заказать. Номер телефона бесплатный, доставка бесплатная, оплата при получении тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Хочу каждому из вас пожелать здоровья, хороших летних добрых дней и, конечно, активного долголетия. Слушайте «Комсомольскую правду» и звоните 8 800 505 085.
16: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
17: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
18: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
19: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
20: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
22: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Дефицит запятых. Отечественное образование столкнулось с неожиданным лингвистическим кризисом. С начала года муниципальные и частные школы выбросили на рынок труда уже около 2000 вакансий для учителей русского языка и литературы. Найти хорошего преподавателя словесности сегодня стало сложнее, чем без ошибок написать слово «достопримечательность». Директора учебных заведений бьются в тихой панике, ведь объяснять новому поколению разницу между «тся» и «тся», а также мотивировать их читать классику, скоро будет просто некому. Куда исчезают мастера великого и могучего, и как оперативно исправить этот кадровый кризис? Прямо сейчас Егор Волгин.
3: В России зафиксирован дефицит учителей русского языка и литературы. Об этом заявили в рекрутинговых компаниях. Нехватка специалистов отмечается как в регионах, так и в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. С начала года работодатели, как частные, так и государственные школы, разместили на рекрутинговых ресурсах порядка 2000 профильных вакансий, что соответствует показателям аналогичных периодов 2025 и 2024 годов. При этом число соискателей на такие вакансии увеличивается. За 5 месяцев 2026 российские соискатели создали свыше 8,5 тысяч резюме на позиции педагогов по русскому и литературе. Это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году. Однако большинство учителей хотят преподавать в частных учебных заведениях. Там учитель-словесник может рассчитывать на доход около 130 тысяч рублей в месяц. И у обычных муниципальных школ выход только один – повышать зарплату учителям, чтобы составлять конкуренцию частному сектору, заявил радио «Комсомольская правда» заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик Российской академии образования, директор школы Евгений Ямбург.
4: Российские интересы, но семью надо кормить. Можно сердце отдавать детям, но есть еще желудок почему-то и так далее. Квартиру надо, может быть, ипотеку и так далее и тому подобное. Тут даже двух мнений быть не может. И вот действительно колоссальная нехватка учителей. Работа тяжелая. Есть исследование психолог, что выжигание в образовании выше, чем даже в МВД, где работа с преступниками. Поэтому это надо учитывать.
3: Вместе с этим кандидаты не всегда удовлетворяют работодателей. Нередки ситуации, когда у потенциальных учителей нет ни умения преподавать, ни искреннего желания работать с детьми. Школы заинтересованы в опытных преподавателях, которые не только хорошо разбираются в предмете, но и могут заинтересовать учеников, а таких специалистов сейчас мало. И опытные учителя далеко не всегда хотят идти в обычную среднюю школу. Поэтому вместе с высокой зарплатой преподавателям необходимо обеспечить социальные гарантии, а также повысить статус в обществе. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
5: Во-первых, пока не будет отменена статья, по которой учредитель имеет право уволить директора, и таким образом директор полностью зависим от чиновников, учредителя. Во-вторых, пока не будет изменена статья закона об образовании, в которой сказано, что финансирование средней школы – это ответственность региона, финансирование должно идти на государственном уровне. И, наконец, должен быть четко введен потолок часов, учитель не должен вести больше определенного заранее количества часов.
3: В то же время в Минпросвещение рапортуют о том, что число незакрытых вакансий учителей русского языка и литературы в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в 2025-2026 учебном году было минимальным за последние 5 лет. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Почти свежие. Зачем в России хотят легализовать бесплатную еду? В Госдуме предложили узаконить бесплатную раздачу продуктов, у которых вот-вот истечет срок годности. Эксперты инициативу одобряют, но предупреждают, нужно менять законы, иначе магазинам будет проще и выгоднее по-прежнему все выбрасывать, чем бесплатно отдавать людям. Спасет ли это решение нуждающихся и перестанут ли торговые сети бояться штрафов за благотворительность? Василий Воронин судорожно вглядывается в едва различимые даты на пачках кефира.
24: В России вновь заговорили о бесплатной раздаче продуктов. Запустить программу фудшеринга предложили депутаты Госдумы. В рамках такой программы магазины будут раздавать людям продукты за 2-3 дня до окончания срока годности. Идея фудшеринга зародилась в 60-х годах прошлого века в Америке, однако сформировалось это явление лишь к 2012 году в Германии. Там создали специальную платформу, на которой излишки еды начали делить друг с другом обычные люди. В том же году начал работу и банк еды «Русь» – первая продуктосберегающая организация ситуация в нашей стране. А с 2015 года к этому формату подключились магазины, рестораны и кафе. По словам экспертов, фудшеринг является не только помощью малоимущим слоям населения, но и решает проблему с едой, которая попадает на свалки. Согласно подсчетам, ежегодно в нашей стране на помойке оказывается 18 миллионов тонн продуктов. Вот только широкого распространения фудшеринг в России так и не получил. Все из-за того, что по закону магазины все равно обязаны платить налоги за продукцию, которую они раздают. И в итоге отправить продукты на свалку получается дешевле. Поэтому, если депутаты хотят взяться за бесплатную раздачу еды с истекающим сроком годности, им следует в первую очередь переписать закон, заявил радио «Комсомольская правда» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
1: Стимула, получается, какого-то такого серьезного нету. Говорили о том, чтобы, например, освободить от налогообложения эту продукцию, которая подпадает под некое списывание, чтобы ее, соответственно, отслеживать, заблаговременно передавать дальше благотворительной организации, чтобы была такая возможность, чтобы создать процессы, определенное программное обеспечение и упростить процедуры. Вот некий стимул, конечно, если он бы появился, чтобы этот процесс, какая-то вот симуляция и компенсация вложенных расходов вот за счет, например, того же НДС, потому что тоже как бы странная тема, когда списывается того, а за него надо все равно, по сути, НДС заплатить.
24: Придумали эксперты, и что делать с просрочкой. Вместо того, чтобы выбрасывать ее и также создавать проблемы для экологии в виде гниющих продуктов, товар с истекшим сроком годности предложили пускать на переработку. Таким образом, из просрочки можно получить биогаз, теплоэнергию, производить из нее компост, корм для животных, пектин, крахмал и многое другое. Однако все это сейчас запрещено законом, хотя раньше такая практика существовала в нашей стране. Напомнил радио «Комсомольская правда», исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
6: Раньше у нас просрочка как раз уходила на корм животным, и в этом не было ничего предрассудительного. Сейчас какие-то нормы поменялись, но в принципе перерабатывать, термически обрабатывать и переводить в еду только не для людей, вот, а для животных, это вполне было бы рационально. Но стимулировать такие вещи, конечно, надо, потому что если даже фудшеринг не смог, собственно, до истечения срока годности довести, то этот продукт уже использовать в пищу нельзя. Он должен быть вторично переработан. Если он будет в полезных целях перерабатываться, являться товаром, естественно, это хорошо.
24: Помимо этого, депутаты также предложили установить в торговых точках социальные полки. Предполагается, что пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане с низкими доходами смогут бесплатно брать там молоко, сметану, мясо, рыбу, овощи, хлеб и колбасу. Участники рынка вспомнили, что подобные акции уже были в некоторых магазинах в свое время в рамках частной инициативы. Однако в итоге это обернулось тем, что некоторые граждане стали приходить в магазины с такими социальными полками и забирать себе всю продукцию, выставленную на витрине. При этом часто такие граждане были достаточно обеспечены. А когда полки были пусты, они требовали продукцию владельцев торговых точек. Поэтому собственники магазинов отказались от подобной акции. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Июль, похоже, обновит рекорды в ценах на автомобили. Машины бюджетного сегмента вот-вот подорожают процента на 3. Пригнанный импорт взлетит на все 8, а вот поддержанное авто прибавит еще около 5%. Торговые сети открыто намекают, даже покупателям модных электромашин и гибридов расслабляться не стоит. Раскошелиться придется за все, у чего есть руль и 4 колеса. В чем причина этого финансового ралли? С корвалолом в автосалон отправился Юрий Кораблев.
9: В России автомобили в бюджетном сегменте в июле этого года продолжат дорожать. По прогнозам участников рынка, рост цен составит от 3 до 5%. Одной из главных причин аналитики называют сохраняющийся дефицит микрочипов и комплектующих, который не позволяет автозаводам работать на полную мощность. При этом спрос на машины во всем мире, особенно в доступном ценовом сегменте, остается стабильно высоким. Это создает дисбаланс, при котором предложение не успевает за потребностями рынка, что неизбежно толкает цены вверх. Дилеры отмечают, что покупатели стараются успеть совершить сделку до очередного витка подорожания. Автоэксперт Максим Кадаков в интервью радио «Комсомольская правда» отметил, что дефицит чипов действительно один из факторов роста цен на автомобили.
11: Такая проблема есть, она не нова. Она началась еще в допандемийный период,
7: и в пандемию усилилось, когда многие производители автомобильных компонентов и в том числе производители чипов переключились на производство более продвинутых чипов, более дорогих, которые в автомобилях не нужны, но нужны больше в электронике, во всяких умных бытовых приборах, компьютерах, в телефонах и так далее. И это более выгодное объемообразующее производство, потому что телефоны покупают чаще, чем автомобили. Во всем мире. Ну и компьютеры, ноутбуки и так далее. Поэтому

0: другие паттерны поведения, когда у людей заканчивается депозитный период, они считают, что дальше им держать деньги на депозите невыгодно, а своя машинка уже пожилая, например, пошел, сдал ее в трейд-ин, добавил денег и купил новую. Поэтому каждый действует исходя из своей парадигмы, а в целом машины будут дорожать.
1: Подводя итог, июль принесет покупателям новых бюджетных автомобилей очередное повышение цен в диапазоне от 3 до 5%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте «Радио Комсомольская правда», это круто.
2: «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту, дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
4: Беспилотники ВСУ атаковали два предприятия в Пензе. Два человека ранены, сообщили местные власти.
2: О важном.
4: Россия активно внедряет цифровые решения и стала одним из лидеров в этом направлении, заявил вице-премьер Александр Новак на пленарной сессии финансового конгресса Банка России. Например, если говорить об услугах, которые сегодня так или иначе оказываются через платформенные решения, это примерно охватывает 8,5% экономики нашей страны. Если сравнивать, в Европе это всего 5%. Да, есть лидеры, такие как Китай, Южная Корея, где 12%, но мы идем очень быстрыми темпами, отметил вице-премьер. По его словам, это очень сильно меняет структуру занятости, вовлекает тех, кто работает дистанционно, вовлекает малый и средний бизнес, молодежь, людей старшего возраста. Это важное направление структурных изменений нашей экономики, подчеркнул Новак. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что каждый четвертый рубль выдается компаниям по нерыночным ставкам. Это вопрос к эффективности. Также она сказала, что рост инвестиций пока не вылился в производительность труда. Звезда сериала «Бригада» и «Бумер» Александр Высоковский пропал в Подмосковье. Тревогу подняли его сын и супруга. По ее словам, вчера он с сыном пошел порыбачить на Пущинскую косу. Так называется омытый окой «Дикий пляж». Александр прошел сильное течение оки, с другой стороны спокойное. А дальше есть перекаты, где течение усиливается. Такие участки представляют особую опасность, сообщила КПРУ супруга артиста. Человек, идущий, казалось бы, по мелководью, может провалиться и уйти под воду с головой. Сегодня к поискам подключились специалисты с эхолотами, а также волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На место прибыли водолазы.
2: Обо всем.
4: Путешествия вошли в топ способов борьбы со стрессом у россиян. Такой вариант избавления от эмоций выбрали 46% участников опроса, сообщили в ТАСС. Главный эффект поездок, по словам респондентов, смена обстановки, новые впечатления и эмоциональная перезагрузка. Более половины участников отметили, что после путешествий чувствуют себя бодрее и спокойнее.

0: Другими лидерами среди способов восстановления стали сон и отдых дома, а также просмотр фильмов и сериалов. Набрали по 49%. Официальный курс доллара на этот день 78 рублей 27 копеек, евро стоит 89,27, юань 11,49. В эти минуты в российской столице 28 градусов, завтра ожидается плюс 27-28 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Зверский передел украинского черного бизнеса в центре Европы. Как связаны подрыв олигарха Ермолаева и убийство украинца на Бали? Более высокая траектория ключевой ставки. Центробанк витиевато размышляет о перспективах и хотеть не вредно. Почему аппетиты соискателей растут быстрее реальных зарплат? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Украинский олигарх Вадим Ермолаев, на которого было покушение в Монако, планировал рассказать в Европарламенте, будто бы коррупции на Украине. Все покрыто мраком тайны. Сообщает об этом некий бывший агент некой внешней разведки Франции, не исключая, что произошедшая разборка, заказанная конкурентом. Есть версия у товарищей, что покушение связано с мошенническими колл-центрами сына Ермолаева Артура. Тот в прошлом году был задержан на Кипре. А, дескать, у самого Ермолаева огромный бизнес, и вообще эта история тянется еще от партии регионов и бежавшими олигархами по известным причинам. И дальше некая попытка национализировать эти колл-центры отказами, и все как обычно в лучших традициях. До покушения в Монако бизнесмен Ермолаев хотел организовать в Европарламенте конференцию и допускает, что могло иметь место сведение счетов по заказу конкурентов. Зверский передел украинского черного бизнеса в центре Европы. Кстати, об этом на сайте kp.ru. О взрыве олигарха. Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин с нами, давно наблюдающий за странной украинской вороватой элитой. Дмитрий, приветствую.
2: Приветствую.
1: Что за история на сей раз в Монако? А все интересно, причем вот я смотрю сегодняшний лент новостей в Телеграме, так ощущение, что интереснее всем его, сожитель, мать его ребенка, 46-летняя, да, которые были красивые фото, она организовала какие-то клубы в Британии, где собирались любители литературы, театров, то есть ничего похабного. Но она несчастная осталась без ног и, видимо, без одной руки, и вот внимание приковано к ней, а не к этому Ермолаеву.
2: Вот, честно скажу, вообще не жалко. У этих людей с их колл-центрами руки по локоть в крови. Потому что, мы же знаем, сначала мошенники человека загоняют в кредиты, потом подключается СБУ и превращает их в биодроны, в живые бомбы.
1: Страшная история просто, да.
2: Исследование было сделано про биодронов, чем они отличаются просто от террористов. Значит, по данным Интерпола, у семейки Ермолаевых было 150 колл-центров, в которых работали 10-15 тысяч сотрудников. Причем люди-то у нас умные в России стали. Практически каждому россиянину уже хотя бы один раз позвонили украинские мошенники. И поэтому поляну они вытоптали. И по версии Интерпола, они сосредоточились на поле непаханном на богатеньких европейских пенсионерах. Но не это главное, а главное деньги, которые приносят колл-центры. Порядка 400 тысяч в прошлом году 400 миллиардов рублей вытрясли из старух российских и наших сограждан. Да. Это я сейчас навскидку не скажу, но это уже цифры, сопоставимые с военным бюджетом Украины. И часть денег идет на финансирование ВСУ, это никто не скрывает, иначе бы они просто не работали бы, эти кусты колл-центров. Но И, собственно, то ли попросили поделиться, то ли... Нет, значит, на Украине сейчас есть три источника денег, к которым можно присосаться. Это нищая, разоренная войной страна. Это поставки военного снаряжения и кредиты на закупки военного снаряжения. Но тут все не украсть, потому что Западу нужно давать какой-то результат, иначе потом больше не дадут денег. Второй источник денег – это как раз колл-центры. И третий по размеру – это обеличивание людоловыми из ТЦК несчастных людей. Поскольку провинцию они полностью уже украинскую нищую без того обезжирили. Вот буквально пару недель назад была попытка людоловов устроить охоту в богатеньком Киеве, и это закончилось массовыми беспорядками на Троищине. Я тоже про это писал. Поэтому тема пока...

0: уникальным таким акцером, тихой гаванью, образованием, которое регулирует и европейскую политику, и финансовую в том числе, и просто политику. И Монако, судя по публичному заявлению о том, что это первый теракт за всю историю Монако, им бандеровский аттентат очень не понравился. Напомню, что это за слово, оно средневековое. Бандеровцы его очень любили вот в 50-х прошлого века. В 30-х-50-х это демонстративное политическое убийство, наиболее кровавое, совершенное публично. Вот, в принципе, то, что исполнили с Ермаковым, это в бандеровской традиции. Вот. Так что я очень надеюсь, вот по моему мнению, у нас в 30-х годах прошлого века статус гиены Европы носила Польша. Вот. Теперь у Европы новая гиена – Украина.
1: Интересно. И получается, что... ну, сам по себе феномен, да, вот этого, вот этих разборок, терактов, ну, как угодно, в Монако, что им не очень по душе, тоже понятно. Возвращаясь к этим колл-центрам и развернутой этой истории, то есть мы имеем дело с таким молчаливым, при молчаливом согласии той же самой Европы, с таким, ну, каким-то, не знаю, пиратским государством, помимо всего прочего, в центре Европы, на краю, на востоке.
0: И за счет Европы.
1: И за счет Европы. То есть, в принципе, ну, можно было бы сказать, ну, а что, смотрите, какие, как сейчас принято говорить, креативные, да? Значит, нужны деньги, они их вот, хорошо работая на поле психологии, они наловчились и вытрясывают из лохов, да, как говорят. Ну, это же парадоксально. Огромнейшая инфраструктура, фактически, все про это знают, абсолютно таким террористическим, пиратским способом. Странно, что сама Европа по этому поводу ничего не говорит, когда да, уже и немецкие старухи, судя по всему, тоже начинают перечислять денежки туда. Ну, а может, и хорошо, да, ведь оплачивать войну против России в любой способ подойдет.
0: Нельзя сказать, что Европа, там не осталось частных людей, Интерпол-то все-таки возбудился. Сынишку-то Артура задержали. Его, правда, эстонцы отпустили за залог 8 миллионов долларов. Нормальный такой залог, да? Uh-huh. Вот. Все-таки там, ну, не все сволочи-то до конца и понимают, какое зло они разбудили. Но я очень давно это сформулировал, еще АТО шло, да, не очень политкорректно, возможно, но, собственно, меня всегда удивляла позиция того же Израиля по отношению к Украине, где, ну, не стесняясь, демонстрируют, что они наследники Третьего Рейха, да, вот, когда пепел Холокоста в сердце, а русофобия оказалась сильнее пепла Холокоста.
1: Ну, жида Бандеры, уже да, это же...
0: Не стучит в сердце. Здесь та же самая история, но украинцы умудрились допечь даже поляков, вот. Они временно отставили свою русофобию, которая у них в генокоде прошита по разным причинам, да, и, собственно, да, и, ну, откровенно, демонстративно сейчас ссорятся с Украиной.
1: Ну да. А что за история, то есть, или как, ну, или можно ли провести параллели вот с убийством на Бали?
0: Ну, да, там очень много параллелей, там... У Игоря Комара, которого на Бали похитили, зверски пытали, вытрясли из него информацию очень серьезную. Возможно, вот покушение на Ермака – это часть этой реализованной информации. Потом и впоследствии его убили. Он же тоже был куратором сети мошеннических центров, и все это как бы корнями уходит в один и тот же город под названием Днепропетровск. Сейчас он носит идиотическое название Днепр. Вот. И те, и другие, что Комары, что Ермаковы, это днепропетровские криминальные кланы.
1: Вот так. Да, то есть, в общем, ну, ничего нового, с одной стороны, но и удивляться не перестаешь.
0: Но новое то, что теперь Европа, самая тихая гавань Европы, оказалась втянута, значит, в омерзительные криминальные разборки, угу, презреваемые той же самой Европы бандеровцев и государства Украины. Ну, тут той же мерой, как бы, что посеяли, то и пожали.
1: Ну да. Спасибо, Дмитрий. Спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Я еще раз скажу, что вот подробности этой истории на сайте kp.ru. Все вот о чем Дмитрий Стешин есть рассказывал. И действительно парадоксально, что предпочитают помимо, ну или даже не то, что помимо, вместо акцента на вот то, о чем мы говорим,

0: говорим, связанного с колл-центрами, со всем этим пиратством, мошенничеством и всем остальным, обсуждать его вот спутницу и в какой ситуации она оказалась. Более высокая траектория ключевой ставки. Банк России витиеват размышляет о перспективах. Ну и мы тоже через пару минут.
1: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520-70.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
0: Итак, Банк России выпустил очередные комментарии, которые называются «Резюме обсуждения ключевой ставки». Переводя нас, точнее, с фирменного Банк Российского такого пресс-релизного почерка на человеческий, смысл приблизительно такой. Выше только звезды. Возможен крутой подъем ключевой ставки. Это вопрос. Мечты о дешевых кредитах и доступной ипотеке Центробанк, похоже, в очередной раз предлагает отложить до лучших времен. Банк России не исключает, что для укрощения инфляции траекторию ключевой ставки придется забросить еще выше, чем планировалось в весенних же недавних прогнозах. В свежем резюме регулятор честно признает. Хотя, в общем, текущая динамика и давала робкий повод для снижения, вылезшие со всех сторон проинфляционные риски намертво зажали все пространство для смягчения политики. И теперь окончательный вердикт будет зависеть исключительно от реальных ценников в магазинах и темпов экономического роста, он же роста экономики. Ну вот, ждать ли очередного закручивания финансовых гаек и где предел у этого процентного ралли? Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев ищет дно у этого инфляционного болота. Михаил Кимович, приветствую вас.
8: Здравствуйте.
0: Что скажете, правильно ли мы пересказали суть резюме обсуждения ключевой ставки? Означает ли это, что она опять пойдет вверх? И что же будет с нами?
8: Вот, ну, пересказали-то правильно. Трясина без дна, как говорит в одной детской такой поговорочке, да, такой есть, там какая-то жуть без ужаса, трясина без дна, да. Ну, вот это как раз о том. Значит, ну, чтобы не пересказывать этот пресс-релиз, потому что нет никакого смысла его пересказывать, потому, резюме, извините, вот, потому что это все дело прошлое, а прошлое в экономике обсуждать нет никакого смысла, обсуждаем, что есть, что будет. Значит, что есть. То есть в сознании Центрального банка присутствует абсолютно четкая сцепка на уровне инстинкта, базового инстинкта, даже не этого самого, то есть не условного рефлекса, а безусловного рефлекса. Вижу повышение темпов роста инфляции, повышаю ключевую ставку. Хотя на самом деле инфляция имеет много лиц, много причин, много аспектов, и каждый раз это как температура у больного. Это не значит, что как только у него повышается температура, тут же надо давать аспирин или там какую-нибудь еще эту самую пилюлю и одну на все случаи жизни. Пилюль много. То есть так же и в экономике. Значит, инфляция, она исключительно многоликая. Вот. И теперь Центральный банк, когда увидел, что у него и так-то, у него, собственно, вот весь его этот самый обещал не касаться этого резюме, но на самом деле вот резюме – это было оправдание и без того бесполезной деятельности Центрального банка по линии укорочения инфляции. Да, там какие-то были десятые доли процента, да, что-то он там увидел, да, мог выдать за успехи своей политики, вот, но было ясно, что инфляция как была вокруг там 5 там с чем-то процентов, около 6, так она и топчется на этом месте, и сколько бы там Центральный банк не упирался, никуда она деваться не собиралась. А тут вдруг такая удача подвернулась, что появились вот эти вот цены на бензин, взлетели. Значит, но опять возвращаюсь к тому, что главной причиной инфляции, то есть повышение цен, инфляция и повышение цен, это одно и то же. В то, что было исследовано в середине прошлого века, в 70-х годах, когда инфляция бушевала, выяснили, что самая главная причина повышения инфляции — это действия продавцов на рынке, причем не только бензина, но на бензине это видно наиболее выпукло, причем это каждый год повторяется одно и то же, причем с одной и той же аргументацией. Посевная, туристический сезон, там еще чего-то, заводы на ремонте. Ну, сейчас вот армуз подвернулся еще, на счастье. Вот. А так, в общем-то, одно и то же. Вот. И вот в этом заключается причина роста цен, которая за собой бензиновых, а за собой тянет, естественно, все остальное. Ну и плюс, мало того, что сам бензин тянет за собой, ну тут не надо думать, что другие продавцы других товаров придерживаются иных взглядов. То же самое. Для них это просто удобный повод с бензином, что они ссылаются на него, что можно повышать цены, и с радостью повышают цены на свои товары. Вот, собственно, отсюда и берется эта самая инфляция. А Центральный банк, ну, поскольку это его инстинкт, основной, basic instinct, основной инстинкт, вижу инфляцию, повышаю ключевую ставку. Вот как он собирается тут помогать экономике, когда мы столкнемся с тем, что это и вопрос с бензином не решится из-за его повышения ставки Центрального банка, то есть бензин ниоткуда не возьмется, и никто эти самые цены не снизит. А уж то, что экономике будет намного тяжелее работать, это абсолютно безусловно. И последнее, то, что он снизил на 0,25% ключевую ставку 19 июня, это скорее пожелание, реакция на пожелание президента. Причем, скорее, на мой взгляд, ну, не хочется произнести слово издевательское, но я его произнесу. Все-таки издевательское, потому что 0,25% это все равно, что ничто на уровне этих цифр. Это когда 4% у вас ключевая ставка, 0,25% это значимый момент. А когда 14-15% это ничего не значит. Вот такая вот история. Значит, нас ждет, судя по всему, даже не судя по всему, а с большой уверенностью можно сказать, что 24-го, когда будет очередное заседание, будет повышение ключевой ставки, нам опять расскажут про какие-то инфляционные ожидания, еще про инфляцию издержек, еще про что-то еще. Ну, в общем, набор все предыдущие эти самые релизы.
0: Да, спасибо, Михаил Кимович. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, был с нами на связи. хотеть не вредно. Почему аппетиты соискателей растут быстрее реальных зарплат? Российские соискатели резко подняли планку. По данным Авито работы, средние зарплатные ожидания в стране выросли сразу на 15%. Теперь граждане хотят получать как минимум 70 тысяч рублей в месяц. Вот только у работодателей аттракцион щедрости, похоже, подходит к концу. Эксперты предупреждают, рынок труда начинает стремительно остывать, а значит, рассчитывать на дальнейший рост доходов, видимо, уже не стоит. Где теперь искать заветные тысячи и как вежливо объяснить своему кошельку, что пояса придется затянуть потуже? Наша Виталия Осипова прямо сейчас судорожно переписывает собственное резюме, стирая оттуда фразу «готова на руководящую должность» и уже, похоже, готова согласиться на бесплатный офисный печеньковый безлимит.
9: Зарплатные ожидания россиян за год выросли на 15%. Однако, по данным сервисов по поиску работы и оценкам Минэкономразвития, эйфория соискателей может быть преждевременной. Рынок труда начинает остывать, и рассчитывать на подобный бурный рост доходов уже не стоит. По данным Авито работы, самые высокие запросы у строителей – до 127 тысяч рублей, в ЖКХ – до 74 тысяч рублей и в производстве – до 90 тысяч рублей. Рост в этих сферах составил от 15 до 25%. За год. Это прямое следствие дефицита опытных кадров и высокой инфляции. Люди вынуждены закладывать в свои ожидания компенсацию за рост цен на товары и услуги, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Но насколько эти ожидания оправданы в текущих реалиях? Управляющий партнер кадровой компании U-Team Анна Читаева заявила, что рынок труда разнородный. Где-то готовы повышать зарплаты, но в целом идет стагнация.
10: Проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это, с одной стороны, квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии. В принципе, это абсолютно любой. Но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электронщики, это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко умерить свое отношение, более к этому спокойно относиться.
9: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на целых 10%. В итоге формируется замкнутый круг. Соискатели завышают требования, чтобы покрыть свои расходы, а работодатели, сталкиваясь с замедлением экономики, не могут их удовлетворить. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что рынок труда остывает. Это особенно заметно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, где предприятия работают не на полную мощность и наблюдается избыток рабочей силы. Можно смело говорить, что рынок труда сегодня – это рынок работодателя, заявил радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
11: Рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество вакансий и резюме сравнялось. Где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10,5 резюме. Поэтому сейчас это рынок работодателя.
9: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедляющегося роста. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье.
12: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Подвижные гибкие суставы, эластичные хрящи, крепкие кости. А в реальности утром тело будто застыло. Нужно время, чтобы разойтись, чтобы движения стали легче. А в магазине стоите в очереди, переминаетесь, ищете, где присесть. Донести сумки – каждый раз испытание. Знакомо? Почему простые дела превращаются в подвиг? Ваше тело заслуживает большего. Оно просто ждет поддержки. Поддержите суставы Сарсил Артра, чтобы каждый шаг приносил удовольствие. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру *125. В основе Арсил Артра ценнейший тюленей жир. Это естественное питание ваших суставов. Тюленей жир – природный источник сквалена и полиненасыщенных жирных кислот омега-3, 5, 6, 7, 9. Они насыщают организм питательными веществами, которые участвуют в процессах укрепления костной ткани, поддерживают эластичность и гибкость суставов, хрящей и связок. Двигайтесь легко, пусть каждое движение приносит удовольствие. Почувствуйте вкус свободы. При заказе в течение часа вы сможете получить Арсил Артра в подарок. Звоните *125. Узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
12: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В парке Петровский ведутся работы по обновлению территории. Специалисты привели в порядок скамейки, очистили их и окрасили, чтобы они стали красивыми и комфортными для отдыха жителей и гостей города. Благоустройство общественных пространств – это важная часть подготовки к Дню города. В августе будет отмечаться 860-летие первого упоминания Великих Лук в летописи. Исполнился год со дня подписания соглашения о сотрудничестве между технопарком «Электрополис» и инженерно-экономическим лицеем имени академика Виноградова. За этот период технопарк и лицей провели более 10 совместных мероприятий. Регулярно проходят рабочие встречи с директором лицея, депутатом городской думы от партии «Единая Россия» Юлией Ерышкиной. Организуются собрания с обучающимися педагогами и родителями, на которых обсуждаются возможности дополнительного образования, участия в проектах и профессионального самоопределения школьников. Одним из значимых событий стал конкурс «Луки для науки». Он объединил инициативных школьников, представивших собственные идеи по развитию города. Команда из Псковской области впервые приняла участие в финале всероссийских соревнований по аварийно-спасательным работам и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Соревнования прошли в Пермском крае среди 12 сильнейших подразделений МЧС России из 89 регионов. Участники состязались в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Команда великолукских пожарных из 5-й пожарно-спасательной части заняла 6-е место.
16: О валютах.
15: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Пантеон выдающихся нацистов. Верховная Рада поддержала Зеленского. Поляки заберут все ордена и медали. Драка за кондиционер. Как выжить в офисных войнах за пульт и при этом не перегреться. И токсичный чарт. Почему современная попса стала злобной и портит настроение? Об этих и других новостях в предстоящие полчаса без порчи настроения. Верховная Зрада поддержала создание, как далее цитата, пантеона выдающихся украинцев, которое ранее обещал, которое создание, в общем, все это ранее обещал Зеленский. Там будут перезахоронены нацисты УПА, Украинская повстанческая армия, которая признана экстремистской, террористической, запрещена в России, естественно. Командиры украинской, галицкой армии и нацбата «Карпатская сечь». В общем, туда же тоже можно смело записывать во все соответствующие все маркировки. Но, собственно, не так, чтобы что-то новое происходит в Киеве. А интересно-то, что все это раскручивается. И смотрели галицкая армия. Да, у них такая была галицкая армия. А смотрели на все это в Польше. Смотрели, раздавали ордена, медали, обнимались, лобызались. В ноги кланялись, но и как-то, конечно, вроде их коробил немножко, но что ж поделаешь, то Киев-то надо поддержать, а как же еще? И в войне с нами все ж хорошо, но в какой-то момент что-то пошло не так, и поляки возмутились героизацией нацистов. Польский министр войны заявил, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, а если Киев не откажется от чествования ОУН-УПА, ну, как раз тех самых экстремистов-террористов надо, тех самых, подчеркнув, что Евросоюз не должен строиться на пантеоне тех, кто разрушает европейское сотрудничество. Но здесь-то интересно, кто кого, согласитесь, как вам кажется, поляки украинцев или украинцы поляков? Давайте делать ставки. Нам-то кажется, конечно, что как миленькие поляки все съедят и будут и чествовать, и маршировать, и делать все, что надо. И вообще вот эта гниль из Киева, вот эти поры, они дойдут до самых, до европейских, до окраин. Есть ли в этом сомнения? Историк-публицист Евгений Спицын прекрасно знает про всю эту нацистскую кампанию. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
19: Да, добрый день, здравствуйте.
0: А вот я пока размышлял, сам начал задаваться таким вопросом. Вот кто кого? Поляки или хохлы поляков? Вот нацистские пантеоны будут повсюду. Вот они будут и в Варшаве, и в Берлине. Все будут чествовать украинскую повстанческую армию.
19: Как вы знаете, что... Да. Ну, вы знаете, что у поляков тоже хватало своих нацистов.
0: Конечно.
19: Но они не додумались для того, чтобы создавать пантеоны своим нацистам, хотя они чествуют, например, того же Пилсудского. Но на Пилсудском все-таки не было крови, как на бандеровцев. Он, безусловно, был маршалом Польши, он был начальником польского государства, он воевал в том числе из Советской России, он проводил политику пацификации, то есть ополячивания украинского населения. Но вот такой откровенно террористической деятельностью он, безусловно, не вел. А то, что касается украинских национальных героев, слово «герой», конечно, я беру в кавычки, это в чистом виде террористы, убийцы, палачи, у которых не просто по локоть руки в крови, а которые сами захлебнулись в этой крови. Вот это надо четко себе представлять. И если киевский режим, не дай бог, одержит победу, то действительно его главари и наследники, идейные вдохновители этого киевского режима, они покроют всю Европу своими статуями, своими монументами, ну и все такое прочее.
0: Но вот интересно, появление в Киеве такого пантеона, а, ну, вообще название-то, да, и сомневаться не приходится. Оно должно будет как бы говорить всем, что... Вот так на официальном уровне, что, что как бы что такое сегодняшняя Украина, с чем вы имеете дело, те, кто видите это?
19: Ну, в том числе, конечно. Понимаете, дело в том, что почему они чествуют именно Бандеру, Шухевича и всех остальных? А потому что им надо выстраивать собственную национальную идентичность, а эта идентичность не может существовать без исторического нарратива. Если они возьмут любые страницы своей истории, то они неизбежно наткнутся на наших общих национальных героев. Ну, например, на того же Ярослава Мудрого, который был и их князем, и нашим князем. Mm-hmm. Я там, условно говоря, на того же Богдана Хмельницкого, на тех же братьев Разумовских.
0: Наберут-то предательство Мазепы, да, возводят на флаг. То есть символ – это русофобия, антироссия и предательство.
19: А дело в том, что базой для бандеровщины стало сначала мазепинство, потом на базе этого мазепинства возникла петлюровщина, а затем уже на базе петлюровщины, собственно говоря, бандеровщина. Не случайно у истоков организации украинских националистов стояли именно петлюровцы, но в частности тот же Евген Коновалец, который был полковником петлюровских сечевиков в годы Гражданской войны. Так что здесь все логично. Сам украинский проект, как политическое явление, зародился еще в начале 19 века. Там историки до сих пор спорят о дате возникновения. Затем этот проект нашел своих адептов в лице того же Тараса Григорьевича Шевченко, в частности, Киева Мефодиевского братства. Но все-таки там еще Украина мыслилась не как антироссия, а Украина мыслилась как самостоятельное независимое государство, но в союзе с другими славянскими государствами, той же России, той же Польши, той же Чехии, Словакии, как антитеза идеям пангерманизма. Тогда рождаются идеи пангерманизма, и вот как отрицание идеи пангерманизма рождается идея панславизма. И тот же Тарас Григорьевич Шевченко, Пантелеймон Кулиш, Николай Костомаров, они выступали с идеей создания независимых славянских государств, но объединенных одной и самой главной задачей, то есть противостоять германской агрессии, германскому милитаризму в Европе. А потом уже вот из идей Кулиша, Шевченко и Костомарова рождается, собственно говоря, сам украинский нацизм, именно так, вершиной которого становится небезызвестный 10 заповедей украинца, автором которых был Николай Михновский. Это самое начало 20 века. Это, по сути дела, фашистский манифест украинцев. А уже после прихода большевиков к власти, в середине 20-х годов, выходят сочинение Дмитрия Донцова под лапидарным названием «Национализм», где, собственно говоря, и сформулированы были все основные идеи современного украинского национализма. Причем, заметьте, одна из главных задач украинских националистов – это не только создание украински чистого национального расового государства, но и уничтожение Московской Азиатской империи. Там прямо черным по белому это было написано. Пока не будет уничтожена Московская Азиатская, то есть Российская или Советская империя, нам, украинцам, счастья не видать, поскольку мы не сможем построить окончательно своего национального независимого государства.
0: Ну, то есть именно вот эта мечта бандеровская, это горящая Красная площадь, да, такой символ. Вот,
19: да. Именно поэтому, кстати, западные кукловоды и избрали ни литовцев, ни латышей, ни молдаван, там, ни грузин в качестве ударного кулака. Тех еще надо было уговаривать с нами воевать. Uh-huh. А бандеровцев не надо было уговаривать. Они сами готовы были ринуться в бой только при условии, что их будут спонсировать и содержать. Вот что на самом деле и произошло.
0: Евгений Юрьевич, а какая идентичность, вот интересно просто, какая идентичность по-настоящему может положить конец этому? Не одержать временную победу, да, не зафиксировать какой-то статус-кво, а по-настоящему. Ведь то, о чем вы говорите, это, ну, антироссия, так и в широкой, и русофобия, да, которую мы видим, начиналась с Ленина, а потом она перешла на Пушкина, а потом, и, ну, или вместе, да, и на христианство. Это же все мы видим потихонечку или с разной скоростью происходит в целом на Западе. И ведь только одно положило этому конец в 1945 году. Это красный флаг.
19: Естественно. Слушайте, я давно уже об этом говорил. Вот говорят, что Ленин, дескать, создал Советскую Украину. Да, Ленин создал Советскую Украину. Но вы задайте себе вопрос.
0: Минутка, почему? Евгений Ильич, да. Ага.
19: Надо смотреть, да, исторический контекст. Потому что уже была создана Петлюровская Украина. И надо было перебить вот этот Петлюровский проект своим проектом. Поэтому и была идея создания Советской Украины. Ленин сказал, если у нас будет Советская Россия, и там будет Советская Украина, мы создадим единое государство. А если у нас будет Республика Милюкова или Керенского, а там Республика Петлюры, мы всегда будем воевать. Вот то, это на самом деле и случилось после 91-го года, когда мы создали у себя свою республику Ельцина, а там возникла республика Кравчука. И рано или поздно мы стали бы воевать. Это было заложено.
0: Да. А Кравчук и написал, что они готовились к этому, да еще даже до 91-го года. Спасибо огромное, Евгений Спицын, историк-публицист, а Ленин-то смог и собрал. Драка за кондиционер, как выжить в офисных войнах за пульт и при этом не перегреться. Об этом через пару минут.
20: Слава. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
21: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
23: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
25: А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как псипсина.
26: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
0: Итак, в России лето, самая его практически середина. Москва и, ну, Европа вообще, температура за 40. В столице небольшое, кратковременное, точнее сказать, такое потепление. В Калининграде отлично. Пока температура держится, правда, тоже обещает к выходным все-таки прийти к эффекту выходных. Но вот что интересно, пока одни наши сограждане судорожно бегают в душ, а другие самоотверженно объедаются мороженым, это результаты опроса, на рабочих местах закипели настоящие кондиционерные битвы. Треть сотрудников вообще не вылезает из-под искусственного обдува, из-за чего коллективы буквально раскалываются на непримиримые лагеря. Тех, кому смертельно душно, и тех, кому вечно дует. Как цивилизованно поделить заветный прибор, не слечь с ангиной в разгар июля? Что по этому поводу думает Роспотребнадзор? Об этом в статье на сайте kp.ru. И прямо сейчас с нами спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Кривякина. Елена, приветствуем.
10: Добрый день.
0: Да, действительно интересно выслушать все стороны и возможно ли найти компромисс в этом вечном споре.
10: Но я хотела сразу спросить, припрятали ли вы уже пульт от кондиционера в студии, как у вас там обстоят дела в данный момент?
0: Иногда заходишь, он спрятан, да, его очень сложно найти.
10: Спрятан, да. Вот есть такие замечательные люди, которые, в том числе и наши коллеги, я знаю таких, давайте уж говорить честно, в «Комсомолке», и в других компаниях знаю таких людей, которые прячут пульты, потому что им жарко или им холодно, а другие коллеги, значит, тоже встают в оборону. Ну, кстати, психологи говорят, что очень часто вот эта битва за пульт, битва за кондиционеры говорит о проблеме в маленькой компании или в целом в коллективе, может быть, в комнате, что люди на самом деле дерутся не за кондиционер, а за справедливость и за власть. Кто, значит, поймал кондиционер, тот и молодец. Вот. На самом деле, если говорить о законе, то в Трудовом кодексе нет нормы, посвященной исключительно выполнению работ при высоких температурах. А, как вы сказали, есть рекомендации Роспотребнадзора. Рекомендации, значит, что они не обязательны для исполнения. То есть, в принципе, на них можно ориентироваться и даже нужно ориентироваться, но работодателя тут никто не потащит за рукав в суд. В принципе, от 28 градусов считается, что должен быть уже сокращенный рабочий день. Вот, но это если нет кондиционера. Если кондиционер есть, то тут, значит, возникают эти всевозможные битвы, какая должна быть температура. Тут тоже по закону нет никакой градации. Роспотребнадзор рекомендует температуру 23-24 градуса в помещении придерживаться. Вот, ну а эксперты, с которыми я говорила, они, в общем-то, советуют, что нужно прежде всего договариваться и друг с другом, исходя вот из потребностей каждого, он кто-то мерзнет, вот ему надо найти коллективно, найти плед и его куда-то пересадить. А кому-то вечно душно, давайте уже купим этому человеку душнили вентилятор и поставим на стол. Но ни в коем случае, покупая этот вентилятор, нельзя называть человека душнилой и говорить, что ему вечно жарко, вот, потому что это как раз один из корней проблемы. Вот так вот нельзя, в общем, надо решать как-то по-доброму эти вопросы, но закон тут никак не поможет, к сожалению, нету такого СМПИНа, который действует в отношении температур. Вот, так что тут приходится решать индивидуально, и прежде всего руководитель должен помогать, конечно.
0: Договариваться, да, интересно. Но, кстати, с кондиционером ведь многие обращают внимание даже не на то, чтобы, ну, разные бывают настройки, не то, что он как бы охлаждает, а бывает вот неприятный, дует, вот сидит, вот ему в шею дует, вроде как и не сказать, что холодно, а дует и неприятно, да, и вроде как не дернешь никуда. Ну, так, разные бывают помещения, конечно, и конфликты, может быть, действительно неизбежны. А что Роспотребнадзор, да, и вот есть советы от Минздрава всегда, но они, наверное, больше связаны с таким, не то чтобы офисным пространством, а в целом, что надо охлаждаться постепенно. Ну, понятно, что чрезмерное резкое понижение температуры может навредить здоровью человека, вот они говорят. А на кондиционер следует настраивать на разницу не более 5-6-7 градусов с температурой. Чрезмерное охлаждение помещения тоже может навредить воздействию холодного воздуха из-за него. Возникает спазм сосудов, шеи, головы. В жару надо пить воду комнатной температуры или слегка прохладную. Употребление алкоголя для некоторых, к сожалению, следует исключить.
10: Я думаю, для всех лучше исключить, если у вас 28 градусов в помещении. Ну, хотя, кому как. Кстати, работодатель, вот про закон скажу, работодатель несет ответственность за здоровье и жизнь человека на производстве, в компании. Вот. И если человек перегрелся, будучи трезвым, это обязательно, вот, и с ним случился тепловой удар, то, конечно, такое дело может быть заведено дело, в том числе до уголовного, и оно будет расследоваться. И тут работодатель действительно может понести серьезную ответственность, там, вплоть до уголовной ответственности. Вы спросили, что рекомендует Роспотребнадзор. Ну, тут, собственно, его меры, его предложения касаются температуры воздуха в помещении, где нет кондиционеров, как я понимаю, и в данном случае, вот если температура выше 28,5 градусов, то продолжительность рабочего дня рекомендую сократить на час. Ну, представьте, что вы будете вариться в этой температуре 28,5 7 часов, да, не 8. Если температура достигла 29 градусов, ну, совсем уже страшно, то на 2 часа сокращается рабочий день. Ну, а если
1: помещение нагрелось до 30,5 градусов, тогда на 4 часа. Но тут эксперты, собственно, что говорят, эту температуру еще нужно зафиксировать. Она должна по правилам держаться какое-то продолжительное время. То есть, в общем, тут тоже есть такие тонкие моменты. Это достаточно сложно для людей, да. Которые... Вот чисто замеры даже, замеры. Вот, да. Поэтому, если ты сказал, да, у нас тут был тридцатник вчера, ты попробуй еще докажи, что у тебя тут был тридцатник. Вот, поэтому, ну, мы сейчас вот говорим о том, что кондиционеры, конечно, нужны, будем все-таки на хорошую компанию ориентироваться, где кондиционеры есть, да, но вот видите, даже с кондиционерами тоже не так все гладко.
0: По-разному,
1: вот,
0: да.
1: Действительно возникает, да, часто возникает спор, что касается дует в шею, ну, тут да, тут надо как-то либо привлекать людей, которые вешают кондиционер, настраивать его как-то, чтобы не дул в шею, двигать, может быть, эти столы, вот, но как-то пытаться найти общее решение, вот, чтобы кто-то не был узурпатором, запретить похищать пульты, что пульт должен быть все-таки на общем месте.
0: И батарейки из них, да. Спасибо.
1: Ну, если батарейки, да, то уже не получится вообще ничего включить, тогда уже Роспотребнадзор обращается.
0: Спасибо, Елена Кривякина, спецкор отдела экономики «Комсомольской правды». Милые песенки о вечной любви и взаимной поддержке ушли из моды. Британские ученые провели масштабную ревизию треков, пришли к тревожному выводу. Попса стала злой, одни боль, плохо и неправильно звучат в ней. Истории про обман и причинение вреда. Егор Волгин «Все не может больше».
2: Поп-музыка за последние 60 лет стала более негативной и агрессивной. Об этом заявили ученые из Университета Королевы Марии в Лондоне. Авторы исследования проанализировали базу из 380 тысяч песен, вышедших в период с 1960 по 2023 год, а также лучшие треки по версии Billboard за это же время. С помощью нейросетей компьютерного анализа ученые смогли следить, как часто в песнях поднимались темы морали и как они менялись со временем. Так, упоминание моральных пороков, таких как причинение вреда, обман, подрыв норм и моральная деградация, в целом становятся все более распространенными. В частности, современные лидеры хит-парадов Тейлор Свифт, Эминем или Риана часто фокусируются на деструктивных темах, обидах, конфликтах и психологических травмах.

то же время случаи затрагивания темы заботы о других, чистоты намерений и нравственной добродетели постепенно уменьшаются. В качестве примера этой категории приводятся такие треки, как «Lean on Me» Билла Уизерса и «Stand by Me» Бена Кинга, в которых транслируются ценности преданности и поддержки.

похожим выводом ранее пришли и ученые из Венского университета. Их исследование показало, что за последние полвека тексты песен стали заметно проще и мрачнее. По данным исследователей, начиная с 1970-х годов, в поп-музыке резко возросла частота использования депрессивных и эмоционально тяжелых слов, такие как «плохо», «боль» и «неправильно». По мнению ученых, такая тенденция напрямую отражает изменения приоритетов во всем обществе и объясняет, почему оптимистичные хиты вроде «Walking on Sunshine» группы «Katrin and the Waves» со временем уступили место депрессивным песням вроде «Back to Black» Amy Winehouse.

0: По словам эксперта, все это попытка осознать окружающую действительность, которая за последние десятилетия стала более тревожной и агрессивной. И, слушая такую музыку, человек убеждается, что он не один испытывает эти эмоции, а также может выплеснуть их вместе с исполнителем, заявила радио «Комсомольская правда» практикующий психолог Анастасия Пономаренко.
1: Тревога, она должна куда-то трансформироваться во что-то. Она может трансформироваться в выученную беспомощность, может трансформироваться в какие-то страхи, а может трансформироваться в агрессию. У нас сейчас не самые простые времена во всем мире, поэтому во всем мире я и наблюдаю тенденцию, что и в песнях, и в фильмах, и в каких-то медиапродуктах стало больше агрессии. Таким образом, человек просто пытается выплеснуть свою тревогу.
0: Меняется в поп-музыке не только текст, но и мелодия. Это также прямое отражение окружающей действительности и реакции на нее. Нередки случаи, когда в периоды глобального стресса музыка становится чуть ли не единственным источником радости и способом отвлечься от проблем, рассказал YouTube-канал Voice.
2: Темные 30-е годы 20 века. В Америке бушевала Великая депрессия. Главным жанром тех лет был джаз. Но на фоне Великой депрессии в начале 30-х стала популярна песня Руди Валли «Life is just a bowl of cherries». People are queer, they're always flowing, scrambling and rushing about. История повторилась примерно 70 лет спустя. В 2008 году наступил глобальный финансовый кризис. И на этом фоне взлетела совсем другая музыка с мощным танцевально-электронным началом. И работала эта музыка так же примерно, как и свинг в 30-е годы. Она призывала отвлечься от проблем и забыться в ритме танца.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
3: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио.

0: обо всем.
1: Крупный астероид приближается к Земле и будет наиболее близок к нашей планете в субботу, 4 июля. Небесное тело приблизится к Земле на расстоянии в 9 раз превышающее расстояние до Луны. Его диаметр составляет от 360 до 800 метров. Если бы астероид такого размера столкнулся с Землей, последствия были бы катастрофическими, говорят учеными. Ученые, это уже второй крупный объект, появившийся вблизи нашей планеты за последние недели. Эксперты успокаивают, что он на безопасном расстоянии. И о погоде в эти минуты в российской столица плюс 28 градусов, завтра днем плюс 27, плюс 28 и без осадков. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
4: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радиостанции «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск, и его проведут с вами сегодня и Виктор Баранец, и...
5: Аким Апачу, здравия желаю.
4: Здравия желаю, приветствуем. Ну что, дорогие друзья, у нас сегодня особый день. И вы сейчас догадаетесь, почему. Катенька, запускай.
6: Рейсовый автобус ехал не спеша по трассе М4. Маршрут Ростов-Москва. В салоне было тихо, молчали о своем. А за водителем сидел парнишка.

0: Эту песню я поставил, или мы поставили, по большой просьбе ветеранов боевых действий. С праздником вас, мужики!
1: Да, присоединяюсь, да, братцы, поздравляю всех с праздником. Не очень люблю песни, написанные искусственным интеллектом, но тем не менее присоединяюсь к поздравлению. Желаю светлого, доброго, чистого. Враг будет разбит, победа будет за нами. Крепимся, братья.
0: День ветеранов. А знаете, сколько у нас сегодня в России ветеранов боевых действий? До начала специальной военной операции их был 1 миллион 600 тысяч человек. Сейчас можно спокойно говорить, что уже далеко за 2 миллиона. И тем не менее, что? Тем не менее, сегодняшний праздник неофициальный. Есть над чем задуматься законотворцам. Тем не менее, с праздником, мужики, вы просили, я выполнил вашу просьбу. Ну, а сейчас коротенько расскажу вам о том, какое знатное событие в кавычках произошло 1 июля 91 года. В этот день был похоронен Варшавский договор. Тот самый Варшавский договор, в состав которого входили сначала 8, потом 7 стран Европы. Варшавский договор был создан в 1955 году, в 1956 году из него вышел.

выскочила Албания по политическим мотивам. Тем не менее, это было могучее силище в Европе. Вдумайтесь, около 7 миллионов только военнослужащих, под 60 тысяч танков. Я, конечно, не могу тут вспомнить и великую группу советских войск Германии, где там на пике численности личного состава было 1,5 миллиона человек. Там только одних дивизий, по-моему, 22 или 23 было. Это было силище, с которой НАТО считался. Да, сами натовские генералы признавали, что если дойдет дело до заварухи, то, конечно, мы можем проиграть Варшавскому договору. Тем не менее, надо быть объективным. Объективным в том, что в чем-то Варшавский договор имел преимущество в определенных видах техники. Что в чем-то имел преимущество Североатлантический блок. И тем не менее, вот это противостояние Варшавского договора с НАТО, оно было таким, вы знаете, успокаивающим лекарством для НАТО, который, в общем-то, с опаской поглядывал.

0: и слезы немецких офицеров, и их очень, не побоюсь сказать, тактичные, но лютые вопросы. Зачем вы уходите? Вы же нас предаете. Были интересные мысли у немцев. Хорошо, это ваша воля, уходите. Но почему американцы остаются? Почему англичане? Почему французы остаются? Русские? Вы что? Ну надо же как-то справедливо, да? Почему вы все уходите? Оставьте здесь такое же количество, например, как американцы. Не дошло. Ушли. Как сказал Гельмут Коль, Горбачев уступил нам ГДР по цене бутерброда. Ну, то, что начал Горбачев, завершил Ельцин. Тот самый Ельцин, который, мягко скажем, в неадекватном состоянии, командовал в веселеньком состоянии немецким оркестром в тот день, когда выпроваживали немцы нас из Германской Демократической Республики. Ну, а потом пошла трещина, а потом наши союзники стали разбегаться под знамена НАТО. Вчерашние союзники, которые там клялись в верности, в братстве и так далее, они уже, задрав штаны, бежали в НАТО. Бежали не только европейские страны, бежали даже карлики, бывшие в Советском Союзе республики, имеется в виду Латвия, Литва, Эстония, которые сегодня как злобные собачки там разрешают пролеты через свою территорию украинских беспилотников, которые сегодня там мастерят новый командный пункт НАТО. Вот в такой ситуации мы оказались. Михаил Сергеевич вместе с Ельциным оказались гробовщиками великого, не побоюсь сказать, Варшавского договора. А не случись его кончины, мы бы с вами наверняка жили сегодня в другой России, в другом мире. И не было у нас бы ни Майданов, не было у нас бы ни специальной военной операции. Мы же были бы в другой обстановке. На этом, позвольте, я поставлю точку, и мы приступим, наверное, к тому, что будем ждать звонки с Акимом. Ну что, Аким, начинаем принимать звонки?
1: Да, у вас готов, есть конечно.
0: Другие. Ну, Самара у нас, Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич, и здравствуйте, Аким. Ну, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые вы только что говорили. Я всем желаю добра, здоровья, любви, всего самого хорошего, а главное – мира. И еще хочу попросить, Виктор Николаевич, дорогой, у меня к вам очень личный вопрос будет. Вы скажите, есть возможность у вас со мной потом связаться и на 2 минутки мне уделить? Я очень нуждаюсь в вашем совете. Я внучка командира полка Речикова Василия Петровича.
0: Хорошо.
2: Он брал Берлин, он наград у него много. Хорошо. Часть.
0: Хорошо.
2: Он коммунист, часть наград в Касимова там на подушечке осталась, а часть у меня.
0: А вы можете мне в комсомолку для начала прислать письмецо? Легко в газету купите, там за 30 рублей она продается. Там написан электронный адрес. И напишите для Баранца. А я вам отвечу обязательно. И телефончик свой оставьте. Хорошо? Чтобы мы не в открытом эфире поговорим. Я с удовольствием поговорю с вами. Жду электронного письма. Всего вам доброго. Кто у нас в эфире? Олег, Москва.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, Аким.
1: Здравствуйте.
3: Ну, мы знаем, да, к сожалению, вот укравраг наносит чувствительные удары и по нашему топливному корпусу, и по топливному, да, комплексу, и по гражданским нашим объектам. Вот как вы считаете, ну, все-таки вот возможно ли на 5-м году СВО, ну, произойдет ли это, будет ли изменен такой инерционный характер СВО? Когда, да, мы действительно медленно продвигаемся, освобождаем. Ну вот, и, ну, какова вероятность, что все-таки российское политическое руководство примет решение

0: уничтожении пресловутой украноцистской хунты, потому что в таком инерционном, затяжном сценарии мы будем, ну, нести как бы и больше потерь.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
3: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: Габриэль Апачев старается ответить на наши очень непростые вопросы. Я понял, что товарищ, который не успел задать вопрос, у него была очень длинная прелюдия, но я догадываюсь, что он хотел спросить, когда же наступит переломный момент в специальной военной операции в пользу России. Как он сказал, будет ли это и дальше так вот медленно продолжаться, инерционно какая-то война. Сегодня нет гения, уважаемый, который вам скажет, когда наступит перелом. Потому что слишком много вопросов стоит перед российской армией. Да, вы правы. Да, действительно, враг сейчас расширил и массовость использования дронов, и глубину ударов расширил. Это проблема, которую мы сегодня решаем. Вот как решим, в какой степени, когда и так далее, тогда, наверное, у нас уже будет несколько другое положение на поле боя. А теперь как я могу сказать, когда наступит перелом, если, допустим, собирающаяся в Стамбуле стая этих европейцев, да, она вдруг решит официально на своей сходке о том, что надо на Украину перебросить 60, а может и 100 тысяч европейских вояк. Это новый фактор. Это уже будет новый сорт, я не побоюсь сказать, войны. И как я вам должен сказать, когда наступит перелом? Перелом наступит, наверное, только тогда, если не полезут, если не будут прислушиваться к нашим претензиям, нашим протестам, может наступить тогда, когда придется нажимать на ядерную кнопку, уважаемые. А похоже всему, по всему, что они просто нагло готовятся к этому. Я вот даже специальную передачу для вас, считайте, придумал. Вот когда они полезут, в 30-м году они говорят, как будем обороняться. Есть вопрос? Порассуждаем. Кто следующий в эфире? Игорь из Владимира у нас.
7: Здравия желаю, товарищ гвардии, полковник в отставке и Аким. Подскажите, пожалуйста, а проходят ли судебные процессы на Украине над нашими военнослужащими? и по каким статьям, если это проходит?
6: Нет, не проходят, не проходят. Они все в одной когорте, они все военнопленные. Какой там судебные вопросы? Не проходят. Мы опрашиваем наших, не проходят люди, которых мы встречаем в Беларуси. Их везут, вы знаете, домой через Белоруссию. Мы же опрашиваем, их опрашивают ФСБ. Мы все, человек, который ведает у нас правами человека при президенте, советник Ландратов, она же опрашивает каждого буквально. Нет. Судилищ нет. Точка. Ответ закончил.
7: Товарищ полковник, пользуясь моментом, Сергея Козлова поздравляю как ветерана боевых действий в Чечне, моего однокурсника, с этой датой. За этим праздником. Удачи вам. Спасибо.
6: Сергей Козлов, вас поздравили. Хороший у вас сослуживец. Кто следующий в эфире? Олег, Соколиная гора. Зная нашу предрасположенность душевную к вам, пожалуйста, поэкономнее распоряжайте своим временем. Давайте сразу к вопросу. Поехали.
8: Хорошо. Вопрос такой. Главари Азова, которые были задержаны в этом в Мариуполе, сдались, которые в плен, там Редис и вся прочая компания, их должны были судить. И правда, что вот их обменяли на наших летчиков? Это, конечно,
6: правда. Святое. Правда. Правда. Отчасти при обмене учитывался и этот фактор. Это вам не Баранец сказал, это сказал высокое лицо от Министерства обороны. Да. И Медведчук тоже там фактор блистал где-то. И другие люди других специальностей, например, разведчики. Не пацаны, а высококвалифицированные офицеры. Да, это так. Ответ закончил. Кто следующий в эфире? Опять Владимир из Владимира. Что ж мы не договорили?
9: Алло.
6: Вам, да, слушаем вас, Владимир.
9: Здравствуйте. Ваше мнение, братья, хороший пример с Америки. Пора заканчивать военную вакханалию с бандерлогами. Западная Украина – это гадюшник, нам не нужен. Необходимо нанести ядерный удар по Львову. А если не угомоняться, еще пару ударов. В Западе...
6: Понятно.
9: В Западе держать на прицеле. Если дернуться... Накрыть Лондон, Париж, Берлин. Одновременно.
6: Конечно, пока. Конечно.
9: Пока,
6: пора похоронить. Пока, пока,
10: пока. Пока на белом свете. Пока на белом свете. Пока на белом свете есть Гасконь.
6: Да. Уважаемые радиослушатели, я понимаю ваши патриотические устремления, но хочу задать вам вопрос. Когда я учился в Львовском высшем военно-политическом училище, у нас были преподаватели. У преподавателей были дети. Русские, русские. Они остались там жить. После распада Советского Союза кто-то уехал, а у кого-то внуки остались, дочери остались там, вот, во Львове. Русские люди. Русские люди. Ну что, ударим ядеркой? А? Дяденька, ударим? Нет, мы до этого безумия не дойдем. У нас есть более серьезные цели. Кто в эфире? Будьте добры. Аркадий, Москва.
11: А, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а что с нашими войсками в Сирии? Это первый вопрос.
6: Отвечаю на вопрос. Сидят на двух базах. Точнее, на одной базе в Мимиме сидят и в Тартусе. Это пункт технического обеспечения. Пока нас спину оттуда никто не выталкивает. Ответ закончил.
11: Понятно. Второй вопрос. Тут по телевизору видел нашего министра обороны нового, уже со звездами большими. Какое у него звание получается?
6: Государственный советник первого класса. Запомните это. Повторите то, что я вам сказал.
11: Ну, я понял. Государственный советник первого класса. Это в районе маршала или генерала армии?
6: Это во времена Медведева
12: захотели, тогдашний президент так
10: подкрепил. В районе Волновахи, там Донецка выезжаете на Мариупольск, и вот в районе Волновахи там где-то.
12: Тогдашний президент как-то подгребал себе вот такую интеллигенцию государственных советников, чтобы они ближе, чтобы они были лояльны. И он выпустил там и документ, который приравнивается. Государственный советник первого класса приравнивается к чему? К генералу армии. Все, вы ответили правильно совершенно. Все, поехали дальше. Рязань, здравствуйте.
13: Алло, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
13: Это Рязань, Петр.
10: Здравствуйте.
13: Здравствуйте. Виктор Николаевич и Аким.
10: Здравствуйте.
13: Вопрос такой. А вот у нас существует такой орган, который контролирует политическую деятельность политиков? Потому что у нас прецедент такой, Горбачев, Ельцин и так далее. И что это самое-то дальше-то будет? Есть такой орган у нас в России?
12: Нету такого органа специального, да? который бы следил за каждым политиком. А почему вы смеетесь, уважаемый?
13: Да дело в том, что, Виктор Николаевич, у нас такие беды и проблемы от политиков. Поэтому тут их должны... Раньше, не знаю, в КГБ был такой орган, который контролировал их деятельность. И чем это закончилось? А сейчас вообще их нет, наверное, таких органов.
12: Политическую полицию имеете в виду?
13: Да, чтобы политиков контролировать. Вот что.
12: В России, да, в России было...
13: Если вред приносит политики, значит, нужно действия совершать относительно нормальные, которые, то есть, чтобы не было стране плохо.
12: Спасибо, я хотел ответить, но вы меня перебили. До свидания. Нет такого органа. Кто дальше? Правоохранительные органы следят за этим. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Валентин, Москва.
14: Добрый день, Виктор Николаевич, Аким. 68-70, центр дальней связи у Соли Сибирская. Постоянно эксперты, и вы сегодня поднимали вопрос о применении ядерки. А какая может быть ядерка при наличии у нас Курской, Нововоронежской, Запорожской, которые могут быть повреждены обычным дальнобойным оружием?
12: Вот что. Да нет, дорогой мой человек. Дальнобойным не получится, уважаемый. Потому что наши деды и отцы строили так эти атомные тракторы, что они даже рассчитаны на тактическое ядерное оружие малой мощности. Запомнили? Так что не паникуйте. Всего доброго.
10: Проблему-то можно создать, если там рядом генераторы, которые обслуживают их. Проблемы-то можно точно создать. То есть надо это...
12: Изнутри,
10: конечно, же, это слабое место. Да. Но это не только у нас слабое место, но и у противника слабое место.
12: Давайте примем. Минута, большое время на ревью. Поехали. Кто вы? Нина, Москва, вам минута на вопрос хватит?
15: Хватит. Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня такой вопрос. Почему вот эти западные псы не боятся нас, великую ядерную державу? Может, мы неубедительны? Может, правда, нам снять белые перчатки, закончить пресловутый гуманизм? Скажу только, что войну в белых перчатках никто не ведет. И победа в белых перчатках не выиграют. И последнее, что меня волнует очень, мне почему-то кажется, что кто-то у нас не хочет нашей победы. Вот кто-то не хочет, чтобы мы победили.
12: Вот молодец, человек на самообслуживании. Он задал вопрос, и на него ответил. Там я ответил. Аплодирую. Молодец.
10: Вернемся после непродолжительной паузы.
16: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный Секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
18: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В парке Петровский ведутся работы по обновлению территории. Специалисты привели в порядок скамейки, очистили их и окрасили, чтобы они стали красивыми и комфортными для отдыха жителей и гостей города. Благоустройство общественных пространств – это важная часть подготовки к Дню города. В августе будет отмечаться 860-летие первого упоминания Великих Лук в летописи. Исполнился год со дня подписания соглашения о сотрудничестве между технопарком «Электрополис» и инженерно-экономическим лицеем имени академика Виноградова. За этот период технопарк и лицей провели более 10 совместных мероприятий. Регулярно проходят рабочие встречи с директором лицея, депутатом городской думы от партии «Единая Россия» Юлией Ярышкиной. Организуются собрания с обучающимися педагогами и родителями, на которых обсуждаются возможности дополнительного образования, участия в проектах и профессионального самоопределения школьников. Одним из значимых событий стал конкурс «Луки для науки». Он объединил инициативных школьников, представивших собственные идеи по развитию города. Команда из Псковской области впервые приняла участие в финале всероссийских соревнований по аварийно-спасательным работам и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Соревнования прошли в Пермском крае среди 12 сильнейших подразделений МЧС России из 89 регионов. Участники состязались в условиях, максимально приближенных к реальным чрезвычайным ситуациям. Команда великолукских пожарных из 5-й пожарно-спасательной части заняла 6-е место.
16: О валютах.
19: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
16: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
12: И Баранец, и Апачу продолжают ждать новых звонков. И кто же к нам дозвонился? Сейчас узнаем. Это Евгений из Ярославля.
0: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Аким. Вот кто в армии имел дело с оружием, со стрелковым, они знают, что вот существует регламент чистки оружия. А вот как наши бойцы на ленточке вот, вот этому уделяют, как бы это?
10: Приходят, находят, ну, не переживайте, находят время. Находят время, не переживайте.
0: Ну, понял, там, когда выдается свободное. Ну, понял, спасибо.
12: Всего доброго. Уважаю понимающих людей. Кто следующий? Александр Ижевск у нас. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, уважаемые полковники и рядовой Апачев. Скажите, пожалуйста, вот если Запад нас постоянно пытается обмануть и решил напасть на нас года через 3-4, не является это очередной уловкой? Не могут ли они это сделать, например, застав нас врасплох этой осенью или еще какое удобное время?
12: Могут. Ответ закончил. Могут в любое время, начиная с сегодняшнего дня. Могут, уважаемые. Спасибо. Это правильное предчувствие. Не надо ориентироваться, что они там... Некоторые обещают, в 35-м да пойдем. Надо ждать постоянно. Для этого у нас и армия, которая должна быть на сей счет постоянной боевой готовности. Имеется в виду, от нападения НАТО мы должны быть всегда готовы. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Искандер, Татарстан.
22: Добрый день, добрый вечер. Вопрос был по освобождению азовцев и на кого поменяли там. А кто там летчики? Напомните, пожалуйста.
12: А что вам пофамильно назвать?
10: Загуглите, да? Пожалуйста. Зайдите в интернет и загуглите.
22: Не надо совета давать. Апачев, пожалуйста.
12: До свидания. Не надо задавать такие вопросы.
10: На подвал пошел. На газы.
12: Да. Вам, может быть, все списки
10: приятных
12: предоставить, а? Да. Человек, может быть, уже воюет. А вы потом попросите...
10: Нет, вот эти фамилии мне, а ну-ка быстро. Ну ты кто вообще такой? Ты что себе придумал? Эй, приземлись на землю.
12: Давай сюда фамилии всех своих любовниц, быстро, а потом поговорим.
10: Кто следующий? Я не думаю, что там любовницы есть. Шаману привет передавайте.
12: Человеку непонятно. Это лишь бы вот куснуть, лишь бы ужать.
10: Не, ну есть же, знаете, такие люди, которые вот он вышел с утра, и он пока не найдет с кем, с проводницей, там, я не знаю, с продавщицей, там, вот, с женщиной на улице, вот он нычет прям просто.
12: И а сейчас будет... Вот это... Извини, а сейчас будет бегать по Татарстану и говорит, как я их сделал этих, да? Не знают фамилии летчиков. А если у нас было летчиков несколько, у вас все называют фамилии или нет, а? Ну, надо же думать, прежде чем задать вопрос.
10: Зачем? Если он позвонил поругаться.
12: Да.
10: Заходит в магазин поругаться. Вот, ну, так они поругаются, не успокоятся.
12: Ну, идем дальше. Поехали, кто следующий в эфире? ДНР, это уже по Акимову душу пришли. Здравствуйте. Валерий, ДНР, здравствуйте. Раз.
23: Доброго дня вам, добрый день, Вася. Вы, конечно, извините, что я такой вопрос задаю. Адвокаты обслуживают нашу Донецкую Народную Республику?
10: Обслуживают.
12: Обслуживают.
10: До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго, обслуживают. Да. Всего доброго. Всегда обслуживают. Господи, что с эфиром случилось? Поломали эфир.
12: Кто сегодня?
10: Подорожник приложите, пожалуйста, к радиоприемнику. Да, слушаем вас. Михаил, Севастополь, слушаем.
12: Здравствуйте, Севастополь.
10: Севастополь, как дела?
24: Доброго дня. Слава Богу, держимся.
10: Крепитесь, держите, случай поддержки, мы с вами.
24: Мы не крепимся, нас не слабит.
10: Молодцы. Вот это хороший ответ, мне нравится.
24: Значит, проблема вот в чем. Приезжают к нам люди отдыхать из многих городов России. Напиваются и позволяют себе заявлять. Вообще, в транспорте.
10: Отключите, пожалуйста. Отключите, до свидания. Все, всего доброго. Сразу провокатор. Сразу провокация. Юрий Воронеж.
12: Воронеж, здравствуйте.
25: Здравствуйте.
1: У меня к вам вопросов нет. У вас передача очень хорошая, мне нравится ее. У меня вопрос к нашим властям и чиновникам. Я сам в отставке, но на войну хоть сейчас пойду. А у меня пенсия, получается, группу дали третью, и пенсия стала низкая. 14 тысяч всего.
12: А какой вопрос к властям, будьте добры?
1: Да именно к пенсионным. Мы дали группу третью, и пенсия уменьшилась.
12: А кто давал третью группу?
1: Ну кто? Медики.
12: А вы не согласны с этим, правильно?
1: Конечно не согласен, если я пробовать живу.
12: Внимание, все, вперед, дорогой, вперед и прямо. Опротестовывайте, вы имеете право опротестовать решение медицинского заключения. Желаем вам удачи. А мы идем дальше с Акимом, ждем нового позвонившего нам. Сергей Петербург, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня вот вопрос такой. Скажите, пожалуйста, я вот слушаю вас передачу, ну как вот получается, да, и вот тут вот слышал, что Зеленского не ликвидируют, потому что Владимир Владимирович дал обещание премьер-министру Израиля, да?
12: Бывшему, да. Разговор такой. Вы уничтожите Зеленского, запоминайте. Ответ. Я не буду этого делать. Точка. Больше ничего мы не знаем.
3: Можно к этому вот вопросу дополнительно вот узнать? А если, допустим, это так и есть, да, то есть наших солдат, дронщиков против, да, инструктируют, чтобы когда он на линии соприкосновения Зеленский, его не убивали. Так получается?
12: Нет. Откуда вы знаете, что 1200 управляющих беспилотников знают, когда Зеленский на фронте? Когда длина фронта уже постигает, по-моему, 2000 километров. Это каждый Ваня, рядовой, должен знать, что Зеленский на передке, да? Как вы себе это представляете?
3: Нет, ну я так понял, простите меня, конечно.
12: Если нет, то до свидания. Я ответил вам, нет, уважаемый.
3: Нет, нет, ну можно секундочку,
12: да,
3: пожалуйста.
12: Понятно. Уважаемый, да, Зеленский иногда приезжает. Да, наша разведка обязана знать, где он. Но это не очень просто знать. Он тоже хитрый, у него есть охрана профессиональная, его контролирует спецназ британский на всем протяжении маршрута. Все это делается ночью, все это делается скрытно. Связь прекращается в том месте, где он находится. Ну и так далее. Не буду я вам рассказывать об этих хитростях. Кто следующий в эфире? Николай Петербург.
4: Добрый вечер.
12: Добрый вечер.
4: Виктор Николаевич, Аким, добрый день.
5: Здравствуйте.
4: Виктор Николаевич, я проживаю в Санкт-Петербурге, но родом из Красного Лимана, почти ваш земляк. И еще 20 лет отслужил в армии. В связи с этим вопрос. Вы в своей передаче установили некоторый такой регламент, что вам можно задать только один вопрос. А в связи с моими обстоятельствами можно вам задать несколько вопросов?
12: А почему я вам должен делать какие-то преференции? Ответьте мне, пожалуйста. Я же должен быть... Люди скажут, а ты не болтун, ты не держишь свое слово. Потому давайте один вопрос в руки. Давайте, одно правило. Поехали.
4: Хорошо, я тогда обращусь к вам через «Комсомольскую правду», как вы посоветовали одному вашему слушателю. А вопрос у меня будет про вашу передачу.
12: А может, вы нас будете воспитывать сейчас с Акимом? Так это вы не сюда попали.
4: Нет.
12: На кухню, пожалуйста. Я знаю,
5: как... Ну, давайте уже вопрос не томите. Вот это вот ходите вокруг да около. Давайте уже заряжайте.
4: Аким, вы когда начали вести передачу, я сразу обратил внимание на ваш удивительный голос. А вы не планируете по этому пути развивать свою карьеру? Сейчас, это очень востребовано.
12: Катенька, поехали дальше, понятно.
5: Спасибо большое. Подумаю, может быть, и правда займусь музыкальным творчеством. Спасибо большое, светлая мысль. Попробую. Наверное, попробую.
12: Да. Кто у нас в эфире? Аркадий, Москва.
5: Аркадий, здравствуйте.
7: Здравствуйте еще раз. Подскажите, пожалуйста, по-моему, вы говорили, что в начале СВО армия Украины составляла всего 200 тысяч человек.
6: Говорили?
12: Это не я говорил. Это говорила Белая книга Министерства обороны.
10: Говорила,
12: Украины.
10: Говорила ты.
12: Да. Точка,
10: и
12: да.
10: И сама ну, себе не верила.
6: Да, пожалуйста, а что же мы... Кто разрабатывал операцию,
10: вот что мы
6: в начале, в первый год не победили Украину? Когда у них и оружия не было, и армия была маленькая. Да. Ну, объясните, пожалуйста.
12: А сколько они мобилизации провели? 19, по-моему, уважаемые.
6: Нет, нет, 19. Я имею в виду начало СССР.
12: Начало. Мы пришли в Киев, к Киеву подошли. А потом Зеленский, его клика потребовали представителей Ватикана и евреев. Евреи сбегали к Зеленскому, потом вернулись.
10: Друзья, и все. Сейчас все. Мы сменим форму, всем открытый русский космос.
12: Мы принимаем ваши условия.
16: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
8: Как простая вода может стать мощным антиоксидантом и помочь в борьбе с диабетом, старением и хроническими заболеваниями? Это программа «На чистую воду». С вами в прямом эфире Михаил Рудаков, официальный представитель завода-производителя приборов торговой марки «Аквалайф». Приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что при появлении такого прибора у вас дома появляется источник живой воды, подобной воде из горных источников, воде, которая помогает побеждать болезни и улучшает ваше самочувствие с каждым глотком. Друзья, желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что. Также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда, всегда хватало сил на любые добрые дела. В этом эфире вы узнаете, как стакан воды, но не совсем обычной воды, может снизить плохой холестерин на 15%, защитить ваши сосуды и даже замедлить старение. А также самые последние исследования о том, как щелочная ионизированная вода, водородная вода помогает улучшению здоровья. Многие из вас наверняка уже слышали о том, что в Японии врачи официально назначают водородную воду при диабете. Если кто-то не слышал, теперь услышали, это знаете. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. В клиниках Токио такие ее используют при реабилитации после инфаркта. Но вот вопрос, как это работает? Смотрите, во время ионизации, а это что такое ионизация? Воздействие на воду постоянным электрическим током. У воды меняется самый главный параметр – это окислительно-восстановительный потенциал. Все жидкости, которые вы пьете сейчас, друзья, являются окислителем, в том числе и вода. Неважно, она минеральная, там, купленная в бутылке или из крана течет, из-под фильтра. Да? У них, у всех этих вод окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Если вы заливаете воду, питьевую воду, обычную, в ионизатор, нажимаете кнопку, ионизируете, то получаете воду-восстановитель, то есть антиоксидант. У нее ОВП уже будет с минусом, значит, она будет богата электронами, отрицательно заряженными частицами. Эта вода, еще раз говорю, будет восстановителем, антиоксидантом. Той самой водой, которую в Японии врачи прописывают своим пациентам. Кстати, в Южной Корее в том числе. И вот вопрос, что вы хотите выбрать? Что вы хотите пить? Воду из-под крана, которая окисляет, забирает силы, энергию, или воду ионизированную, которая является восстановителем, антиоксидантом? Ну только представьте, вы пьете воду, а она внутри вас нейтрализует ваши токсины, очищает ваш организм. Это не фантастика, это молекулярный водород. В процессе ионизации также высвобождается молекулярный водород, и вы уже пьете воду, природный антиоксидант. Смотрите, в 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. В клиниках Южной Кореи такую воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление легких. Водород нейтрализует свободные радикалы главных виновников воспалений и старения. Как это работает? Представьте, при диабете второго типа клетки, скажем образно, глохнут. Они становятся глухими, они перестают слышать инсулин. Но водород действует как чистильщик. Это как вот, допустим, вы приходите к врачу, да, к отоларингологу, вам из уха вытаскивают серную пробку. Вам становится лучше слышно, да? Так и ваши клетки, когда получают воду ионизированную, они начинают лучше слышать все сигналы. Вы пьете воду водородную, там, ионизированную, щелочную, вы снижаете оксидативный стресс. Это главная причина инсулинорезистентности. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Вот мы и воздействуем на первопричину с помощью антиоксидантов. А практикующий врач поделился с нами одним показательным случаем. А мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, и нельзя не отметить, что их становится все больше и больше. Итак, на приеме был мужчина старше 50 лет, диагнозы такие, диабет второго типа, метаболический синдром. Показатели были серьезные, глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию. Ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Человек вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. А, друзья, вы, когда вы пьете ионизированную воду, вы уменьшаете еще и воспаление в сосудах, риск осложнения падает, вы защищаете печень от жирового кипотоза. Это частный спутник диабета, это не теория, все по факту. В 2008 году в Китае провели исследования. У пациентов, которые пили водородную воду, холестерин и ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. То, что касается подагры и артрита. Провели исследования, две группы. Одна и другая получали лечение, которое назначают при артрите. Так вот, одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение, пила ионизированную щелочную воду. Они снизили уровень цирреактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную щелочную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. Друзья, щелочная ионизированная вода, она усиливает эффект лекарств, ускоряя, кстати, снижение мочевой кислоты и уменьшая воспаление. И еще раз повторю, 90% всех заболеваний вызвано одной причиной – оксидативный стресс. Это статистика, это факт, который узнают больше, все больше и больше людей. И мы это тоже рассказываем для того, чтобы вы понимали, для того, чтобы победить болезнь, 9 из 10 болезней вызвано оксидативным стрессом. Нужны антиоксиданты. Нужно начинать бить в корень проблемы, а именно в оксидативный стресс. Когда мы налаживаем питьевой режим с водой, у которой есть антиоксидантные свойства, мы бьем именно в самый корень. Друзья, и самое главное, что с такой водой легко налаживать питьевой режим, потому что ее легко пить. Она похожа на воду из горных источников. И вот вопрос, как же получить такую воду? И вот специально для слушателей радио «Комсомольская правда» мы на один день, а мы являемся заводом-производителем приборов, которые улучшают качество вашей обычной питьевой воды настолько, что она становится антиоксидантом. Вот прямо сейчас возвращаем наше предложение прошлого года, чтобы вы сейчас вы могли попробовать этот простой способ быть здоровым. Только сегодня вы можете получить два прибора по цене одного со скидкой, а именно ионизатор воды премиум, наш флагман, нашу самую популярную модель ионизатор воды Aqualife 4 в одном и генератор водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 505 0855. Звонок бесплатный для всех регионов. Только сегодня 34 тысячи рублей за два прибора. Вы получаете и генератор Light, портативный прибор, который заряжается, ну, работает от аккумуляторов, зарядили как телефон и пошли с ионизированную воду приготовить из любой питьевой воды, где бы вы ни находились, хоть в самолете, хоть в горах, хоть в поле, хоть в лесу, хоть на работе, хоть на даче, где угодно, друзья, хоть в автобусе. Итак, только поймите, что сегодняшнее предложение действует до 19.00. Такое вряд ли повторится. Успейте. 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней – это ваше время, это ваша безопасность. После получения у вас есть время на проверку моих подлинности моих слов. Вы можете проверять и сомневаться в том, что я говорю. Да? Если не подтвердите, просто возвращайте прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Если подтверждаете, я думаю, что вы сами не захотите возвращать. А кто откажется от здоровья? Друзья, звоните, успейте, главное, до 19.00, потому что заканчивается уже это предложение. А для всех, кто слышит меня, звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. И, конечно же, захватите еще один прибор, который называется Neirodense Axon. Что такое Neirodense? Neirodense – это технология, которая, это аббревиатура от слов нейродинамическая электростимуляция. Этот метод получил официальное признание, был зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Это самостоятельная медицинская технология. И вот благодаря исследованию определена и клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической и урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического и офтальмологического профиля. Накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применения этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ. Зачем нужен Neirodense Axon? Этот прибор небольшой, размером со спичечный коробок, скажем так, да? Очень приятный на ощупь, красивый, удобный, всего три кнопки. И вот он за 15 минут помогает вам избавиться от любой боли, которая возникла у вас. Да, если вы оказались в таком положении, что вам ночью, допустим, у меня был случай, когда болела очень голова, и не было возможности ни в аптеку попасть, ни таблетку найти какую-то, да. А вот был бы у меня Neirodense Axon, я бы тогда спасся от головной боли легко и просто за 15 минут. Так вот, что делает прибор? Он избавляет вас от боли. Это его главная функция. Но самое главное, что он избавляет не только от самой боли, но и от причины ее возникновения. Это прибор медицинский, функции лечебные именно нацелены на то, чтобы избавить вас от боли, да, обладают он местными сегментарными и общими регуляторными реакциями. Обо всем этом подробно не успеваю рассказать, остается меньше полминуты, поэтому скажу только цену на него сегодня для слушателей «Комсомольской правды» 4900. Друзья, всего 4900 прибор, который позволяет вам избавиться от таблеток, пользоваться именно вот от избавления от боли именно с помощью него. Успевайте заказать 8 800 505 0855. Номер телефона бесплатный для заказов со всей России. 8 800 505 0855.
9: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: На чистую воду.
16: Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
16: О важном.
20: Киев не стремится к миру. Запад поставил перед Зеленским задачу продолжать эскалацию, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она отметила, что Украина пытается втянуть в конфликт ближайших союзников России. Зеленский стремится спровоцировать эскалацию, делая это через удары по гражданской инфраструктуре, убийства гражданских и теракты, отметили на Смоленской площади. Банк России не фанат высоких ставок. Регулятор выступает за доступность кредитов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии финансового конгресса ЦБ. Она отметила, что Центробанк мог бы провести эксперимент и снизить ключевую ставку, но тогда инфляция бы резко выросла. Мы попали бы в стагфляцию, подчеркнула она. ЦБ последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 25-го ключевая ставка была на уровне 21%, то в конце года 16%. А в июне была снижена до 14,25% с 14,5%. Инфляция в России по итогам года останется в рамках официального прогноза 5,2%, считает вице-премьер Александр Новак. Согласно официальному прогнозу Минэкономики, опубликованному в мае, темпы роста цен в стране в этом году составят 5,2%. Сообщение с пометкой «Срочно» возгорание на НПЗ в Славянском районе Кубани, произошедшее в результате атаки беспилотников, полностью ликвидировано. Это сообщает оперштаб региона. Следователи начали проверку после гибели пропавшего в Подмосковье актера Александра Высоковского. Его тело обнаружили водолазы в реке Ака, сообщили ТАСС в оперативных службах. Ему было 62 года. Ранее о пропаже артиста заявляла его супруга. По ее словам, он пошел рыбачить с 17-летним сыном и пропал. Телезрители знают Александра Высоковского по роли киллера Макса из сериала «Бригада», который расправился с пчелой, космосом и Филом. Помимо «Бригады», актер снимался в картинах «Бумер», «Марш Турецкого», «Петр Первый» и других.
16: О спасении.
20: 12-летний мальчик смог спастись от медведя под Пермью, накричав на него. Ребенок поехал в лес за ягодами с родителями. Его мать рассказала КПРУ, что все произошло за несколько секунд. Медведь прыгнул на ребенка, уронил на землю. Все стали кричать. Медведь испугался и отошел, но не убежал. Семье пришлось кричать на него до того момента, пока они медленно не отступили к машине. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
11: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. По ком звонит этот колокол? Финляндия отменила запрет на ввоз, хранение, изготовление и использование ядерного оружия. Центробанк России не фанат высоких ставок, но уже скоро может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки. И посещаемость торговых центров в России продолжает снижаться. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Финляндия отменила запрет на ввоз, хранение, изготовление и использование ядерного оружия. Президент страны Стуб согласовал новые поправки к закону о ядерной энергии еще в конце июня. 1 июля, которое вот ударило по голове, они и вступили в силу решения. Поддержали не все. Это касается и простых граждан, и членов парламента. Но кого когда спрашивали. Власти ранее неоднократно заявляли, что Финляндия не станет ядерной державой, не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Говорили, что оно будет транзитом. Куда транзитом-то? Российские дипломаты в Хельсинки подчеркивали, что Россия учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления там подобного оружия. Ну вот как учтет и против кого оружие. Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в бинокль смотрит на финский берег. Константин Валентинович, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Ну, что делать будем?
13: Ну, начнем с того, что если речь идет о применении ядерного оружия, то ядерное оружие, как правило, не применяется немедленно. Оно применяется после того, как одна из сторон приходит к выводу о том, что без применения ядерного оружия она может погибнуть. То есть вопрос выживания. Mm-hmm. Только так стоит вопрос о применении ядерного оружия. Вот. То есть этому будет предшествовать разный по продолжительности период применения боевых действий, ведения боевых действий с обычным вооружением. Вот. И вот именно вот в этот период, как правило, по объектам, которые являются элементами системы ядерных вооружений, могут наноситься удары. Поэтому
14: вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
15: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки ФМ. Наш спорт».
17: Доброго времени суток всем радиослушателям «Луки ФМ» на волнах 102.6. Программа «Наш спорт», в студии Дмитрий Иванов. И сегодня, естественно, на этой неделе вообще у меня одни мысли только о воздухоплавании. И все, что связано даже с спортивной частью, будет так или иначе пересекаться с этим замечательным творением рук человеческих. Сегодня в гостях у меня Максим Барканов, организатор форума «Воздух», студенческого образовательного молодежного форума. Я сейчас могу много эпитетов навалить, а правильными будут только два. Максим Барканов, привет.
25: Привет-привет.
17: Как настроение? Знаю, что форум «Воздух» состоялся, но сегодня хочется так чуть-чуть... Ну, стартовал. Вчера было открытие. Коротко, наверное, мы хотели бы зацепить тему спортивных клубов студенческих. Что это такое? Как оно зародилось, может быть, и как вот постепенно пришли к форуму? Ну, и во второй части программы, там, немножечко уже непосредственно про текущий форум.
25: Да, конечно. В 2013 году собралась кучка студентов, которые захотели организовать себя как вот такую ячейку, и организовалась Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Это были инициативные студенты, которые хотели бы развивать студенческий спорт в нашей стране и, в частности, у себя в образовательных организациях. Они стали создавать студенческие спортивные клубы у себя, из этого стала аккумулироваться большая-большая ассоциация, и сейчас насчитывается порядка 900 студенческих спортивных клубов по всей стране. Я, в свою очередь, стал руководителем студенческого спортивного клуба Академия спорта Великолукской государственной академии физической культуры и спорта в 2021 году, и по сей день я являюсь ее бессменным руководителем, и именно вот эта вот организация, этот вот студенческий спортивный клуб дал мне возможность дальше развиваться, потому что с ассоциацией студенческих спортивных клубов есть большое количество различных мероприятий, которые ты можешь посещать, это как образовательные, как спортивные мероприятия. Вот с 2021 года я посещал большое количество форумов, организованных ассоциацией студенческих спортивных клубов, мы делились информацией информации между студенческими спортивными клубами, кто как их развивает. Действительно образовалась сложность для всех о том, что непонятно, как развивать студенческий спортивный клуб в образовательной организации физкультурно-спортивной направленности, и об этом говорили все остальные представители этих клубов, потому что у нас в академии, например, есть кафедры, которые и так отвечают за, например, волейбол, за баскетбол, за спортивные игры, за легкую атлетику. А что должен делать студенческий спортивный клуб? И тут, на самом деле, приходят на помощь другие направления, развиваемые Ассоциацией студенческих спортивных клубов. Там есть направление, где каждый студент может найти себя в околоспортивной среде. Это и спортивные медиа, и организация физкультурно-массовых мероприятий, и спортивных событий. Спортивный менеджмент, лига болельщиков даже есть, где студенты могут собраться в кучу и болеть за свою любимую команду. И там есть определенный рейтинг боления, по которому потом определяется сильнейший.
17: Здорово, так понесло сразу во все темы, зацепился я за цифру более 900 клубов. Ну, понятно, что клуб — это, условно, единица одного вуза, там, учебного заведения. Ну, наверное, в самых крупных их может быть и несколько этих клубов наверняка. А по регионам России все регионы, наверное, хоть одним да представлены, если...
25: Да, конечно, задействованы абсолютно во всех субъектах Российской Федерации. Есть везде студенческие спортивные клубы. Конечно, если мы говорим о каких-то университетах, в которых есть внутри еще институты, у каждого института есть свой студенческий спортивный клуб.
17: Здорово. У нас в Великих Луках все началось, я наслушался и в очередной раз...

0: для своих каких-то инициатив. У нас сейчас есть большой пул оборудования для медийки, от микрофонов до фотоаппаратов, студийного света, куча возможностей.
1: Опять заманивает в какие-то кабинеты Академии физкультуры Максим Геннадьевич меня. Идей много, а вот время на их реализацию и плановую подготовку — это такой серьезный момент. Касаемо студентов вообще, что это за ребята? Потому что знаю, что вот эти движовые там КВНщики, спортсмены, обычно спортсмены, да, они живут своей жизнью в обычных вузах, а здесь все-таки Академия физкультуры практически каждый, ну, наверное, каждые полтора — это спортсмен. Они тоже вовлекаются не только в спортивную часть, по которой они пришли сюда по профилю, но и в эти все истории. Есть ли какое-то с течением времени существования клуба, какой-то рост вот именно у них? Вот кого может, ну, не именно кого-то там и как личность индивидуальную, в целом виден рост, что все, у нас все получается, или еще надо немножечко времени, чтобы вот эти выпускники разбежались подальше, чего-то добились?
0: Нет, конечно, виден рост. Сначала шло очень тяжело. Сначала люди не верили, студенты не понимали, что вообще от них просят. Но со временем такой актив рос, и студенты сами подтягивают других студентов на собственном.
1: Создают собственную не инфраструктуру.
0: Да, просто к дядьке бородатому приходить на собрание такое себя, когда у вас уже куча людей, тех же сверстников, которые вместе в общежитии с тобой живут, и они приходят, начинают думать какие-то проекты. Например, один активист, Александр Миньков, у меня выиграл грант от Федерального агентства по делам молодежи на 400 тысяч рублей для проведения физкультурно-спортивных мероприятий в школах. И у нас были интенсивы такие по интересным играм «Алтимат» и «Юкигасен».
1: Очень странные слова. Я думаю, это надо отдельно разговаривать про эти виды спорта, потому что совсем непонятны. Какие-то, в общем, экосистема выстроилась, и что теперь руководителю делать? Может, просто в сторонке сидеть?
0: Ну, в сторонке сидеть не получится, потому что студенты постоянно уходят, и нужно думать о их преемниках. У нас сейчас функционирует несколько должностей внутри студенческого спортивного клуба «Академия спорта». Это есть и руководитель медиа-отдела, есть человек, который отвечает за набор новых студентов и за, в принципе, экосистему внутри человеческую. Есть человек, который является моим заместителем. Я руководитель, а он председатель от лица студентов. И за 4-летний период человек получает определенные навыки и потом говорит: «До свидания, я ухожу в армию», или «Я ухожу в другой вуз», и поэтому преемников всегда необходимо...
1: Или на работу, или в другой город.
0: Да. И либо их кто-то забирает его куда-нибудь, и он уже забывает о том, что я его учил, и очень грустно становится, да. Постоянно растим преемников, постоянно перераспределяем должности, если человек не вывозит, и у него не получается, и получается, что каждый студент может огромные возможности для себя открыть внутри студенческого спортивного клуба.
1: Касаемо Великих Луг, у нас есть где-то еще спортивные студенческие клубы. Город считается студенческим, пока Академия физкультуры number one и безальтернативно, или как?
0: Ну нет, конечно. Даже если смотреть на Ассоциацию студенческого баскетбола, там сельскохозяйственная академия тоже уже прилично выступает.
1: И, да, как раз таки вот как спортивная история, это немножко параллельные вещи. Баскетбольная федерация сама там себе организовала свою студенческую лигу, по большому счету.
0: Ну, это было...
1: Пересечения есть, но в целом это параллельные
0: проекты. Ну да, сейчас большое количество студенческих спортивных лиг организуется, и Ассоциация студенческого баскетбола — это как раз одна из лиг для студентов, где студенты участвуют. Как правило, я вижу о том, что те же самые представители студенческих спортивных клубов, которые зарегистрированы в Ассоциации студенческих спортивных клубов, они участвуют в АСБ. И причем бывший руководитель АСБ сейчас является бывшим уже руководителем Ассоциации студенческих спортивных клубов, но является естественным руководителем Российского студенческого спортивного союза. То есть у него был такой переход сначала с АСБ, потом в АССК, и сейчас в Российский студенческий спортивный союз.
1: Спортивный союз и АССК, в чем разница, тоже параллельно. Какая-то дележка параллельная пошла.
0: Да, дележка параллельная пошла. Ассоциация студенческих спортивных клубов – это структура только студенческая. Там все являются председателями студенты, они обсуждают обсуждает между собой всю вот эту историю. А представители Российского студенческого спортивного союза – это как раз-таки такие функционеры в области спорта, и ребята, которые мужчины,
1: дядьки, да.
0: Мужчины и женщины, которые уже помогают Ассоциации студенческих спортивных клубов развиваться.
1: Ну, разобрались в структуре этого всего, и, думаю, перейдем к самому вкусненькому после небольшого перерыва.
2: Реклама.

0: снова начнется в сентябре. А скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
4: А знаете ли вы что?
5: Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Футбол, хоккей, единоборство и многое другое. Следите за любимыми командами и спортсменами в программе «Луки-ФМ. Наш спорт».
8: Возвращаемся в студию «Луки-ФМ», где сегодня в программе «Наш спорт» у нас в гостях Максим Барканов, руководитель студенческого спортивного клуба Академии физкультуры. И поговорили мы, в принципе, о структуре этих всех клубов, ассоциаций, союзов, чего там только не было. В общем, можете уже переслушивать первую половину, но мы переходим к самому вкусному. Наверное, самый главный хедлайнер в существовании клуба, наверное, это форум «Воздух». Главное пока изюминка, вишенка пока. Что это за форум, как он образовался, как он, ну, пока да, об истории чуть-чуть.
9: В истории образовался, да. Молодежный образовательный форум «Воздух» в 2024 году, он был проведен первый раз. Наша знакомая общая Ольга Лазарева предложила мне его провести. И за полтора месяца мы его организовали, собрали. В нем участвовало примерно в районе 35 человек. Не так много, но к нам приехали представители из разных уголков России, из Рязани, из Смоленска, из Пскова, из Санкт-Петербурга, из Москвы. И мы достаточно хорошо провели время. У нас были и встречи с пилотами, и была образовательная программа, представленная ребятами из Ассоциации студенческих спортивных клубов, из дирекции прям. Это тоже был 4-дневный форум, как сейчас, но сейчас, вот в 2026 году, форум поддержан Федеральным агентством по делам молодежи, и он проводится в рамках проекта «Регион для молодых». Сейчас более возможным стало сделать этот форум более интересным и в интересном месте. Мы проводим его в семейно-досуговом центре «Атмосфера», и вот прям вот очень-очень хорошо получилось так, что можно все делать в одном месте. И проживание, и питание, практически все рядом, близко. Сейчас на форум к нам приехало 56 человек. Вчера на открытии зарегистрировано. Уже прошли первые блоки образовательной программы, уже прошли проездные полеты. И сегодня с утра, в 8 утра, все встретились на пробежке.
8: Прям все?
9: Ну, не все, было в районе 15 человек. Ну, это уже очень много. Я был на разных форумах, но зарядки никто не приходит.
8: Ясно. Ну, это такая историческая справка. Я помню, что, ну, ты сказал, 24-й год, а у меня по ощущению, что это ежегодное было мероприятие. Уже 2 года прошло?
9: Да, уже прошло 2 года. В 25-м году мы не нашли средства для проведения форума, и, может быть, и хорошо. Мой актив студенческого спортивного клуба вырос, и это позволяет нам сейчас собственными силами проводить такой масштабный форум, который в том числе еще является международным, потому что 2 представителя Кыргызстана к нам приехали.
8: всех вчера видели на подъеме аэростатов. Куда ж я денусь, если аэростат где-то поднимается? А что еще интересного в этом году в форуме? Это был какой-то дополнительный отбор, потому что по отдельным там ребятам, девчонкам было заметно, что более заинтересованные глаза с точки зрения воздухоплавания, по крайней мере, во-первых, мы будем говорить, что форум «Воздух» содержит в своем брендинге аэростат, то есть они как-то связаны. А как они связаны?
9: Они связаны напрямую, потому что изначально мысль была такая, чтобы показать представителям других образовательных организаций, то есть студентов, которые являются целевой аудиторией нашего форума, наш прекраснейший город и наш прекраснейший вид спорта, который с самого детства нас окружает. И в целом миссия еще заинтересовать этих людей и, возможно, чтобы они каким-то образом потом участвовали в организации таких мероприятий, связанных с воздухоплаванием в своих городах, если есть. Может быть, они заинтересовались, участвовали там в команде подбора, может быть, они потом в дальнейшем стали пилотами.
8: Да, или в своих регионах, где, может быть, пока отсутствует воздухоплавание как факт, просто стали бы первооткрывателями,
9: да,
8: экипажа аэростата и с собой шар. Вот всем бы шар, да. Это здорово, это классно. Связь воздухоплавания есть. Ну, а опять-таки ребята какие-то более подготовлены. Был какой-то отсев?
9: Нет.
8: Или просто так получилось?
9: Так получилось. На самом деле мы распространяли рассылки как раз-таки между представителями Ассоциации студенческих спортивных клубов, а так как эти ребята и так являются выжимкой активистов среди всей образовательной организации, то есть они так по определению активны, они часто тоже посещают различные мероприятия и уже нацелен на том, чтобы получить максимум информации от спикера. Поэтому они вчера достаточно интересно задавали вопросы и тебе, и Максиму Валуеву.
8: Да, было интересно, потому что ребята, были огрехи, естественно, в формулировках, в понимании, но искренняя заинтересованность, искренняя уже где-то там начитанность в каких-то вопросах, это было классно. Что у нас по программе форума, когда ребята, что застанут они на встречу воздухоплавателей в идеале, и какая вообще программа сейчас?
9: Сейчас программа у нас... Два образовательных блока, утренний блок и вечерний блок. Достаточно большое количество лекций их ожидают, которые будут еще очень плотно между друг другом сделаны. Есть два направления, это медиа и спорт. В рамках направления спорта они изучают, как организовать мероприятия, как правильно их структурировать, кто нужен и что нужно для организации спортивного события. Будут конкретные кейсы о том, как организовывались какие-то мероприятия. У нас представители киберспорта будут. У нас будет Вячеслав Лобанов, это организатор трейловых забегов. Это 12-го он подойдет к нам. Достаточно такой обширный материал, который получат студенты. Сегодня направление медиа будет слушать о том, как организовать собственный подкаст от типичного псковского подкаста.
8: Ребятам привет.
9: Да.
8: Если послушают, да. Касаемо дальнейших планов. Уже или пока главное пережить этот год, этот форум, потому что потом наверняка отчетности будет уже и до следующего рукой подать. Какие в будущем перспективы?
9: На самом деле мы сейчас будем пережить вот этот форум, и потом, конечно же, мы начнем уже потихоньку набирать людей на следующий форум, потому что вот именно главная проблема оказалась в том, что не все могут доехать до нашего города, не все могут поприсутствовать на этом мероприятии. Большое количество людей отсеялось, написали о том, что не могут приехать уже в последний день, и мы не смогли никому найти замену, где-то порядка там 10 человек не доехало к нас из различных уголков, даже с Ленинграда вот человек не доехал. Поэтому расширить участие в форуме студентов различных вузов, чтобы примерно в следующий раз было в районе 100 человек, вот это здорово было бы.
8: Перспективы создать форум там, на неделю параллельно встречи воздухоплавателей имеются. Возможно ли это? И, допустим, просто интересный момент. Едет пилот из Смоленска. Приехали ребята из Смоленска, и они вообще не в курсе про там шар, который у них есть, про пилота. Ну, там, своя атмосфера, конечно, в там, Смоленской области, может быть, да, с точки зрения полетов, но, тем не менее, вот такой мостик, который и в том году Рязань, да, у меня приезжала, они знали, что небо России есть такое. Для меня вообще был нонсенс. В общем, планы-то есть такие, что... И тогда, возможно, мы найдем места для волонтеров в конкретной команде. команды для конкретных ребят?
9: Ну, давайте обсуждать. Конечно же, мы готовы. Сложности с проживанием пока что у нас в городе есть, потому что все хотят приезжать на встречу воздухоплавания. Все-все-все вокруг. И сейчас пока что действительно есть сложности с организацией проживания именно вот большого количества людей. Но я думаю, все решаемо. Но, как показала практика, утренние полеты не все могут вытерпеть, в том числе и участники форума.
8: Тем более у них потом насыщенная программа,
9: да.
8: А у воздухоплавателей можно и поспать. Вот такая вот разная система. Ну, ребята, многие, кто справлялся, те вообще какие-то роботы на самом деле. Ну, вот так здорово поговорили о студенческом спорте, о студенческих клубах. Какое-нибудь, может, коротенькое, приветственное, прощальное слово радиослушателям, студентам, будущим абитуриентам, которые слушают.
9: Поступайте в Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта. У нас и интересно, и у нас не только про спорт.
8: Вот так здорово. У нас тоже не только про спорт, и у нас тоже интересно на Луки ФМ. Это была программа «Наш спорт». Максим Барканов у нас сегодня был в гостях. И в студии был, как всегда, Дмитрий Иванов. Всем пока-пока. До скорых встреч. Услышимся, наверное, в ближайшую неделю, насыщенную воздухоплаванием.
4: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Честное риэлторское.
11: Всем привет! Это программа «Честное риэлторское», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
12: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
11: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
13: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
15: О важном.
14: Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Делать он это будет посредством ударов по объектам гражданской инфраструктуры, убивая мирное гражданское население, проводя теракты. Он это не скрывает, отметила Захарова. По ее словам, Зеленский также предпринимает отчаянные попытки масштабировать конфликт, втянуть в него и ближайших наших союзников и соседей. Это нужно тем, кто живет по натовским нарративам, заключила она. Сообщение с пометкой «Срочно» омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что завтра обсудит с Международным комитетом Красного Креста вопрос содержания российских военнопленных на Украине. В ближайшее время она встретится и с украинским омбудсменом.
15: Об экономике.
14: Основным ограничителем для российской экономики стала напряженность на рынке труда. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые, сказала она на пленарной сессии финансового конгресса Банка России. По словам Набиуллиной, разговоры о производительности труда самые принципиальные. Она отметила, что в России есть огромный разрыв в производительности труда.
15: О топливе.
14: Министерство энергетики России предупредило, что интернет-ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу незаконного сбора персональных данных и манипулировать сведениями. Ведомстве отметили, что анализ сведений, размещенных сервисами, свидетельствует об их недостоверности. Восстановлено электроснабжение всех потребителей в подмосковных Люберцах и Котельниках, сообщили в Россети «Московский регион». Ранее стало известно, что электроподстанция загорелась в подмосковных Люберцах. Электроснабжения не было в Котельниках в связи с аварией на подстанции Россети «Московский регион».
15: Про визы.
14: Визовые центры Черногории открылись в 8 городах России. В Москве, Пскове, Екатеринбурге, Воронеже, Новороссийске, Петрозаводске, Мурманске и Архангельске, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Ранее посольство Черногории сообщало, что Подгорица планирует ввести визы для граждан России к концу сентября. Сейчас въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней можно при наличии действующего паспорта.
15: Обо всем.
14: Средняя температура поверхности мирового океана в июне достигла исторического максимума, составив 20,98 градуса по Цельсию. Об этом сообщила Европейская служба мониторинга «Коперникус Марин». По ее данным, предыдущий температурный рекорд для июля-июня был зафиксирован в 24-м. И о погоде в Москве. В эти минуты в российской столице 29 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 27-28 без осадков. Еще больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
16: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Более 63 тысяч СМИ подсчитали число украинских дронов над Россией с 1 января. Психотерапия стала обязательной. Минздрав России обновил стандарт помощи пациентам с депрессией и губозакаточный сезон. Почему желания соискателей не совпадают с предлагаемой реальностью? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Силы ПВО за полгода сбили более 63 тысяч украинских беспилотников самолетного только типа на территории России, подсчитали РИА Новости, изучив данные сводки Минобороны. Также, по данным ведомства, потери украинских войск за первое полугодие достигли более 223 тысяч военнослужащих, четверть миллиона. Но потери считаются, видимо, не только убитые, выбывшие, но и все вместе. С 1 января по 30 июня, то есть за полгода, показатель составил 223 290 человек. Большая часть пришлась на июнь. Почти 41,5 тысячи военных выбыло из ВСУ. Ну, там бежали еще, правда. В марте противник потерял 40 тысяч военных почти. В январе 39, если округляю. Ну, и так далее. Потери ВСУ в боях в зоне СВО в июне, включая иностранных наемников, составили более 38 тысяч. Это на 7 тысяч больше, чем в мае, сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, участник СВО, общественный деятель, подполковник Андрей Марочка. С нами на связи. Андрей Витальевич, здравствуйте.
17: Здравия желаю.
16: Да, ну интересно, действительно, да, вот проанализировать данные, может быть, и с предыдущими годами. О чем нам говорят и вам, или должны говорить вот эти цифры? Что, вот, что это за динамика? Как можем ее характеризовать и оценивать?
17: Ну, я сегодня делал очень углубленный анализ, проводил стим свой в сообществе ВК. Кому интересно, могут посмотреть там более детально. Но а так, поскольку у нас очень мало эфирного времени, вкратце пробегусь по всему.
18: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
20: Дорогие любители русского языка, здравствуйте! В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Дорогие радиослушатели, любители русского языка, давайте поговорим сегодня об орфографии, грамматике. А вообще-то сегодня 1 июля. «Июль – макушка лета». Александр Твардовский написал такое стихотворение. «Июль – макушка лета, напомнила газета, но прежде всех газет дневного убыль света, но прежде малой этой, скрытнейшей из примет, ку-ку, ку-ку, макушка, отстукала кукушка прощальный свой привет. А с липового цвета считай, что песня спета, считай, поллета нет. Июль, макушка лета». А знаете, уважаемые радиослушатели, что это стихотворение Александр Твардовский написал в 1941 году. И в нем поэт обыгрывает народную примету о том, что июль – это середина, пик лета. И смотрите, как оно оптимистически звучит через наблюдение за природой, убывание светового дня, пение кукушки, цветение липы. Это все народные приметы. Лирический герой осознает быстротечность времени, понимает, что лето уже достигло своего апогея, но скоро начнет идти на спад. Композиция стихотворения кольцевая, то есть она начинается и заканчивается одинаково. Июль, макушка лета, что подчеркивает замкнутость природного цикла. Ну и обновление жизни в том числе. Поэтому стихотворение звучит оптимистично. А давайте теперь поговорим об орфографии. Все вы знаете, что в русском языке есть соединительные гласные «о» и «е». И они находятся между корнями в сложных словах. Собственно, поэтому они так и называются – соединительные. Потому что они соединяют два корня. На письме передаются только гласными «о» и «е». Снегоход, звездопад, мышеловка, птицелов и другие слова. Но есть такие слова, в которых между корнями пишутся другие гласные. Ну вот, например, проверьте себя. «Семя доля» пишется с «я». «Горит свет» с «и». «Пятиклашка» с «и». «Сорокалетие» с «а», «Время исчисления», «Имя творчества», «Полотосторонний», «Полуторатонный». «Полутора», да, вот здесь между корнями гласное «а», «триединый» и так далее. Почему же так происходит? Потому что эти гласные совпадают с падежными и другими окончаниями слов, основа которых содержится в предшествующей части слова. Видимо, поэтому иногда очень хочется написать «очевидец» с «и», а надо с «е», «землетрясение» с «я», а надо с «е», или «судьбоносный» с «а», а надо с «о», потому что это соединительное гласное. Помните о правилах, а в случае затруднения обращайтесь обязательно к орфографическому словарю и будьте грамотны. Как правильно? Матрас с буквой «С» на конце или матрац с буквой «С» на конце? Оказывается, матрас всегда был матрасом, а матрац с буквой «С» всегда был матрацем. Эти орфографические варианты одного и того же слова. И, кстати, такое явление не такое уж частое в нашем языке. Существует с того самого времени, как были заимствованы эти слова. Вот мы в последнее время говорим очень много о заимствованиях. А оказывается, вот эти слова, они пришли к нам из разных языков, поэтому и пишутся по-разному. Просто одно пришло к нам из голландского, второе из немецкого. Ну, из голландского мы пишем с буквой «С» на конце, с немецкого с буквой «С». И при этом эти заимствования, они появились в этих языках из итальянского. Вот, вот такая сложная цепочка. На кровати был двуспальный, еще не обновленный, купленный матрас. Чистое белье, четыре подушки в розовом коленкоре, а сверху в кисейных чехлах, обшитых рюшем. Фёдор Михайлович Достоевский. У Тургенева читаем: приходилось прятать их то наверху шкафа, то под матрацем, то за печкой. Иван Сергеевич Тургенев. Смотрите, писатели, живущие практически в одно и то же время, но слово пишется по-разному. Так и живут по соседству. Матрас с матрацем в языке. И на кроватях. Так что будьте грамотны, спите спокойно на матрасе или на матраце. Но надо сказать, что все-таки более употребительное, наверное, все-таки с буквы «С». Уже слово «матрац», оно как-то уходит в какую-то производственную сферу больше. Но, тем не менее, они равноправны. Все знают также, что в русском языке 6 падежей. Иногда очень ругают русский язык за то, что он сложный и так трудно запомнить склонение существительных, спряжение глаголов. Давайте вспомним. Склонение существительных. Я не буду напоминать, к какому склонению относятся существительные, просто напомню падежи. У нас их всего 6. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. И даже эти 6 падежей оказываются не только для детей, но и для взрослых достаточно коварными, непростыми. А вы знаете, что в старину в русском языке использовалось 15 падежей. Из них на данный момент вот сохранилось только 6, и именно их мы изучаем в школе. Вот что называется, все познается в сравнении. Да? Вот, уважаемые радиослушатели, теперь оцените, что лучше, учить 15 падежей или 6. Давайте вспомним, какие это были падежи. Оказывается, и следы от этих падежей в языке в нашем все-таки остались. Поэтому вы можете сами наблюдать за собой, за своим разговором и вспомнить, что то или другое выражение или слово относятся к одному из этих 15 падежей. например, первый – звательный падеж. К нему близки усеченные формы имен, например, как в известном нам фильме «Людк», «Алютк», да, устаревшие формы религиозных и светских обращений, например, «Не рыдай мне, мати». По своему применению эти формы ближе все-таки к междометиям. Это не субъект действия, а слово, использующееся для привлечения внимания, обращения наряду с «эй». От церковнославянского звательного падежа нам остались слова, такие как «боже», «отче», «наставниче», «друже», «жено», «братье», «господине», «владыка», «княже», «старче», а также архаичные склонения имен «Амвросие» и «Пантелеймоние». Однако полностью звательный падеж не исчез, а трансформировался в новозвательную форму. Сегодня к нему относятся сокращенные собственные имена, произносимые со звательной интонацией. Ну, часто мы так говорим: «мам», «пап», «дядь», «теть», «Ань», «Ванюш», да, «Коль», «Кать», «Федь», «Лен». И помимо того, в данном падеже могут употребляться два слова исключения во множественном числе – «девчат» и «ребят». Вот не совсем исчез этот звательный падеж. Второй падеж – это количественно-отделительный падеж. Иначе он именуется как партитив и указывает на количество предмета, а не на его принадлежность. Обозначает часть от целого или неопределенное количество чего-либо. Он похож на родительный падеж, но имеет отличие в окончании. Иногда его можно заменить родительным, но часто это звучит коряво. Например, выпить кефиру, съесть чесноку, напиться чаю, прибавить ходу, отлить бензину, огоньку не найдется, задать жару. И сравните, да, как правильно, вариант «задать жара» вместо «задать жару» режет слух. Хотя по правилам должно было быть «задать что?» «Жара». Вот, оказывается, и варианты ошибок именно из-за этого, да, что когда-то, оказывается, существовал вот этот количественно-отделительный падеж. Уважаемые радиослушатели, давайте прервемся на короткую рекламную паузу, а после продолжим.
0: Реклама.
21: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
25: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: «Как это по-русски?» – программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно. Ведущая Татьяна Рассолова, финалистка шоу «Классная тема».
20: В эфире Луки ФМ и передача «Как это по-русски?». Я ее ведущая, финалист телешоу «Классная тема», учитель русского языка и литературы школы номер один Татьяна Рассолова. Мы говорим с вами сегодня о падежах, исчезнувших падежах, но оставшихся в нашем русском языке. И можем теперь объяснить, откуда же такие формы слова. Оказывается, в русском языке было аж 15 падежей, а стало всего 6. Так что не говорите, друзья, что трудно запомнить. Третий – это ждательный падеж. Он же родительно-винительный. Такой вот через дефис пишется. Ждать кого-чего? Письма. Не письмо, а письма. Но ждать кого-что? Маму. Попытаемся понять разницу между выражениями «ждать письма» и «ждать маму». Мы ждем доставки письма, письмо играет пассивную роль. Но когда мы ждем маму, мы знаем, что она идет к нам сама, и ее роль активна. И если объект может влиять на собственное появление, как мама, например, да, то мы его ждем в форме винительного падежа. Он будет виноват, если опоздает. А если объект сам по себе ничего сделать не может, то мы его ждем уже в форме родительного падежа. Поэтому ждать письма, посылки, весточки, зарплаты, но ждать маму, Ольгу, Лису. И сюда же можно отнести фразеологизм «ждать у моря погоды». Не погоду, а погоды. Четвертый падеж, счетный падеж, встречается в словосочетании с числительными. 10 грамм, 100 килобайт, 15 минут. Примечательно, что с цифрами от 2 до 4 используется не счетный падеж, а остатки двойственного числа. Но ударение переходит с корня на окончание. Такую разновидность счетного падежа языковеды называют паукальной. 2 часа сравним не прошло и часа. Сделать 3 шага, не шага, а шага. Отдельная группа – это существительные, образованные от прилагательных. Нет кого-чего – мастерской, но не мастерских. Использование множественного числа тут не оправдывается тем, что мастерских две. Ведь когда у нас два стула, мы говорим «два стула», а не «два стульев». Множественное число используем лишь начиная с 5. Представляете, если бы мы все учили все вот эти вот правила и все это запоминали. А так мы уже знаем, как говорить правильно. Оказывается, все обосновано вот этими отсутствующими теперь падежами. Пятый падеж – разделительный. Является разновидностью родительного падежа. В том смысле, что он отвечает на его же вопросы и указывает на некоторые из его функций. Применяется разделительный падеж для обозначения какой-либо части, взятой из целого предмета, и определяет количество, а не принадлежность. Этот падеж не применяется к одушевленным предметам. Выпить кофейку – это разделительный падеж, как и съесть меду. Отсыпать малины, не малину. Поесть конфет, не конфеты. Запоминаете, да? Вот это все от наших ушедших падежей. Предварительный, превратительный падеж. Шестой. Еще один неизвестный многим падеж, но его формы мы используем по сей день. Баллотируемся в депутаты, не берут в жены. Годится в сыновья. Возьмем известное выражение. Пойти в шофера, космонавты, завхозы, депутаты. Вот существительные здесь отвечают на вопрос «превратить в кого? Во что?». Возможно, эта форма призвана была обозначать не профессию, а группу лиц, занимающихся профессией, как цеховое объединение. Если анализируем фразу «таких не берут в космонавты», мы посчитаем, что космонавты – это множественное число, тогда нам надо поставить это слово в винительный падеж. И получится, таких не берут в кого что, в космонавтов. Ну, звучит коряво, скажите, да, и так точно не говорят. Однако это не именительный падеж по трем причинам. Перед космонавтами стоит предлог, которого не бывает у именительного падежа. Слово «космонавты» не является подлежащим. Слово «космонавты» в данном контексте не отвечает на вопросы именительного падежа «кто что». И не скажешь же, в кто он пошел, только в кого он пошел. И, следовательно, имеем отделительный падеж, который отвечает на вопросы винительного падежа, но форма которого совпадает с формой именительного во множественном числе. Вот так сложно. Седьмой. Лишительный падеж используется с глаголами отрицания. «Не знаем правды» гораздо реже говорят «не знаем правду». «Не имеем права». «Не имеете право», скажет только иностранец, и сразу себя выдаст. «Не пью вина и водки». Тут уже равноправная форма «не пью водку». «Не вожу машины». Звучит архаично, но применяется. «Ни шагу назад». «Не пью ни капли», «не отдадим ни пяди земли». Они не познают истине. «Не делать полезного дела», «не видеть толку». То есть лишительный падеж используется с глаголами отрицания. Восьмой – это местный падеж. Локатив еще его называют. Современный предложный падеж объединяет две функции. Изъяснительную – говорить о ком, о чем. И местную – находиться на ком, чем, где. У части слов эти формы совпадают. Говорить о кухне и находиться в кухне. Посмотрите, да, только предлоги разные, а окончание одинаковое, то есть форма слова одинаковая. Но у других это две разные формы. Ну, например, в таких существительных, как нос, лес, снег, год, рай. Например, можно говорить о снеге, но лежать можно только на снегу. Местный падеж отвечает на характеризующие вопросы «где», «на чем» и «при чем». И обязательно употребляется с предлогами «при», «в» и «на». В лесу, не в лесе, на шкафу, ни в коем случае не на шкафе, при полку, не при полке, а также на Святой Руси, на белом свете, при долине, на свету. Что-то выгорает, да? Мы говорим о носе, но выходные у нас на носу. Думаем о годе, но день рождения только раз в году. Гулять в лесе нельзя, но можно сколько угодно гулять в лесу. Вот такой наш русский язык. Теперь вы знаете, откуда появились такие формы. Почему именно так, а не по-другому? Потому что в нашем языке были исчезнувшие падежи. Девятый отложительный падеж определяет исходную точку предложения из лесу, из дому, и существительное становится безударным. «Я из лесу вышел, был сильный мороз». Ты тут без году неделя. Уважаемые радиослушатели, вот наш русский язык, он и сложен, и интересен, и многообразен, и очень много правил. Но если вы их знаете, то уже становится намного интереснее. А еще хочется вам напомнить и сказать о заимствовании. Давайте мы на следующей передаче об этом еще поговорим подробнее. Уважаемые радиослушатели, на этом все темы нашего сегодняшнего радиоэфира. Подкаст нашей передачи вы сможете увидеть и услышать в наших социальных сетях ВКонтакте, Телеграм-канале. До скорых встреч в эфире!
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
1: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
25: О важном.
5: Киев по приказу западных хозяев предпринимает попытки вовлечь в конфликт ближайших союзников Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что все это делается для усиления напряженности вокруг России. По ее словам, элита Евросоюза по-прежнему не отказывается от курса на эскалацию конфликта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что европейские страны даже не пытаются искать мирное решение по кризису на Украине. Поэтому им далеко до посредничества в переговорах.
25: Об экономике.
5: Структура российской экономики за последние годы изменилась. Доля топливно-энергетического сектора ВВП снизилась, но выросли другие, более независимые от внешней конъюнктуры отрасли. Например, фармацевтика и IT-технологии. Это сообщил вице-премьер Александр Новак. Если пару лет назад креативная экономика составляла в структуре ВВП менее 3%, то по итогам прошлого года она составляла более 4%. И мы ставим задачу выйти на 6% к 2030 году. Это важное направление, особенно для малого и среднего бизнеса, для городов, муниципальных образований, подчеркнул Новак. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после того, как тело актера из сериала «Бригада» Александра Высоковского нашли в реке в Подмосковье. Артист пропал на рыбалке на реке Ака, куда отправился с сыном накануне, а сегодня его нашли мертвым в реке, сообщили в правоохранительных органах. По данным следствия, Высоковский пошел вдоль течения и не вернулся. Ему было 62 года. Широкую известность ему принесла роль Макса в сериале «Бригада». Также он снимался в фильме «Бумер», где сыграл сотрудника полиции, и в сериалах «Марш турецкого», «Ундина» и «Next».
25: Об образовании.
5: Сочинский институт РУДН первым в России отменил дипломные работы для юристов из-за нейросетей. ВУЗ отказался от традиционной защиты дипломов для бакалавров, потому что формат потерял смысл, так как искусственный интеллект способен за несколько минут создать объемный текст с анализом судебной практики. Новые правила коснутся студентов, поступивших в 2024-2026 году. Итоговой аттестацией станут практические экзамены и проверка навыков работы с кейсами.
25: А солнце.
5: Сегодня произошло 8 солнечных вспышек класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики. Ранее сообщалось, что Землю накроет сильная магнитная буря уровня G3. Она станет самой сильной с марта. Официальный курс доллара на завтра 78 рублей 27 копеек. Евро стоит 89 рублей 18 копеек. Курс юаня 11 рублей и 48 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
25: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. Залужный объявил о намерении баллотироваться в президенты. Италия блокирует обязательства по помощи Украине до 2027 года. И Центробанк не исключает более высокую траекторию ключевой ставки. Об этих и других новостях все подробности в ближайшее время. Итак, бывший главком ВСУ Валерий Залужный ответил Зеленскому об участии в выборах. Поводом для вызова Залужного в Киев стала отставка британского премьера. На вопрос об участии в президентской гонке через несколько месяцев бывший главком ВСУ ответил «да». Буду. Напомню, посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ сообщил об этом Зеленскому, о своем намерении участвовать в президентских выборах. Об этом написали украинские СМИ. Поводом, как я уже сказала, стала отставка британского премьера Кира Стармера. Но встреча состоялась только из-за прояснения вопроса с выборами. Так отмечают те самые украинские СМИ. Зеленский рассказал, что следует избежать рисков, которые будет нести их противостояние на выборах. И, как выясняют средства массовой информации, Зеленский спросил Залужного, если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться. Ну, вот тот ответил утвердительно. Еще обсуждались вопросы какое-то время, но Зеленский так и не предложил Залужному иных вариантов карьерного пути после, соответственно, вызова его из Лондона. Было дано объяснение, что Залужный, мол, никогда не хотел становиться политиком, но многие люди возлагают на него свои надежды. Это я цитирую Залужного, и нельзя пренебречь их доверием. Вскоре после этой встречи с главком ВСУ направили секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустам Умеров и руководитель фракции Украинской партии «Слуга народа» Давид Арахами. Они заявили о возможном общественном расколе, о возможных рисках для страны и указали на опасность конфликтной кампании. В общем, еще официально не было ничего объявлено, а уже, собственно, все идет к тому, что не надо вам баллотироваться, господин Залужный. Однако ответ Залужного вот после этих заявлений чиновников из Украины не изменился. Я напомню, что еще в феврале Financial Times сообщила, что Украина начала планировать президентские выборы. Ну, мы это с вами активно обсуждали в нашем эфире, которые должны пройти вместе с референдумом по поводу мирного соглашения с Россией. Газета тогда отмечала, что планы появились после призыва президента Соединенных Штатов Америки Трампа к проведению выборов в стране. Дальше у нас наступает март, и в начале марта Зеленский заявляет, что выборы пройдут только после окончания конфликта с Россией, а не во время перемирия. Я процитирую, и я совсем не уверен, что буду баллотироваться. Я посмотрю, чего хотят украинцы. Это слова Зеленского. Ну, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что сейчас Москва рассматривает Зеленского как де-факто главу режима на Украине, и в этом качестве российская сторона готова с ним встречаться. Однако документы о мире должны быть подписаны с легитимными представителями власти. Это, в свою очередь, подчеркивал также президент России Владимир Путин. Давайте обсуждать эти другие новости. С нами на связи доктор политических наук, член представительства украинского народа Александр Семченко. Александр Анатольевич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Александр Анатольевич, ну, в общем-то, я уже все подробности нашим слушателям рассказала. А как вы считаете, вот это решение-заявление Залужного, это можно рассматривать как следствие, как примету внутреннего политического раскола на Украине? И может ли это, в принципе, как уже анонсировали украинские чиновники, привести к расколу в украинском обществе? Они предупреждать начали тут же изо всех сил.
6: Ну, вот конкретно об обществе, я думаю, что нет. В данном случае мы говорим о конкретных группах украинских элит, и речь идет о контроле над финансовыми потоками. Сейчас группа Зеленского контролирует львиную долю финансовых потоков, и они бы хотели сохранить эту ситуацию в таком виде и дальше. Да, они готовы частью этих потоков поделиться, вот по ходу переговоров с Залужным звучали различные предложения, в том числе и предложение должности премьер-министра Украины либо председателя Верховной Рады, но это после новых выборов в Верховную Раду, потому что Залужный не является депутатом. Нужно сначала избраться депутатом, потом председателем Верховной Рады. Mm-hmm. То есть это... Это возможно. Но вот относительно раскола украинского общества, я думаю, что здесь преувеличение. Относительно Залужный и Зеленский – это, по сути, как бы представители одного и того же лагеря. Это партия войны, это ястребы, и один, и другой. И раскалывать здесь общество, ну, то есть нет линий, по которой бы общество могло расколоться. Ориентированность людей на ту или иную кандидатуру, ну да, часть это присутствует, но я бы не сказал, что это речь о расколе общества идет.
4: Ну, в общем, тут можно, соответственно, говорить только о возможности конфликта интересов с действующей властью. А как вы считаете, вот эти все заявления, они всерьез или это некие вбросы с дальнейшим прицелом на какие-то последствия?
6: Но я думаю, что есть определенные заинтересованные лица в том, чтобы Залужный стал президентом. Причем эти заинтересованные лица присутствуют не столько в пределах Украины, сколько за ее пределами. И Зеленский, ну, это человек, который собрал на себя слишком много негатива, и этот негатив утилизировать вместе с Зеленским было бы очень и очень полезно для них. Они бы снизили затраты, в том числе затраты, связанные с обработкой общественного мнения, представили нового человека, под этого нового человека собрали бы новые деньги, сформировали бы новые ударные силы, и этими ударными силами продолжили войну против России. То есть Залужный, Буданов, Зеленский...
4: Экстремист-террорист, извините, должна это добавлять. Это
6: да, так, необходимо. Знаете, к каждой фамилии, на самом деле, это нужно добавлять. Я, честно говоря, не понимаю, почему Зеленский до сих пор не экстремист, не террорист, и Залужный тоже. Да, и Буданов, который объявлен на территории Российской Федерации террористом, абсолютно справедливо, кстати. И вот все они являются представителями одного и того

0: когда Трамп говорит, давайте выборы, а потом как-то все затихло, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что выборов на территории Украины не будет в ближайшее время. Я думаю, что на самом деле выборы проведутся, если будет заключено соглашение, причем не сразу. Это многократно подчеркивали в том числе представители режима Зеленского. А также я напоминаю, что вот в декабре 2023 года лидеры фракции Верховной Рады подписали один документ, абсолютно незаконный, узурпирующий власть, но тем не менее регулирующий вот вопрос, связанный с выборами президента на территории Украины. Тогда как раз обсуждался вопрос выборов очередных, которые должны были состояться в 2024 году, в марте, по Конституции, срок полномочий 5 лет. И вот тогда они прописывали, что следующие выборы президента состоятся не ранее, чем через полгода после прекращения военного положения. Зеленский не собирается прекращать военное положение. Это тоже очень странная вещь. Но могут на самом деле...
0: А почему это странная вещь, Александр Анатольевич?
1: Вот смотрите, сейчас я как бы поясню. Смотрите, да-да. Они ссылаются на то, что в условиях военного положения нельзя проводить выборы.
0: Да.
1: С одной стороны, они правы, потому что есть закон о правовом статусе военного положения, который говорит, да, действительно, выборы в условиях военного положения не проводятся. С другой стороны, есть Конституция, в которой таких ограничений нет. Конституция – закон более высокой силы. Если закон противоречит Конституции, значит, закон в этой части не исполняется, потому что он не является конституционным. Но они ссылаются, еще раз повторю, на то, что выборы нельзя проводить в рамках военного положения. В рамках военного положения, по тому же самому закону, на который они ссылаются, нельзя менять кабинет министра. То есть, но тем не менее, вот больше, чуть больше года назад в Украине произошла смена правительства. То есть премьер-министр был отправлен в отставку, потом он поменял несколько должностей, сейчас там он рулит энергетикой, Шмыгаль, а вместо него была назначена Юлия Свириденко. И это, вот понимаете, это те же самые нормы, которые касаются выборов.
0: Ну, то есть двойные стандарты вы демонстрируете.
1: Да, они не отменяли военного положения. И они просто проигнорировали норму, которая запрещает отправлять кабинет министров в отставку, пока действует военное положение. Ну, знаете, если влазить вот в эту всю казуистику, то военное положение на территории Украины, ну вот, если строго по закону, закончилось в конце марта 2022 года. Потому что все остальное, что было после марта, это было продление военного положения. По украинской конституции, вот берем там 106-ю статью конституции, которая регулирует полномочия президента, и 83-ю статью конституции, которая регулирует полномочия Верховной Рады. Президент вносит предложение, Верховная Рада принимает это предложение о введении военного положения. Эти полномочия у них прописаны. Кроме того, президент, ну, совместно с Верховной Радой могут досрочно прекращать военное положение. Но при этом полномочий продлевать его нет. То есть может показаться, конечно, что, ну, это, знаете, вот буквоедство и так далее, но тем не менее, вот процедуры и полномочия органов власти, это как раз и есть вот эта самая казуистика. Тем более, что 19-я статья Конституции Украины говорит о том, что органы государственной власти, также их должностные лица, могут делать только то, что им, что предусмотрено Конституцией и законами, и только теми, то есть поэтому они
0: не... Я понимаю, я ему немножко форсирую. У меня сейчас следующее предложение, Александр Анатольевич, послушаем новости, самые последние и свежие в нашем эфире, а затем вернемся к этой беседе. Друзья, с нами на связи доктор политических наук, член представительства украинского народа Александр Семченко.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ

0: Тесин. Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин» – детский квартал.
1: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Первые самокаты с мотором начали производить еще в 1915 году в Нью-Йорке. Тогда они назывались «Автопеды». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Мы продолжаем общение. С нами на связи доктор политических наук, член представительства украинского народа Александр Семченко. Александр Анатольевич, хочу еще зацепить другую тему, но, конечно, в контексте Украины. Тут вот какой вопрос. Италия блокирует обязательства по помощи Украине до 2027 года. И завтра страны НАТО собираются уговаривать Италию не лишать Киева денег. В Брюсселе послы стран НАТО согласовали проект итогового заявления саммита, в котором обязательства союзников, что в 2026 году Украине выдадут 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную поддержку и обучение военнослужащих. Однако, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, Италия блокирует включение в итоговую декларацию саммита НАТО обязательств по помощи Украине аж до 2027 года. Ну, хотя не аж, это учитывая, что это следующий год. Насколько это решение, по вашему мнению, разовое, что ли, позиция? Разовая акция? Или это действительно такой кризис? Потому что это же не в первый раз, когда здесь палка в колесо в Украине, там, я не знаю, там подножку какую-то. Что это нам про альянс может сказать? Либо это просто рутинная какая-то такая ситуация и, в общем-то, не стоящая пристального внимания?
5: Я бы сказал, что это рутина, и в данном случае Мелони решает вопросы как бы итальянские интересы. То есть, во-первых, нужно позаигрывать своим собственным электоратом. Ну, а во-вторых, вот эти вот все демарши, причем неважно, кто автором этих демаршей является, те же итальянцы там, или словаки, или венгры, они обычно заканчивались тем, что венгры, словаки или, в данном случае, итальянцы получали некую взятку из бюджета Европейского Союза, ну, то есть расширение финансирования каких-то специальных проектов, либо просто какие-то деньги получали из бюджета Евросоюза на свои программы, либо послабление, ну, то у итальянцев очень серьезные проблемы там во взаимоотношениях по вопросу беженцев, есть с Европейским Союзом определенные противоречия, и осуществляя давление там по украинскому вопросу, они на самом деле готовы по украинскому вопросу отступить, собственно, у них нет даже никакого своего мнения по украинскому вопросу, но есть необходимость решить другие вопросы, и все. То есть в данном случае шантаж.
4: Я так и подумала, да, что мне за это будет.
5: Это чисто торги, и к вопросу войны на территории Украины это отношение не имеет.
4: Ничего личного.
5: Кстати, что это серьезным образом, сумма небольшая, и я не думаю, что это серьезным образом повлияет на ход боевых действий на территории Украины, то есть есть определенный запрос. Запас ВСУ, и итальянский демарш. Понимаете, все, что могла Мелони сделать по отношению вот к этой войне, она сделала. То есть, когда у Зеленского была проблема с самоходками, она выдала старые самоходки, расконсервировала их и отремонтировали Словакии. Это вот привет, кстати, Фицо с его заявлениями антизеленского. Но на самом деле, когда нужно помочь Зеленскому, он там втихаря все на этом зарабатывает, делает. И они поступили на фронт, и тогда как бы это повлияло так на ситуацию. Россия наступала не так быстро, как могла бы. Вот в данном случае вы слушаете снова вот эти отступают, но серьезно повлиять на то, что происходит на линии фронта, позиция Италии не может. Это не американская, к сожалению, позиция, но американцы, несмотря на то, что делают всякие там заявления иногда очень некомплиментарные по отношению к Зеленскому, но главное, чем они могут помочь ему, это управление войсками, это развединформация, это спутниковая связь. Они помогают. Mm-hmm. Они делают абсолютно все, что необходимо Зеленскому.
4: Это понятно. Тогда как раз вот в контексте вашего ответа, что может помочь? И может ли Зеленский подписал соглашение со Швецией о покупке 16 истребителей Гриппен-И? Поставки вроде как должны начаться в 2029 году. Смотрите, какие у него долгоиграющие планы, да, если на календарь глянуть. И при этом финансирование осуществится за счет кредита Евросоюза при поддержке Великобритании. Вот здесь перспективы этой сделки. Я обратила внимание, что 29-й год, два года, да, более двух лет. Ситуация на фронте, политическая обстановка, все меняется, может кардинально измениться. Тут еще Залужный со своей кандидатурой. Вот это тоже на что не надо обращать внимание? Либо истребители, ну, это отдельно.
5: Давайте так. Во-первых, Залужный или Зеленский, неважно, это не повлияет на позицию ВСУ. И тот, и другой ястреб, и тот, и другой. И у того, и у другого один главный акционер. Один и тот же главный акционер. То есть это Великобритания.
4: Да, да, да.
5: Залужный, как бы это не важно. Относительно Гриффина, вот Швецлер. То есть речь идет о новых Гриффинах, почему-то речь идет о совместном производстве, в котором будет участвовать в том числе и режим Зеленского. То есть они даже в производственную цепочку самолетов влазят. А относительно поставок Гриффинов, как бы, которые были произведены раньше, реновированных, там, восстановленных, перекупленных у покупателей, находящихся в других странах, так это история, которая уже в этом году были первые поставки шведских истребителей, они продолжатся в следующем году, поэтому это то, что на самом деле влияет на линию фронта. Это очень серьезное влияние оказывает, потому что вот еще полгода назад я практически не встречал в сводках информации о планирующих бомбах, которые бьют, высушенных планирующих бомбах, которые бьют по линии фронта, по укреплениям российских войск на линии фронта. Сейчас эти сообщения встречаются практически каждый день, причем там 2, 3, 4 бомбы. Да, это несопоставимо с теми цифрами, которые мы имеем по российским ударам. То есть вот я смотрю сводки Генштаба ВСУ, они сообщают там в день примерно 150-170 ударов по их позициям, по их данным.
4: Вы про баллистику сейчас говорите конкретно?
5: Нет, я не про баллистику, mm-hmm. я говорю про планирующие бомбы, mm-hmm. которые запускаются с самолетом. Так. То есть, причем там разные как бы стартовые площадки, то есть это и бывшие советские самолеты, это МиГ-29, кстати, тоже я не понимаю, откуда у них взялись МиГ-29, и почему они до сих пор остались, потому что были МиГ-29, которые были на вооружении ВВС Украины, они были давно уничтожены, были польские МиГ-29, болгарские МиГ-29, Азербайджан примерно год назад передал МиГ-29 режиму Зеленского, но вот недавно, буквально на днях, была новость о том, что сразу два МиГ-29, скажем так, разбились. Ну, там непонятная история. То ли ПВО России сбило эти самолеты, то ли там какие-то проблемы с управлением было. Но минус МиГ-29. Я удивился, откуда у них МиГ-29. Дальше они используют Су-24, Су-25, Су-27. Это опять эти советские самолеты. Кроме того, они используют Мираж-2000, это французский самолет. И они используют F-16. Причем F-16, которые взлетают как с территории Украины, так и с территории Польши и с территории Румынии. Это опять-таки зафиксированные факты, которые даже ВСУшные источники сильно не скрывают. И если даже вот год назад те же самые «Миражи» и F-16 работали ракетным вооружением, да, и служили стартовой площадкой для ракет «Storm Shadow», которые за 400 километров уходили, как бы работали там они по Крыму, работали по Луганску, по Донецку, там по российским регионам, собственно, старым регионам, да, там Ростовская область, Белгородская область, то сейчас уже есть в сводках упоминания о том, что планирующие бомбы, которые, ну, они пролетают далеко, где-то там 90, 100, 110 километров, но это совершенно уже другой уровень вооружения, это значит ВСУшные самолеты, неважно, какая это площадка, то ли это бывший советский самолет, то ли это американский, то ли это французский самолет, сейчас они Гриффины эти уже будут, я думаю, вводить в строй, но они подходят на 100 километров к линии фронта для того, чтобы запустить эту бомбу, чтобы она долетела до цели, а может быть даже и ближе. Это значит, что у них происходит насыщение авиации. Значит, что они не боятся эту авиацию выпускать в зону действия российской ПВО. Да, они вот потеряли МиГ-29, но, по-видимому, это не фатальная потеря для них, потому что информация о бомбовых ударах, бомбовые, я хочу подчеркнуть, это не ракеты, это не крылатые ракеты, не баллистические ракеты, это бомбы, которые запускаются с самолета, вот как бы они сплагиатили у России вот это вот изобретение с планирующими бомбами, это же Россия как бы начала переоборудовать еще старые советские бомбы, тяжелые в том числе, там полуторатонные, трехтонные, оборудовать их модулями планирования, модулями дополнительного управления, которые позволили осуществлять бомбардировку, не находясь над объектом, не находясь над целью, а заходя на цель. Ну, вот российские некоторые бомбы там летят на 130, на 150 километров. Ну, ВСУ пока этой дальности не достигли, но, тем не менее, они же начали это делать. Поэтому как раз самолеты — это то, что влияет на линию фронта, на происходящее на линию фронта. Другое дело, что шведские самолеты, ну, то количество, которое даже общее по контракту предусмотрено, это сравнительно небольшое количество. А вот F-16, ну, их много. Их просто много. Да, это мусор, это старые достаточно самолеты.
4: Но все равно складывается впечатление, что курочка по зернышку клюет ВСУшная. Здесь немножечко самолетов, тут немножечко самолетов. Старые, ничего, летают, консервная банка, но летит же. И вот на это нужно же, на этом же нужно акцентировать внимание.
5: Вот мы с вами как раз этим и занимаемся. Очень рад, что вы подняли эту тему и дали возможность, вот, как бы используя вашу площадку, акцентировать внимание, что ВСУ насыщается самолетами. Россия наносит удар. То есть посмотреть, вот как бы удары даже этой ночью, был прилет в район Миргород. Ну, там писали по поводу заправок, но Миргород — это один из основных военных аэродромов. Помните, года три назад, в 23-м году, по-моему, ВСУшники сделали там бяку, организовали ловушку, в результате которой, как бы, вот этой операции они смогли сбить два российских вертолета и два российских самолета вот в районе Черниговской области, Брянской области. Так вот, как раз самолеты, которые участвовали в организации этой ловушки, они взлетали как раз с аэродрома Миргорода. Вот по аэродрому Миргород были как раз этой ночью нанесены удары. Регулярно бьют по Староконстантинову. Староконстантинова — это Хмельницкая область, это крупнейший аэродром, еще советский аэродром на территории Украины, там F-16 были, там много чего было. Там, ну, самые резонансные прилеты российских ракет, это кинжалы были, еще, по-моему, тоже 23-й год, когда Великобритания поставила Зеленскому снаряды с урановыми сердечниками. Их как раз складировали вот в подземных хранилищах в Староконстантинове, прилетели, разбомбили, потом облако ушло на Польшу, на Германию. В общем, европейцы были страшно довольны. Бьют по Канатово, это Кировоградская область. Там в Днепропетровской области бьют по аэродрому.
4: Александр Анатольевич, да, понимаю. Ну, тут как бы можно, конечно, продолжать про цели бесконечно, просто время ограничено. Спасибо вам огромное, что нашли время, высказали свою точку зрения, ответили на мои вопросы. Друзья, с нами на связи был доктор политических наук, член представительства украинского народа Александр Семченко. Благодарим.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Игорь Пшеничников – о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
7: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот и американские картели, прежде всего мексиканские. Я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли в понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и пожизни на этом огромных-огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. Они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это был только вопрос времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону, выполняет любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: 18 часов 30 минут в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» принял участие в Дне социального предпринимателя, который прошел в бизнес-инкубаторе «Инновация». Центральным событием программы стал открытый разговор на тему «Как предпринимателю не сойти с ума», который провел основатель компании «Чистый край» Андрей Козырев. Участники обсудили реальные вызовы предпринимательской деятельности, эмоциональную нагрузку и способы сохранять устойчивость в условиях высокой неопределенности. Технопарк «Электрополис» уже давно сотрудничает с бизнес-инкубатором «Инновация», поддерживает развитие предпринимательских инициатив и участвует в совместных образовательных и деловых мероприятиях. В высшей партийной школе «Единой России» стартовало обучение второго потока кандидатов в Госдуму. Специальный модуль «Политический лидер» пройдут еще 50 человек из 30 регионов. Во втором потоке 23 участника специальной военной операции, в том числе 9 героев России. Ветеранам СВО «Единая Россия» предоставляет методическое и юридическое сопровождение на всех этапах избирательной кампании. Добавим, что «Единая Россия» в ходе предварительного голосования вместе с жителями регионов сформировала команду кандидатов, которые готовы работать в интересах страны и ее жителей. В минувшие выходные списки утвердил съезд. 8 июля в Доме культуры Ленинского комсомола состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В 17.00 в фойе ДКЛК начнет свою работу ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, а также семейная фотозона, где все желающие смогут запечатлеть счастливые моменты. В 18 часов в Большом зале Дома культуры состоится концерт «Россия – наша семья», организованный в рамках празднования Года единства народов России. В его программе выступления официальных лиц, чествование семейных пар, отмечающих в этом году юбилей совместной жизни, а также музыкальные подарки от ведущих вокальных и хореографических коллективов города.
3: О валютах.
8: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
3: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Прекрасная «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Это итоги дня. Продолжаем их подводить вместе с вами, уважаемые наши слушатели и зрители. Кстати, о последних. Видеотрансляция идет на официальных страницах радио «Комсомольская правда» на Рутубе и во ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, смотрите, оставляйте свои комментарии. Центробанк не исключает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции. Так говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, которую опубликовал Центробанк. Фактор перераспределения ресурсов важнее, чем фактор дешевых денег. Это уже цитата Эльвиры Набиуллиной. Давайте, как я говорю, переводить все это на русский, на понятный для нас с вами язык. Итак, с нами на связи экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
4: Хотелось бы сразу задать вопрос. Если Банк России заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий, как вы, в свою очередь, уже оцениваете вероятность, что на ближайших заседаниях ЦБ все же пойдет на паузу или даже вернется к повышению ставки? Вот какой из сценариев вам кажется более реалистичным?
9: Ну, на самом деле, Центробанк сейчас в своей риторике начал употреблять тезисы, которые относятся к нестабильности на топливном рынке. Из-за повышения цен, из-за нехватки топлива повышаются цены на грузоперевозки, на пассажирские перевозки. И, в общем, понятно, что часть этих средств будет транслироваться в инфляцию. Вот сегодня один из маркетплейсов объявил, что увеличивает комиссию, что приведет, конечно же, к увеличению цен на маркетплейсах. И, в общем, это тоже такой проинфляционный фактор. Тут возражать достаточно трудно. Однако я бы все-таки сконцентрировал внимание на том, что в предыдущий период
4: Валерий Валерьевич
9: воспринимал как проинфляционный фактор. И Да. В предыдущие периоды Центробанк у нас все что угодно воспринимал как проинфляционные факторы. И увеличение...
4: Так, Валерий Валерьевич, прерывается. Я предлагаю все-таки отказаться от видео, чтобы все-таки...
9: главный проинфляционный фактор.
4: Прошу вас выключить видеотрансляцию, пожалуйста, потому что ничего невозможно понять, потому что прерывается из-за слабого интернет-сигнала. Да. Спасибо большое. Да, продолжите, пожалуйста, мысль.
9: Да, и любой фактор, который был, он трактуется как проинфляционный. Главный проинфляционный фактор с точки зрения Центробанка – это, в первую очередь, бюджетные траты. Понятно, что без текущих бюджетных трат, как на проведение специальной военной операции, так и на создание наших собственных суверенных производств в виде субсидий, в виде компенсации по затратам производителей и так далее, нам не обойтись. И понятно, что то, что сейчас происходит, это абсолютно необходимые факторы, которые с точки зрения поддержки бюджета наших производителей, для того, чтобы просто пройти достойно этот период. И Центробанк, конечно, он говорит, что доступность ресурсов, он имеет в виду, что если он не будет снижать процентную ставку, то доступность ресурсов для коммерческого сектора экономики не улучшится, и коммерческий сектор экономики, русским языком говоря, продолжит загибаться. А это улучшит доступность ресурсов, то есть людей, как трудовые ресурсы, материальных ресурсов, как сырья и другого необходимого для некоммерческого сектора, который субсидируется из госбюджета. И вот если эту риторику переводить на русский язык, то вот все это свидетельствует о том, что в ближайшее время Центробанк, наверное, сделает паузу.
4: То есть я хочу уточнить, давайте я буду мягко выражаться. Если в резюме ЦБ указано, что проинфляционные риски выросли, в том числе из-за ситуации, как и вы уточнили, на рынке топлива, что это будет означать для кошелька обычной семьи? Стоит ли нам ждать, что цены в магазинах продолжат расти? Как долго нам придется жить в условиях дорогих денег? Вот простыми, как говорится, своими словами.
9: Проинфляционные факторы – это и означает то, что цены в магазинах и в других местах продолжат расти с не меньшими темпами, чем они росли за прошлый год. И это в том числе будет вызвано и изменениями на топливном рынке, то есть увеличением цен, уменьшением доступности, а значит увеличением затрат, потому что, например, тот же коммерческий транспорт вынужден больше простаивать, чаще заправляться, расходы на километр, на тонны километр перевозки вырастут, это все превратится в цены. И поэтому, в общем, да, ничего такого позитивного в этом смысле я сказать не могу.
4: Угу. А скажите мне вот еще о чем. Если инфляция не начнет замедляться, ЦБ, с одной стороны, пытается поддержать экономику, с другой готов ужесточать политику. Если инфляция не начнет замедляться, как сделать так, чтобы она начала замедляться? Как-то хочется, чтобы не так жестоко, не так дороги были бы деньги, не такая жесткая была бы политика. Обычно такой вопрос обывателя.
9: Мне кажется, вы несколько более позитивны, чем есть на самом деле, говоря о том, что Центробанк у нас заботится о росте экономики. Центробанк у нас...
4: Он заявляет так. Я не считаю ничего. Я иду строго по резюме, по заявлениям.
9: Исключительно. Это для него удивительное заявление, потому что, например, с начала года Набиуллина ни разу не присутствовала на заседании правительства лично, хотя наш президент неоднократно ей говорил о том, что неплохо бы более тесно сотрудничать с правительством. Всегда на заседании правительства приходит ее зам, причем не из самых значимых. Это, в общем, означает, что те требования или те пожелания или те усилия, которые правительство делает для того, чтобы поддержать нашу экономику, Центробанк или конкретно ее как руководитель Центробанка заботит достаточно слабо. Ее заботит больше устойчивость нашей финансовой системы, а также международной финансовой системы. Я напомню, что в мандате Центробанка устойчивость международной финансовой системы стоит даже выше, чем устойчивость нашей внутренней системы, хотя они считают, что устойчивость нашей внутренней финансовой системы это является частью международной международной финансовой системы. Поэтому поддержка экономики – это, конечно, риторика для Центробанка совершенно неожиданная. Наверняка она навеяна конкретными четкими указаниями президента о том, что наша экономика настрадалась, что мы слышали буквально 10 дней назад, как наш президент сказал. И, в общем, она, экономика, сказал президент, заслуживает снижения учетной ставки для того, чтобы снизить стоимость кредитов и немножко дать экономике вздохнуть. Мы увидели снижение ставки на 0,25% на прошлом заседании Совета директоров Центробанка. Ну, ничем, как там, скажем, знаете, таким издевательством над экономикой, вот снижение на 0,25% учетной ставки я связать не могу. И, в общем, понимаю, что в ближайшее время вряд ли мы увидим какие-то особые стремления Центробанка снизить давление на нашу экономику со стороны процентной ставки.
4: То есть это душит деловую активность. А вообще, это же всегда грозит неким спадом, как минимум спадом в производстве и инвестициях. Нам этого ждать в ближайшее время, получается?
9: В коммерческом секторе, да, у нас тот сектор, который субсидируется из бюджета, то есть те, кто работает по стратегическим планам правительства, они тоже, конечно, находятся в тяжелом состоянии, но они, по крайней мере, субсидируются из бюджета. Это те производства, которые нам необходимо запускать для того, чтобы обезопасить нас от перекрытия поставок со стороны западных, ну и других потенциально стран, которые могут нам перекрыть поставки комплектующих, технологий и всего остального. Если эти предприятия не будут созданы, то мы окажемся, конечно, совершенно в такой, знаете, непреодолимой ситуации, если наше производство коммерческое, некоммерческое останется без комплектующих и без материалов, что, собственно, те предприятия, для производства которых сейчас и создаются. А вот коммерческий сектор, ну, то есть потребительская экономика, она, в общем, первая страдает, потому что у нее поддержки и субсидий со стороны бюджета нет, а Центробанк ей вздохнуть не дает, потому что не снижает ставку.
4: А смотрите, из резюме того же ЦБ следует, что корпоративное розничное кредитование в апреле-мае существенно ускорилось. Сейчас я заглотну, как-то сперло воздух в горле от такого заявления. И, мол, это произошло, несмотря на высокую ставку. Это что означает, что бизнес и население адаптировались к новым реалиям, готовы брать кредиты даже под высокие проценты? Или это какой-то тревожный сигнал, который я просто не считываю?
9: Я думаю, что это все-таки тревожный сигнал, ровно потому, что бизнес берет кредиты под любые проценты, ровно для того, чтобы просто выжить, потому что если он не перекредитуется прямо сейчас под любые ставки, то придется закрываться.
4: Ну, он обанкротится, да, я понимаю. А получается, именно этот перегрев спроса ЦБ пытается охладить? Еще повышая.
9: Ему охладить это, ну, совершенно не тем способом он может охладить этот спрос. В принципе, проблема-то ровно в том, что вот из этой петли постоянного изменения, постоянного или повышения ставки, или даже мелкого снижения очень мелкими шажками, выхода, на мой взгляд, нет. Выход может быть только один – это изменение условий кредитования, а, например, дать возможность получить кредиты по сниженным ставкам, если Центробанк сделает, например, разные ставки для разных секторов экономики. То есть для одного сектора экономики он сделает ставку вот такую, как она сейчас есть, а для других секторов экономики, например, чтобы дать им возможность просто выжить, она может сделать ставку, например, там, на 3%
4: пункта, на 5%. Дифференцированный, индивидуальный подход, как это говорим мы. Да. Валерий Валерьевич, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
10: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все. Доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
3: А знаете ли вы что?
12: В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Кадры с чемпионата мира по футболу, которые обошли весь мир. Чернокожий болельщик сборной Ганы Кайлани Ибрагим раздувает с трибуны белый порошок, чтобы колдовством помочь своей команде. Ганец мусульманин, но использует магическую практику джуджу. Распыление смеси сушеных трав, корней, яичной скорлупы и талька призвано принести удачу. Что имеем в итоге? Ганская команда победила сборную Панамы, сыграла в ничью с Англией. И хотя проиграл Хорватии, вышла в плей-офф, где будет противостоять Колумбии. Так что теперь Кайлани стал чуть ли не национальным героем, ведь ганцы поверили в силу колдовства. Вообще, говорят, африканская магия проникла в Россию. С этим вопросом разбирался корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Мария Берка. Она с нами на связи. Маш, приветствуем.
13: Да, здравствуй, Маша. На самом деле уже давно мы наблюдаем такой тренд о том, что временами, с какими-то определенными вспышками у нас начинается увлечение по просто какими-то магическими обрядами, в частности африканской магией. И вот до этого были некоторые увлечения, там, благодаря «С легкой руки» Голливуду, увлечения там вуду, и даже до сих пор можно, в принципе, на том же, ну, на сайте, известном для всех популярных объявлений, найти, например, там статуэтки, где, например, есть приписка. Это обычные такие деревянные статуэтки, которые делают в Африке, и обычно они стоят какие-то копейки, но они довольно грубые. Есть там приписка: подходит для обряда вуду. Но тогда за такую статуэтку, конечно же, не грех брать, например, уже там 250-300 тысяч рублей.
4: А как наш закон Российской Федерации относится ко всему этому?
13: Никак.
4: Толерантно, да, лояльно.
13: Если, например, это чисто статуэтка, то это же будет можно отнести как произведение искусства, например.
4: Нет, я не про статуэтки, конечно, а про то, что, например, я объявлю себя какой-нибудь колдуньей и начну проводить и рекламировать, и проводить за деньги ритуалы колдовства. Вот ты же за 2500 рублей заказала обряд у жрицы Ольги. Я в обморок каждый раз падаю. Жрица Ольга, это звучит... как корова.
13: Нет, на самом деле, сейчас объясню, на самом деле в африканской, в африканской магии существует несколько понятий. Это вот в частности именно жрец, есть целитель, есть колдун, который именно отрицательную всегда несет функцию.
4: А жрица, да, это добрая?
13: Волшебница. Жрица, да, она именно как проводник, ну, там, связь с высшими силами. В принципе, вообще, как объяснили нам, ну, объяснили мне эксперты, связь в Африке нету различия между вот обычно реальным миром вещей и миром вот таким духовным, который нематериальный. Это для них это все взаимосвязано, потому что вот, например, как вот мне привел такой очевидный довольно пример африканист Александр Зданевич. Например, если термиты подгрызли дом, и дом рухнул, а в этот момент там находился человек, и он там погиб, то, конечно же, не называют человека там колдуном или еще что-то, что там на него какое-то проклятие, но пытаются найти связь. Почему дом рухнул именно в тот момент, когда именно этот человек находился в доме? Почему это произошло не вчера? Почему это произошло не две недели до этого? С чем это связано? Вот, то есть у них постоянно эта попытка найти какую-то взаимосвязь между вот высшими силами, провидением и вот связью с человеком, обычными людьми.
4: Да. Понимаю. Ну, меня это совершенно не удивляет в плане африканских магических взаимоотношений. А вот как африканские магические практики адаптируются к российским реалиям?
13: Ну, возвращаясь к твоему вопросу относительно, нарушает ли вообще наше законодательство, я так понимаю, что на самом деле нет, пока ты не несешь вред обществу и не несешь вред человеку.
4: Ну да, нарушаешь закон.
13: Как только ты, грубо говоря, можешь причинить какой-то там ущерб здоровью или там человеческой там финансовой структуре, уже как бы осознанно по какому-то замыслу, тогда уже включается как бы наш, понятное дело, уголовный кодекс. До тех пор, пока ты сам несешь все деньги этим жрецам, колдунам и так далее, они, понятное дело, что как бы это вся ответственность на тебе, как бы ты сам молодец.
4: Вот, почему я интересуюсь интеграцией в российские реалии? Даже если я верю во все колдовские практики, не обязательно в африканские, то мне чисто ментально, на мой взгляд, это теория и предположение, ближе отнести деньги не африканской жрице, а вот те же 2500 рублей, ну, я не знаю, там, какому-нибудь человеку, который более европейский подход к этому магическому ритуалу будет иметь. Я поэтому не понимаю, как они сумели-то проникнуть на этот рынок?
13: Ну, слушай, на самом деле, как бы нет ничего удивительного, так или иначе, вот были у нас новости, даже вот буквально там, по-моему, в прошлом году или несколько лет назад, когда там африканские студенты просто разводили людей, обещая о том, что они там какие-то просто бумажки будут превращать в деньги, и люди велись на это. То есть там они использовали какие-то обычные химические реактивы, и там действительно там появлялись деньги, но так как у нас народ бывает очень дремучий, то они велись на такое. А да, кажется, что вроде бы мы вот, кто не гадал на святочную неделю, да, там, в ночь под Рождество, но каждый, кажется, гадал в детстве. Но нет, вот некоторые люди на самом деле вот проникаются вот каким-то, знаете, таким извращенным формам попытки там притянуть удачу или, например, заглянуть в будущее. Но мне кажется, это просто от того, что, во-первых, мы живем в таком мультикультуральном мире, когда у нас большой доступ к информации, но я бы не сказала, что прям это дикая массовость есть и повальное увлечение, потому что, например, когда я смотрела, вот искала какие-то паблики, ну, не так уж много подписчиков у таких там жрецов, колдунов находится. Ну, там, ну, чуть больше, там, я не знаю, ну, около, порой такой не доходит даже до 100 человек.
4: Подожди, еще СММ наймут, и все как заиграет иными красками. В твоем материале, да, друзья, большой материал на сайте kp.ru, обязательно прочитайте. Так вот, в твоем материале описан ритуал, который проводится буквально за минуту. Расскажи мне, пожалуйста, это какая-то коммерциализация африканских обрядов в российском интернете, то есть упрощенка ради денег? Или же, по мнению вот той самой жрицы Ольги, кстати, кто она по национальности, интересно было бы узнать. Это такая полноценная работающая практика. Ты запрос нет. Какой сделала?
13: Я на самом деле сделала такой запрос, в принципе, как бы как типичный россиянин в нынешней реалии, нет, не на поиск бензина, а так как сейчас как бы общий финансовый кризис, как бы я сказала, ну вот помоги, вот привлеки хотя бы финансов, то есть я, понятное дело, представилась не журналистом, это представилась там фрилансером, вот, привлеки мне клиента. Вот, и, собственно, как раз благодаря... Ну, скажем так, действительно, обряд был такой, она меня заранее сразу предупредила. То есть это, кстати, спасибо большое этому человеку за, по крайней мере, ее честность. Она с самого начала даже несколько раз повторяла о том, что, ну, ты имей в виду, что сразу, как бы, и что вообще нету никаких гарантий о том, что это сработает. Но это нормально, кстати. Нет, нет, серьезно, потому что очень многие говорят, все, сейчас заколосится, у тебя там, я не знаю, золотая антилопа будет одаривать тебя золотом до конца твоей жизни. Нет. Здесь человек серьезно говорит, ты не жди о том, что это сработает. Она говорит, что да, у кого-то это работает, у кого-то это не работает, но опять же, мы же понимаем, что это вопрос совпадения, потому что действительно в этот же день, буквально через какое-то время, мне действительно там знакомый перевел долг, на который я просто думала, уже закрыла
4: случайно
13: глаза.
4: По ошибке перевел деньги.
13: Называется совпадение, не думаю. Просто в свое время, честно говоря, то, что мне говорила вот Ольга, это очень... прям совпадало со словами такой известной инфо-цыганки, которая сейчас срок отбывает, Елена Блиновская. Я в свое время тоже, мне было интересно, я прошла ее один из курсов, и вы, в принципе, вот те же посылы, которые говорила мне Ольга, они очень были похожи. И, ну, я думаю, нет, там, на самом деле, когда я погружалась вот в эту магию вух, а ИФА, которую она, собственно, практикует, и ее, кстати, сейчас в Москве даже у них там кемпы специальные проходят для поклонников этой магии, они там каких-то перепелок приносили в жертву, каких-то крыс там жарили, и это даже фотографии.
4: Какой кошмар,
13: есть.
4: Какой
13: да,
4: кошмар.
13: Да, где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то в Подмосковье.
4: В такие минуты, друзья, начинаешь думать, что зря не прошел закон о колдовстве.
13: Ну да, вот, поэтому... Да, но вот, по крайней мере, вот у нее такие ценные, это где-то вот 2500, действительно, мне кажется, в моей жизни это были самые дорогие минуты, которые обошлось мне 2500, но там очень широкий спектр, там и порошки всевозможные, и какие-то соли, которые надо там рассыпать, и потом какие-то свечи, которые можно сжечь, то есть ты у нее, в принципе, накупаешь вот этот весь ассортимент.
4: Вот а мало того, что платишь не за что, так еще и барахла с собой берешь на мгновенную сумму денег. Я надеюсь, что сейчас люди, которые... Да, люди, которые нас сейчас слушают, должны понять, что все это научно не обосновано, все это суеверие. Тем более, это чуждо нашей традиционной культуре. Давайте будем ближе к корням. Гадание на святке — это хотя бы какое-то скрепное что-то. Да, вот.
13: Ну, Маш, ну, на самом деле, конечно, научно ничего не обосновано, но если мы будем призывать людей к корням, у нас женщины пойдут к бабкам-знахаркам. Это тоже
4: неправда. Во всем должен быть здравый смысл.
13: Давайте придерживаться все-таки традиционной медицины. Конечно, что... Ну, я человек, который склонен считать, что что-то есть, чего мы не можем объяснить, в принципе, в мире. Но пока, по крайней мере, наша наука идет вперед, поэтому давайте будем верить нашим ученым.
4: Отличная точка.
13: И попыткам объяснить то, что пока мы, ну, только пытаемся там еще осознать своим умом.
4: Маш, большое тебе спасибо. С нами на связи была корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Мария Берг. Благодарим.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
17: Западные страны поставили Владимиру Зеленскому задачу максимально обострить конфликт на Украине. Киевские власти используют демагогию о мирном урегулировании лишь для сокрытия подготовки к новым ударам. Об этом заявил официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, зарубежные спонсоры выделяют деньги и оружие ради продолжения боевых действий и терактов против мирного населения.
2: О расследованиях.
17: Немецкие исследователи собрали неопровержимые улики против украинца, который руководил подрывом газопровода в «Северный поток». По версии следствия, Сергей Кузнецов возглавлял группу диверсантов и лично командовал экипажем яхты «Андромеда». Об этом сообщает немецкий телеканал ARD со ссылкой на источники в правоохранительных органах Германии. Мужчину обвиняют в координации атак на международную энергетическую инфраструктуру. Три нитки российских экспортных трубопроводов на дне Балтийского моря неизвестные взорвали в сентябре 2022 года.
2: О происшествии.
17: Армянская Феодосия остались без электричества из-за массовой атаки украинских дронов. Вражеские беспилотники повредили магистральные сети на Крымском полуострове, сообщили местные власти. Как отмечается, энергетики планируют частично вернуть свет в дома жителей в течение суток. Ранее из-за повреждений электростанции в нескольких крупных городах Крыма ввели веерное отключение электроэнергии. Валентина Матвиенко посоветовала молодому поколению россиян создавать семьи в раннем возрасте. Спикер Совета Федерации призвала юношей и девушек быстрее играть свадьбы, чтобы в будущем избежать одиночества. По мнению главы Палаты регионов, излишняя концентрация на карьере мешает вовремя взять ответственность за детей. Ранее Матвиенко отмечала позитивную тенденцию и заявляла, что за прошлый год количество студенческих семей в стране выросло почти на 20%.
2: Обо всем.
17: Американская комедия «Сверкающие седла» возглавила рейтинг самых смешных фильмов всех времен. Лента режиссера Мэла Брукса сместила с первого места культовую классику в джазе «Только девушки». Об этом объявили представители Американского института кино. Организация пересмотрела список в честь столетнего юбилея создателя картины. Предыдущий лидер удерживал звание эталона юмора на протяжении 26 лет с момента публикации первого рейтинга.
2: О валютах.
17: Официальный курс доллара 78.27, евро 89.18, юаня 11.48. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Это «Итоги дня». У микрофона Мария Баченина. Россия закрыла 7 погранпереходов с Финляндии, Латвии и Эстонии. Трамп совсем не хочет бомбить Иран, вопреки желанию некоторых. И 7 стран ОПЕК+, продолжают повышать объем нефтедобычи в августе. Все подробности в ближайшее время. В студии заместителя редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, добро пожаловать.
18: Здравствуйте.
4: А давайте начнем с закрытия погранпереходов. Зацепила меня эта история. давайте я для слушателей объясню. Правительство России с 1 июля 2026 года временно приостановило движение через 7 железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией. Там Выборг, Светогорск, в Ленобласти, в Карелии есть, в Псковской области. Но вот решение носит вроде как временный характер. Почему, во-первых, эти пункты? Зачем? Интересна ваша точка зрения и анализ.
18: Смотрите, на людях это не скажется. Знаете почему? Потому что сами Финляндия и страны Балтии еще раньше закрыли эти переходы. Речь идет о железнодорожных переходах. Вот эти все 7 переходов – это железная дорога. Поезд Петербург-Хельсинки не ходят с 22-го года. Его остановили финны, так что наше действие здесь, оно имеет скорее такое символическое значение. Хорошо, 4 года это не работало, финны, очевидно, ждали, что мы взмолимся, ну как же так, наши олигархи или кто там еще захотят поехать на свои дачи, а мы со своей стороны сигнализируем, а мы и не хотим, значит, открывать эти переходы, пусть будут закрытые. При этом действуют автомобильные пункты пропуска, как я понимаю, действуют и Вайнекала с Финляндией, и, соответственно, переходы с Эстонии, с Латвии, и Вангород, и Себеш.
4: Вот, а но... вот, извините, да. Вот вы говорите, что это чисто символически, вроде и не спорю, но тут есть некий контекст о том, что состоящий из того, что вчера Финляндия решила, что все, давайте ядерное оружие размещать в стране. Да-да-да. Вот как-то это, мне кажется, нужно сюда.
18: Ну, вообще, насчет Финляндии существует два мифа, с которыми, мне кажется, надо бороться. Один миф нам навязывает Запад – это то, что у нас были с Финляндией хорошие отношения до 22 года, а потом вот СВО толкнуло Финляндию и Швецию в НАТО. Это неправда. Посмотрите внимательно даже западную прессу. С 2014 года и даже до этого проводились десятки, даже сотни учений совместных НАТО с финскими и шведскими войсками на границе с Россией. Во время этих учений Россия была, естественно, условным противником. Поэтому в 2022 году Финляндия скорее так зафиксировала как бы законом то, что, по сути дела, уже давно делали и финские войска, и финская экономика, и финские политики это делали. Вот. Второй, значит, миф – это то, что у нас с Финляндией были прекрасные отношения в советское время, и финны нас любили, а потом вдруг разлюбили. Вы знаете, но это впечатление людей, вот всю жизнь с этим борюсь, ради этого учил языки, я приезжаю в другую страну, я первым делом иду в газетные киоски и книжные магазины смотреть, что там о нас пишут. Вот, я это покупал, привозил в Москву, мне говорили, какой ты кретин, привез бы алкогольные напитки, привез бы ты тортик нам киевский. Я им не тортики возил, а книжки, вот, которые там издавались, в ужасе их привозил сюда, мне говорили, да какая чушь, кто эти книжки читает? Ничего подобного, вот именно это и формирует будущее, а не алкогольные напитки и не тортики. В Финляндии, вот я с начала 90-х годов туда ездил, постоянно нарастало количество книг, статей, значит, ну, всякого рода вообще продукции о, вот, скажем так, трагических страницах нашей общей истории, то есть о войне 39-40 годов, которую в Финляндии называли зимней войной, в основном о ней, и о продолженной войне, это уже вторая часть 41-го года, когда Финляндия вместе с нацистской Германией, ну, по сути дела, воевала с Советским Союзом, пока в 44-м году Финляндия, у нас опять же об этом забывают, когда ругают Маннергейма, тот самый Маннергейм развернул финские войска против немцев. Вот в чем все было дело. Вот. Но там общий итог, знаете, какой? Там были все время воспоминания людей, которые потеряли дома в Карелии, да, ну, в общем, советской.
4: Понятно. То есть, негативный вектор.
18: Негатив нарастал. И да. Он на самом деле в советское время был. Потому что, опять же, Урха Кекконен ходил в баню с Брежневым, и что-то там они охотились. А то, что Урха Кекконен воевал в зимнюю и в продолженную войну с Советским Союзом, никто не вспоминал. Как всегда у нас, водка, пиво, охота и прочее намного важнее, чем впечатления юности, исторические какие-то исследования и войны. Ничего подобного. Это была такая имитация, значит, со стороны финской. На самом деле они постоянно, так сказать, опасались России. В общем-то, благодаря тому, как они себя повели во время Второй мировой войны, они себя повели сначала очень, я бы сказал, смело, авантюристично, авантюристически смело, а потом ужасно подло, когда они, ну, так сказать, и нашим, и вашим, да, но в итоге Финляндия получила 60 лет, ну, просто процветания, то есть это была западная страна на самой границе с Советским Союзом, это был такой тамбур передачи товаров с Запада в Советский Союз, из Советского Союза на Запад, она очень хорошо на этом нажилась, вот, при этом полная безопасность, потому что действительно нейтральная страна с большой армией, вот, и в результате, да, они процветали. Но вот интересная вещь, да, можно верить или не верить в высшие силы, но вот я заметил, что все-таки, когда люди себя ведут совсем неэтично, это сказывается и на экономике. Экономика Финляндии сейчас проседает. Вот, они, конечно, хорохорятся, вот, зато русских не стало. Вот, значит, никто тут у нас охотничьи домики не содержит, на лыжах мы ходим одни. Ну, ходите дальше на лыжах, но что-то уже финская школа не считается самой лучшей в Европе и в мире. Куча проблем со всякими дефицитами и с теми самыми социальными выплатами. То есть потихонечку все-таки за их вот это негативное отношение к России Господь Бог их наказывает.
4: А, слушайте, Господь Бог наказывает еще генсека НАТО Марка Рютте. Ну, это я немножко иронизирую.
18: Он наказывает,
4: конечно,
18: как мы знаем, лишая разума.
4: Тут знаете, пока лишается сна, по его собственным заявлениям. Он дал турецкому агентству Андалу интервью и сказал, что Россия – главная долгосрочная угроза. Если есть что-то, что не дает мне уснуть, то это Россия. А, ну, понятно, что накануне саммита, который в Анкаре случится с 7-8

0: или сумасшедшие, или абсолютно нормальные, да? Угу. А вот в конце XIX века появилось это понятие психопат, которое вот всех тогда прямо дико заинтересовало. Угу. То есть это человек, который все у него нормально с движениями, с рефлексами, но он абсолютно вот аморален, он не чувствует чужую беду, да, он невоспитан, ведет себя неадекватно. Вот то же самое с Рютте, да, он не сумасшедший.
1: Смеюсь, вы говорите, много хороших нидерландцев, да?
0: Да, существует, да. Но это
1: Рембрандт,
0: плохой.
1: Вермеер.
0: Ну да, Дельфский, в городе Дельфт, хорошо, да. Да, много.
1: Извините.
0: Пётр Первый вот с ними дружил, это тоже было много хороших ребят.
1: Босх.
0: Да, Босх, пожалуйста, да.
1: Сейчас мы будем играть как в города.
0: Ну все, не будем перечислять. А смысл тот, что Рютте – это наиболее опасный такой для России политик, именно потому, что он не психопат такой полный, да, как Кая Каллас, которая там кричит, что не надо вообще русских пускать в Европу, значит, посещение Эстонии, вообще Европа – это привилегия, надо ее заслужить, ну, вся эта чушь. Она сумасшедшая, да, в каком-то плане, ну, идеологически сумасшедшая, поэтому с ней все в порядке. Вот. А вот Рютте, он вроде бы не безумен, он хитр, да, смотрите, как он действует. Он Трампу никогда не говорит оскорбительных вещей, как это делали европейские политики до него, чтобы Трамп, ну, понятное дело, что Трамп уходит из Европы, да, и вливание в европейскую оборону ограничивается все больше и больше американские. Но Рютте стремится замедлить этот процесс, чтобы не терять денег. А для чего не терять денег, для чего не терять американское оружие? Для безумной цели, для подготовки к войне с Россией.
1: То есть он безумнее, чем всякий Каллас?
0: Ну, вы знаете, совершенно верно, он, вернее, опаснее, да, потому что он в тактике, он на самом деле талантливый политик, он и экономические проблемы в Нидерландах решал неплохо. У него вот сейчас тактика, в общем, напрягать и вести дело к какому-то, какой-то победе над Россией. Это безумие. Сама по себе идея победы над ядерной державой и вообще над таким огромным государством, как Россия, это безумие. Вот. Но к этой безумной цели он стремится вполне грамотными, рациональными
1: step-by-step.
0: Да, средствами, поэтому он очень опасен, опаснее Каи Каллас, которая просто глуповата.
1: Ну что ж, пожелаем ему, Дмитрия Олеговича, это меня никто не осудит за кровожадность, тем более эта сторона моего характера давно известна, я ее не скрываю, пожелаем ему 100% бессонницы и прочее, и прочее.
0: Ну, может быть, он, да, и поумнеет.
1: Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды». Дмитрий Олегович, спасибо. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
4: и хорошего настроения.
3: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
4: Ура! Идем в атмосферу!
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Вопрос дня.
1: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Это номер прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Вопрос у нас следующий. Алексей Долматов, известный как исполнитель ГУФ, но в этом случае надо говорить as known as ГУФ или АК, стал политиком на официальном уровне. Сегодня рэперу торжественно вручали билет партии «Новые люди». Согласно заявлению артиста, вступление в партию необходимо для поддержки благотворительного фонда, который называется «Второй шанс», ориентированного на помощь наркозависимым людям. Поскольку ГУФ многое понимает в теме рехабов, опыт его может оказаться применимым во многих вопросах. Итак, друзья, вопрос наш вам. Следующий. Нужно ли известных персон, таких, которых мы называем инфлюенсерами, законодателями общественного мнения, людей, у которых есть масса поклонников, приобщать к политической жизни? Ну, может быть, самим приобщаться. Ну, то есть пускать в политику, говоря вот таким простым языком, как мы любим с вами по-человечески и правдиво. И если да, то чем они могут быть полезны? И если нет, то почему? Почему они, наоборот, будут бесполезны или это будет даже вредно? То есть известные люди в политике, да или нет? Есть у нас и положительные примеры, есть, наверное, нейтральные. Ну, про отрицательное, может быть, вы вспомните в том числе. 8 800 200 ровно 9702. Про положительные примеры. Регулярные спикеры нашего эфира. Да, это и Журов, и Карелин, и Корякин, и Валуев. Ну, люди, которые разбираются уже не только в спорте, не только принесли значимые победы и медали нашей с вами родине, стране, России, но и люди, которые теперь работают на благо общества, на благосостояние. Я помню, конечно, как... Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Быстро очень пройдет время. Главное, чтобы успели. Вот актер, и он еще комик, можно его назвать так отчасти, Михаил Евдокимов, который был губернатором Алтайского края. Он, к сожалению, только год пробыл на этом посту, потом погиб трагически в автокатастрофе под Бийском в 2004-м. И вот тогда, мне кажется, это может быть только кажется, что... Это была какая-то экзотика, да, вот. А сейчас уже нет. Так, есть звонок, правильно? 8 800 200 ровно 9702, Саратов, на связи, Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, да, вот я хочу сказать свое мнение. Вот если мы вот говорим конкретно про ГУФа, то, как мне кажется, чтобы, ну, он пошел в политику, ради вот помощи фондам, там, вот, рехабам, то это да, но если, например, он хочет там баллотируется на депутации или там что-нибудь другое, то, мне кажется, это будет странно. Это будет как бы такой клоунский поступок. Это будет нехорошо, именно вот если мы говорим про ГУФа. Потому что, ну, не знаю, мне кажется, он... Он рейтер, пусть он стоит рэп. У него это лучше.
1: А всех остальных? Но вот это в контексте конкретного ГУФа. А всех остальных, вот кто у нас прославился на другом поприще, стал известным, популярным, а потом пошел в политику. Это всех касается? Или вы конкретно только про ГУФа?
2: Нет, да, я только про ГУФа. Но мне кажется, всех остальных, это, мне кажется, тут каждый человек, он индивидуален. Тут не может быть какого-то вот такого вот. Угу. Каждый человек, он по-своему. Он может быть хорошим для политики, плохим. Тут это по-разному, думаю.
1: Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Ростов-на-Дону, с нами Любовь. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Я хочу высказать свое мнение, что быть политиком – это дар Божий. Будет он артистом, или он будет писателем. Можно избранных людей, да, пускать в политику. Но в основном это люди, люди своей профессии. Возьмите Аллу Пугачеву. Ее выбирали в общественную палату. Она ходила на всякие сборища предвыборные, поддерживала Прохорова –
1: Погодите, погодите. Просто поддержка – это во всем мире так. Это как, знаете, какая-нибудь Шакира выступает на открытии чемпионата мира по регби или американскому футболу. Где, то есть это поддержка, это такой фан, это привлечение внимания. А именно, чтобы стать политиком, я не про поддержку.
3: А, чтобы стать политиком, я же говорю, это бурдажи, дар Божий. Ага. Возьмите Кобзона.
1: Ну?
3: Ведь он был прекрасный профессиональный певец.
1: Да.
3: Он был прекрасным политиком.
1: То есть, потому что очень много делал для детских домов.
3: Очень много,
1: да,
3: делал для государства.
1: Да.
3: Он ездил и за границу. Он пошел прямо к террористам, где висели снаряды. Вывел ребенка оттуда, не побоялся, вел с ними разговор на равных, сделал доброе дело.
1: Давайте сделаем вывод все-таки из-за вот вашего выступления. Все-таки, ну мы же не можем на пороге того, как человек вступает в партию и начинает свой политический путь, карьеру, определять, какой у вас божий дар. А не путаем ли мы его с яичницей? То есть все-таки нужны в политике люди, которые были в шоу-бизнесе, профессиональном спорте, то есть инфлюенсеры?
3: Ведь там же тоже есть комитеты различные.
1: Да или нет? Погодите, да или нет? Не нужны.
3: Профессионалы.
1: Значит, нужны. Я все никак не пойму просто вашу позицию. Вы приводите пример, а вот я хочу какими-то одними крупными мазками мазать. Потому что дар Божий, это как-то вот, ну, не образование, диплом не дает Господь Бог.
3: По ним, не по словам, а по делам.
1: А, это, то есть допустите смотреть. Спасибо большое. Простите, пожалуйста. 8800... 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи с нами. Сергей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ну, мне кажется, это беда, когда сапоги начнет точать пирожник, а пироги печь сапожник. Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Вот, есть, конечно, исключения там, но... Я не знаю, он хочет своей рэперской карьерой завязать,
1: да
4: что
1: мы
4: ли?
1: Не про Гуфа говорим конкретно. Но... Мы говорим про людей, которые идут в политику. Ребята, услышите меня, бога ради, я уже пятый раз повторяю это. Просто люди, ну вот смотрите, Николай Сергеевич Валуев, Государственная Дума, депутат, первый зампред комитета по туризму, развитие туристической инфраструктуры. Но человек, который, с которого можно сказать, великий спортсмен, великий спортсмен.
4: Кончил, да, решил заняться, это другое дело.
1: А почему другое-то?
4: Нет, ну он карьеру спортивную закончил и...
1: А Гуф закончил, например, рэперскую карьеру?
4: Ну, если закончил, я не знаю, надо смотреть. Ну, одного Зеленского, вон, по-моему...
1: Это самый плохой пример.
4: Да, так что...
1: Я поняла. Все ясно. Смотрите, какой у нас промежуточный знаменатель, друзья. Но я же не отстану от вас. Все индивидуально пытаются как-то оценить. А я вот не отстану в том смысле, что хочется, конечно же, красить либо черным, либо белым. Пускать или не пускать. Вот в чем вопрос. Ставрополь на связи. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну, я вам благодарен, что вы упомянули великого спортсмена Карелина.
1: Так, Александр Александрович, да.
5: Это выдающийся спортсмен. Я снимаю шляпу всегда, когда о нем чего-то говорят и где-то показывают его схватки. Без сомнения, люди, которые чего-то добились в спорте, они уже имеют жизненный опыт. В политику надо пускать мудрых.
1: Угу.
5: Глупцы сами туда придут. Что касается удачных примеров, ну да, это безусловно Иосиф Давыдович Кобзон. И это, безусловно, Карелин и многие другие. А неудачные примеры, ну, посмотрите на того же Арнольда Шварценеггера.
1: Да.
5: Великолепный актер, но как губернатор он, ну, совершенно никакой.
1: Ну, знаете ли, он великолепный еще в первую очередь спортсмен. Потому что актером
5: безусловно,
1: он никогда
5: да.
1: в жизни бы не стал, если бы не стал мистер Вселенная. Ну, там тонкая талия такая была для такого качка. Красавчик. У него же вообще там говор был страшный немецкий. Да, Шварценеггер был избран на пост губернатора Калифорнии в 2003-м. Ну, в общем-то, не самый лучший губернатор этого штата. А Рональд Рейган? А?
5: Рональд Рейган, без сомнения, да. Он такой же выдающийся представитель американской политики. Он очень много сделал для своей страны. Хочется, чтобы и наши выдающиеся, опытные, мудрые много делали именно для страны.
1: Ну, да, хорошо, спасибо большое. То есть не запрещаем. Но помним, что идиотов хватает. Я поняла. Ну, кстати, Рейган, вот что любопытно. Спасибо вам большое за звонок. Вы вспомнили Шварценеггера, который был губернатором Калифорнии. А Рейган же тоже был до президентства губернатором Калифорнии. По-моему, в 67-м году. Клинт Иствуд. Человек, который почти не разумеет. Великий актер считается в 68-м... Не, ой, в каком 60-м? В 86-м переставил цифры. Стал мэром тоже в штате Калифорния. Прям Калифорния, да, это LA, вот это все, и там они идут в политику, когда заканчивается. Так, стоит ли пускать известных людей, тех, которые влияют на массы, инфлюенсеров, извините меня за англицизм, американизм, как хотите, в политику. Москва на связи. Владислав, здравствуйте. У нас минута с вами.
6: Да, да, здравствуйте. Ваша очень коротко. Как вы... Да, если человек переучился, получил профильное образование, то, конечно, можно. Ведь нельзя же его ограничивать там какой-то одним видом деятельности.
1: А какое профильное образование? Политик?
6: Да, что-то с этим связано. Административное управление, политика.
1: Дипломатия.
6: Если работал, да? В администрации, дипломатия. Да, все, что с этим связано.
1: Ох, если бы... То есть только это может дать ту самую метку, пропуск в Государственную Думу. Ну, мне кажется, знаете, хотя... диплом, но это не говорящая нынче штука. Но это моя точка зрения. Вашу мы выслушали, и я вас тоже благодарю. Так, сейчас будут короткие новости, а затем мы с вами вернемся к этому вопросу. Звоните 8 800 200 ровно 9702.
0: Вопрос дня. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о предстоящем саммите НАТО в Турции.
8: Прежде всего, очень выгодная площадка для самой Турции, потому что саммит пройдет в Анкаре и соберет там около 40 десятков государств. И, собственно, для Турции, которая сейчас претендует на роль так называемого военно-промышленного бенефициара НАТО, очень выгодно использовать этот саммит для подписания новых оружейных контрактов с другими государствами альянса, прежде всего странами Европы, которые испытывают очень большие трудности в пополнении своих арсеналов вооружений. И тут как бы речь пока не идет прямо о поставках этих вооружений на Украину, конкретно об обеспечении самих государств альянса турецким вооружением. Потому что второй вопрос, да, который еще будет обсуждаться на саммите, это как раз там новая военная помощь в размере, возможная помощь в размере 70 миллиардов долларов. Но это пока еще, что называется, вопрос такой на перспективу. А конкретно сейчас турки, они уже предлагают НАТО целый список вооружений, там и комплексы ПВО, и противоракетной обороны, там и системы РЭП, и РЛС, и комплексы связи, и новая линейка беспилотных летательных аппаратов, и военно-морские системы, и дополнительные боеприпасы к различным типам вооружения. То есть это прежде всего и Байкар, да, известная компания, которая делает Байрактары, и Асилсан, и Рокинсан, в общем, все ключевые топовые холдинги ОПК Турции, которым сейчас вот прочат оборонные сделки на несколько десятков миллиардов долларов. То есть турки тут перехватывают инициативу даже немного у американцев.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 19.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Технопарк «Электрополис» принял участие в Дне социального предпринимателя, который прошел в бизнес-инкубаторе «Инновация». Центральным событием программы стал открытый разговор на тему «Как предпринимателю не сойти с ума», который провел основатель компании «Чистый край» Андрей Козырев. Участники обсудили реальные вызовы предпринимательской деятельности, эмоциональную нагрузку и способы сохранять устойчивость в условиях высокой неопределенности. Технопарк «Электрополис» уже давно сотрудничает с бизнес-инкубатором «Инновация», поддерживает развитие предпринимательских инициатив и участвует в совместных образовательных и деловых мероприятиях. высшей партийной школе «Единой России» стартовало обучение второго потока кандидатов в Госдуму. Специальный модуль «Политический лидер» пройдут еще 50 человек из 30 регионов. Во втором потоке 23 участника специальной военной операции, в том числе 9 героев России. Ветеранам СВО «Единая Россия» предоставляет методическое и юридическое сопровождение на всех этапах избирательной кампании. Добавим, что «Единая Россия» в ходе предварительного голосования вместе с жителями регионов сформировала команду кандидатов, которые готовы работать в интересах страны и ее жителей. В минувшие выходные списки утвердил съезд. 8 июля в Доме культуры Ленинского комсомола состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. В 17.00 в фойе ДКЛК начнет свою работу ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, а также семейная фотозона, где все желающие смогут запечатлеть счастливые моменты. В 18 часов в Большом зале Дома культуры состоится концерт «Россия – наша семья», организованный в рамках празднования Года единства народов России. В его программе выступления официальных лиц, чествование семейных пар, отмечающих в этом году юбилей совместной жизни, а также музыкальные подарки от ведущих вокальных и хореографических коллективов города.
0: О валютах.
9: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
0: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасная «Недалеко». Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
1: Ну и сразу могу прочитать вам то, что вы пишете, например, под нашей видеотрансляцией во ВКонтакте. Пусть инфлюенсеры, Миша пишет, будут у власти за заслуги перед своей страной. Не как инстасамка, рэпер с темным прошлым и прочее. А так, да, много хороших людей, готовых работать в политике. А потом пишут еще точку зрения, это уже с Рутуба. Самый удачный пример – это Роднина и Валентина Терешкова в Государственной Думе. А, звоните, пожалуйста, 8-800-200-9702. Нужно ли пускать тех, кто популярен, будь то артисты, певцы, спортсмены, в политику? Да, ну вот инфлюенсеры. Соответственно, 8-800-200-9702. Волгоград на связи. Александр, здравствуйте.
10: Добрый вечер. Во-первых, я хотел бы оспорить формулировку поставленного вопроса, что значит пускать или не пускать? Кто, по-вашему, должен это делать? Я бы его переформулировал на другой вопрос.
1: Пожалуйста, я вам отвечу.
10: Вопрос.
1: Может быть, если вы хотите... Или это риторический был вопрос, вам не надо ответа.
10: Не будем тратить времени. Я бы переформулировал его на другой вопрос. Кого мы хотим там видеть? Вот лично я бы хотел видеть в Госдуме не певцов, не космонавтов, не боксеров, не пловцов, потому что для демонстрации их навыков есть совершенно другие площадки. И вот предыдущий слушатель, который вам написал, нужно пускать за заслуги. За какие заслуги? Это не почетная пенсия. Это
1: давайте так поступим. Давайте так поступим. Нет, нельзя. Мне очень не нравится вот это отношение, как будто вы хозяин эфира. И еще когда другие слушатели начинаете оспаривать. Тут каждый имеет равные права на точку зрения. Ну, я потерпела, когда вы вопрос начали переделывать. А когда вот про других встречный вопрос. Ну, не надо. Ну, давайте вы будете командовать в другом месте. Мы все тут равны и любим друг друга. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
11: Здравствуйте. Ну, я думаю, за малым исключением им там не место. Потому что в основном они все люди малообразованные.
1: А кто они?
11: Знания они...
1: Я же говорю про многих разных.
11: Спортсмены, ага. Спортсмены, актеры, музыканты. То есть для них такие понятия, как политический режим, демократия, социальные права, это, ну, такое что-то где-то. Даже вопрос, какой страны нет, Ирана или Ирака, ну, поставить может человека в тупик.
1: А у вас есть такие... Так, кто должен? Давайте. Кто должен?
11: Именно люди, которые имеют, ну, как минимум, соответствующее образование. Угу. Есть у нас такая специальность ГМУ, Государственное муниципальное управление. Хотя бы вот отучиться. Ну и общее образование помешало бы.
1: Ясно. Помните, у нас политикой занимался Иосиф Виссарионович Сталин? Так вот у него церковно-приходское было образование. Вот как вот с этим примером быть? Так и еще с массой других.
11: В процессе. Учился,
1: понимаете, да. В чем дело? Он даже не учился в процессе. Он просто набирался опыт. Предрасположенность, с этим тоже не спорю. Так а почему лишать шансов тех, у которых тоже могут в процессе, предрасположенность и так далее?
11: Я сказал, за редким исключением, но в большинстве своем, ну, человеку дано петь, пусть он поет.
1: Понятно.
11: Умеет сейчас сапоги делать, пусть делает сапоги.
1: Хорошо, точка зрения ясна и принята. 8-800-200-9702. Ну вот, кстати, по поводу «за какие заслуги?» Вот был же вопрос, да, прозвучал, человек, которого я вывела из эфира. А когда вы становитесь олимпийским чемпионом, ну, я считаю, что это заслуга такая... Как бы, я даже не знаю, ее же по пятибалльной шкале ты не оценишь, правда ведь? А когда ты летишь в космос, тоже это заслуга, которую не оценить по пятибалльной шкале. И вот так можно еще перечислять. Есть такие заслуги перед Отечеством, когда ты его прославляешь и совершаешь, ну, что-то, что можно оценить подвигом в мирное время. 8-800-200-9702. Орловская область с нами на связи. Наталья, здравствуйте. Алло. Так, нету у нас Натальи из Орловской области, ничего. Сейчас перезвонит человек. 8-800-200-9702. Галина, Хабаровск на связи. Галина, здравствуйте.
12: Добрый день.
1: Слушаю вашу точку зрения.
12: Я не берусь судить, потому что очень много талантливых певцов, актеров, спортсменов и невероятные результаты достигнуты. Но это в своей области. В своей области, но никак не в политике. Вы знаете, как-то я услышала, как говорил Тихонов, боюсь, неправильно скажу, тренер известный,
1: так,
12: наш, отечественный, и он сказал, в политике спортсменам делать нечего.
1: Он так сказал?
12: Они живут,
1: серьезно?
12: По-другой... Да, к сожалению...
1: Речь вот про Виктора Васильевича Тихонова, советского хоккеиста и тренера, да.
12: Тренер, да. Он сказал, что там делать нечего, не потому, что он к ним плохо относится. Он говорит, они, начиная с детства, все живут по другой системе координат.
1: Угу. А, они, кстати, да, я вот набрала, смотрите, извините, перебиваю, но вот в подтверждение того, что вы сказали, в 2025-м сообщалось, что 4-кратный олимпийский чемпион по... А, нет, подождите... Это про другого Тихонова, просто распространенное. Да, да,
12: ну,
1: да.
12: Вы,
1: но не суть,
12: извините,
1: да.
12: Что я не подготовила.
1: Нет,
12: это,
1: что вы, это моя задача. Все, я поняла вас.
12: Может быть, потом, да. То есть сами актеры про себя говорят, мы люди без кожи, мы эмоциональны, мы все воспринимаем. А тут не эмоции нужны в таком.
1: Знаете,
12: деле.
1: Это не про хоккеиста Тихонова. Все, я нашла. Чтобы быть точными, давайте, смотрите, нашла. Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов, ну, нас все простят, вот мы исправляемся, который является 4-кратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Это по поводу заслуг перед Отечеством, да, критиковал работу бывших спортсменов в Государственной Думе. Ну, вот, в общем-то, то, что имелось в виду. Спасибо большое вам за мнение. Так, 8-800-200-9702. Находка с нами на связи. Ничего себе. Александр, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Ну, мое мнение категорически против, потому что, на мой взгляд, и наших спортсменов, и вот таких вот деятелей используют в качестве привлечения электората ихнего и поклонников на свою сторону. Вот и все.
1: Вот, находка даже в 2:40 ночи способна позвонить в эфир и высказать мнение. Ну, вы даете. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Ярославль на связи. Григорий. Нужно ли пускать политиков, певцов, артистов... Простите, не политиков. Нужно ли пускать артистов, певцов, спортсменов, актеров? Ну, неважно. В общем, всех таких популярных деятелей, у которых есть своя аудитория, в политику. Прошу вас.
14: Здравствуйте.
1: Григорий.
14: Можно всех пускать, без сомнения. Угу. Но дума на постоянной основе. Это нам чуждая демократия, западная. Было раньше как. Пришли, собрались раз в 4 года, приняли законы и по городам повесим, по колхозам работать, спорт продвигать, хоккей ли то, футбол ли. Правильно я говорю? Это нам чуждая демократия.
1: Какая закон... именно? Которые, чтобы известные люди шли в политику? Или какая?
14: Нет, просто на постоянной основе.
1: Госдумы. Тогда при чем тут это вот с моим вопросом?
14: У нас учителя получают зарплату нищенскую, а там зарплату...
1: Я поняла, трибуна, очередная трибуна. Ребята, я очень лояльна, я правда очень к вам уважительно отношусь, дорогие наши слушатели. Извините, что я так, ребята, ну, мы говорим по телефону, так нормально, обращение почти ровесников. Но, пожалуйста, давайте вы не будете пользоваться и использовать нас как бесплатную трибуну. Я этого не буду допускать, нет. 8-800-200 ровно... Кстати, Трамп, друзья мои, это что же своего рода инфлюенсер? Он был до президента. Успешный бизнесмен, женился на модели всемирно известной, да, топ-модель. Потом, соответственно, снимался в кино, везде о себе заявлял, как там Трамп-билдинг, да, вот Трамп то, Трамп все. Но только в 2015 году, через 5 лет, вступил в президентскую гонку после того, как впервые заговорил о политике. 8-800-200-9702. Москва на связи. Александр, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Ну, мое мнение такое, что это зависит от каждого конкретного человека, что он сможет донести своей деятельности там или нет. Потому что мы очень многого не знаем. Мы сейчас касаемся только современных, вот, в основном современных вот, рэперов, вот, блогеров. Но ведь есть люди, которые участвовали в политике, о которой мы ничего не знаем. Это и Аркадий Райкин, и Михаил. Было бы интересно узнать, что у вас достаточное количество квалифицированных специалистов, которые могли бы интересно об этом рассказать.
1: А вы можете рассказать о том, как Аркадий Райкин участвовал в политической жизни?
15: Ну, вы знаете, это все деятельность отделения Всемирного еврейского конгресса на территории России. Но это, я говорю, есть специалисты, которые знают об этом больше, тоньше и лучше.
1: Ясно, понятно. Спасибо вам большое. 8-800-200-9702. Иванова на связи. Евгений, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
1: Минутку у нас с вами. Слушаю.
16: Ну, я думаю, нечего им там в политике делать, потому что человек, когда идет в политику... Ну, что они конкретно хотят спортсмену туда привнести, в эту политику? Они в этом ничего не понимают. Они не экономисты. Они, будем говорить, в реальном экономическом секторе никогда не участвовали. Но для чего они туда могут идти? Только для того, чтобы себя занять, какие-то блага себе из этого.
1: Спасибо.
16: Но уж никак.
1: Я поняла.
16: Человек идет в политику...
1: Не подходит. Не подходит. Тоже вот специальное образование. Такой вывод сделала. Да, друзья, 30 секунд. Я хочу просто сказать всем большое спасибо за звонки. Итоги дня вернутся завтра.
0: Вопрос дня. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
17: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
19: Сборная Франции громит Швецию, Мбаппе делает дубль. Гол Холланда выводит Норвегию в 1/8 финала прямо на Бразилию. Мексика устраняет Эквадор после того, как их матч был отложен из-за грозы. Джентльмены спорта продолжают рассказывать о самом важном и главном, что происходит на чемпионате мира.
20: В студии Андрей Вдовин, Денис Акинин, это очно, а заочно и Килиан Мбаппе, и Эрлинг Холланд, и, в общем, все те, кого мы сегодня будем обсуждать.
19: Да-да, мы будем их обсуждать, они будут икать, и больше всех будет икать, конечно же, Мбаппе, потому что он сделал дубль в матче Франция-Швеция.
20: Ну и вообще выглядел хорошо. И догнал, даже Лионеля Месси по забитым мячам на этом турнире. У обоих по 6.
19: Да, но за всю историю чемпионатов мира во всех стадиях еще отстает Килиан Мбаппе от Лионеля Месси. И Месси может упрочить свое преимущество чуть-чуть попозже, потому что он еще в плей-офф не выступал. Ну так, Франция-Швеция 3-0. Твое впечатление?
20: Слушай, была некая паника после Германии и после Голландии. Мы же видели, как вот эти все топ-сборные проваливались с середняками.
19: Как ты их громко назвал топ-сборными? Ну хорошо.
20: Ну такие записные топ-сборные, да. Они проваливались откровенно с середняками. И вот казалось, что и Франция вот из этой когорты, но прям с первых минут они задавили шведов. Забивать могли и 6, и 7. У одного Майкла Алиса, который восхитительный матч провел, было там 6-5 моментов. Ну в итоге 3-0, вполне закономерный счет. Килиан Мбаппе догоняет Месси и очень круто выглядит на протяжении всего турнира.
19: Как тебе кажется, после этой победы, крупной победы, Франция действительно главный фаворит этого чемпионата мира?
20: Да, я думаю, что один из двух. Мы видим, как классно выступает сборная Аргентины, и мы видим, что сборная Франции не проваливается вообще ни с одним соперником, и очень логично, и с точки зрения драматургии было бы хорошо посмотреть на финал Франция-Аргентина.
19: Ну хорошо. А как тебе матч Норвегия-Кот-д'Ивуар? Он закончился победой норвежцев, и гол на 86-й минуте забил Эрлинг Холланд.
20: Очень конкурентная игра, честно говоря. Я даже не ожидал от Кот-д'Ивуара. Я знаю, что вот в предыдущих «Джентльменах спорта» Валерий Георгиевич Газаев говорил про Кот-д'Ивуар так комплиментарно. Мне не показалось, что ивуарийцы выглядели хорошо, но они действительно дали бой Норвегии, которая во многом идет за счет вот личности Эрлинга Холланда, да, а с точки зрения качество игры именно командной, ну, есть вопросы, особенно в обороне.
19: Ну, насчет личности Эрлинга Холланда, я тут по этому матчу не согласен. Почему? Потому что у него не было каких-то явных голевых возможностей, кроме того, которые сложилось на 86-й минуте. И то он там сыграл, на мой взгляд, не лучшим образом, потому что как-то так вяленько подставил ногу. Даже не ткнул. У меня полное впечатление, что он хотел остановить мяч, от него отскочило, и отскочило очень удачно в ворота на победный гол на 86-й минуте. И что же касается самой игры Холланда в этом матче, то он был незаметен. Он много делал какой-то черновой работ. Он бегал назад. Мне запомнился один эпизод, где он сам вынес мяч из собственной штрафной при полуопасном моменте ивуарийцев. Вынес его к центру поля, сам его догнал и чуть ли не побежал вот за этим своим передачей, чуть ли не вышел один на один.
20: Ну, видишь, наверняка оттягивал на себя защиту соперника. Наверняка в этом был тоже какой-то замысел и все такое. Поэтому мы же не можем тоже до конца оценить, какая задача стояла перед Холландом. Ну а потом, наверное, вот так и определяется топовый футболист, когда он из ничего может создать гол важный.
19: Да, да, но и сейчас как раз вокруг Холланда очень много разговоров о том, что он очень велика вероятность, что он покинет Манчестер Сити как раз этим трансферным окном. И называют много клубов, куда бы мог пойти Холланд, но сейчас вот СМИ перед матчем с ивуарийцами разгоняли тему, что Холланд не хочет идти в Реал.
20: Угу.
19: Как ты думаешь, почему?
20: Килиан Мбаппе.
19: И Килиан Мбаппе, и Винисиус. Потому что Холланд говорит, что эти ребята много... Ну, как говорят, да, вроде бы где-то в кулуарах, что эти ребята много забивают, что эти ребята уже примы в этом клубе.
20: А он хочет быть первым скамейкером.
19: А он хочет быть тем самым глиадором, на которого будет играть команда.
20: Слушай, ну, вполне логичная такая позиция, да. Эрлинг Холланд заслуживает того, чтобы быть главным бомбардиром любого клуба. А в Реале уже в целом полный комплект, поэтому его тоже можно понять. С другой стороны, а куда?
19: Барселона.
20: Хороший. Хороший вариант, учитывая, что Левандовский ушел, хороший вариант, вот. Да, но потянет ли Барселона по деньгам?
19: Ну, Холланд, да, Холланд дорогой. А возвращаясь к чемпионату мира и к сборной Норвегии, она вышла на Бразилию. И знаешь, чем любопытна эта пара? Тем, что Бразилия никогда не обыгрывала Норвегию.
20: Вообще. Они встречались вообще?
19: Да, да, да, они встречались. Было два матча товарищеских, два матча официальных. И на чемпионате мира, по-моему, 98-го года как раз сборная Норвегии Бразилию обыгрывала. А это была та сборная Бразилии, которая... Которые не это.
20: Да, но мы же понимаем, что это совершенно другая сборная Бразилии, только как раз хотел про это сказать, и совершенно другая сборная Норвегии. Норвежцы, конечно, не идеальные, совершенно не идеальные, но бой бразильцам они точно дадут, потому что Бразилия даже с Японией не убедила, честно.
19: Ну, оставим, да, этих японских, потому что там очень хорошо, неплохо убедила Япония.
20: Япония была хороша,
19: Япония четко знала, что она хочет, как она хочет, но их подвела некая такая национальная черта. Японцы очень любят поклоняться каким-то кумирам, и мне кажется, что где-то к концу матча они осознали, о, здесь Бразилия против нас, а мы играем с ними в ничью, и сами от себя пришли в какой-то шок и трепет.
20: Подсели, да,
19: и мне кажется, что как раз вот это помешало им дотянуть до хотя бы дополнительного времени. А я тебе предлагаю перейти к еще одному матчу минувшей ночи. Мексика-Эквадор.
20: Давай, я знаю, что ты его смотрел, не спал всю ночь, ждал Мексику-Эквадор с шарфом мексиканским.
19: Хотя мог часок еще поспать, потому что этот матч был ровно на час перенесен из-за грозы. Над Мехико разразилась какая-то безумная непогода, молнии, дождь, и пришлось футболистам ждать целый час выхода на поле.
20: Но мексиканцы хороши даже с этим переносом, да?
19: Мексиканцы, с точки зрения вообще футбола, они меня в ужас привели. Почему? Мне это такого хорошего вида ужас и трепет, потому что это самая прагматичная команда, которую я видел на чемпионате мира. Они прям четко знают, чего хотят, они четко поставили перед собой цель и прут к ней. Первый тайм. Это взрыв эмоций, это взрыв, это темп, это прессинг, это какое-то такое животное, какое-то такое начало. И смяли они эту сборную Эквадор, да. И забили два превосходных гола, могли забить еще, могли, правда, и пропустить. А второй тайм они взяли как удав и просто задушили игру. Просто все, они убили ее, прикончили ее фолами, не знаю, чем еще, но в том числе и затяжкой времени.
20: Но это было специально,
19: намеренно. Это было, конечно,
20: да?
19: Намеренно. Это было прям как по плану, прям было как у Чили. Ага. И, конечно, такая сборная Мексики вызывает уважение.
20: Но
19: любить,
20: видишь,
19: такую сборную Мексики невозможно, потому что, ну, хочется все-таки любовь такая, по расчету не бывает, ага, на мой взгляд. А уважать себя сборная Мексики заставила.
20: Видишь, как хозяева турнира здорово к этому турниру подготовились, да, и Канада прошла, и американцы сейчас будут играть, мы про это обязательно поговорим, и они фавориты в матче с Боснией. И Мексика очень хороша, я с тобой согласен, Мексика очень хороша.
19: Ну, а тем временем продолжают на чемпионате мира обсуждать вылет сборной Германии, потому что это, наверное, главная сенсация последних дней. И сейчас, конечно, идет большая дискуссия, кто должен возглавить сборную Германии. Как тебе кажется, Юрген Клопп, о котором говорят сейчас очень много, это подходящая кандидатура?
20: Клопп великолепен. Наверняка это подходящая кандидатура, потому что мы знаем, что Юрген умеет настраивать атмосферу в команде. Да, это именно то, что нужно любой сборной. Но знаешь, я вот хотел сам для себя, наверное, аргументировать и понять, почему так все произошло со сборной Германии и со сборной Нидерландов. Вот, на мой взгляд, мне кажется, виноват клубный европейский футбол, потому что в нем действительно стало много командности. Все атакуют, все обороняются. Очень плотно. Нет индивидуальности никаких. Мы видим, что обводок стало меньше. Каких-то индивидуальных,
19: да нет, мне кажется, что
20: стало
19: все-таки
20: меньше.
19: Да, да, да. Но это у всех такая проблема, и у сборной.
20: У всех, да. Но есть у сборной Франции Килиан Мбаппе личность, есть у сборной Норвегии Эрлинг Холланд личность. А вот личности в Германии и в Нидерландах, при всем уважении к Коди Гакпо, например, например, не оказалось.
19: Ну, я бы голландцев поставил бы за бортом, да, потому что команда по сравнению со сборной Марокко, ну, действительно слабее по своему уровню. Что касается немцев, у меня там четкая такая позиция, что их подвела вот эта вот мультикультурность. Угу. Потому что если раньше, в начале 10-х годов, эта мультикультурность сборной Германии вывозила, и наоборот, на ведущей роли, да, пластичность азиатская, техника латиноамериканская, мощь африканская, это все работало на сборную Германии, да, но только в сумме с тем немецким порядком, который славятся немецкие команды. А когда этот порядок убрали, этот стержень убрали, этот несгибаемый, может быть, немного такой дубовомный характер, убрали из этой команды, и все, и даже никто из сборной Германии не хочет идти бить пенальти, все боятся брать на себя эту ответственность.
20: Вот это катастрофа, вот эта история.
19: И вытаскивают, да, вот этого, выталкивают этого парня, который вообще никогда не исполнил.
20: Джонатан Та лупанул. Это катастрофа. А что касается тренера, я так понимаю, что Юлиан Нагельсман хочет остаться. Вопрос оставить.
19: Ну, я думаю, что его никто не оставит, потому что это провал.
20: Это провал, да.
19: Давай быстренько поговорим о том, что нас ждет ближайшей ночью. Я напомню, что сегодня играют в 19:00 Англия против ДР Конго, в 23:00 Бельгия-Сенегал, в 3 часа ночи США-Босния-Герцеговина.
20: Бельгия-Сенегал. Очень жду Бельгия-Сенегал, потому что я не верю в бельгийцев. Есть ощущение, что Сенегал...
19: А в сенегальцев ты веришь, да?
20: Верю.
19: Ну, какая у тебя интересная религия?
20: Я их видел. Я даже знаю, что они существуют. Есть подозрение, что бельгийцы поедут домой вслед за Голландией и Германией.
19: Мне здесь никого не жалко. Ни Бельгию, ни Сенегал. Кто бы не поехал, кто бы не выиграл, мне, честно говоря, все равно. Потому что, ну, это такая вот разменная монета на этом чемпионате мира, что одна команда, что другая, с моей точки зрения.
20: Возможно. А вот очень интересно будет посмотреть на англичан, как они с конголезцами справятся.
19: Да, потому что еще одна проверка для сборной Англии. Если сборная Франции, не замечая никого, проходит там до следующего раунда, если они шведов выносят так, ну, по дороге, шли по дороге к финалу и там пинком какую-то команду согнали с своего пути, да, то здесь интересно, как англичане могут так сделать или не могут сделать.
20: Пока
19: с такой
20: Англия
19: командой,
20: никакого впечатления вообще не производит, очень средняя, очень
19: вяло. В первом матче она произвела отличное впечатление.
20: Конечно, здоровый футбол был.
19: В матче против Хорватии. Здорово, классно, на характере сделали хорошую победу с большим количеством моментов.
20: И США-Босния-Герцеговина, тут, наверное, все очевидно, американцы прям посильнее выглядят.
19: Американцы выглядят посильнее, на правах хозяина должны проходить дальше. Но, опять же, да, мы все хвалим так сборную США, но будет интересно, насколько ее хватит. Хватит ее больше, чем на 3 матча группового этапа или нет. Ну, а это мы увидим буквально через считанные часы и считанные минуты. А с вами были джентльмены спорта Денис Акинин, Андрей Вдовин. Услышимся через день.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. Реклама.
21: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
22: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
23: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О законах.
4: Федеральная антимонопольная служба потребовала от компании Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем. Ведомство обязало американскую корпорацию до 15 июля дать возможность пользователям устанавливать на iPhone и iPad отечественные сервисы по умолчанию. Кроме того, ФАС призвал вернуть на устройство российские приложения. В противном случае технологического гиганта оштрафуют на сумму до 4 миллиардов рублей. В конце июня Apple без объяснения причин удалила из своего цифрового магазина всю линейку сервисов компании ВК.
5: О расследованиях.
4: Полиция Монако задержала подозреваемого по делу о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Иностранец может быть причастен к организации взрыва. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию княжества. Сейчас следователи также допрашивают 13-летнего сына предпринимателя, который тоже пострадал от нападения. Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. Пострадали мужчина, женщина и ребенок. Газета «Фигаро» сообщила, что следователи считают, что покушение на Ермолаева организовала Служба безопасности Украины.
5: О финансах.
4: ВТБ и «Магнит» расширили географию совместного платежного сервиса «Магнит Пэй ВТБ». Он будет работать во всех регионах присутствия сети и охватит более 33 тысяч точек. Пользователям доступны цифровая и физическая карты. Оформить их можно несколькими способами. Через мобильное приложение «Магнит» на сайте ВТБ или в его офисе, а также по телефону контакт-центра. А оплата по QR-коду работает даже без интернета, начисляя до 20% кэшбэка. Руководитель департамента партнерств банка Даниил Поколодный подчеркнул, инновационная технология позволяет клиенту в одно касание и оплатить покупку, и использовать программу лояльности сети. Это делает повседневные покупки удобнее и выгоднее.
5: О спорте.
4: Александр Плющенко получил право выступать за сборную Азербайджана на международных турнирах. 13-летний российский фигурист начнет представлять республику со следующего сезона. Об этом сообщила Федерация зимних видов спорта этой страны. Там уточнили, что Международный союз конькобежцев удовлетворил запрос. Ранее спортивные органы России утвердили переход сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в состав иностранной команды.
5: О валютах.
4: Официальный курс доллара 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек, юань 11 рублей 48 копеек. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
23: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
24: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
25: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц с нами. Саш, приветствуем.
26: Да, привет, Игорь.
25: Ну, конечно, интересна оперативная обстановка на линии соприкосновения. Летом всегда особенно мы как-то пристально следим. Начать сегодня предлагаю с такой встречи, традиционной встречи с военкорами, с журналистами. Встречался глава Минобороны Андрей Белоусов. И, конечно, такой и президент в последнее время делает акцент на системах ПВО, ПРО, противовоздушной, противоракетной обороны. Говорилось, насколько мы понимаем, о новом виде войск, да, особо обсуждалось. Ну и, наверное, это все в принципе связано, потому что, конечно, к ПВО сегодня пристальное внимание. Что нас ждет? Какие инновации, какие инициативы? Что будет реализовано и что уже делается прямо сейчас?
26: Да, но это встреча, первая встреча, на которой я не присутствовал, потому что я нахожусь в зоне специальной военной операции, и, собственно, наполнение этой встречи. Я знаю так же, как и все из сообщений в средствах массовой информации, из постов моих коллег военкоров. Собственно, да, ПВО было центральной темой и было посвящено большая часть времени, потому что понятно, что всех волнует, когда мы сможем минимизировать угрозы, беспилотную угрозу, которую сейчас противник масштабирует. Да, вот я сейчас в Донецке нахожусь. У нас в Донецке сегодня ночью сожгли стоянку фур, по-моему, штук 20 машин, сожгли стоянку автобусов, ну, просто общественного транспорта, да, при этом стреляло, взрывалось в небе очень много, ну, то есть сбивали очень много сегодня мобильные огневые группы. На трассе Донецк-Старобешево сожгли вчера 4 Урала военных этими хорнетами, ночью взорвали мост на трассе Донецк-Мариуполь, ну, то есть пытаются вот они воздействовать на логистику, рубить логистику. И, конечно, в этой связи всех очень волнует вопрос ПВО. И Андрей Рымович сказал, собственно, то, о чем мы много раз говорили, что сейчас формируется единый контур противовоздушной обороны, в которой будет единое программное обеспечение, заложены все средства обнаружения, подавления, перехвата, уничтожения, то есть включая гражданские. О чем я сейчас говорю? У нас многие предприятия, например, в приграничье имеют свой РЭБ, да, у нас в разных регионах есть разные военизированные формирования, которые не являются частью Минобороны или Росгвардии, а как в Белгороде, например, это просто ГУП, да, унитарное предприятие государственное, и всех их заводят в единый контур. Он прям жестко сказал, министр обороны, что если мы РЛС там не видим, ее не существует, значит, сама по себе РЛС не может существовать, она должна существовать в едином контуре. Это вот когда я рассказывал, что в Курской одна система области, в Белгородской другая, в Орловской третья, и они друг друга не видят. Вот сейчас формируется единый такой контур, где они будут видеть друг друга. И ну, беспилотная угроза, она с нами, то есть она никуда не денется. Просто мы будем ее минимизировать. Но при этом, ты знаешь, я в последнее время частенько встречаю такой тезис, который, мне кажется, просто вражеским нарративом. Я вот прям процитирую дословно. Это один дегенерат иноагент, значит, пишет у себя: «Система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала чуть меньше, чем полностью». И как бы если смотреть на информационный фон, да, то у человека с тонкой душевной организацией может такое впечатление создаться, что это действительно правда. Уже ж даже вон Москву как утюжат. Вон сегодня ночью там 60 дронов сбили. Но на самом деле я вот как человек, который делал массу репортажей с позиций ПВО, мобильных огневых групп, РЭБ в Курской области, в Белгородской области, в Луганской Народной Республике, в ДНР. Я могу сказать, что это совершенно не так. Спросите меня, при чем тут как бы Москва, да, и ДНР, или Луганск, при том, что они как раз и есть первый форпост на пути дронов, которые летят на столицу. Для Селенского Москва с появлением первых дронов вообще у него стала такой заветной целью, причем больше символической, чем военной, но и военной, безусловно, тоже. Вот. Но при этом очевидно, что удары по Капотне, они не отбросят наши войска из Константиновки, и тем более из Красноармейска. Но зато вон картинка какая. Вот, ее очень жадно лепят, там зовут иностранных журналистов на съемки запуска по России этих дронов, и потом такие заголовки, там, Москва в панике, хаос, где там в городских службах россияне больше не могут спать спокойно, Москва, короче, тут главный символ, да, то есть ударил по Москве, и вроде как затряслась, дрогнула вся страна. Вот, тут надо, конечно, признать, что враг наш в последнее время перестроился. Раньше это были такие точечные удары волнами, сейчас это просто постоянное давление на тыл, непрерывающееся, перманентная кампания, у которой вот основная черта – это массовость, да, задача как бы не пробить, а перегрузить ПВО, перегрузить логистику, перегрузить связь, забить транспортные узлы, посадить самолеты и всех нас вместе, не только москвичей, а вообще всю страну заставить нервничать. То есть они пытаются вымотать систему, да, а не разрушить ее, потому что понимают, что разрушить крайне сложно, пытаются вымотать. И тут Москва, конечно, точка главных, приложения главных усилий вместе с Крымом и вместе с Донбасской и с логистикой и с Новороссией. Да. Но при этом Ну, я понимаю, что все ждут простого ответа, когда мы вообще полностью, стопроцентно начнем все сбивать. Никогда, вот честно скажу, я понимаю, что там ждут какого-то от меня социально одобряемого ответа, да, вот через месяц, через два мы будем сбивать все. Не будем сбивать все, потому что это невозможно, да. Ракет не напасешься, традиционного ПВО, да, для там сбития сотен и сотен дронов ежедневно. По мобильной огневой группе на каждый километр не поставишь, а если поставишь, между ними полетит дрон, они его даже не услышат в полукилометре от себя. Вот серьезно, они еще и летят сейчас. Низко пользуются руслами рек, да, на которых их просто не видно в РЛС. Но я вот вспоминаю опыт Израиля, США во время их горячей фазы конфликта с Ираном. Они себя продемонстрировали еще хуже, чем мы. А на московском направлении сбивается подавляющее большинство того, что летит. Но другой вопрос, что мы сейчас сталкиваемся в основном с беспилотной угрозой, мы пока не сталкивались с массированным запуском ракет. Это, я боюсь, нам еще предстоит, да, включая баллистические. Вот. Но сейчас с условием тех единиц, которые долетают до цели, вот я рискну предположить, что перехватываются, ну, процентов 98 запущенного, да. Ну вот, оставшиеся пару процентов враг тащит там в свои каналы и все это тиражирует. Вот смотрите, дым над Москвой, вот смотрите, Волгоград прилетело, вот смотрите, Пенза прилетела. Ну вот, 800 сбили, а 2 прилетело, 3 прилетело. Ну, к сожалению, они эту картинку и делают, да. Может быть, сейчас кто-то заметил, да, из наших слушателей,

0: поговорим сегодня поподробнее, но все-таки возвращаясь к нашему ПВО, раньше-то что летело? Раньше летело такое тихоходное, с маленькой боевой частью, долетит хорошо, не долетит и ладно, теперь все иначе. Сейчас враг пошел и числом, и качеством, то есть и техники стало в разы больше, и техника стала злее, мощнее, умнее, быстрее. Вот, и, собственно, они перешли на комбинированную навигацию, их сразу не глушанешь, и так далее, и так далее. И при этом враг в ход каждой атаки разбирает там и с помощью спутников, и с помощью разведки, и с помощью боевого искусственного интеллекта, куда загружается в том числе картинка с Земли, которую мы дружно вываливаем зачем-то в социальные сети. И ситуация будет сложнее, будут там осенью удары по газовой инфраструктуре, будут ближе к зиме удары по теплоэлектроцентралям, появятся баллистические у них ракеты, не в промышленных масштабах, потому что они двигатели сами не умеют делать, но появятся. Вот. Но я все-таки призываю как-то к критическому мышлению, да, и когда вам говорят, что наша ПВО дискредитировала себя, просто плюньте этому человеку в лицо, потому что на фоне сотен дронов, которые ежедневно идут в столичный регион и падают за сотни верст до Кремля, так может считать только враг, что дискредитировал ПВО себя. Я считаю иначе, потому что каждую ночь кто-то не спит, чтобы спали мы, и пока летят сотни, а долетают только единицы, это не провал ПВО, это повод задуматься, безусловно, где еще можно усилить ПВО, об этом и президент говорит, чтобы процент там урона был еще ниже. Но при этом, вот пользуясь случаем, надо поблагодарить всех, кто бережет небо, пока мы спим, от линии фронта, потому что это здесь начинаются эти перехваты до Москвы и дальше.
1: Продолжим буквально через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
4: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-2265.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем, Саш. Ну и вот ты начал говорить про удары по тылам и на Украине или по Украине. И в прошлый раз мы тоже об этом говорили. А как-то мало, правда, вот слышно это информацию.

0: информации, эти перечисления становятся рутинными, а там, но те же заправки, насколько мы понимаем, тоже стали уже так, даже не основной, да, а так вот, наверное, заодно.
1: Угу. Да, это новый мем такой, как правильно в Украине или на Украине, правильно по Украине. Вот. Но действительно, раньше было мало, ну, есть объективная реальность, да, у нас мало объективного контроля с той стороны, я имею в виду видео тех зевак, потому что у них за такие видео есть уголовная ответственность, в отличие от нас, поэтому мы в силу объективных причин получаем мало картинки с Земли, но она все равно каким-то образом прорывается. И до недавних пор мы, я не знаю почему, по каким таким соображениям мы не выкладывали, ну, Министерство обороны не делилось съемками с тех гераней. У нас сейчас герани-сикер появились. Это герани с самонаведением. Ну, это вот как у Хорнета. Мы долго обсуждали, да, ах, какая умная машина. Она сама распознает цели. У нас герани такие же. Также распознают цели, также захватывают их. И в свободном полете без участия оператора могут их атаковать. Как сейчас они атакуют те самые АЗС, например, по восточной, центральной Украине. И это, ну, достаточно большие объемы, то есть, ну, ладно, они по нашим бьют НПЗ, то есть у нас заправки есть, бензина нет, да, ну, бензин как бы так дозированно есть, да, а у них бензин есть, а заправок нет, то есть заправиться негде. И там только за последний месяц, это вот буквально на днях заявил министр инфраструктуры Украины, Пивоварский есть такой, он сказал, не за месяц, за последние 2 месяца сгорело более 150 автозаправочных станций. Вот кто-то посчитал, честно говоря, не берусь утверждать, что это правда, но якобы на всем протяжении трассы от Харькова до Днепропетровска не осталось ни одной целой заправки. Ну, понятно, что можно подгонять бензовозы, с них там заправлять машины, да, ну, то есть это какая-то мобильная штука, она, безусловно, присутствует. За последний месяц мы уничтожили, сожгли 100 бензовозов. Вот ты что-то слышал про это?
0: Ничего, да, не говорят.
1: А вот мы уничтожили 100 бензовозов, зато мы все тут рвем, ну кто мы, караул-патриоты, на голове последние волосы, ай, нам жгут бензовозы. Мы тоже жгли. Мы вообще, middle strike, вот эту историю, да, с ударами на среднюю дистанцию тыла, 100 там с небольшим километров, это вообще мы начали. Мы начали набрать под контроль дорогу, ведущую от линии боевого соприкосновения в Павловск, в Днепропетровской области. И мы начали брать под контроль дорогу, которая ведет из Изюма в Харьков. Мы начали брать, там, да, начиная с Курской области, когда мы от Юнаковки до Суджи брали под контроль. Это тот же middle strike. Вот, противник тоже начал как бы приносить нам урон, ущерб на этом middle strike. Но это не говорит, что мы ничем не отвечаем, мы ничего не делаем. А 150 заправок как бы и 100 бензовозов за месяц, это нормальный результат. У нас пошли удары по газовой инфраструктуре Украины очень системно. И главное, что мы начали выкладывать видео, как мы это делаем. Прям с герани. Одна герань бьет, другая снимает, потом она заходит, тоже бьет. И вот прям системно. Вот только там прошлый месяц, да, 2 июня, ключевой объект Нафтогаза на Харьковщине был уничтожен. Потом тоже в июне газодобыча на Полтавщине. Да, это их главное, как бы газовый актив. Туда нанесли удар. Потом по газораспределительной станции в Понютино, да, ну, то есть и удары, удары, удары, и сейчас уже по оценкам украинской прессы где-то на 75% от пиковых показателей свалились до многолетнего минимума, такого вот у них не было. У них в прошлом году фиксировался максимум 60% падения всех добывающих мощностей, сейчас 75%, да. Дальше, ну, вот, не хватает у них своей добычи катастрофически, к зиме им сейчас нужно накопить там что-то 15 миллиардов кубов, да, чтобы как-то зиму пережить. Им надо докупить там за границей 3,5 миллиарда и по военной цене, потому что после обострения на Ближнем Востоке газ в Европе стоит сейчас порядка 500-600 долларов за 1000 кубометров. То есть им надо там где-то искать 1,5 миллиарда долларов живыми деньгами, чтобы все это купить. Мы начали бить по энергетике, в том числе, ну, вот как я сказал, да, 124 киловольта, прошу прощения, ну, это серьезные удары, и свет-то может закончиться в какой-то момент, он и так заканчивается, то в Запорожье, то в Сумской области, они уже вводят, как зимой, да, вот эти веерные отключения, плановые отключения, вот, а вот про 154 киловольт, который я сказал, в районе Запорожья, это не просто пара столбов, да, в поле, это ключевое звено Запорожского энергоузла, оно связывает там Днепрогэс с несколькими подстанциями, которые питают город, питают заводы, а это крупнейшие металлургические заводы на Украине сейчас испытывают очень серьезную нехватку электроэнергии. По портовой инфраструктуре тоже мы бьем регулярно и саму Одессу, и Черноморск, и порт Южный. Вот, и через это же все, там и железо, руда, да, на экспорт идет, и зерно, и масло, и там в 25-м году, за весь 25-й год по портам прилетело, это опять же украинская статистика, 150 раз. Только за первое полугодие 26-го года по портовой инфраструктуре украинской уже больше 180 ударов. То есть за полгода превысили годовую норму, да, прошлогоднюю. И ущерб там, ну, есть у них аграрный союз такой, и вот его представители говорят, что ущерб только, ну, вот от разрушений это порядка 1,5 миллиардов долларов, да. Ущерб от, как это, от неполученной выгоды, он, ну, его сложно подсчитать, но вот они говорят, что прямые убытки агросектора от ударов превысили 11 миллиардов долларов. Да, из них это 6,5 миллиардов, это уничтоженная техника, вот эти элеваторы разрушенные и прочее, прочее, прочее. Масло. Завод по подсолнечному маслу в Черноморске стоит. С 26 апреля все, он встал, он не может работать из-за наших ударов. Зерно там к середине мая они просели почти на 20%, да? Руда за полгода они вывезли на четверть меньше, чем за такой же период прошлого года. Если все это как бы складывать, то, ну, достаточно серьезный мы урон наносим. И опять мы в очередной раз повторяем, что мы наносим этот урон как бы не Украине, потому что Украины своей экономики нет. Ну, не досчитается она там этих 11 миллиардов, 13 миллиардов. Но ей дадут их все равно. Вот только что поступил свежий транш на оружие. Оружие дадут, топливо дадут. Но не делать это тоже нельзя. Вот, железная дорога, там у них вообще, значит, какой-то швах, да, то есть 300 локомотивов выбито за 4 месяца этого года, убыток в 9 миллиардов, ну, правда, гривен. И, собственно, нет никаких просветов, потому что мы по тяговым мощностям Украины бьем постоянно. А это и логистика, а это и экономика, потому что пассажирские перевозки падают, грузоперевозки падают, заводы встают из-за того, что не приходят сырье, да, для этого завода, и как результат, значит, не работает оборонная промышленность. Это не значит, что как бы у нас все хорошо, да, у нас тоже есть свои проблемы, о них вот только что президент говорил, но тут, видишь, у нас разные с Украиной подходы в силу, ну, разных ресурсов, которыми мы обладаем, то есть Украина пытается через тыл воздействовать на настроение общества, которое, по мнению Киева, должно заставить российские власти прекратить войну. Мы все-таки первоочередную ставку ставим на линию боевого соприкосновения. Да, нам бьют по тылам, да, мы испытываем определенные неудобства, определенный дискомфорт, определенные убытки, но мы сейчас имеем инициативу на земле, и как бы нам быстрее надо взломать генеральную линию обороны противника в Донбассе, чтобы потом выйти на оперативно-просторные границы и диктовать уже с позиции силы. Бьете вы по тылам, не бьете, а мы сейчас вот, я не знаю, на Киев пойдем, например, да? Вот. Что, конечно, вряд ли, но тем не менее. То есть у нас вот такой подход. Мы должны отправить противника в нокаут, а не выиграть там, да, по очкам. Вот. И черт его знает, чей подход сейчас выигрывает, но и Украина по нам довольно болезненно бьет, но при этом не влияет на ситуацию на земле. И мы на земле продвигаемся, но при этом продолжаем бить еще по глубоким тылам. Есть, конечно, вопросы по целям. Хочется все-таки, чтобы начали бить по мостам через Днепр, о чем нас постоянно спрашивают, да, в эфирах. Вот. Но по поводу мостов через Днепр мне тут приснилась одна теория. Вот, и я даже проснулся в поту и записал ее быстро в блокнот, чтобы она не улетучилась. И вот после новостей предлагаю ее озвучить.
0: Главная интрига, да, этой программы. Продолжим буквально через несколько минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
3: Радио – уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: 20:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 2 июля состоится 38-е очередное заседание Великолукской городской думы. Депутаты рассмотрят итоги работы Комитета по физической культуре и спорту администрации города и результаты деятельности спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» за 2025 год. Также в повестке дня имущественные и организационные вопросы. Выступление президента России Владимира Путина на первом этапе съезда «Единой России» эксперты расценили и как сигнал о его особом внимании к партии. Глава государства напомнил, в 2026 году «Единой России» исполняется 25 лет. За это время партия неоднократно подтверждала свою эффективность в сфере антикризисной политики, в том числе в условиях мирового экономического кризиса 2008-2010 годов, пандемии, усиления западных санкций, а также разработки эффективных социальных инициатив. Пожелав партии удачи речи на выборах президент подчеркнул значение «Единой России» как важнейшего института политической системы, способного как оперативно реагировать на актуальные общественные запросы, так и осуществлять стратегическое планирование на десятилетия вперед. Напомним, что в работе съезда приняла участие делегация Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым. 25 великолукских семей приняли участие в семейном туристском слете в минувшие выходные. Для участников было подготовлено несколько этапов. Конкурс приветствий костюмов, спортивное ориентирование, техника пешеходного туризма. Особой сноровки требовал поиск выхода из запутанного лабиринта.
2: О валютах.
4: Доллар 78.27, евро 89.27, юань 11.49.
2: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 27 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц и сон Александра Коца, вещи о мостах через Днепр. Здесь была пауза подумать, и мосты, и Днепр.
1: Дай бог вещи, на самом деле. Потому что очень часто спрашивают, у меня нет ответа, почему мы не бьем по мостам. Кроме того, ответа, что их невозможно сложить, потому что они строились в советское время, и надо очень много ракет, а если они будут не попадать, это ж какая будет картинка и прочее. А противник, как мы видим, просто выносит мосты и не рассуждает. Понятно, что это не магистральные мосты. Даже тот мост, который вот сегодня ночью на трассе Донецк-Мариуполь сложили, он все-таки не магистральный, там и объезды есть, это не критическое разрушение, хотя и неприятное, и оно о многом говорит, потому что мы видим, что стараются отрезать логистику всего сухопутного коридора.
0: И над Крымом-то мосты же тоже постоянно под угрозой, да?
1: Да, Новоазовский вот мост тоже разбили, то есть из Большой России туда, в Новороссию, будет проехать крайне сложно. Соответственно, будет падать возможности логистики. Военная логистика всегда найдет свой ручеек. Тут больше бьют по гражданским. Так вот, почему мы не бьем по мостам через Днепр? Приснилась мне такая теория, что мы ждем начала большого конфликта с Европой. Это, повторюсь, не экспертная оценка, это мой полночный бред. Мы ждем большого конфликта с Европой, Европа, пойдет на нас большими силами, перейдет на левый берег Днепра основными силами своими натовскими, и тут мы как шибанем по днепровским плотинам, они как снесут все эти мосты через Днепр, и останется, весь основной контингент НАТО на нашем левом берегу, отрезанный Днепром от правой стороны, и тут мы их всех орешником и раздолбаем. В порядке бреда, почему мы не бьем по мостам, представьте, как я много об этом думаю, если мне даже снятся такие теории, не знаю, другого объяснения пока более-менее логичного у меня нет. По поводу, я в прошлом кусочке говорил, что не влияет ситуация с ударом по тылам на обстановку на фронте. Действительно не влияет. Во-первых, я не слышал, чтобы кто-то говорил о нехватке снарядов, патронов, дронов и прочего, прочего, прочего. Наоборот, как бы ушли куда-то в прошлое, да, вот эти разговоры о том, что нам не хватает мин, о том, что у нас норма танковых снарядов 1,5 снаряда на 10 танков в сутки. Ну, вот нет этого сейчас, да, то есть, ну, каким-то образом мы этот боеприпасный голод преодолели. Дроны, ну, дронов всегда будет не хватать. Вот каждый пилот, к которому вы приедете, он всегда будет говорить, хотелось бы больше. Ну, потому что цели есть, как бы, и хотелось бы больше, но дронов сейчас действительно огромное количество появилось, и разных, и новых, и всяких. А вот топливо, ну вот не слышал я, чтобы кто-то там в Москву ездил за бензином для фронта, или чтобы гуманитарщикам заказывали привезти дизельное топливо. Ну вот для войны топливо есть. А, тоже незаметно. При этом идет постоянное продвижение. Там даже я вчера вычитал в украинских СМИ, что они там уже задумываются об эвакуации мирных жителей из Славянска, из Краматорска. Они говорят, что эти города скоро превратятся во фронтовые города, уже уличные бои не за горами. А вот тревожная картина. Но вообще логика клещей, да, вот этих вокруг генеральной линии обороны, она складывается сразу из нескольких движений наших. То есть это, во-первых, работа сразу трех группировок войск. Это Запад, Юг и Центр. Первое движение – это от недавно взятой Рай-Александровки в сторону Николаевки, да, восточные ворота или северо-восточные ворота Славянска, ключ ко многому на этом направлении. Николаевка – это Славянская ТЭС, и, что важнее, это доминирующая над всей местностью высота, по сути, ключ к городу. Вот в 2014 году после падения Николаевки пришлось уходить из Славянска. При этом мы видим, что в этом же районе между Кривой Лукой и Закотным пехота вражеская уже прижата к реке, сидит без снабжения, то есть там уже образуются такие локальные маленькие котлы, ну не котлы, карманчики такие. Второе движение – это вот как раз группировка «Запад» от Красного Лимана. Там замысел простой. Взятие Красного Лимана открывает путь и на Славянск, и на Краматорск, а удар вот в юго-западную часть, в юго-западном направлении с заходом, допустим, на Алексеево-Дружковку, это уже дает такой охват обороняющейся группировки с юго-востока и с северо-востока. При этом в самом Лимане у нас, ну, дела так неплохо продвигаются, расширен контроль и в центральном районе, и в южном районе, и вообще там, по-моему, из 11 тысяч домов осталось 150 освободить. Третье направление – это, мне кажется, очень важным перерезание артерий между городами, между Славянском и Краматорском. Вот на этой неделе Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Малиновка, и вот мне кажется логичным от Малиновки двигаться на запад через там такие населенные пункты Заповедная, Васильевская пустошь, Первомайская, по-моему, называется, и до Беленького прям, да, а от Беленького всего 3 километра до трассы Н-20, это трасса как раз, которая соединяет Краматорск и Славянск, ее, вот эту трассу между Краматорском и Славянском, в 2014 году противник отрезал в самом начале, сел намертво на эту трассу, и так и не смогли мы его оттуда сковырнуть до самого выхода из города-символа. Перерезать вот эту ракаду, конечно, надо. Ну и наш, как бы, козырь в рукаве, да, это Добропольский участок, который часто выпадает из разговора про Славянско-Краматорскую агломерацию, хотя это западная ее створка, да, если Красный Лиман – это условно там верхняя Клешня, да, или Крышка, Константиновка – это такие южные ворота, Доброполя – это вот западный палец, который замыкает охват с той стороны, откуда оборона ВСУшниками не готовилась. То есть здесь-то уже мы вышли на окраины Доброполя, да, там расширили зону контроля в районе Белецкого, вот, а за самим Доброполем, как президент сказал, да, вот в интервью Зарубина, когда описывал ситуацию на фронте, нет подготовленных оборонительных рубежей. Ну, что-то, конечно, они там накопают, какие-то окопчики, но вот такой мощной линии обороны укрепрайона там, конечно, уже не построят. А если город мы вскрываем, то, соответственно, дальше открытое поле до границы, там, по-моему, километров 30, да, госграница, Днепропетровская область, пожалуйста. Ну и плюс, конечно, дорога от Доброполья на Краматорск, это уже как бы, ну вот, со всех сторон мы как бы и подходим. При этом, ну вот все говорят, что противник готовит какие-то там, какие-то провокации, какие-то свои контрнаступления. Вот черт его знает, как он это умудряется делать, когда мы его раздергиваем на всех направлениях, включая, допустим, Днепропетровский участок, да, там вражеские ресурсы пишут, что участок превратился в один из самых плотных, да, и там у противника болит сразу в нескольких местах. Ключевое это сейчас формирование плацдарма на реке Волчья, да, там на прямо под Покровским есть такой населенный пункт, там Покровское, вот, и, по сути, к концу месяца прошлого там оставалась, ну, только Александровка у противника, если ее освободить, получается, очень удобный плацдарм для действий как на Днепропетровском направлении, так и на соседнем Запорожском, а вот как раз смычка, да, она очень важна, потому что нельзя там в отрыве друг от друга рассматривать, вот на этой неделе там были освобождены Ровное, Лесное, Копани, как бы вот мы постепенно, опять же, подходим к важнейшей рокаде, к трассе, которая снабжает Ореховский гарнизон, да, Орехов крупный укрепрайон на пути к Запорожью, когда мы возьмем Орехов, у нас уже будет возможность идти в сторону города Запорожья с двух сторон, да, то есть и с востока, и группировка Днепр будет с юга двигать. Нужно ли нам Запорожье? Конечно, нужно. И Владимир Путин на минувшей неделе снова расставил все точки над «и». Он сказал, что в главные задачи СВО входит освобождение Донбасса и Новороссии. А то мы за разговорами о духе Анкориджа как-то про Новороссию все время забывали. Как-то Новороссии там в контексте обсуждения договоренностей на Аляске и не пахло почему-то, да, вот в этом духе Анкориджа. А Владимир Путин сказал, что задача Новороссии стоит. А что он поднимает под Новороссией? Честно говоря, я не могу сказать, но точно совершенно он имеет в виду, скорее всего, Запорожскую область и Херсонскую, а, соответственно, Запорожье и Херсон никто с повестки дня не снимал. Имеет ли он в виду под Новороссией еще и Николаевскую и Одесскую область, я ответить не могу. Но при этом, как реалист, понимаю, что пока, конечно, это не перспектива там ближайших месяцев.
0: Вернемся через пару минут уже.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
7: Реклама. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 20 70.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: «Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
0: Продолжаем, Саш. Теракт в Монако все обсуждают, да, но мы не можем тоже пройти мимо темы Белоруссии, и не вдаваясь вот в детали, нюансы, дипломатические тонкости, вот хочется спросить, Белоруссия в точке напряжения или вот пока отпустила? Ну и в целом, как бы, да, отстанут ли от нее?
1: Да, конечно, не отстанут. Беларусь – ближайший союзник Москвы, да, то есть союз с Россией. Для Минска это такая несущая стена, да. А Пекин, да, куда отправился Александр Григорьевич на минувшей неделе, это такое восточное крыло, да, к этой стене. И мне кажется, что Москва, Минск и Пекин сейчас синхронно работают на один многополярный контур, да. Тут как бы поездка Лукашенко в Китай – это звено в этой общей цепи, а не игра на стороне. То есть это все в нашем внутреннем контуре. В конце концов, Лукашенко, ну, мне кажется, может купить у Китая то, что Китай не продает нам, чтобы не возбуждать западную общественность. Да? Мы же не знаем, о чем там шла речь в Пекине во время его визита. Разумеется, исключительно в оборонительных целях, да, чтобы суверенитет белорусский хорошо себя чувствовал. А что было основное, что сказал Си Цзиньпин? Александр Григорьевич Си Цзиньпин сказал, что Китай поддерживает Беларусь в защите ее суверенитета, независимости и территориальной целостности. Это как бы тоже такое заявление, сигнал вот этому взорвавшемуся Наполеончику, который решил, что, что как бы планеты крутятся вокруг него, а он солнце этой вселенной. Ну вот головокружение от успехов, он просто все время забывает, что оно не за свой счет, оно за счет западных денег, западного оружия, западных технологий, западных разведданных. Если все эти краны в один момент перекрыть, то он, собственно, остается только со своей треуголкой дырявой. Вот, и как бы и все. Вот, поэтому, ну, напряжение все равно будет, потому что сосед вот такой, что там по вот этим их ультиматумам, ну, я даже обсуждать не хочу, потому что мы не знаем сущностного наполнения, есть там эти ретрансляторы, нет там этих ретрансляторов, выключили, не выключили, потому что Зеленский говорит, выключили, Сырский говорит, не выключили, они там сами теряются в показаниях, а герани как летели, так и летят, еще и с новыми модулями теперь летят самонаведение. И как бы что, ну, не знаю, тут тоже, опять же, раз я в этой передаче там пересказываю свои сны, то можно еще какую-нибудь там фантасмагорию, да, придумать. А вдруг Александр Григорьевич ездил в Пекине встречаться, ну, например, с представителями Северной Кореи, допустим, да, пусть Зеленский понервничает, да, послушает нашу передачу и понервничает, потому что, как бы, в марте Лукашенко уже летал в Пхеньян, встречался там с Ким Чен Ыном, подписал договор о дружбе, вот, назвал Кима умницей, Си Цзиньпин сам только что ездил в КНДР, кстати, да, то есть тропинка протоптана-то со всех сторон, и мне кажется, что это было бы очень Символично, мне кажется, в Киеве, в Брюсселе поперхнулись бы венским кофе, если вдруг на северной границе Украины и на южной границе Беларуси образовался бы какой-нибудь экспедиционный корпус Корейской народной армии. Это был бы такой интересный асимметричный ответ, на который Зеленскому, не знаю, было бы ему что-то ответить или не было. Я думаю, что травмы, полученные им в Курской области при участии наших друзей из Корейской Народно-Демократической Республики, они до сих пор не зарубцевались, до сих пор это самое гноятся. Поэтому так. Но в любом случае важно то, что Лукашенко сказал, что Беларусь при любых раскладах остается с Россией, и поэтому здесь что-то комментировать только портить.
0: Теракт в Монако, причем здесь мошенники?
1: Теракт в Монако, да, взбодрили украинцы эту тихую монархию, или не монархия же, да, Монако. Не было никогда у них таких терактов, даже близко, а тут на тебе среди бела дня украинский олигарх, какая-то дама, которой отрывают ноги, потом выясняется, что это украинский олигарх, который находится под украинскими санкциями, что он якобы должен был выступать в Европарламенте, рассказывать о коррупции украинской, естественно, и тут его взрывают. Может быть и такое, а может быть и да, причем здесь мошенники. Вообще в этой квартире жил Вадим Ермолаев, основатель днепропетровской компании Алеф Эстейт, Мос-Сити, Бас. Ну, в общем, неважно, нас интересует как бы его бэкграунд, да, есть документальный фильм «Алеф», как раз про его империю, где говорится, что в нее входили те самые колл-центры, с помощью которых облапошивают не только наших граждан, да, российских доверчивых, но и граждан Евросоюза. Значит, в декабре 25 года на Кипре Интерпол арестовал его сына Артура. Вот, и его признали виновным в создании преступного сообщества, в частности, в сети колл-центров под брендом «Космо». И базы этих колл-центров были в Днепре, в Днепропетровске и в Киеве. А среди жертв этих колл-центров были граждане Эстонии, Финляндии, Германии, Литвы, Турции на 100 миллионов евро. Значит, там они насчитали ущерба, но при этом срок дали какой-то там смешной, 5 лет условно, по-моему. Он внес там 8,5 миллионов евро на депозиты прокуратуры и в тот же день улетел в Израиль. Вот. Но бенефициаром, да, вот этих колл-центров, а их под 150 штук насчитывается, называют как раз Ермолаева-старшего, Вадима, которого и подорвали. Вот. То есть тут как-то совпадение, да, в глаза прям бросается. Вообще все фирмы этого Ермолаева, там и «Призма», и «Босфор», и «Каскад», они все фигурируют в списках адресов мошеннических офисов. Да, вот колл-центры находятся по тем адресам, где находятся его большие компании. Ну вот сдали в аренду, так совпало, наверное, совпадение. Вот. Но вообще это же второй такой случай. Давайте вспомним февраль, по-моему, это был, да, этого года, Бали, где расчлененным нашли этого самого, из Днепропетровска, опять же, Игоря Комарова, да, сначала он писал слезливые видосики о том, что, дескать, вот, надо срочно 10 миллионов долларов или сколько там, иначе меня убьют, а потом его нашли расчлененным, да, то есть... Ну, не знаю, о чем это говорит, да, то есть, может быть, просто вот эти офисники, как их называют на Украине, облапошили не ту бабушку, чью-то бабушку того человека, который имеет возможности одного расчленить на Бали, а другого подорвать в Монако. Ну, то есть это такой уровень, да, уровень. Посмотрим, к чему придет расследование. Я думаю, что оно очень быстро заглохнет и уйдет куда-то в нижние слои информационной атмосферы, после так же, как и подрыв северных потоков, когда внезапно вышли на агентуру СБУ, которая на катере выходила со взрывчаткой в море. Также и здесь он уже говорят, что все следы ведут в СБУ. Вот как только в СБУ ведут следы, следы. Также расследование громких преступлений в Европе тут же куда-то исчезает, и мы перестаем об этом помнить через неделю, Игорь.
0: Ну и Залужный собрался там смена «З» на «З». В президенты Зеленский его спросил, собираешь? Да, конечно. Потом к нему поехали гонцы отговаривать, это, мол, раскол случится, а он говорит, нет, планы отменять не буду. Интересно, на этом фоне американская Гэллоп провела опрос на Украине, и 66% выступают за скорейшие переговоры с Россией. То ли кому-то новому придется это учитывать, Гэллоп же к выборам обычно что делать, то ли непонятно, как бы за какие переговоры. Может, они за переговоры об ультиматуме выступают, да, 60, то есть уже не очень понятно, ну, что происходит.
1: Статистика такая штука, кто ее заказывает, тот ее и танцует, как бы, если мы возьмем украинскую статистику, там наоборот 60 за продолжение боевых действий до полной победы, и еще там процентов 10 будут упоротых из них, которые хотят границы 91-го года. Что касается Залужного...
0: История, кстати, извини, перебью, история с ТЦК, которая каждый день стала выходить на самый верх новостей, она, конечно, наверное, довольно однозначно говорит о настроениях украинского народа.
1: Ну, в общем, да, и количество уголовных дел о дезертирстве из армии, а их только за этот год уже около 70 тысяч, то есть больше, чем за весь прошлый год. Вот, что касается Залужного, но это столкновение двух лидеров харизматов, оно неминуемо, да, оно будет рано или поздно, будет ли для нас, ну, мне кажется, мало что изменится, да, может быть, изменится в худшую сторону, потому что все-таки Залужный — это солдафон, и он тут же и сделает ниже возрастной ценз, он тут же, значит, переподчинит финансовые потоки на войну, он тут же, как бы, отметет лишние расходы там на какую-то социалку и прочее, то есть все будет подчинено войне, поэтому для рядового украинца точно лучше не станет. А с другой стороны, ну, какой-то новый этап в нашем противостоянии, во внутреннем противостоянии на Украине, кто его знает, может быть, оно приведет к внутреннему столкновению и каскадному обрушению государственности. Вот на этой очередной фантасмагоричной ноте я предлагаю попрощаться.
0: Спасибо, Саш, да, до встречи через неделю.
1: Всем пока.
11: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
12: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Антон Чехов превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера.
13: В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О политике.
14: Нового высокого представителя в Боснии и Герцеговине должен утвердить Совет Безопасности ООН. Это заявили российские дипломаты в Сараеве. По их словам, кандидату на этот пост обязательно нужно получить одобрение международного сообщества. Представители дипмиссии подчеркнули, что Москва не участвовала в недавнем назначении американца Луи Кришака, исполняющим обязанности главы миссии, поскольку Россия приостановила работу в профильном комитете. Споры вокруг должности длятся последние 5 лет после того, как предыдущий руководитель от Германии Кристиан Шмидт занял кресло без согласования с Совбезом.
15: О расследованиях.
14: СМИ сообщили, что организовать покушение на Вадима Ермолаева в Монако мог первый замглавы службы безопасности Украины Александр Поклад. По данным источников ТАСС, в российских силовых ведомствах украинский коммерсант планировал выступить в Европарламенте и рассказать о коррупции в киевских властных структурах. Европейские следователи считают, что СБУ организовало взрыв в качестве предупреждения для олигарха. Самодельная бомба сработала в жилом доме в Монако в минувший понедельник. Ранения получили 3 человека, в том числе 13-летний сын предпринимателя. Подозреваемый скрылся. Валентина Матвиенко анонсировала подготовку законопроекта о кадетском образовании. Новый документ определит государственную политику в этой сфере, заявила председатель Софеда. Сенаторы также планируют наладить регулярный обмен опытом между училищами России и Белоруссии.
15: О финансах.
14: ВТБ и «Магнит» расширили географию совместного платежного сервиса «Магнит Пэй ВТБ». Он будет работать во всех регионах присутствия сети и охватит более 33 тысяч точек. Пользователям доступны цифровая и физическая карты. Оформить их можно несколькими способами. Через мобильное приложение «Магнит» на сайте ВТБ или в его офисе, а также по телефону контакт-центра. А оплата по QR-коду работает даже без интернета, начисляя до 20% кэшбэка. Руководитель департамента партнерств банка Даниил Поколодный подчеркнул, инновационная технология позволяет клиенту в одно касание и оплатить покупку, и использовать программу лояльности сети. Это делает повседневные покупки удобнее и выгоднее.
15: Обо всем.
14: Американцы массово начали заводить уличных голубей в качестве домашних питомцев. О новой модной тенденции в мире сообщили журналисты профильного издания о животных. Тренд на необычных любимцев поддержали и в других странах. Так, в Китае люди все чаще покупают для квартир петухов, а во Франции популярность набирают карликовые коровы. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки», в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
17: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», программа «Диалоги». У микрофона Григорий Кубатьян, и сегодня наш гость Максим Николаюк, украинский политзаключенный, попавший в Россию по обмену, бывший депутат партии регионов Украины и военный капеллан. Здравствуйте, Максим.
18: Здравствуйте, Григорий.
17: Я немножко расскажу пару слов про вас для наших слушателей. Максим родился в Житомире, изучал иностранные языки и историю в педагогическом университете, работал в управлении соцзащиты в Киеве. После второго Майдана уволился со службы и стал служить пастором баптистской церкви. Правильно, да?
18: Диаконом.
17: Диаконом. И когда началась специальная военная операция, Максиму предложили стать военным капелланом, и он некоторое время служил капелланом в украинских войсках. Он согласился. Почему согласились?
18: Ну, это был вариант служения Богу. Я верующий человек, и я понимал прекрасно, что люди на войне гибнут, и впереди вечность. Угу. Вечность, которую изменить может только вера.
17: Ну, фактически, вы подбадривали, находили верные слова, чтобы, ну, фактически, люди, которые идут воевать, да, идут на смерть, чтобы как-то их поддержать. Правильно?
18: Ну, в общем, да. И, ну, чтобы они были готовы ко встрече с Господом. Угу.
17: Ну, речь про украинскую сторону, я напоминаю.
18: Да-да-да.
17: И год назад мы с Максимом беседовали, вышел материал большой в газете «Комсомольская правда», можно его найти на сайте КП. И этот материал оказался очень резонансным, потому что тогда Максим рассказал в интервью о том, как именно и почему выбрали для провокации именно Бучу. Дело в том, что название Бучи созвучно с английским «батчери», то есть «бойня», верно?
18: Да, да, «мясня», да, «батчер», «мясник», «батчер».
17: «Резня», да. Ну, поскольку Максим был вхож в военные круги Украины, то фактически то, что готовится такая провокация, и то, что она связана именно с... Ей придавали символическое значение. Ну, насколько я помню, из интервью этого вам рассказали сами украинские офицеры, кто в этом принимал участие.
18: Мне рассказали об этом на капелланском собрании человек из Минобороны. Он присутствовал у нас. Почему выбрали именно этот момент? Ну, в подробности не вдавались, но тогда, я помню, на двое, по-моему, суток, если не на четверо, сделали комендантский час. То есть, выходить несколько суток нельзя было из дому. Вот. Конечно, за это время все было подготовлено. Но потом подробности я поузнавал у многих людей, с которыми я сидел в Лукьяновском СИЗО. И они мне рассказали очень многие подробности. И как туда свозили трупы из моргов, подбрасывали. Как там зачищали... людей, которые каким-то образом сотрудничали с нашей армией, ну, с российской, я имею в виду, когда наши были в районе Бучи и Ирпеня.
17: Это была группа Боцмана, если я правильно помню.
18: Ну, это, по крайней мере, его канал выдал. Вот, и подхватили вот эти правые неонацистские каналы эту информацию, и потом резко ее поубирали оттуда.
17: Ну, мы про это уже говорили, кого интересуют подробности, могут найти в материале на сайте kp.ru. Просто на всякий случай полезно напомнить, как это все делалось, и стоит отметить, что очень похожий почерк. Когда была известна история с новичком, то само слово «новичок» на английском тоже звучит как «наувичок», то есть,
18: да, да, да.
17: А сейчас мы задохнемся. События 11 сентября 2001 года в США, 9-11, 9-11, это, собственно, номера телефона спасения, и тоже такое созвучие эффектное. То есть, вот эффектные слова, эффектные какие-то символы подбирает, ну, по сути, один и тот же заказчик вот таких крупных символических террористических актов.
18: Безусловно. Под чужим флагом.
17: Работающий под чужим флагом. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, а, возможно, и читателям, как именно за что вас арестовали.
18: Но если касаться сугубо юридического аспекта, то по факту приговор мне выносить они такой не могли. У меня была переписка с сестрой, родной сестрой, которая в Питере здесь живет. И я ей написал, что такую фразу: «Путин красавчик, берегите его». И она интересовалась, конечно, как тут у нас там, точнее, происходило. Ну, все переживали за близких, которые там на Украине, не только моя сестра, но и все, у кого там родня. И она задавала мне вопрос, как там, как, где там действия боевые идут, и все. И вот как раз гастомельский десант высадился там в районе вот этих Новых Петровцев, Гастомель. И там были бои, и я написал, что наши вроде в Гастомеле наступают, а там чеченцы им где-то там помогают, на подмогу пришли. Вот. Это личная переписка. На суде мне ее предъявили как обвинение какое-то. То есть, это якобы, значит, показывает мою позицию пророссийскую. Ну, так все, кто меня знали, они и так понимали, что у меня всегда была позиция пророссийская, антимайданная и антизападная.
17: Как сформулировали обвинение против вас?
18: У меня 6 эпизодов. Обвинение по статье 111, часть 2. Это госизмена.
17: Измена родине.
18: Ну, да.
17: Государственная измена, да.
18: Государственная. Угу. Родина у меня закончилась в 91-м. Угу. Формально и фактически моя родина – это СССР.
17: Советский Союз.
18: Я еще рожден в СССР. Вот. И у меня 6 эпизодов. По всем этим эпизодам... Да, кстати, надо закончить вот с этой перепиской. Значит, ее... в принципе, не имели права к делу прикладывать. Почему? Потому что согласно КПК, то есть Криминально-процессуальному кодексу, личная переписка, что бы ты там ни писал, если это не доказано, что это конкретно переписка с представителем спецслужб страны, с которой Украина находится в конфликте, да, в данном случае Россия, то в переписке я могу писать все, что угодно.
17: А украинская власть сканирует всю переписку граждан Украины? Все-таки это же, ну, это открытая была переписка, публичная, видимая или личная?
18: Нет, личная. В том-то
17: и
18: дело, что личная.
17: Как же они это смогли увидеть?
18: Ну, у меня же изъяли телефон.
17: А, то есть в телефоне они это обнаружили?
18: Ну, да, в телефоне. Но по факту никто не имеет права, согласно криминально-процессуальному кодексу, это как какое-то доказательство использовать. 6 эпизодов у меня было. Значит, ну, как дальше было? Я общался с представителями российских телеграм-каналов. Ну, я сейчас не буду называть их. Но, значит, данные, которые я передавал. Значит, во-первых, нигде человек, с которым я общался, он не представлялся сотрудником спецслужб. То есть, это уже не 111-я часть 2.
17: Ну, я думаю, что, может быть, там нет смысла там, слишком глубоко в этих статьях. Самое главное, что вас обвинили несправедливо, а фактически...
18: Как это так? Бездоказательно.
17: Бездоказательно.
18: Кроме ненависти к Майдану и Западу, они у меня не нашли ничего. По сути того, за что, если справедливо, без пристрастия и без выбора стороны...
17: Осудили за взгляды.
18: За взгляды, да.
17: То есть, вы ничего не сделали, но взгляды у вас были... Вы не поддерживали украинскую власть.
18: Для меня Майданы стали трагедией. Даже четвертый год. А 14-й это вообще. Когда половина населения, другая половина населения запретила быть собой и стала за уши против собственной воли тянуть вот это светлое будущее Европы с легализированным на Украине волчьим крюком как символом, черным солнцем, эмблемой АННРБ нацистского. Или волчий крюк – это эмблема НСДАП и впоследствии эсэсовской дивизии.

0: сидел год, семья праздновала что-то там, маевка, какие-то шашлыки. И, значит, теща очень любила Зеленского, а зять его ненавидел. И вот он подвыпил и что-то там сказал на камеру, он вот такой-то нехорошим словом назвал его. А она это записала на камеру. В результате год тюрьмы.
1: Теща сдала зятя.
0: А?
1: Теща сдала зятя.
0: Да, сдала в СБУ. Такая ситуация была. Даже такая. В Лукьяновском СИЗО у нас первый этаж был на корпусе Столыпин, но он был неполный, когда я туда приехал. Там было несколько камер уголовных, но к моменту моего уже обмена был полностью на корпусе Столыпин, полностью был этаж забит политзаключенными, и уже на корпусе Екатерина там уже делали большие и малые тоже камеры. И они сейчас расширяются, там больше и больше. Процент политзаключенных, он очень сильно растет среди
1: Хорошо.
0: тех
1: О
0: сидит.
1: политзаключенных мы поговорим после перерыва. Сейчас уйдем на небольшую рекламу и продолжим разговор. Очень важный разговор. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Война и реклама.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В июне 2010 года в Тюмени установили памятник бездомной собаке. Он с копилкой. Все собранные средства идут на лечение бездомных животных и их содержание. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы продолжаем нашу передачу. Это «Комсомольская правда», программа «Диалоги». У микрофона Григорий Кубатьян. Беседуем мы с Максимом Николаюком, украинским политзаключенным, который попал в Россию по обмену. Напомню, он бывший депутат партии регионов и военный капеллан Украины. А сейчас он находится здесь, в России, и занимается в том числе темой политзаключенных, которые находятся на Украине. Максим, ну как вы оцениваете сейчас ситуацию? Вот год назад мы с вами беседовали, что вот политзаключенных становится все больше. Ситуация меняется, она становится лучше, она становится хуже. В каких условиях вообще политзаключенные находятся? И международные организации как-то занимаются темой политзаключенных на Украине?
0: Ну, смотрите, там, значит, одно время, где-то до лета 23-го года, была очень тяжелая ситуация именно по политзаключенным. То есть там, по сути, при собой.

0: Вали. Потом была ситуация с нынешним действующим народным депутатом Украины Александром Дубинским. Он и сейчас сидит еще, судится. Я пару раз с ним вскользь пересекался на суды, когда мы выезжали. Он ведет телеграм-канал свой, ему не имеют права запретить. То есть ему, как народному депутату, даже несмотря на то, что он в тюрьме, ему не имеют права запретить там планшет и вести свои каналы. Вот. Телефон, да, то есть это есть. Значит, после того, как его попробовали отпрессовать, поднялся шум, и к политзаключенным стали приходить представители ООН и Красного Креста. И после этого уже, как они стали ходить, ситуация стала меняться. Во-первых, политзаключенных стали держать отдельно. То есть, как я говорил уже ранее...
1: Отдельно от уголовников.
0: Но,
1: А это как-то улучшает их жизнь?
0: вы знаете, я вам скажу, у меня прекрасные остались впечатления и не только о политзаключенных, и с представителями и криминального мира, с которыми я там пересекался. То есть, там люди, которые тоже многое понимают, разное есть, понятно, по взглядам, так же, как и на свободе, но люди понимают просто преступную природу власти, что на самом деле не столько мы преступники, и они, сколько вот именно та власть, которая... Я не беру конкретно нынешнюю власть, я беру всех, кто пришел, начиная с 2014 года.
1: С 14-го года.
0: Да, потому что не свобода и оккупация началась для русского человека или пророссийского, или советского человека, как угодно, началась именно в 2014 году. Хотя первый выстрел серьезный был в 2004-м. И это тоже преступление.
1: Это первый Майдан.
0: Да.
1: Оранжевая
0: Я его называю
1: революция.
0: переворотом. Первый, и был уже вот этот кровавый переворот бандеровский, когда вот этой порчей нацистской, ультраправой уже была подернута страна.
1: Давайте поговорим об обмене политзаключенных. Как украинская власть отбирает тех, кого можно отдать на обмен? Как выбирает тех, кого она хочет получить в обмен на тех, кого, значит, предлагает? И из чего вообще начался обмен политзаключенными? Как это вообще произошло?
0: Обмены начались, когда арестовали на Украине Виктора Медведчука, политический деятель, один из лидеров тогда еще свободной Украины, когда каждый человек мог выбрать до 2014 года. И его арестовали в 22-м, и это был, по сути, первый обмен, он и еще один человек. Но не буду в эфире называть, без его ведома. И, по сути, под этот обмен даже принята была 201-я поправка, когда разрешено было политзаключенных приравнять к российским военнопленным.
1: То есть
0: То
1: это
0: есть,
1: был...
0: меня, по сути, Медведчука поменяли как военнопленного.
1: Это был
0: И меня тоже.
1: первый
0: Да.
1: случай обмена гражданских на военных, правильно?
0: Да.
1: Когда гражданских приравняли к
0: Да.
1: военнослужащим.
0: Да.
1: А вы попали в какой обмен по счету?
0: Второй.
1: Второй обмен.
0: Я второй такой вариант. Причем нас поменяли несколько человек неосужденными. То есть у меня приговор был 23 сентября. Поменяли меня 23 мая. То есть я 23 мая приехал где-то до середины августа. Я еще был на фильтрации. И 23 сентября меня там осудили. 15 лет с конфискацией.
1: Все имущество, естественно, у вас отобрали.
0: Понятное дело. Но я думаю, что временно. И этот вопрос тоже нужно поднимать уже сейчас. Потому что мы все понимаем, чем закончится война, не все понимаем, когда. Но рано или поздно закончится. И люди, которые сидят в тюрьмах за сотрудничество с нами, с нашей стороной, за Георгиевскую ленту, за русское слово, за мнение, выраженное, свободное мнение, которое есть правда и убеждение. Эти люди важны для будущей вот той великой России, которая наступит после того, как закончится СВО. Я думаю, что Украину ждет раздел, и окончательный раздел произойдет к 30-му году.
1: К 30-му году,
0: Я
1: такой
0: думаю,
1: ваш
0: в 30-м
1: прогноз.
0: году, я думаю, это будет переломный момент, он уже наступит осенью. Осенью произойдут события.
1: События благоприятные для нас?
0: Для нас – да.
1: Ну вот будем ждать тогда осени благоприятных событий. Скажите, как украинская сторона, украинские власти отбирают для себя того, кого они хотят получить по обмену? Кого они выбирают?
0: Но они в первую очередь стараются получить своих медийных военных. Но это в первую очередь, конечно, Азов,
1: Запрещенный, ну, запрещенная террористическая организация.
0: Да, которая единственное подразделение мира, которое в открытую на своей эмблеме носило черное солнце, волчий крюк, то есть эмблемы нацистских подразделений. Да.
1: А, кстати, вот интересный вопрос. Если украинские власти нынешние так ценят азовцев, почему минимум дважды случались истории, когда сначала накрыли хаймарсами тюрьму, где держали азовцев, в Еленовке, а потом еще сбили самолет с пленными, которые летели по обмену? Как это случилось? Почему? Зачем они это сделали?
0: Ну, самолет сбили, я думаю, для того, чтобы обвинить нас и просто сорвать обмен.
1: Почему? Зачем?
0: Я не знаю, почему та сторона украинская, очень она нехотя идет на обмены. Видимо, по той же причине, что и принимает такие законы, которые позволяют беспредел ТЦК, беспредел таких подразделений, как «Скала», которая на Украине находится. Сейчас это гремит уже по всему миру.
1: Мы про «Скалу» отдельно поговорим.
0: Поговорим, да. Главная проблема в том, что люди, большинство, для них это расходный материал. То есть им выгодна война властям, но на тот момент до Мариуполя Азов и другие ультраправые подразделения, они были, ну, скажем так, реальной силой, не только военной, но и политической. И они создавали определенную конкуренцию. И, конечно, наша победа в Мариуполе, она очень сильно ударила по этому азовскому движению. Но вот эти вот люди, которых могли тогда обменять, если бы были массовые обмены, они могли бы раскрыть какую-то информацию и организовать какие-то недовольства, собрать под свое крыло как символ именно ультраправых, вот этих вот бешеных псов, которые готовы идти убивать, свергать. И...
1: Ну, собрать где? Они уже были пленными и уже содержались в тюрьме на нашей стороне. Кого бы они могли собрать?
0: Ну, они просто убирали свидетелей, я уверен.
1: Иначе говоря, они слишком много знали.
0: Они слишком много знали, но вот те азовцы, которые остались, их уже немного. Они уже, скажем так, ну, им не до политики уже. Но большинство из них, они уехали за границу. Кто-то в Америку, кто-то в Голландию. Ну, кто где, в Германии.
1: Можно сказать, что той силы они уже не представляют, как представляют.
0: Нет, они не представляют в силу того, что вот эта нацификация и фашизация армии, она происходит и нарастает с каждым днем. То есть, ну, вы же видите сами, как вот показывают вот эти кадры, когда Зеленский награждает военных. А там вот на заднем плане, там где-то гренадерская какая-то дивизия, символы, там 44, хотя бригада там 46. Оно просто они перестали быть...
1: 44 – это символ СС.
0: Нет, 44 – это символ там...
1: В общем, символы, нацистские символы.
0: Да, да, близкие, очень близко, которые стоят нацистским символом.
1: Ну, то есть, можно сказать, что Азов уже свою роль сыграл и уже такой важного значения не имеет, потому что сейчас уже...
0: Уже все такие, как Азов,
1: уже такие
0: был
1: стали.
0: В 14-м. Сейчас у них такая же судьба приблизительно, как у партии «Свобода» Тягнибока. Они, силовое противостояние, были движущим и идеологическим звеном силового противостояния на Майдане 2014 года. Благодаря им произошла легализация неонацизма, и после этого Тягнибок не проходит. До этого проходила партия, проходной барьер набирала, несмотря на то, что участвовали и партия регионов, и Компартия, и социалисты, и там Блок Литвина, и в то же время тут «Свобода» проходит. Но после переворота, казалось бы, наоборот, идет радикальная ультраправизация территории Украины, идет запрет наших партий, всех пророссийских, которые представляли интересы половины населения тогда. И в то же время Тягнибок не проходит. Почему?
1: То есть он уже отработан
0: не нужен. Его идеи, его вот этих героев, вот этих в кавычках, просто ради собственной карьеры подхватили. Все, кто тогда прошли, и Народный фронт там был, Яценюка, они все вот раз подхватили эту идею. А так как масштаб личности у него, мягко говоря, он не тянет, да, потому что он такой селюковый хуторской нацизм исповедует, то, конечно, он задвинулся, потому что, ну, кому он надо?
1: Сейчас прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, у нас интересный разговор.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
4: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине? Чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
3: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда».
6: Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
9: О политике.
8: Россия призвала заключить соглашение о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Москва считает такие юридические гарантии ключевым условием для стабильности на Южном Кавказе. Об этом сообщили в МИДе нашей страны. Там отметили, что документ даст импульс мирному урегулированию и обеспечит безопасность в регионе. Женевские дискуссии остаются единственной площадкой для прямого диалога между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом после конфликта 2008 года.
9: О спецоперации.
8: Российские военные вышли на восточные окраины села Покровское в Днепропетровской области. Подразделения развили успех со стороны недавно освобожденного населенного пункта Добропасово. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочка. По его словам, бойцы также продвинулись в районе села Богодаровка. Власти Венесуэлы объявили 7-дневный национальный траур в память о жертвах разрушительных землетрясений. Указ подписала вице-президент республики Делси Родригес. Спасатели продолжают разбирать завалы, из-за чего число погибших растет каждый день. По последним данным, их число увеличилось до 2295. Два мощных подземных толчка произошли в стране неделю назад.
9: О финансах.
8: ВТБ и «Магнит» расширили географию совместного платежного сервиса «Магнит Пэй ВТБ». Он будет работать во всех регионах присутствия сети и охватит более 33 тысяч точек. Пользователям доступны цифровая и физическая карты. Оформить их можно несколькими способами. Через мобильное приложение «Магнит» на сайте ВТБ или в его офисе, а также по телефону контакт-центра. Оплата по QR-коду работает даже без интернета, начисляя до 20% кэшбэка. Руководитель департамента партнерств банка Даниил Поколодный подчеркнул, инновационная технология позволяет клиенту в одно касание и оплатить покупку, и использовать программу лояльности сети. Это делает повседневные покупки удобнее и выгоднее.
9: О спорте.
8: Российский вратарь Сергей Бобровский подписал контракт с канадским клубом «Торонто». Соглашение с новой командой НХЛ рассчитано на 3 сезона. Об этом сообщили спортивные СМИ. Предварительно 37-летний голкипер будет получать по 7 миллионов долларов в год. Ранее спортсмен выступал за команду «Флорида Пантерс», с которой дважды выигрывал главный трофей американского хоккея – Кубок Стэнли.
9: О валютах.
8: Официальный курс доллара – 78.27, евро – 89.18, юань – 11.40.

0: 28.
1: О погоде.
0: В Москве сейчас плюс 23, завтра до 28 тепла и малооблачно. В Санкт-Петербурге плюс 20, в четверг около 20 тепла и сильный дождь. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: Это радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся к разговору. У микрофона Григорий Кубатьян, а в гостях у нас Максим Николаюк, украинский политзаключенный, попавший в Россию по обмену. И мы с ним беседуем вообще о судьбе политзаключенных на Украине и, в принципе, что там сейчас происходит. А происходят всякие разные вещи страшные. Вот сейчас поступают сообщения о небоевых смертях в 425-м отдельном штурмовом полке ВСУ «Скала». Вот об этом многие украинские телеграм-каналы и СМИ пишут. Пишут, что военнослужащие массово гибнут, даже не выходя за пределы учебки. То есть, фактически в самой учебке, да, не в бою.
3: Конечно.
2: И официальные причины – пневмония, больное сердце и еще какие-то мифические причины, но на самом деле у них фиксируют переломы, увечья, переломы черепа. И украинские же журналисты пишут, что новобранцев, тех, кого вот ловит ТЦК на улице, содержат в учебке этой самой «Скалы» как, по сути, военнопленных. Практикуют пытки, доведение до самоубийства, приковывают наручниками, водят в туалет под дулом автоматов, обливают холодной водой на морозе, таскают привязанными к автомобилям. Ну, фактически, это пытки. И тех, кто пытается сбежать, расстреливают. Если не попадают, посылают следом дрон, который все-таки догоняет бегущего от преследования человека. И уже зафиксировано 30, как минимум, насильственных смертей, ну, не считая там, увечий, ранений и просто вот каких-то таких, просто самой атмосферы. Вот, а это не просто какое-то штурмовое подразделение, а одно из, один из самых крупных и известных штурмовых полков ВСУ. Вот, Максим, как вы можете это прокомментировать?
3: Ну, вы совершенно правильно видите вопрос, то вы, вот я вижу, вы рассматриваете «Скалу» в привязке с ТЦК. Вот мы в предыдущем блоке общались на тему, почему может по своим военным пленным ударить Украина, почему неохотно на обмены идут, почему тяжело с ними об обменах договариваться. Потому что людей рассматривают как расходник. Я чуть-чуть вас поправлю. Ну, не всех, кого ловит ТЦК, направляют в «Скалу». Вот. Но условия в ТЦК, ну, насколько я видел кадры оттуда, которые увидеть удавалось, ну, они хуже, чем у нас в тюрьме были. Ну, у нас в тюрьме быт был налажен. Во-первых, ну, как ни крути, мы сами друг... Ну, это все-таки... заключенные любые, не только политические, это общность определенная, и мы уклад сами определяли все равно, несмотря там на все эти нюансы. Но там, в ТЦК, там, ну, вы же видели кадры из ТЦК, я сейчас не про «Скалу», когда людей избивают, когда пистолетом угрожают, в общем, ну, унижают, и ТЦК направляет в разные подразделения.
2: Да, людей, разумеется, не только в «Скалу».
3: Да, которых ловит. Но все, что не берут, не все подразделения берут всех подряд. И с учетом того, что ловят больных, сумасшедших, алко- и наркозависимых, то, конечно, ну, кому нужен такой боец? Он, ну, во-первых, человек с абстинентным синдромом, то есть, ну, грубо говоря, белой горячки или, ну, после сильного похмелья. Представьте такого человека, его и так трясет от страхов всяких и от синдрома. И тут еще на него летят мины, тут в него стреляют, и у него автомат в руке. Он хочет убежать, а его держат на передовой, ну, на позиции, ну, в кого он будет стрелять? Того, кого он видит рядом с собой, кто его удерживает. То есть, это потенциально опасный человек. Вот. Так вот, в «Скалу» вот все, что не берут остальные части, в «Скалу» их забирают. И вот представьте, вот закрывают в одном помещении людей, у которых ломка наркотическая, людей, у которых алкогольный вот этот абстинентный синдром. И вот их ломает, и вот они там все находятся в этом сумасшествии. И их при этом бьют, заставляют что-то делать, избивают сильно. Ну и направляют их на передовую, и там они, конечно, гибнут.
2: Какими солдатами вообще они могут стать вот при таком отношении?
3: Да, плохими солдатами они могут стать. Но есть исключения, конечно, когда человек очень хочет жить, ну, у него варианта нету, кроме как отбиваться, может, он и не хочет воевать. Большинство из тех, кого ловит ТЦК, они воевать не хотят. И они ТЦК видят большего врага, чем в российском солдате. И это уже видно по многим комментариям, это даже при том прессинге и несвободе, при тех статьях политических, которые за высказывание дают людям, я сейчас уже я мониторю постоянно все соцсети, проклинают их, ТЦКшников, говорят, что, ребята, а может, русские действительно нас освобождают, причем говорят, это не просто какие-то пророссийские граждане, уже начинают ругать Майдан, говорить, что вы это наскакали. Еще 16-17 год за такие высказывания могли бы даже просто не судить, а прислать там группу вот этих ультраправых чертей, вот этих, которые просто поймали бы человека на улице, избили бы и заставили записать там извинения. Ну, как это стандартно делалось все время.
2: Ну, а сейчас не сделают так же? Может быть, еще и...
3: Вы понимаете, там идет такой вал сейчас этих комментариев и такой вал видеозаписей, и записи в ТикТоке, в различных телеграм-каналах, да, где-то периодически кого-то садят, да, где-то кому-то там приходят, пугают, но этих людей уже тысячи. И вот эта фраза «кастрюлеголовые» или там «сними кастрюлю», да, ну, которая по отношению к майдаунам всегда употреблялась, ну, потом за нее стали избивать, затыкать рот, она звучит громогласно довольно-таки уже в интернете, вовсю.
2: От самих же украинских граждан.
3: Это именно украинские граждане, угу. Именно между собой. Стоит кому-то начать, вот они же там медийных вот этих барбершопных военных выставляют, так, имидж определенный там есть. Там,
2: с красиво подстриженными,
3: да,
2: бородами.
3: Да, mm-hmm. Там канадские лесорубы, mm-hmm. вот такие вот, желательно побольше, чтобы они были вот постильнее, вот, и вот создать такой ложный образ мужественности. При этом они сами не на передовой, они сами сидят в тылу, в студиях, и при этом рассказывают, как за них должны воевать вот эти вот наловленные люди, которым война вообще не нужна, и они не понимают, за что и зачем им воевать.
2: Вот сразу вопрос. Протестный потенциал есть у украинского общества? Все-таки Украина всегда гордилась тем, что она вот всегда может подняться, протестовать, шуметь, быть недовольной. Но вот сейчас все-таки люди чувствуют себя ущемленными, напуганными вот всеми этими облавами, ТЦКшными. Они могут объединиться и как-то противостоять этому и поменять ситуацию? Или это невозможно?
3: Есть такой стих, ему больше 100 лет. Я отрывок помню. Называется, он звучит так. «Прекрасное русское слово «свобода», прекраснейший лозунг на вид». В устах иступленного зверя народа преступной насмешкой звучит: свобода темницы, свобода оковы, свобода законный грабеж, свобода венец, как и прежде терновый, какая ужасная ложь. Я просто вам напомню, что вот эта вот леворуция годности, такая вот, как они называют ее, там, революция достоинства, это была революция, по сути, это был жлобско-нацистский переворот. Здесь законная власть была свергнута по факту неонацистским костяком, который представлял интересы прозападной части населения Украины, которой была половина. Это данные украинских изданий. Я специально на них ссылаюсь. В 2014 году «Украинская правда» написала, это рупор майданный, написала, что 46% поддерживают Майдан, 45% не поддерживают, против Майдана. И протест любой против себя, вот эта победившая революция, она не приемлет. Под лозунгами свободы обычно к власти приходят те, кто свободу чужую не воспринимает. Поэтому сейчас там военная диктатура, ультраправая диктатура, которая подпитывается капиталом и глобалистическим, и определенных местных элит. Вот фронта, которая всегда противостояла тому же Януковичу на местах, которая подбирала революционный актив. Это было видно задолго до начала этого переворота. Они во всем всегда участвовали на местах, я имею в виду, тоже. И они не для того захватывали власть, чтобы дать кому-то повторить, сделать с собой то же самое, что они сделали с другой половиной населения, из законной, избранной свободными людьми власть. Я думаю, что может быть такой момент, что у людей уже, как говорится, клямка упадет, и люди пойдут просто с оружием, а оружие полно на Украине, купить его легко. Вот. Я его сейчас могу там купить.
2: Через интернет?
3: Да не просто через интернет. Да в любой тюрьме. Ну, вы знаете, ну, тюремное сообщество, оно границ не имеет. То есть, ну, если я захочу найти другого зэка, который сидит в Америке или в Европе, я его найду через тюрьму.
2: Даже так?
3: Ну, это...
2: И оружие так. Можно купить в тюрьме?
3: Просто нет, в тюрьме нельзя купить, но в тюрьме знают, где, кому обратиться, все, и просто если ты знаешь правильных людей. Ну, я говорю про криминальную среду в целом, конечно. Вот.
2: Вот раз есть оружие и свободно ходит, почему гражданское население недовольное властью, а ведь население недовольно, почему не вооружается?
3: А кто сказал, что не вооружается? У многих есть. Но просто у многих еще точка кипения не дошла. Но посмотрите, как динамика какая идет. Раньше просто людей хватали. Сейчас уже толпами, с периодичностью, с завидной, люди большими группами отбивают тех, кого заламывает по беспределу ТЦК.
2: Давайте на этом пока прервемся на рекламу. Уйдем на несколько минут. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Реклама.
4: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
8: А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: В эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Григорий Кубатьян. В гостях у нас сегодня Максим Николаюк, украинский политзаключенный, который попал в Россию по обмену. Сегодня говорим о политзаключенных на Украине, о том, что там происходит, что можно сделать. Вот, Максим, все-таки люди вроде вас, кто жил на Украине и кто не был согласен с тем, что там происходит, так или иначе они приезжают либо по обмену, как политзаключенные, либо просто как-то через Европу пытаются проехать и приезжают. Вот должно ли наше общество российское или, может быть, наши власти помочь им социализироваться? Какие сложности есть в социализации таких людей? Какие, может быть, опасности есть со стороны этих людей, которые могут приезжать. Вот что за ситуация сейчас, ну, на своем опыте и на опыте, может быть, людей, которых вы знаете? Расскажите.
3: Я не помню, к сожалению, имя одного иностранца англоязычного, который, ну, наконец-то стал... Он хотел жить в России, получил российское гражданство. Как-то выпустил. Вот буквально вчера-позавчера он у меня в ленте пролетал.
2: Откуда, из какой страны?
3: То ли Штаты, то ли Ирландия. Ну, в общем, англоязычный.
2: Ну, достаточно много, кстати, таких из Европы, из Штатов приезжают людей, да, кто да. хочет получить гражданство
3: российское. И он сказал Россия, такую фразу, которую, с которой я согласен полностью. Россия прекрасна, но бюрократия зло. Я вам так скажу. Россия огромная страна. И любое государство с таким потенциалом, особенно как наша страна, да, это система. И система, чем больше она, тем медленнее она двигается. Смотрите, я столкнулся с таким. Вот мне не вернули паспорт, мой украинский внутренний. Я написал отказ от украинского гражданства еще в СИЗО. Все, и мне... Я приехал, по сути, со справкой об освобождении. Потом мне уже сюда передали документы. Сейчас, слава богу, уже омбудсмены с двух сторон ведут переговоры, чтобы жителям, которые живут по разные стороны границы, чтобы через омбудсменов шел обмен документами, пересылка документов. То есть человек, например, он жил и учился на Украине, потом он выбрался, захотел жить в России. Он живет в России.
2: Сейчас у вас какие документы?
3: Сейчас у меня, смотрите, вот у меня сейчас со дня на день будет уже гражданство. Я жил все это время с удостоверением о предоставлении временного убежища.
2: Сколько времени вы прожили с этим удостоверением?
3: Но я его получил, ну, вот 7 июля, и вот 7 июля оно заканчивается, я вот сейчас получать буду паспорт.
2: То есть, год вы прожили в России с таким удостоверением.
3: Да, да, да.
2: Сложно ли вообще адаптироваться, устроиться на работу, имея вот такой документ?
3: Ну, скажем так, вот такой документ, вот он мало дает прав. То есть, ну, где-то берут, ну, мне помогли ребята, которые, ну, наших взглядов, ну, патриоты России, вот, они узнали, кто я, и они без проблем меня взяли на работу, и слава богу, и у меня есть, я не буду говорить пока, чем я занимаюсь, но я получаю среднюю такую зарплату. Но вы понимаете, если бы давали хотя бы там вид на жительство. Вообще вот хороший закон есть для жителей новых территорий. Вот они еще на фильтрации в течение 5 дней получали паспорт. Им обязаны были за 5 дней выдать паспорт. Но там же, ну, допустим, люди сюда едут, они же не только с этих областей. И они в такие же точно, как и люди из тех областей, которые тоже за Россию. Они хотят жить в России. Все, вот я приехал, формально у меня должен быть украинский паспорт. Я... Без украинского паспорта проходил бы очень долгий путь, если бы мне не помогли определенные люди из определенных служб. Но вообще процесс сам по себе, если человек сам без помощи в это впрягается, это очень тяжело, это на годы.
2: По вашим оценкам, сколько сейчас в России украинских граждан, у кого на руках или украинский паспорт, или вообще никаких документов, и вот кто мог бы получить российское гражданство? О каких цифрах мы вообще говорим?
3: Ой, вы знаете, по цифрам не скажу, это больше, наверное, статистика миграционной службы. Ну, много, много, сотни тысяч получает каждый год украинцев.
2: Сотни тысяч?
3: Ну, вот получили, по крайней мере, с начала СВО. Ну, посмотрите, сколько территорий новых, и люди быстро получали.
2: А вообще Россия должна какие-то механизмы разрабатывать, чтобы привлекать на свою сторону тех украинцев, кто, ну, например, в Европу эмигрировал, испугавшись, может быть, России. Но вот сейчас же ситуация такая, что значительную часть мужчин с украинским гражданством собираются и просто угрожают впрямую и европейские страны, и США депортировать обратно на Украину, чтобы они там воевали, а не там сидели где-то в Европе. Вот Россия может таким людям что-то предложить? И не будет ли в этом опасности для самой России, если это приедут в большом количестве люди со взглядами, может быть, ну, не соответствующими российским? Вот как нам лучше поступить в этой ситуации?
3: Смотрите, вот у меня есть много знакомых киев, которые сначала СВО от войны уехали в Европу, ну просто, но они далеко не про западных взглядов, они ждут Россию в Киеве, они ждут, когда Россия покончит с этой бандеровщиной, они не столько даже от войны уехали, сколько у них появилась возможность уехать из этого дурдома националистического. Они сидят себе в Европах, они там, да, адаптировались. Они, многие из них еще советские люди, а как все советские люди, это люди образованные, и они работают, социализируются, они не ходят по митингам, не орут за Украину, вот как они там, перформансы эти бесполезные. вот эти дятлы там толпами ходят и раздражают местных жителей, очень сильно тоже, надо сказать. И эти люди там работают и терпеливо просто ждут, когда Россия зайдет на те территории, из которых они уехали, чтобы уже из Европы приехать в Россию и через основную территорию, да, метрополию российскую, въехать уже на эти территории, когда туда уже придет Россия. Поменять паспорт. И есть и такие люди.
2: Что будет, если сейчас Европа начнет их выдавливать обратно на Украину?
3: Смотрите, в Европе находится там где-то 5-7 миллионов. Я могу ошибаться, но в общем, я вам скажу так. Там очень много людей, которым вообще наплевать на идеологии. Но это люди, которые просто думают о себе, о своей семье, которым война не нужна. Они не хотят воевать, скажем, ни за Россию, ни за Украину. Они на это смотрят как на какую-то дурость. Они, им нужна работа, им нужна обычная нормальная жизнь. Ну, вот так, ну, вот как мы, идейные люди, называем обыватель. Да? Я не вижу в этом ничего плохого. Это люди, у которых есть специальность. Все. Этих людей надо принимать. Они приедут сюда, нам, ну, смотрите, сколько у нас сейчас едет мигрантов из совершенно разных стран сюда, чтобы работать на заводах. У нас не хватает учителей. У нас, ну, нам нужны люди. Угу. Нам нужны в разных сферах, нам нужны люди. Демографическая ситуация, она во всем мире тяжелая. У нас особенно, я не беру Украину, там все, там уже яма, там уже безвозвратно. Это вопрос ближайшего времени, самого ближайшего.
2: Мы на этих людей можем рассчитывать? Вот они достаточно надежны? Или если мы начнем принимать тех украинцев, которые из Европы начнут уезжать из страха быть возвращенными на Украину? Или все-таки понятно, что кто-то из них наверняка делал какие-то заявления антироссийские, там что-то в переписке, у кого-то родственники ВСУ и так далее, но так или иначе фильтрацию пройти им будет затруднительно. Да. Но вот мы можем на какие-то вещи закрывать глаза, простить и принять их? Или, может быть, нам как-то жестче надо, может быть, там барьеры надо выстраивать, чтобы они не возвращались? Как нам лучше поступить?
3: Я вам скажу так. Когда нас меняли, принадлежность к какому-либо гражданству, она не всегда определяет взгляды человека. Безусловно, в этой общей большой массе, поверьте мне, если сюда захочет проникнуть какой-то враг, у него будет чистый телефон, у него будет идеальная репутация, он сюда заедет. Да, дело в том, что в каждой стране есть те, кто, граждане, которые родились в этом гражданстве, они ее не любят. Но те же неонацистские взгляды, есть минимальный здесь процент, который готов идти, там, взрывать что-то, какие-то устраивать поджоги. Вы же видите. Я вас, возможно, удивлю, но скажу, вот нас, когда меняли, вместе с нами, где-то процентов 50, наверное, составляли, кроме именно классических политзаключенных, люди с российским гражданством. Эти люди с российским гражданством, это были обычные, трудолюбивые люди, самые простые люди. До начала СВО они жили там с 9-го года, кто-то жил с 17-го, встретились где-то в третьей стране, там, мужчина и женщина. И вот кто-то к кому-то поехал. Потом началось СВО, они не продлили вид на жительство, негде. Их содержали в ПТПИ. Не знаю, как аббревиатура, это я не посмотрел, как она расшифровывается. Это как бы
2: пункт временного содержания,
3: что-то такое. Да, то есть они оттуда ходят на работу, это не тюрьма. Mm-hmm. То есть, они нарушение у них миграционного режима. И у них там нет запретов, они работать могут, все, заниматься, чем они хотят, но в определенное время они должны находиться на территории вот этого учреждения. И вот среди них проводили вербовку спецслужбы. То есть, к ним приходили СБУ, вначале к ним приходили РДК и говорили, не хотите воевать за гражданство.
2: Это тоже террористическая организация, русский
3: добровольческий корпус, так называемый. Это аналог Азова, просто он в эмбрионе своем.
2: Или, может быть, аналог Власовской армии, да, какой-то такой?
3: Они просто, у них там вот эта нечисть вся, которая... Mm-hmm. Ее хватает всегда в любой стране, вот этой нацистской. Определенная часть, она такая есть. Они вначале, когда люди говорили, что нет, воевать я не пойду, говорили, а Украине не хотите помочь? Чтобы делать тут что-то на территории России. То есть, мы же общались, мы уже на фильтрации были все вместе, мы там перемешались. Хотя нас автобусами там как-то еще на обмен везли, в разных автобусах, все, а уже на пункте фильтрации мы уже перезнакомились, перемешались, стали общаться, подружились со многими. И они рассказывали о том, как их вербовали.
2: Пытались вербовать. Что ж, время у нас уже вышло. Я напоминаю, что в гостях у нас был Максим Николаюк, украинский политзаключенный, который попал в Россию по обмену, бывший депутат партии регионов Украины и военный капеллан. Вот, мы говорили с ним о судьбе политзаключенных на Украине. Сейчас Максим в том числе еще и активист, который занимается этим вопросом. А у микрофона был Григорий Кубатьян. Спасибо большое, что слушали. Всего доброго.
3: Спасибо.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Писатель Ник Перумов про антироссийские настроения в Америке.
11: Много лет прожил в разных штатах Америки, путешествовал по Америке и по миру. И я могу сказать, что вот на уровне обычных, нормальных людей, моих коллег, соседей, никакой русофобии не было. А вот со стороны медиа, да, вот это вот шло, и эта демонизация, это тяжелейшая форма русофобии, которую американская элита унаследовала от британской, она была, есть и продолжает есть.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
15: О важном.
14: Уровень безработицы в России упал до исторического минимума. В конце весны этот показатель снизился до 2,1% от общего числа трудоспособного населения. Об этом сообщили в Росстате. По данным ведомства, сейчас работу ищут чуть более 1 миллиона 600 тысяч граждан. Ранее число незанятых россиян держалось на отметке 2,2%.
1: О происшествии.
14: Инспекторы Россельхознадзора выявили десятки нарушений в работе южных заведений общепита с начала года. Проверки затронули в том числе и кафе в Камышине, Волгоградской области, где произошло массовое отравление людей, заявили в ведомстве. Как отмечается, специалисты обнаружили поставщиков продукции, которая могла вызвать вспышку сальмонеллеза. Ранее суд приостановил работу кафе на 2 месяца. Полицейские задержали его владельца после того, как 35 местных жителей отравились роллами и салатами.
1: О стихийных бедствиях.
14: Спасатели вытащили из-под завалов в Венесуэле более 6,5 тысяч человек после землетрясения. Сотрудники экстренных служб сегодня достали живым еще одного ребенка, заявили власти страны. Как отмечается, поисковая операция продолжается, шанс найти выживших остается. Неделю назад 2 мощных подземных толчка разрушили сотни домов в республике. По последним данным, погибли почти 2300 человек.
1: О Москве.
14: Сергей Собянин рассказал о развитии новой Москвы. За последние годы ее население выросло почти в 4 раза. В округе построены десятки миллионов квадратных метров недвижимости и сформирован современный транспортный каркас со станциями метро. Большое внимание уделяется обновлению жилья по программе реновации. Жители переезжают в качественные новые дома, добавил мэр Москвы. Также активно развивается социальная инфраструктура. В Филимонковском районе за счет бюджета построили здание школы искусств, а в новом
0: культурно-досуговом центре «Шишкин лес» разместится Михайлово-Ярцевская школа искусств. Сейчас в этой кузнице талантов обучается свыше 300 детей.
1: Обо всем.
0: Средняя зарплата в России выросла до 109 тысяч рублей. Этот показатель по итогам апреля увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Росстат. Экономисты ведомства уточнили, что за первые 4 месяца текущего года номинальные выплаты сотрудникам предприятий поднялись более чем на 14%.
1: О валютах.
0: Доллар 78.27, евро 89.18, юань 11.48. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 25. Глава 11.
17: Начались занятия, и каждый день счастье. Идет первый семестр, и почти все преподаватели приходят к выводу – курс неудачный. Не знаю, как сейчас в театральных вузах, а тогда заседания кафедр подробно протоколировались. Есть стенографические записи. Из этих документов я и почерпнул сведения о первом курсе набора 1956 года, курса Высоцкого. Несколько характеристик курса из протокола заседания кафедры мастерства актера от 5 ноября 1956 года. В отличие от прошлых наборов, уже на первом курсе стали развязными и разболтанными. На курсе много почти непрофессиональных студентов из-за дефектов речи и голоса. Вопрос о невоспитанности студентов. Многие не здороваются, не собранные, невнимательные. На занятиях по дикции курс производит тягостные впечатления. Поражает отсутствие воли и желания добиться успеха. Нет увлеченности, горения в работе. Малокультурность и недостаточная интеллигентность курса. Курс трудный. Работать с ним тяжело. Мало людей, годных на героические роли. И даже такое. У многих мужчин некрасивые кривые ноги, требующие большой работы. Это мнение преподавателя танцев Ковалевой. Любят острить, высказываться по любому поводу, но не работают, недовольный педагог по сценической речи Саричева. Между тем дикция — предмет практический, требующий не рассуждений, а работы и работы. Мнение ректора школы-студии Радомыслинского. Наблюдается разболтанность, большая, чем в прошлые годы. Такого курса я за всю свою педагогическую практику не встречал. Даже хочется познакомиться с анкетами и посмотреть, как они учились в школе. Они плохие ученики. К нам пришли самые плохие ученики по профессиональным данным актера, по разболтанности, недисциплинированности, неуважению к старшим, неумению сидеть на занятиях, пройти по коридору. Они с первого часа учебного года обнаружили свою дикую недисциплинированность и крайне низкую культуру поведения. Сурово. Может, таких разболтанных, малокультурных, бесперспективных проще было выгнать, чтобы и педагоги время не теряли, да и чтоб сами горе-студенты не мучились? Если ж о конкретных студентах, то оценки уничтожающие. О Мочалове трудно говорить. Он неполноценный человек. У него выпученные глаза и пронзительный голос. Анцелович. Вялое, сонное, недостаток активно отстаивает свои взгляды. Епифанцев. На мастерстве актера безвкусен, актерски плох, шепелявая речь. Иванов. Вялый, малокультурный. Камратов. Плохой, гнусавый голос. Савченко. Стеснительно, неорганизованно, грубит и дерзит, упрямо. Травин. Успехов нет, производит впечатление не вполне здорового и нормального. Елович. Скушен, вял. Портер. Не имеет права учиться в студии. Шилова. Безнадежно. Она заика. И делается вывод. Профнепригодны Мочалов, Травин, Епифанцев и, возможно, Елович, Мартемьянова. О Епифанцеве Масальский высказался безапелляционно. Целесообразно ли оставлять этого студента в школе-студии? Он, по-видимому, патологичен. Такие люди не нужны на курсе. Ректор ставит вопрос, исключать Епифанцева или нет. Условно оставляют. Казалось бы, полная беспросветность, безнадега. А курс взял, да и поразил всех. Студенты поставили коллективный этюд «Звери на водопое». Это было нечто. Представьте, на сцене что-то вроде горы, пещера. Внизу, как можно понять, речка. На горе сидит орел, Толя Иванов. Сидит, сложив крылья, затем расправляет их, приподнимается, издает грозный клекот, складывает крылья, садится. Из пещеры показывается удав, Рома Вильден. Ползает, да так причудливо, так искусно, что рук совсем не видно. Шипит, водит головой, уползает обратно. Бык, Валя Попов, хвостом сбивает с лепней, непрерывно что-то жует. Две обезьяны, Вова Высоцкий и Валя Никулин, они оживленно общаются, ищут друг у друга блох, прыгают по шведской стенке совершенно невероятным образом, но чисто макаки. Марина Добровольская, кенгуру, прыгает, будто опираясь на хвост, спереди сумка, а в ней маленький кенгуренок. Она его кормит, баюкает. Выводок уток. Впереди Гена Елович, за ним Гена Портер, Лена Ситко идут в присядку, крякают. Лена, как самая маленькая уточка, на что-то отвлекается, останавливается, ищет что-то на земле. Елович поворачивается и повелительно крякает, и она спешит за всеми. Все это под природные шумы, под музыку. Ну, как тут не прийти в восторг? Публика, педагоги, студенты других курсов рухнули в восторг. Виленкин потом на заседании кафедры выскажется. Виртуозно воспроизведены повадки животных. Студенты, поднявшись в этюде на доступную им ступень мастерства, не наигрывали, были органичны. И делается уже другой вывод о курсе. Кафедра с радостью констатирует, что в настоящее время опасения за слабый состав курса рассеялись, так как большинство студентов в сессию интересно раскрылись, показав неожиданные грани своей творческой природы. Ну а дальше курс от семестра к семестру идет по нарастающей. Приведу отзывы из протоколов заседаний различных кафедр. После второго семестра первого курса. Курс производит хорошие впечатления. Есть ряд интересных индивидуальностей. Единственное, что смущает, преобладание комедийно-бытовых дарований. Никогда не встречал таких музыкальных, таких чутких студентов. Появились элементы товарищеских дискуссий и теоретических споров. Студенты самостоятельно хотят разобраться в вопросах внутренней и внешней политики. Второй курс. Давно не приходилось видеть такие хорошие результаты работы второго курса. Экзамен произвел очень хорошее впечатление. Великолепно звучит речь большинства студентов. Они настолько хороши, что я их просто не узнаю. Я поражен зачетом, его высокой культурой, организацией и добросовестностью всего курса. Достигнуты колоссальные успехи по технике. Огромные успехи у Епифанцева. Третий курс. Епифанцев. 2 года на него смотрели, и вдруг с таким великолепным глазом, живого, даже начало, это молниеносная ясность. Это огромная педагогическая заслуга. Большаков — это надежда студии, и его ждет большое будущее. Поразил Никулин. Первый раз увидел его темперамент. Работа свадьбы кажется одной из лучших среди тех, которые у нас были. Это глубоко, человечно, здесь Чехов. Вильден — это торжество нашей школы, ведь почти бессловесная роль, но это замечательно. Елович — это Эраст Гарин, играющий свой собственный нос. Самый интересный генерал — Никулин, ведет роль на большой психологической глубине. Четвертый курс. Блестящие результаты экзамена свидетельствуют о колоссальном труде педагога. С этими выпускниками школы-студии легко будет работать. Обсуждение дипломного спектакля «На дне». Карев. Не ожидал, что спектакль будет смотреться с таким интересом, так как пьеса очень заиграна. Манюков. Спектакль покоряет свежестью. Белкин. Камратов — явление необычайное. Радомыслинский. На спектакле присутствовало много представителей от театров страны, и все от постановки в

0: Развязанной истории партии, развязанной истории зарубежной литературы. Физически развит плохо. На танце внимателен, но зажат. Старателен на сценическом движении, мешает суетливость. Без увлечения занимается манерами, неискренен. На мастерстве актера беспокойство вызывает его речь, голос, манеры. Любопытен, но перекричал, переиграл. Неважно, движутся Никулин, Высоцкий. Преподаватель Алексеев отметил: плохие руки у Высоцкого. Но в то же время неожиданное. Высоцкий и Попов работают с хитрецой, рассчитывая на свое обаяние. А на заседании кафедры мастерства актера 21 декабря 1956 года про него прозвучали убийственные слова. «Высоцкий — это наглый, циничный человек». Помните, что циничным его назвала и учительница ботаники в школе. Как видим, все в студенте Высоцком плохо.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано реклама.
2: Июль в «Стройсам» — самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» — все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Важный выбор для стройки — материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
5: А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».

0: свадьбу, вы как бы немножко не очень хотите, говорите ей: дорогая, ну слушай, ну какая свадьба в самом деле, давайте деньги пустим на что-то другое лучше, ну или в смысле не будем тратить эти деньги, вообще и кредит брать, чтобы его выплачивать, даже если под низкий процент, да зачем это все нужно, а тут, понимаете, все-таки так или иначе есть возможность сыграть свадьбу, жена может настоять, согласитесь, так-то до этого был, действовал ваш аргумент о том, что то обычный кредит брать на свадьбу, это как бы дорого, а тут льготный кредит подкупает. Далее. Александр, Благовещенск. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Комсомольская правда. Мне немножко как-то даже обидно за нашу молодежь, что им они не могут себе позволить на свою зарплату сыграть свадьбу. Им приходится брать кредит. Мне кажется, что что-то неправильно в нашем государстве, где приходится брать кредит на свадьбу и за такие бешеные деньги потом в конце жизни хоронить человека. Это так не должно быть.
0: А где по-другому, скажите? Где похороны – это дешево? Где свадьба – это дешево? Скажите, пожалуйста. Назовите мне эту загадочную страну. Давайте.
1: Да. Это загадочная страна была Советским Союзом.
0: Ну все, Советским Союзом, да, и колбаса была дешевая. Нет Советского Союза, поэтому давайте уже не ориентироваться. Капитализм нынче в мире. Далее. Василий, Екатеринбург, прошу вас.
2: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Тема хорошая. Ну, смотрите, как бы это бы поддержка государственная хорошо бы помогла молодежи. Потому что вот мы сыграли, ну как свадьбу, по нынешним меркам свадьба. Сын у меня расписался. До этого жили они почти 3 года с девушкой. Я говорю, нужны внуки. Он говорит, да, ну как бы он согласен. А девушка его говорит, только после свадьбы.
0: Логично.
2: Когда распишемся, все законно.
0: Да.
2: Ну вот смотрите, я немножко запыхался, зарядку делаю. Это нам вечер обошелся. Просто вечер. Если посчитать, допустим, кольца, платье, там 12 гостей, ресторанчик, 300 с лишним тысяч.
0: Сколько гостей? Сколько? 12?
2: 12 человек.
0: Да.
2: Это мы вообще никого против, мы не позвали, грубо говоря, никого. Были родители.
0: Там, ну, понятно.
2: Два друга, да, там, два брата родных. Все. И мы в шоке, ну куда? За вечер, бам, полляма выкинуть. И что изменилось? Просто роспись в паспорте. Печать. И они вот 3 года к этому шли. Понятно, что он работает, зарабатывает. Но как бы, видимо, все равно другие потребности. А сюда пока нет, а тут уже все, видимо, созрели. Ну, это бы была поддержка. И у нас бы рождаемость, я думаю, что чуть-чуть бы поднялась. Потому что девушки хотят после свадьбы, ну и каждая девочка хочет там выглядеть красиво,
0: свадьба. Хочет свадьбу, да.
2: Конечно.
0: Хочет свадьбу.
2: Пускай какая есть, но все равно свадьба.
0: Угу.
2: У каждого, как говорится, свои аппетиты и свой бюджет.
0: Угу.
2: Так что надо эту тему продвигать.
0: А ее уже затевала, эту тему, депутат Буцкая. Она где-то, по-моему, год или там полтора назад говорила как раз о том, что нужно помогать финансово тем, кто хочет сыграть свадьбу на торжество, чтобы гостей собрать была возможность. А то что-то какие-то хмурые все. Говорила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Но эта ее инициатива ушла в никуда, и сейчас, видите, снова появилась эта инициатива. Если в третий раз такую инициативу кто-нибудь выдвинет, как известно, по старой доброй русской традиции, обязательно после третьего раза, может быть, репу и почешут. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Спасут ли демографию льготные кредиты на свадьбу? Так стоит сегодняшний вопрос. Поступило такое предложение, идея, в общем, ничего. Свадьба – это хорошо, согласитесь, кредит, и, в принципе, денежки-то идут сразу же моментально в экономику, не вижу вообще никаких загвоздок. Но, может быть, Герман Греф какой-нибудь скажет: дулю вам, да, при всей моей любви к Герману Грефу, дулю вам, а не льготные кредиты, и не только он, может, и еще кто-нибудь из банкиров скажет: никаких вам льготных кредитов больше.

0: наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Кадровый эксперт Илья Варакин о современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
2: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, они примерно были одинаковые. То сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст – отражается внешне, поэтому мы, ну, вот прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «Летоисчисление». Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Спасут ли демографию льготные кредиты на свадьбу? Такая тема нашего сегодняшнего разговора поступила. Предложение, скажем так, уже не первый раз. Я в конце прошлого блока об этом сказал. О том, что, ну вот, а давайте давать такие льготные, прельготные кредиты молодоженам, если первый брак до 35 лет, там, совсем копеечные какие-нибудь, там, 1500-700, под маленький такой процентик. Ну, чтобы отыграли свадьбу, гостей позвали, так, чтобы все красиво, на платье нормально хватило, ну и прочее, прочее, прочее, прочее. Поможет ли, простимулирует ли? Звоните, Галина из Подмосковья, прошу вас.
4: Я думаю, что наоборот, ситуация-то ухудшит демографию.
3: Почему?
4: Это после свадьбы молодые будут думать, что им нужно отдавать кредит. Какой декрет? Какие пеленки? Надо кредит сначала отдать.
3: Да-да, господи, там кредит-то, знаете, особенно по нынешним временам, смех под 5-7% годовых. Ну вы что такое? 500-700 тысяч рублей, ну что?
4: Ну, послушайте, если все так хорошо, и зрелые молодые люди, они уже накопили под 20%, да?
3: Там 5-7 все-таки. Накопили. А, я понял, которые были, да. Сейчас уже нет, кстати, таких.
4: Вот.
3: Сейчас уже 14%.
4: Нет. Ну, они же уже накопили, так.
3: Я надеюсь, что накопили,
4: день,
3: да.
4: Угу. Ну вот, а если 5-7, это либо незрелый брак, либо, ну, вообще денег нет, и гульнут по полной, а потом будут расхлебывать. Так что это не поможет. Знаете, что помогло бы, наверное, лучше? Какие-то ваучеры, например, на то же платье, от государства ваучер, чтобы платье стоит 100 тысяч, чтобы, например, 20 тысяч от государства идет и 80 платят. Надо тоже водку, я не знаю, на что.
3: Нет, на водку не надо. Пить надо меньше. На водку никто не даст у нас. Сейчас политика такая, если только на морс.
4: На оливье.
3: Дело хорошее, конечно. Да, а вот про свадьбу ваучер. Ваучер на свадебное платье – идея неплохая. Давайте прислушаемся, да. Остальную часть возмещает государство. Хорошо.
4: Да.
3: Да, принимается.

0: Понимаете, хорошие мысли. Далее. Алексей из Воронежа, пожалуйста.
1: Я считаю, что однозначно да. Раз. Первое, вы сказали, что все эти деньги пойдут в экономику. В экономику региональную.
0: Ну, вот, просто в экономику. Знаете, ресторан, платье купит. Понимаешь, сразу. То есть, ну, все сразу эти деньги получат. То есть, это они не осядут где-нибудь на счетах. Понимаете? Вот вы берете кредит, вы можете его тратить или не тратить. Понимаете, да? Или тратить постепенно. А эти деньги тут же вернутся в экономику моментально.
1: Ну вот, что мне важно, я со студентами, когда преподаю на долю ставки, говорю, что вот вставайте все в регионе, где родился, там изгодился. То есть первый плюс – это деньги идут в экономику региональную, даже если пришли из федерального бюджета. Второй плюс – конечно, отчасти я согласен с предыдущим человеком, кто звонил, но мое мнение такое, что задачи, заботы, они наоборот будут объединять молодых, а если хорошо складывается, то за спиной молодых стоят родители, которые, конечно, мы обязаны нашим детям обеспечить свадьбу, но вот у меня три дочери и сын. Если, скажем, каждая дочь, дойдя до определенного возраста, скажет там: пап, вот я беру кредит, я с тебя там беру 100 тысяч, кредит беру 400. То есть я буду понимать, во-первых, что человек взрослый, она будет понимать, что там, я за ее спиной, и даже если молодые накопили, ну, есть в бизнес-планах такие процедуры, то есть предприятия порой берут кредиты, имея деньги на своих счетах. Это, то есть такое есть, практикуется, инвесторы это любят. То есть второй пункт, то, что молодых будет объединять задача, будет объединять общие усилия, этот кредит взять и потом расплатиться. Ну и третье, это то, про что в последнее время мы говорим. Есть молодые, где-то робкие, где-то неуверенные, там застенчивые, жениться, нет, вот эти все мысли. В данном случае вопрос жениться, нет, отпадает. Надо, конечно, жениться молодыми, рожать молодыми. Вот мои знакомые, кто в 20-21 женился и родил детей, сейчас под 50 взрослые дети, все хорошо, дети не мешают карьере. Это я знаю точно. Поэтому я вижу только плюсы, от государства не убудет. Это не те деньги, по которым можно сказать, что что-то провалится в государстве. Мое мнение, только плюсы.
0: Ага, отлично. Спасибо большое. Далее. Елена из Екатеринбурга. Теперь вы, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте и вам. Здравствуйте. Здравствуйте, страна. Слушайте, ну и слушаю и удивляюсь. Наши депутаты что-то такое придумывают.
0: Нет, не депутат. Это не депутат предложил.
2: Да, извините.
0: Да, была Буцкая, она что-то такое предлагала. Вот она депутат. А нынче это предложил, сейчас я вам скажу, кто. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.
2: Хотела на депутата.
0: Да, всех зацикливал на депутатах, как что-то. Тут что-то предлагает, сразу депутаты виноваты. Несчастные наши депутаты.
2: Нет, ну на самом деле, слушайте, это вот такая смешная идея, чтобы люди взяли деньги, чтобы пожениться. Слушайте, когда я замужем была неоднократно, и я знаю, когда люди создают семью, первый год это достаточно напряженное отношение, они же меняют отношения, когда мы юноша и девушка, а когда мы муж и жена, это уже немножко все по-другому. Тут надо этот кредит отдавать. И с процентами, пусть маленькими, и с процентами. Поэтому, слушайте, это вряд ли объединит молодую семью. Мне кажется, это какое-то, какое-то иждивенчество провоцирует. Потому что если люди любят друг друга и хотят создать семью, и жить вместе, и воспитывать детей, найдутся деньги на платье не за 150 тысяч, но за 30. Пусть оно будет попроще. Но все девочки хотят белое платье. Можно купить простое обручальное кольцо. Не надо там с бриллиантами и всякими чудесами. Но когда это любовь и личные отношения, то это да. Мне кажется, тут вот по-другому нужно подходить, и более сложным путем, когда воспитывать в людях желание создания семьи, а не погулять. Ну да, приятно погулять, это прекрасно. Но можно же просто погулять совсем с более экономичным вариантом, с более душевной, скажем, составляющей. Поэтому, ерунда какая-то. Угу. При этом у нас наша глава Центробанка за снижение инфляции, за снижение закредитованности населения. А тут хоба, давайте на пьянку денег дадим людям молодым. Поэтому не надо этого делать. Это, я надеюсь, что это не пройдет. Ну, почему это вот вообще бессмысленно дать денег на пьянку? А потом это же...
0: Не обязательно пить, вас никто не заставляет пить.
2: Нет, да конечно, ну конечно, я уж утрирую, конечно, не обязательно пить, но я считаю, что это бессмысленно. Когда вот мужчина выступал и говорил, что я бы вот взял такой кредит и потратил деньги на первый взнос. Но действительно, ну это серьезный подход с желанием строить
0: дальше. Но видите, тут, видимо, какая-то отчетность будет предусмотрена, нельзя взять эти деньги, они ждаются на свадьбу, поэтому хитро вы придумали, конечно, все. Ага, сейчас прям государство у нас что, идиот, во главе государства идиоты сидят, ага. Так они вам и дали денег, не то, чтобы вы его потратили на другие цели. Спасибо за звонок, далее. Алексей из Перми, теперь вы, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван. А давайте посмотрим с другой стороны. Этот кредит, эти дотации, или как еще называть, процентами, это мы даем для чего? Чтобы праздник справить?
0: Да.
3: Или чтобы семья создалась? Задумайтесь, пожалуйста.
0: Праздник тоже хорошо. Праздник тоже
3: хорошо, но в большинстве случаев это не подтолкнет к созданию, как раньше говорили, твердой ячейки общества.
0: Почему? Это обоснуйте, пожалуйста.
3: Будет деньги на выделение праздника.
0: Ну, да, и деньги на выделение праздника. Праздник – это тоже хорошо.
3: Но это не влечет за собой создание семьи настоящей. Только когда создается изначально с какими-то трудностями что-то, это и ценится более.
0: Угу. Ну, хорошо, ладно. Да, принимается. Далее, давайте. Анатолий из Хабаровска. Прошу вас.
4: Однозначно могу сказать, что кредит на свадьбу брать не стоит. Нужно рассчитывать на свои силы. Родители помогут, это очень даже хорошо, как и мне в свое время. А вот это предоставление кредитов, то, что выдвинули вот эту идею, государство выдвинуло, ну, государственный деятель какой-то выдвинул, это просто очередной момент, и не момент, ну, как бы выразиться, загнать человека с молодых лет, сразу загнать в долги. Вот это единственная цель в этом государстве. Так что я коротко и просто, я не буду философствовать, я категорически против этих кредитов. Пускай молодые ребята, они рассчитывают на себя, на своих родителей. Еще раз повторяю, родители помогут, как и мне в свое время. Это очень даже хорошо. Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Давайте сделаем перерыв, дорогие друзья. Вернемся через несколько минут после рекламы, новостей, анонсов. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
5: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Экономист Алексей Бобровский об экономическом кризисе на Западе.
8: Чего приуныли-то европейцы? Ну, собственно, вот как раз по финансовым вопросам. Они, прежде всего, приуныли, что это, видимо, идет в некую долгосрочную, и они это поняли, в долгосрочную историю. Более того, по ходу дела, милитаризируясь, а у них процесс в самом разгаре, они ищут деньги. Деньги в экономике найти, ну, в общем-то, не так, чтобы сильно в европейской. Легко. Почему нелегко? Ну, у всех дефициты бюджетов еще так со времен европейского кризиса, а зачатки процессов, они где-то вот там в 2008-2009 2009 году. Но европейский кризис – это середина десятых, начало первой половины десятых. Из долгового дали там даже в топливные переходя и, конечно, пандемия. Они все, что называется, не могут балансировать свои доходы с расходами в бюджете. У них появляются дефициты бюджетов. Дефицит бюджета финансируется госдолгом стран. Раньше, когда только Европейский Союз объединялся в такой Еврорейх, у них был Маастрихтский договор, Маастрихтский критерий по названию города Маастрихт, где, собственно, это типа подписывалось. И вот у них считается, что нельзя дефицит бюджета, чтобы был выше 3% ВВП. Госдолг выше 60% ВВП. Все страны, абсолютно все, пределы превысили. А Германия просто себе развязала руки, так сказать, портал в ад. Все, будем печатать, будем увеличивать и так далее. Какое-то время это продолжаться может. Но в целом это нужно понимать, что банкет за чей-то счет. За чей счет? За счет налогоплательщиков и среднего класса.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте «Радио Комсомольская правда».
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
5: О политике.
10: Замминистра иностранных дел России Георгий Борисенко и посол Мадагаскара договорились расширить торгово-экономические связи двух стран. Новый дипломат также передал российской стороне копии верительных грамот во время встречи в Москве, заявили в МИДе. Как отмечается, стороны обсудили выполнение прошлых договоренностей и наметили планы по подготовке третьего саммита «Россия-Африка». Масштабная международная встреча лидеров государств пройдет в российской столице осенью текущего года.
5: О расследованиях.
10: Французские следователи установили личность женщины, раненой при покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Пострадавшей оказалась дочь бывшего зампрокурора Днепропетровской области Анна Насобина, заявили журналисты местной газеты «Нис Матен». Сейчас врачи борются за жизнь женщины, которой из-за тяжелых травм пришлось ампутировать обе ноги. Ранее полиция уже допросила 13-летнего сына пары, который также госпитализирован.
5: О происшествии.
10: Российские дипломаты не получали обращений после задержания руферов в Нью-Йорке. Это сообщили сотрудники Генконсульства России. Там отметили, что следят за ситуацией. Ранее полиция задержала двух человек, которые забрались на шпиль небоскреба Empire State Building. Предположительно, это сделали блогеры Иван Биркус и Ангелина Николау, чтобы устроить помолвку.
5: О стихийных бедствиях.
10: Власти Венесуэлы объявили 7-дневный национальный траур в память о жертвах землетрясений. Указ подписал вице-президент республики Делси Родригес. Спасатели продолжают разбирать завалы, из-за чего число погибших растет каждый день. По последним данным, их уже почти 2300. Валентина Матвиенко посоветовала молодому поколению россиян создавать семьи в раннем возрасте. Спикер Софида призвала юношей и девушек быстрее играть в свадьбы, чтобы в будущем избежать одиночества. По ее словам, излишняя концентрация на карьере мешает вовремя взять ответственность за детей.
5: Обо всем.
10: Компания Sony перестанет выпускать игры на дисках для PlayStation с 28 года. Руководство японской корпорации приняло такое решение из-за стремительного падения продаж физических носителей в пользу цифровых копий. Представители издательства отметили, что изменения затронут все будущие релизы, включая проекты сторонних студий.
5: О валютах.
10: Доллар 78.27, евро 89.18, юань 11.48.
5: О погоде.
10: В Москве сейчас плюс 21, завтра до 28 тепла и солнечно. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Спасут ли демографии льготные кредиты на свадьбу? Пожалуйста, звоните, высказывайте свое мнение. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Далее у нас кто? Павел из города Владимира. Пожалуйста.
11: Ну вот как вопрос стоит, поможет ли демографии?
0: Спасут ли демографию?
11: Даже спасет, вот. Что не спасет, это точно, а сама-то идея неплохая. Вот тут многие говорили, что как раз вот свадьбу-то проводят молодые люди на... И вообще родители должны помочь. Совершенно верно. Ну вот, допустим, будет моя свадьба сына, надо там 500 000 рублей, я их потрачу. Вернее, потрачу эти, как его называется, те, которые ему льготный кредит дадут, там под 6% годовых. А свои деньги непотраченные положу в банк, пусть под 14% годовых. И красота. И, кстати, очень хорошая, правильная мысль была, там в самом начале слушатель говорил, что деньги-то федеральные, а придут они в региональный бюджет. И это, ну, так сказать, в местный ресторан потратите. Например, и во Владимире вот на 500 тысяч больше денег станет. Это очень важно. А насчет демографии, вот что интересно. Вот друг у меня, вот у друга сын женился. Деньги у него есть, все есть. Но он, представляете, узнал через 2 месяца, что они поженились. И то случайно. Потребовался паспорт сотрудницы, чтобы оформить там, сотрудника еще одного. Они прозевали, у них коллектив уменьшился, меньше 60 человек стал. Улыбается, паспорт приносит, а там фамилия стоит уже его. Ну, кстати, был очень рад, что на свадьбу ничего не тратились. Но, кстати, демографии это не помогло, что свадьбы не было. И у тех, у кого свадьба была, многие не знают, что вот случается. То есть заводят собак, и все, вот вам собака вместо внуки. Вот уже у многих это вот случилось.
0: Детей не заводят, вот в чем причина, я понял, да, детей.
11: Денег нет, это есть деньги, вот, а детей не заводят. Поэтому... Идея хорошая, но не спасет она именно демографию нашу.
0: Ясно, спасибо. Да, детей бы рожали. Детей рожайте, давайте, свадьбу им подавай. Далее кто? Татьяна, Алтайский край, прошу вас.
12: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Я тоже категорически против такого кредита. Молодые люди не все живут с родителями, чтобы потом помочь, а они ермо себе на шею оденут. Потом будут выплачивать, а потом разойдутся. Вот и все. Они будут снимать...
0: И выплачивать будет муж.
12: Да, не знаю, кто, но кто-то будет выплачивать. Дело в том, что лучше бы минимальный кредит на жилье сделали. Вот тогда бы рождаемость повысилась, я думаю.
0: Да, все думают про жилье, да, но жилье – это более сложный кредит, ипотека – это более сложный кредит, и я бы не торопился брать ипотеку на месте молодых, откровенно говоря, ну, или если оформлять на одного конкретного человека, который будет за это жилье отвечать и за выплату отвечать, а не так, чтобы вдвоем. Вообще, мне кажется, главное это зло – это когда ипотеку на двоих оформляют, а потом начинается дележка. Далее. Илья из Волгограда. Здравствуйте.
13: Здравия желаю. Идея, конечно, хорошая, очередная инициатива. Нет, я категорически против и не брал бы, и никому не советовал. Это данная инициатива, это помощь банкам из госбюджета. В нашем госбюджете денег нет, он дефицитный. Это одно. Нет денег на достойную зарплату врачам, учителям, нищенские пенсии. Но банкам у нас швыряют очередные, пытаются швырнуть очередные деньги. Там у них, у банкиров и так все хорошо. Вот. Ну, идея, конечно, хорошая, но тупая.
0: Угу, хорошо, тупая. Ясно. Далее. Хорошая идея, но тупая. Бывает так. Сергей из Мариэл, пожалуйста.
14: Как обычно, у нас кто-то не очень хорошую идею подкидывает, и потом приходится кувалдой и напильником ее управлять. Тут как бы нюанс такой небольшой есть, если добавить туда. Если молодые берут кредит на свадьбу, а затем в течение 1.5 лет рожают ребенка, то кредит списывать. Единственное, угу. Такой как бы это.
0: О, положительный момент.
14: Боже!
0: Так, ну, продолжайте.
14: Боже! Кофе набирается у нас?
0: Да, да, да. Мы по итогам эфира решим. Да, да, да.
14: Хорошо.
0: Ну, вот, еще не финал, как бы, еще не вечер.
14: Да. И тут получается то, что раз демография, то если в течение, например, 3 последующих лет еще ребенок родится, то еще какие-нибудь положительные моменты можно добавить.
0: Не, вы не так накидывайте, так. Пусть сами думают. Не надо за них делать работу, пожалуйста. Вот, в принципе, идейка-то неплохая. Если ребенка рожают, то кредит списывать. Опа! Прикольно, да, прикольно. Мысль хорошая, можно над ней подумать. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Илья из Челябинска, пожалуйста.
15: Здравствуйте.
0: Здрасте.
15: Я считаю, в принципе, неплохо, потому что, смотрите, вот молодые приходят, говорят родителям, мы хотим жениться. Ну, не у каждого родителя есть 500-700 тысяч, сколько у дома лежат. Ну,
0: а что они хотят, я вот не пойму, знаете, одного, что они хотят жениться, если они настолько несамостоятельны, что вот свое собственное торжество не могут отыграть? Нет, я понимаю, помощь родителей – это прекрасно, хорошо, замечательно, но что это они вдруг к родителям-то поперлись денег на свадьбу просить? Вот мне это интересно. Мы хотим жениться, дайте денег, отлично вообще.
15: Ну, сейчас поколение такое просто.
0: Не знаю, какое поколение обычное.
15: Я к чему подвожу, что, к примеру, не у каждого родителя есть 500-700 тысяч, допустим, за крома, родители идут все на уступки детям, что ладно, будет вам свадьба. И также идут в банк, берут...
0: Берут обычный кредит под высокий процент, да.
15: Под 25-35%. А если тут дают детям кредит, то, к примеру, дети берут этот кредит на свадьбу, а платят его родители, то дети вообще ничего не платят. То, в принципе, в плюсе все, я считаю.
0: Хорошо. Давайте дальше. Да, спасибо. Далее. Ирина из Тюмени, прошу. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. Я звоню из самого лучшего города Земли, город Тюмень.
0: Согласен полностью. Далее.
16: У меня вот такие мысли. Заемщик берет же кредит кто-то один или жених,
0: Ну, я думаю, что там будет устроено так. Оба берут все-таки. Оба. Обоим оформляют. Да.
16: А, оба? А я...
0: Мне кажется, да. Ну, логично, правда, ведь не на одного оформлять. А ну, так да. они а приходят с заявлением из ЗАГСа, допустим, понимаете, вот, чтобы подтвердить свои намерения, так сказать.
16: Да-да-да, у нас же в нашей жизни всяко бывает, дай бог, пускай все семейные пары, которые бракосочетаются, доживают до золотой свадьбы, но жених может сказать, ты хотела белое платье, вот я оплачиваю этот кредит. Всякое в жизни бывает. Фу-фу-фу.
0: Угу. Так, все, спасибо. Я напомню, что Буцкая говорила. Буцкая, которая первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, она в свое время как раз и говорила, что во многих регионах такая выплата предусмотрена в честь Дня семьи, любви и верности. Регионы должны стараться вводить такие меры поддержки для себя. Для них это небольшие деньги, но там речь шла про там, 20 тысяч рублей каждому супругу без учета районных коэффициентов. Вот. Пример семей, проживающих много лет, и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, как-то так. Далее. Нина из Волгограда. Прошу вас.
17: Иван, вы знаете, у меня такое мнение. Дело в том, что можно, конечно, сыграть шикарную свадьбу, а люди могут буквально через месяц развестись просто-напросто. И таких случаев очень много. Даже во времена моей молодости, когда вот у меня одноклассница в 80-м году выходила замуж, шикарную свадьбу ей сыграли. Через месяц люди развелись. И у меня таких примеров очень много.
0: Ну, поэтому есть такие примеры, конечно.
17: Поэтому,
0: я считаю,
17: это не самое главное. Да. Вот. И поэтому можно... А вот у меня сын младший, например, вообще нам сюрприз сделали. Не оповестили нас, просто в этот день сказали, что вот мы пошли жениться. Просто так.
0: Ну, расписались родители, вот просто, его... да? Я правильно понимаю?
17: Да, просто расписались. Я уже живут 11 лет, у меня прекрасный внук, понимаете, как. Поэтому это вот не принципиально. Какие-то кредиты брать, можно шикарную свадьбу сыграть. А на самом деле прожить месяц, там, 2-3, развестись. Поэтому я считаю, это абсолютно не обязательно брать какие-то кредиты и играть в шикарную свадьбу. Можно все по-скромному, и будет все прекрасно.
0: С милым рай в шалаше. Да, согласен. Спасибо. Далее. Константин из Иркутска.
18: Здравствуйте, Иван.
0: Здрасте.
18: Алло, алло.
0: Да, говорите.
18: Да, здравствуйте. Горячий привет всем с берегов Байкала. Я считаю, что инициатива очень хорошая. Такие инициативы нужно внедрять и развивать. И вот я бы ее со своей стороны бы еще немножко уравновесил. Для тех, кто не берет кредит, но тратит свои деньги, вот, ну, в примерах той же самой, в пределах той же самой суммы, сделать, допустим, налоговый вычет там на 3-5 лет. Вот такое вот мое мнение.
0: Надо подумать над этим. Спасибо. Сейчас перерыв, новости, реклама и анонс. После этого мы вернемся и продолжим. Впереди еще целая часть для общения с вами, дорогие друзья. Так что давайте звоните поактивнее. Все, давайте отбивку уже.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о женщинах в политике.
19: абсолютное большинство женщин, которые возглавляли государства разные, и европейские, и азиатские. Кстати, в Азии довольно много женщин в таких самых патриархальных странах, как Индия, как Пакистан, как Бангладеш, вот это вот Южная Азия. Там много женщин занимали посты премьер-министров, то есть там парламентские обычно у них формы, то есть возглавляли свои страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот про Индиру Ганди известный пример. Про нее говорили, что Индира – это единственный мужик в индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, железную Маргарет. Вот, тоже она воспринималась как самая властная, самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше. Но само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, готовность бороться и идти до конца.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 1 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Спасут ли демографию льготные кредиты на свадьбу? Под небольшой процент. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. И кто у нас следующий? Наталья, Орловская область. Здравствуйте.
20: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Я бы хотела сказать, что я, конечно, против кредитов в любом своем проявлении. Кредит, это мне очень напоминает, у меня личная ассоциация, кредит было крепостное право, а теперь ввели кредит. У меня такое ощущение с этим кредитом.
0: У вас кредитов нет, да, никаких?
20: Никогда не брала и не собираюсь. Я лучше буду копить, я лучше буду сдерживаться в чем-то. Но я никогда не возьму кредит у нашего государства. Вот это мое личное. Да, вот. И по поводу детей, которые собираются пожениться, да. Вы знаете, у меня дочь выходила замуж, они сделали по-своему, они получили деньги на то, что они женятся, родители дарят им определенную сумму на свадьбу, но они решили по-другому, они просто поехали в путешествие.
0: Логично, расписали. Многие так делают, да.
20: Да, расписались, красиво сделали фото, то есть наняли фотографа, красивое платье, все-все-все, но они уехали путешествия.
0: Ну и правильно сделали. Чего кормить этих дармоедов? Лучше сами вот, пожалуйста, да, медовый месяц себе закрутили красивенький, да, путешествие свадебное.
20: Угу. Ну, как-то так.
0: Ага, спасибо. Да, дело хорошее. Далее кто у нас? Дмитрий из Москвы, прошу вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван. Решил присоединиться к эфиру после того, как услышал тему острую про демографию. Вот. И что хочу сказать. Один мужчина, вот кто вам звонил, сейчас языка, что называется, снял. Чтобы поднять демографию, вот, в первую очередь, что людям не хватает? Людям не хватает жить, жилья не хватает доступного. Ипотеки берешь условный 10 миллионов, прошу сейчас к цифрам не придираться, возвращаешь через 20-30 лет 40 миллионов, это грабеж. И после этого они хотят, чтобы люди рожали, дайте хотя бы честную рассрочку. Взял 10, вернул 10, это уже что-то. В идеале, конечно же, взял 10, родил ребенка, государство за тебя закрыло миллион. Родил второго, 2. Родил третьего, в геометрической прогрессии, 4. Родил четвертого, полностью закрыло. Вот это будет бэби-бум. Но только сразу прописать на законодательном уровне, кто может пользоваться данными льготами. Не иностранные специалисты, которые приезжают к нам и неизвестно как паспорта получают, а наше коренное русское население. Вот тогда будет бэби-бум. Тогда мы поднимем демографию. Но почему-то в высоких кабинетах до этого до сих пор никто не додумался. Почему? Удивительно. Ну, и по теме, конечно же, я скажу,
0: По ипотеке никто вам не даст, нигде не дают так, чтобы дали 10 миллионов и вернули 10. Вы что?
1: Рассрочка тогда, конечно.
0: Рассрочки, знаете, какие суммы возвращают, если вы берете в рассрочку, такая функция есть, там, по 200-300 тысяч. Это называется рассрочка.
1: Да, это правда, да. Но это же правительство хочет поднять демографию. Ну, так пусть займутся этим вопросом. Пусть пролоббируют этот вопрос, пусть изменят что-то на законодательном уровне. Я понимаю, что много есть нюансов, да, но раз вы поставили это как главную цель государства, то будьте любезны в этом направлении двигаться. Ведь основная проблема, на самом деле, это отсутствие доступного жилья. То, что вот хотят выделить кредит в предложении, что вот кредит на торжество, это ни о чем. Но если люди себе торжество двухдневно не могут организовать, а дальше как жить им будет? Поэтому, конечно, я против данного предложения о выделении вот такой вот субсидии на торжество. Главная задача, если мы хотим решить демографию, это доступное жилье. У меня все. Спасибо.
0: Спасибо вам. Далее. Дмитрий из Подмосковья. Здрасте.
21: Я вот против вообще всех кредитов, особенно вот на бытовые нужды. Я вот из английской пьески какой-то, помню такое выражение, смеялись там над героем, говорит, его единственный доход – это его долги. И вот представляете, да, вот взяли в молодожены этот кредит какой-то, хотя лучше, если он кредит, значит, какие-то деньги все равно есть, могли бы попроще свадьбу сыграть. А так они лишние, как бы там лимузин заказали еще, побогдовались, утром проснулись, а что утром? У нас кредиты.
0: Похмелье.
21: Нас загнали в кредит. О, да. И туда же, побежали подарки тоже давать, да, похмелиться, да, как говорится, денег-то нету. На эти кредиты не дают, но похмелье. Вот. Так что вот я против, а то, что вот это, что демографию поднимает, это вообще к демографии никакого отношения не имеет, там, на мой взгляд. И вот вот эти лозунги, это просто предвыборная кампания для электората своего набрать. Вот эти деньги будем раздавать, приходите. Это проходили уж во все века, это было такое. Так что...
0: Но это не предвыборная программа, и еще раз говорю, это не депутаты инициатива. Спасибо. Далее, Алексей из Иркутска. Прошу вас.
22: Ну, Баба-Яга против, на самом деле. Я согласен с многими, что кредит – это дополнительная кабала. У нас и так все население закредитовано. И это никакого действительно не имеет отношения к демографии. Зарабатывают только лишь на этом банки. Вот. А предложение такое – дайте людям просто нормально зарабатывать. Были времена, когда были стипендии, из которых можно было еще сходить в рестораны, родителям денег отправить, и хватало на проживание. У студентов, я не говорю про работающих. Так вот, моя идея основная, дайте людям просто зарабатывать деньги, не вгоняйте их в кабалу, в долги, в ипотеки и так далее, и так далее. У меня у самого есть кредиты, и никому не советую, не желаю, тем более брать кредит на праздник, это вообще какой-то сюрреализм, на мой взгляд.
0: Не хотите, не берите, вас не заставляют. Зарабатывайте больше и не берите кредит тоже, видите. Выход простой, скажут вам. Не берите кредит, то вас... Кто вас подталкивает к этому? Никто. Просто предлагают. Есть такая опция. Спасибо. Далее. Евгений из Хакасии.
2: Да, у меня, наверное, будет все банально просто. Почему нельзя просто создать государственную строительную организацию, которая будет, как бы рассчитает стоимость реально жилья, квартиры и станет реальным регулятором, как бы, застройщиков. И при этом государство также может и давать молодым семьям это же жилье в аренду. В чем проблема?
0: Подождите, а при чем тут жилье? Мы про свадьбу говорим, вы нам про жилье.
2: А я и про это говорю также дополнительно, потому что если у нас получается, вы говорите про демографию, и становится проблема именно с жильем всегда, потому что молодые люди боятся создавать семью, потому что нету жилья на первоначальном этапе. Так, ну, давайте тогда сделаем просто таким образом, чтобы было доступное жилье, и уже урегулируем вот эти все проблемы с тем, что цены действительно на квартиры просто бешеные. И молодая семья не может себе позволить. И плюс к этому, конечно же, самая проблема в том, что всегда нас стараются загнать именно в долги. И это вот самое страшное.
0: Спасибо.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии-рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О важном.
2: Еще два беспилотника, летевших на Москву, сбили системы ПВО столицы. Это сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Предварительно никто не пострадал. Уровень безработицы в России упал до исторического минимума. В конце весны показатель снизился до 2,1% от общего числа трудоспособного населения. Об этом сообщили в Росстате. По данным ведомства, сейчас работают еще чуть более 1 миллиона 600 тысяч граждан. Ранее число незанятых россиян держалось на отметке 2,2%. Иностранные участники...